В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, говорит благовестник Иоанн. Благовестник Соломон говорит то же самое. Любовь и страх, как масло и вода, они не могут занимать одно и то же место, одно и то же время, одну душу. Невеста спряталась в ущелье скалы. Она боится встретить жениха. Это совсем не глупо. Гораздо глупее то, что мы мало боимся. Неправда, что нечего бояться, кроме страха. На свете много страшного. Есть зло, есть ад, есть дьявол, есть страх Господень. Это не миф. Разве что Библия — сборник грубых мифов. На человеческом уровне страшно, что возлюбленный нам не ответит. Любовь беспредельно ранима. Ее очень легко спугнуть. Словом, страшного много. Особенно же страшно добро. Бог — совершенное добро, совершенная святость, совершенная правда. Страшно это? Конечно, если мы не очень любим добро и правду и святость. Хорошо, что есть страх, и любовь может его выгнать. Вожделение страха не выгонит, милосердие выгонит, потому что в нем есть и доверие. Только доверие, только вера сильнее страха. Если мы думаем, что нас отвергнут, мы боимся. Если верим, что нас любят, страха нет. Нет страха в любви. Он снаружи, а в любви его нет. А верить, совсем верить, можно только Божьей любви. Значит, только она уж точно изгоняет страх, потому что один Бог поистине знает, принимает и утверждает нас. Ибо Отец мой и Мать моя оставили меня, но Господь примет меня. В «Песне песней» есть очень простая и немыслимо загадочная фраза: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». И снова: «Я принадлежу другу моему. Если я тебя люблю, я уже не свой, а твой. Но и ты моя». Наша любовь — образ троичной любви. Именно потому, что возлюбленные могут действительно отдать себя друг другу, становясь одним, не оставаясь двумя. Уже в земной любви закон математики нарушен, он превзойден, значит, дерзко и глупо отрицать за то же самое Троицу. И как лица Троицы, как супруги единого Христе, Бог и человек. Божья любовь обменялась личностью с нами. Бог вложил в нас свободный дух, Он принял нас в свое тело. Он в нас, мы в Нем. Кто-то сказал, если богословы поймут словечко «в», они разрешат самые сложные тайны. Да, это тайна, но не сложная. Каждый, кто любит, знает ее. Рабы принадлежат хозяину. Хиппи — только себе, влюбленные друг другу. Если я тебя люблю, я больше, чем я. Что бы с тобой ни случилось, случится со мной. Да и с тобой случится дважды в тебе и во мне. Любящий отец не лжет, когда, шлепая ребенка, скажет: «Мне больнее, чем тебе». Наверное, так и Бог, когда Он наказывает нас. Многие образы «Песни песней»
не трогают нынешнего человека, потому что в них есть старомодная звонкость, высокопарность, даже воинственность. Вот, например, кто это, восходящее от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемое миррою и фимиамом, всякими порошками мироварника? Вот одр его, Соломона, 60 сильных вокруг него из сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою, у каждого меч при бедре его ради страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани, внутренность его убрана с любовью, тщерями иерусалимскими. Пойдите и посмотрите дщери сионские на царя Соломона в венце, которым увенчал его мать его в день бракосчитания его, в день радостный для сердца его. Теперь это трогает гораздо меньше, чем тогда, потому что мы живем в плоском мире, где все равны. А древние жили в мире иерархий, в мире башен и шпилей. Сердца наши тоскуют по нему, ибо истинное их измерение — высота. Любовь попросту выше всего другого. Она восседает на престоле, ликует, поет свою песнь песней. Любовь сверхъестественна, но и естественно, как Христос, который и Бог, и человек. Мало того, любовь — главная сила естества. Притяжение — просто любовь на чисто физическом уровне. Она движет солнце и светило. Это знал не только Данте, но и все, кто жил в старину. Это лейтмотив симфонии, которую играет природа, тема ее песни. Вот почему автор нашей книги, как все поэты любви, находит в природе подобие и образы. Если бы любовь не была путеводной нитью природы, они казались бы искусственными, употребление их насильственным. Однако мы теперь мыслим и чувствуем материалистичней, чем древние, и потому должны переучиваться, иначе мы не поймем очень важные черты этих образов. Они основаны не на видимом эмпирическом сходстве, а на сходстве, скажем так, эмоциональном. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Глаза твои голубиные под кудрями твоими. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Как лента алая губы твои и уста твои любезны. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия, тысячи щитов висит на нем, все щиты сильных. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Ни в одном из семи образов нет явного сходства. Если читатель подумает, что для автора оно было, стихи эти не очаруют его. Нет, хуже, он над ними посмеется. Если же он поймет, в чем тут дело, он проникнет в тайный мир подобий, которым жил поэт. Гораздо труднее объяснить эти сравнения, чем почувствовать, но самое важное не это. Важно, что влюбленный видит что-то сходное в возлюбленной и в природе. Такие сравнения есть во всех любовных стихах, ибо в природе есть любовь.
Господь задумал и создал природу, чтобы та выражала Его. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Каждая травинка — язычок любви, нота в Божьей песне. Природа не слепая, не глухая, это наша наука, глухая, слепая, если не видит ее и не слышит. Каждая из 10 заповедей говорит о любви. Любовь не крадет, любовь помнит день Господень, любовь не прелюбодействует. Как? Разве и это верно? Да, любовь не изменяет себе. Ей не нужен внешний закон, она верна и так. Она хочет быть верной, все отдать, не дробиться, не рассыпаться. Запертый сад, сестра моя невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник. Любовь запечатана, закрыта, в нее не войти посторонним. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Невозможно отдать всего себя нескольким людям. Целое целому. Если мы отдадим себя многим, мы разделим себя и того, кому отдаем. Разделенный человек страшен, как раздвоение личности. Только Бог может давать себя многим, каждому из нас, в одно и то же время. Ибо Он не во времени, а в вечности. Мы во времени, и отдать себя можем кому-то одному. Когда ангел явился Марии, она быстро ответила: «Да, хорошо, пусть будет так». Вот почему ее святость совершенна. У совершенных святых совершенная любовь, а совершенная любовь готова сказать «да». А вот невеста, как наша душа, еще не готова. Она приводит какое-то оправдание, мешкает, боится, и брак все оттягивается, она расстрадает. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручке замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, дщери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? Так и мы. Бог зовет нас, а мы медлим. Когда у нас будет время, когда мы будем здоровы, когда будет меньше этих Марфиных дел, словом, завтра. Но мы всегда в сегодня, ныне час спасения, его мы и откладываем, ведь спастись значит пустить Бога в свою душу, в свою волю, в настоящее. Бог живой и не войдет в мертвое. Прошлое мертво, будущее не родилось. Бог живет только в настоящем.

Любовь песни песней включает все четыре вида любви, о которых писал Льюис. Первой мы видим влюбленность. Герои песни песней очень сильно влюблены друг в друга. Она — пламень весьма сильный, но чувство их пылче, глубже и светлее влюбленности плотской, вожделения. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, ласки твои лучше вина и благовония мастей твоих лучше всех ароматов. Найдем мы привязанность, самую уютную и умилительную из всех любовей. Она стоит рядом с влюбленностью, где жених называет невесту и сестрой, и возлюбленной. Огонь влюбленности, незащищенной стеной привязанности, быстро угаснет. Дружбу мы тоже найдем. Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери иерусалимские. От привязанности дружба отличается тем, что сознательна и свободна. Кроме того, привязанность не предполагает равенства. Наконец, тут есть милосердие. Уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Земной горизонтальный брак отражает все, что есть в небесном, вертикальном. Именно эту глубокую тайну открывает нам апостол в послании к Ефесянам. Мистики говорят нам, что для Бога все наши души женские. Нет, не женские, женственные. На самцов и самок делится животный мир. Мужественность и женственность идут дальше. Они касаются не только тел, но и души. Друг для друга мы мужчины или женщины. Для Бога мы женственны. Само слово «душа» почти во всех европейских языках женского рода. Здесь в «Песне песней» Бога символизирует жених, душу — невеста. Такая старомодность вызвана не тем, что жених выше, а тем, что, приходя к нам, Бог выполняет мужскую, а не женскую функцию, оплодотворяет душу. Это самая глубокая из причин, по которым библейский Бог — мужского рода. Конечно, это образ, у Бога нет тела, но что-то он отображает. Те, кто выдумал такой образ, чувствовали, что Бог — муж души. Именно Он оплодотворяет нас, именно Он дает новую жизнь, именно Он к нам входит, не мы к Нему. И ничего тут не поделаешь, как ничего не поделаешь с тем, что в земном браке все это припоручено мужчине. Сколько бы мы ни сердились, сути не изменишь. Мы не можем подогнать реальность под нашу последнюю выдумку или моду. Наконец, даже смерть не победит любви. Только любовь и может противостоять смерти. Все остальное та сметает. Звезды и те смертны, но через миллиарды лет, когда они все умрут, любовь будет жива. И если мы живем ею, возлагаем на нее надежды, прилепились к ней сердцем, живы будем мы. Любовь — самая материя Бога. Потому она так прочна. Смерть разрушает все, что рушится, и только. В этом смысл стихов из послания к евреям, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого,
как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Огонь — это любовь. Она, как огонь, сжигает то, что ей противится, включая и последнего врага — смерть. Любовь меняет значение смерти. Когда встречаются огонь и вода, кому-то из них конец. Крепка, как смерть, любовь. Потому что большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Божья повесть о любви завершается вечным и радостным браком. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой». Слышите? Даром. Если жаждешь, пей. И дух, и невеста говорят: «Приди». И слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Вечная радость. Брак с Богом даются нам бесплатно, ибо любовь уже уплатила на Голгофе. Понимаете? Любовь может все. Только она заполнит пустоту Экклесиаста и нашу. Только она ответит Иову и нам.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Питера Крифта «Три толкования жизни». Читал Георгий Корольчук.

В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала четвертая часть концерта номер 11 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами опять иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в Гатчинской епархии. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. В прошлый раз мы с вами говорили о русском монашестве в синодальный период. Сегодня мы проведем нашу заключительную беседу. И мы будем говорить о такую широкую тему, как монашество и культура. Затронем 19 и 20 век. Конечно, просто прикоснемся к этой теме. А в 19 веке это прежде всего, конечно, Оптина пустынь и ее старцы, которые повлияли

0: непосредственно совершенно на многих русских писателей первого ряда. И в 20 веке мы продолжим разговор о русских философах и уже о русской эмиграции, их соприкосновение с православным монашеством. Так, начнем с Оптиной пустыни. Монастырь Оптина-пустынь расположен в Калужской области, Калужская губерния, рядом с небольшим городком Козельском. Козельск, многие, наверное, помнят по урокам в школе, Козельск — злой город, который очень долго, несколько недель, не могли взять татары. Но в XIX веке, конечно же, этот город затмила находившаяся рядом Оптина пустынь. Именно в Оптиной пустыне поселились некоторые из учеников, последователей преподобного Паисия Величковского. И не просто поселились там, а притянули к себе и многих других жаждущих монашеской жизни, и вот зажгли эту свечу старчества, передавая ее от учителя к ученику на протяжении, практически столетия. Сейчас в соборе оптинских преподобных прославлено 14 старцев. Конечно, самый известный, и он был первым самым прославленным преподобным Амбросий Оптинский. Но и прочие старцы, и преподобный Лев Макарий, и все прочие уже поздние старцы, и преподобный Варсанов, и уже 20 века, и преподобный ученики Никон, последний оптинский старец, который также вошел в собор преподобных уже 20 века новомученик. Вот такой собор оптинских старцев. В начале 19 века монашество и старчество, на самом деле, существовало как бы в параллельном мире с русской культурой. На самом деле, вот возьмем преподобный Серафим Саровский, Пушкин. Вот они не пересеклись, и что дало такую вот возможность позже русскому философу Бердяеву их как бы противопоставить, как гений святости и гений в творчестве. Но ситуация изменилась к концу XIX века и даже в середине XIX века, когда вот первые имена русской литературы, которые стали первыми именами мировой литературы, в первом ряду великих русских писателей, это имена Гоголь, Достоевский, Толстой, они все так или иначе связаны с Оптиной пустынью. Это, конечно, удивительный момент русской истории, когда действительно главные деятели русской культуры испытали такое серьезное влияние православной монашеской культуры. Вот это пересечение, оно, на мой взгляд, уникально. Уж, конечно, уникально в истории России и уникально на Западе в то время. Уже, конечно, о таком влиянии не могло быть и речи. Ни о каком влиянии монашества. Все осталось в средних веках. В России такое произошло. И до сего дня в Оптинском скиту вам укажут домик Гоголя. Мы не будем сейчас касаться каких-то литературных, литературоведческих моментов, лишь просто упомянем. Но прежде всего, конечно, в этом ряду выделяется фигура Федора Михайловича Достоевского. И, может быть, я даже зачитаю некоторые строки из его романа «Братья Карамазовы», где он описывает старцев. И, конечно же, один из героев романа — это старец Зосима. Есть споры, кто конкретно был. Многие считают, конечно, что главный прототип — это преподобный Амбросий Оптинский. И, в общем-то, это имеет под собой основание, поскольку он сам упоминает Оптину пустынь. И вот в этом тексте, который я хочу зачитать, так Достоевский пишет. «Старец этот, как я уже объяснил выше, был старец Зосима, то есть старец, которого встретил Алёша Карамазов. Но надо бы здесь сказать несколько слов и о том, что такое вообще старцы в наших монастырях. И вот жаль, что чувствую себя на этой дороге недовольно компетентным и твердым. Попробую, однако, сообщить малыми словами и в поверхностном изложении. Во-первых, люди специально компетентные утверждают, что старцы и старчество появились у нас по нашим русским монастырям весьма лишь недавно, даже нет и 100 лет, так как на всем православном Востоке, особенно на Синае и на Афоне, существует далеко уже за 1000 лет. Утверждают, что существовало старчество и у нас на Руси во времена древнейшие, или непременно должно было существовать, но вследствие бедствий России, татарщины, смут, перерыва прежних сношений с Востоком после покорения Константинополя, установление это забылось у нас, и старцы пресеклись. Возрождено же оно у нас опять с конца прошлого столетия одним из великих подвижников, как называют его, Паисием Величковским и учениками его. Но и доселе, даже через 100 почти лет, существует весьма еще не во многих монастырях и даже подвергалось иногда почти что гонениям, как неслыханное по России новшество. В особенности процвело оно у нас на Руси в одной знаменитой пустыне Козельской Оптиной, когда и кем насадилось оно и в нашем подгородном монастыре, не могу сказать, но в нем уже считалось третье преемничество старцев, и старец Зосима был из них последним. Но и он уже почти помирал от слабости и болезней, и заменить его даже и не знали кем. Вопрос для нашего монастыря был важный, так как монастырь нас ничем особенно не был до тех пор знаменит. В нем не было ни мощей святых угодников, ни явленных чудотворных икон, не было даже славных преданий, связанных с нашей историей, не числилось за ним исторических подвигов и заслуг Отечеству. Процвел он и прославился на всю Россию именно из-за старцев, чтобы видеть, послушать которых стекались к нам богомольцы толпами со всей России из-за 1000 верст. Итак, что же такое старец? Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни, обрекающий себя, принимает добровольно, в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собой до того, чтобы мог, наконец, достичь через послушание всей жизни уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли. Изобретение это, то есть старчество, не теоретическое, а выведено на Востоке из практики, в наше время уже 1000-летней. Обязанности к старцу не то, что обыкновенное послушание, всегда бывшая и в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвязающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным. Вот так описывает Достоевский в своем знаменитом романе «Старчество» и упоминает здесь Оптину пустынь, в которой он неоднократно бывал. Конечно, другой писатель первого ряда, Лев Николаевич Толстой, его судьба и его отношения с церковью более драматичны, чем упомянутых Гоголя, Достоевского. Мы знаем, что Толстой был даже отлучен за свои еретические взгляды. Тем не менее, Толстой приходил пешком в Оптину пустынь, в скит, чтобы встретиться со старцами. И известно, что он приходил, и вот гордыня его не пускала его дальше ворот скита. Не мог он прийти вот и постучаться в дверь к старцам оптинским. И знаем, душа метущаяся этого великого писателя была, и умер он на станции, и не допускали преподобного старца в Арсенофе к нему, чтобы напутствовать его. Вот такая трагическая судьба. Но действительно вот эта связь, она существовала. Пусть не такая прямая, с Оптиной пустынью. Это влияние Оптиной пустыни, оно ощущалось всеми. И вот откуда же это появилось? Почему люди, они просто образованные люди, не просто даже вот упомянул Достоевский, богомольцы толпами, да, это простой народ, конечно, имеется в виду, а вот именно образованное общество, дворяне, и наиболее образованные из этих дворян, даже не просто какие-то военные, а самые образованные писатели, и более того, философы. Это вот началось во многом с братьев Киреевских, особенно Иван Васильевич Киреевский, который сам был человек очень образованный. По своим взглядам, он, в общем, в начале своей, так сказать, молодости был западником. Он учился в Германии, слушал лекции Шеллинга, других немецких философов. И именно он нашел этих старцев, обрел их, открыл их для русской культуры. И более того, он не просто вот нашел старцев, а он стал участником и вдохновителем больших издательских проектов, которые осуществлялись в Оптиной пустыне. И вот он был вот той первой большой фигурой из русского образованного общества, который, можно сказать, вот заложил эту традицию отношения больших русских мыслителей с оптинскими старцами. И вот эта традиция, она продолжалась на протяжении многих лет, и тут можно упоминать еще и другие имена, уже менее, может быть, известных мыслителей, писателей, философов, которые так или иначе в XIX веке, в начале XX века имели на себе вот это влияние Оптиной пустыни и ее старцев. Но уже в начале XX века мы упомянули Толстого, который представился, да, как мы знаем, в начале XX века, но век, который мы называем сейчас серебряным веком русской культуры, влияние старцев на себе испытали русские философы. Ну, наиболее известные имена — это отец Павел Флоренский, отец Сергей Булгаков, даже Бердяев, церковность которого была такая, ну, как скажем, нетрадиционная и, в общем-то, достаточно антимонашеская. Даже он в своей книге «Самопознание» описывает визит к старцу, хотя на него этот визит не произвел впечатления. Вот он не нашел для себя окормления. Это было не его. Но не менее глубокий философ и очень близкий во многом человек — это отец Сергий Булгаков. Но он, правда, происходил не из дворян, может быть, здесь какая-то дворянская спесь Бердяева, да, а из семьи священника отец Сергий Булгаков происходил. Но он потерял веру и вообще полностью отошел, но был человек очень талантливый, он стал профессором экономики, марксистом был. Но этот марксизм не удовлетворил его интеллектуально и, конечно же, духовно. В какой-то момент Булгаков опять вернулся к вере, и это возвращение его было постепенным. Хочу зачитать автобиографическую записку у отца Сергия Булгакова о том, как он столкнулся со старцами и какова была их роль в его духовном обращении. И таким образом это вот еще один пример влияния монашества, старчества, как такого высшего проявления православного монашества на культуру, на русскую культуру, на ее деятелей, первого ряда философов и писателей. Так дед Сергий Булгаков пишет. «Для того, чтобы жизненно уверовать», то он пишет о себе, «для того, чтобы жизненно уверовать, опытно воспринять то, что входит в православие, вернуться к его практике, нужно было совершить еще долгий путь, преодолеть в себе многое, что налипло к душе за годы блужданий. Все это я отлично сознавал, не теряя трезвости ни на минуту, и тем не менее в сущности вопрос был уже решен. С того берега смотрел я на предстоящий мне путь, и радостно было сознавать это. Как это совершилось и когда, кто скажет? Кто скажет, как и когда зарождается в душе любовь и дарит ей свое прозрение? Но с некоторого времени я со всей уверенностью узнал, что это уже совершилось, и от того времени протянулась золотая цепь в душе. Однако шли годы, а я все еще томился за оградой церковной, и не находил себе сил сделать решительный шаг, приступить к таинству покаяния и причащения, которого все больше жаждала душа. Помню, как однажды, в чистый четверг, зайдя в храм, увидел я, тогда депутат, причащающийся под волнующие звуки «Вечери твоя тайная». Я в слезах бросился вон из храма и, плача, шел по Московской улице, изнемогая от своего бессилия и недостоинства. И так продолжалось до тех пор, пока меня не восторгла крепкая рука. Осень, уединенная, затерянная в лесу пустынь, солнечный день и родная северная природа. смущение и бессилие по-прежнему владеют душой, и сюда приехал, воспользовавшись случаем, в тайной надежде встретиться с Богом. Но здесь решимость моя окончательно меня оставила. Стоял вечерню бесчувственный и холодный, а после нее, когда начались молитвы для готовящихся к исповеди, я почти выбежал из церкви, из Шедвон, плакася горько. В тоске шел, ничего не видя вокруг себя, по направлению к гостинице, и опомнился в келье у старца. Меня туда привело. Я пошел совсем в другом направлении, вследствие своей всегдашней рассеянности, а теперь еще усиленной благодаря подавленности. Но в действительности, я знал это тогда достоверно, со мной случилось чудо. Отец, увидев приближающегося блудного сына, еще раз сам поспешил ему навстречу. От старца услышал я, что все грехи человеческие, как капля перед океаном милосердия Божия. Я вышел от него прощенный и примиренный, в трепете и слезах, чувствуя себя внесенным словно на крыльях внутрь церковной ограды. В дверях встретился с удивленным и обрадованным спутником, который только что видел меня в растерянности, оставившего храм. Он сделался невольным свидетелем совершившегося со мной. «Господь прошел», — умиленно говорил он потом. Вот такое описание встречи со старцем. Это здесь вот он не упоминает, отец Сергий был, как это была Зосимова пустынь, не Оптина. Ну вот, тем не менее. Ну, мы будем говорить сегодня еще о русском монашестве, о русском старчестве, но невозможно не упомянуть, говоря о 20 веке, преподобного Юстина Поповича. Это преподобный, который на самом деле многим был и обязан, и связан с Россией, с русской культурой, но оказавший громадное влияние на сербскую, на сербское православие и на сербскую культуру. Это человек, испытавший на себе и оказавший влияние на многих уже в середине и даже во второй половине 20 века. Отец Павел Флоренский, также ездивший к старцам, вот по воспоминаниям Бердяева, и любивший молиться в Зосимовой пустыне. Как мы знаем, он был расстрелян при советской власти. То отец Сергий Булгаков оказался за границей и возглавлял многие годы Сен-Серж, Парижский богословский институт. И вот говоря о русской эмиграции, о деятелях Серебряного века, оказавшихся за границей, невозможно не упомянуть преподобную мученицу Марию Скопцову, мать Марию парижскую, сейчас уже прославленную великий преподобную мученицу. Мать Мария, с одной стороны, она как раз соответствует нашей теме, потому что она, в общем, деятель русской культуры Серебряного века. Изданы несколько сборников стихов. Вообще такой человек своей эпохи. Человек, который стал монахиней. Но она, правда, была нестандартной монахиней, нетрадиционной. Она не стала монахиней в том смысле, о котором вот мы в основном говорим. Она, конечно, приняла постриг, посвятила себя Богу, но она не приобщилась к какой-то вот монашеской традиции. Ее монашество был такой вот дар Богу ее жизни, как она понимала. Она оставила после себя какие-то произведения, иконы, вышивки и некоторые статьи, в том числе о монашестве, где, в общем, высказала, на мой взгляд, довольно спорные взгляды в отношении монашества. Она не соприкоснулась до такой степени с подлинным монашеством. Но она пыталась в своей жизни осуществить то самое лучшее христианский идеал. И она, ну, стала мученицей, она отдала свою жизнь за други своя. Она исполнила в полноте идеал евангельский и Христов. По сей день мать Мария является одной из святых и людей, которые стояли вот на пересечении церкви и культуры в 20 веке. И она привлекает к себе внимание многих людей, и на Западе в том числе. Другой человек, о котором я хотел бы сегодня упомянуть, это еще одна монахиня, мать Елена Казмерчак-Полонская, которая также была духовной дочерью отца Сергия Булгакова. Но она была ученой, и она вернулась в Советский Союз, в Россию. По сути, она наш современник, и некоторые даже вот священники из Петербурга, которых мы лично, многие из нас знали, посещали ее кружки, и можно сказать, вот из таких неформальных собраний, бесед евангельских, которые происходили у нее на квартире в советские годы. Вот выросло целое поколение ученых и священников, проповедников Слова Божия, людей, которые не просто не чужды культуры, а являются во многом носителями высокой культуры, и в том числе научной культуры. Но человек искусства и святой монах XX века, великий богослов, это, конечно, упоминавшийся нами во многих беседах преподобный Сафроний Афонский Сахаров. Отец Сафроний также покинул Россию совсем юным человеком, юношей, и он был художником, одаренным художником, входившим в самые высокие круги художников начала XX века, участвовавший в выставках в Париже и имевший определенный успех, тем не менее, в какой-то момент отказавшийся от не просто от карьеры художника, а вообще перестал быть художником, а стал монахом. Потому что отец Сафроний, как он позже говорил, он отдавал себя полностью тому делу, которым он занимался. Он жил в полноте свою жизнь. И через занятие искусством он искал приобщение истинному бытию. И вот, находясь в Париже, в эмиграции, он вновь открыл для себя христианство. Он также в детстве был в такой вот христианской культуре, но потом отошел от нее. И отец Сафроний, тогда еще молодой человек, обращается к Богу. Он становится одним из первых студентов в Богословском институте, только что открывшемся. Я слушал лекции выдающихся богословов и отца Сергия Булгакова, и философов, и богословов, и историков. Но там он тоже не нашел то, чего искал, и он становится монахом, уходит на святую гору Афон. Там он встречается на Афоне. Спустя какое-то время он познакомился близко с преподобным Силуаном Афонским, стал его ближайшим учеником и сомолитвенником. Отец Сафроний уже после смерти преподобного Силуана, своего учителя, уходит в пустыню по его благословению, проводит несколько лет в пустыне, становится духовником нескольких афонских обителей. Но обстоятельства вынудили его переехать во Францию, где он поселился и проводил работу по написанию книги, писаний старца Силуана, которые на самом деле представляли собой не какие-то законченные произведения или даже дневники, нет. А писания старца — это такие вот записи, сделанные карандашом на каких-то обрывках бумаги и сложенных вместе. И, конечно, преподобный Сафроний понял, что недостаточно подготовить просто, как-то систематизировать, а нужно их сопроводить неким предисловием, введением в эту проблематику, толкованием. Тем более, что это толкование должен был сделать не посторонний человек старцу, а он сам решил написать такое введение. И написал, издал эту книгу. И вот за время жизни во Франции отца Сафрония, вокруг него собрались братья, сестры, община людей, которые также захотели быть монахами, которые потом стали ядром монастыря. Они не смогли основать монастырь во Франции и переехали в Англию. И там этот монастырь существует до нынешнего момента. Существует и процветает. Отец Сафроний, как я уже упомянул, во-первых, сам был деятелем искусства. И нужно сказать, что он художника себе преодолел. Он замолчал как художник на много-много лет. И уже в Англии, спустя много лет, он вновь заговорил как художник, но уже на языке иконы. Он стал писать иконы для своего монастыря и для многих других, кто его просил. Он вновь очень серьезно подошел к этому вопросу, к вопросу христианского искусства. Отец Сафроний стал старцем для многих людей разных национальностей, которые к нему приходили. Конечно, прежде всего это были и иммигранты русские, но это были и многие люди, и местные англичане, которые были там, и приезжавшие французы. Его монастырь, он удивительно многонациональный. И, конечно же, многие греки, традиционно православные, румыны позже. И много-много-много разных людей приезжали к отцу Сафронию. Его влияние и через него преподобного Силуана, его учитель на современную культуру, также значительно. Через тех людей которые к нему приходили. Вот достаточно упомянуть одно имя. Это композитор, ныне живущий композитор Арво Пярт, эстонский композитор, самый исполняемый из ныне живущих композиторов, который создал свой собственный стиль, тинами, духовный минимализм, много разных описаний, но это очень любим во всем мире Арво Пярт. И он является крестником, духовным сыном преподобного отца Сафрония. И достаточно даже просто посмотреть на список его сочинений. «Адамов плач», одно из них, является непосредственно произведением музыкальным, написанным на слова, взятые из книги о старце Силуане, о влиянии Иисусовой молитвы и духовной жизни, и отношения со старцем свидетельствовал и сам композитор, и сейчас книги целые написаны даже на эту тему. То есть это не просто какое-то праздное наблюдение. Связь очень значительная, влияние очень значительное на эту вот первую величину, да, то есть это композитор первого ряда мирового уровня, испытавший на себе непосредственное влияние православного монаха. Вот такая удивительная связь. Мы только что говорили о том, как в XIX веке православные старцы из Оптиной пустыни оказали значительное влияние на представителей русской культуры, принесших на мировой уровень русскую литературу и русское слово, связанных с Оптиной пустыней, с православным монашеством. И вот в XX веке, можно так сказать, эта эстафета продолжилась, и преподобный Сафроний, уже будучи за границей, русский человек, который также оказал и продолжает оказывать влияние на величайших представителей современной уже культуры. Ну, на этом мы завершим серию наших бесед по истории православного монашества. Немножко затронули 20 век. Наверное, мы сделаем несколько других передач. Может быть, уже не в форме монолога, а в форме диалога. Ответим с радостью на ваши вопросы, если у вас будут, уважаемые радиослушатели. Побеседуем с другими монахами на тему современного монашества, его проблем, чем живут современные православные монахи в русской церкви, в других православных церквях. Но мне хотелось бы поблагодарить вас всех, кто слушал этот курс, эти беседы, и надеюсь, что мы с вами будем встречаться и в будущем. Храни вас всех Господь и Матерь Божия. С вами был иеромонах Тихон, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого, старший преподаватель Института теологии Санкт-Петербургского университета и преподаватель онлайн-платформы «Философия, культура, христианство».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Ливень был непродолжительный, и когда Вронский подъезжал на всей рысе коренного, вытягивавшего скакавших уже без вожжей по грязи пристяжных, солнце опять выглянуло, и крыши дач, старые липы садов по обеим сторонам главной улицы блестели мокрым блеском, и с ветвей весело капало, а с крыш бежала вода. Он не думал уже о том, как этот ливень испортит гипподром, но теперь радовался тому, что благодаря этому дождю, наверное, застанет ее дома и одну, так как он знал, что Алексей Александрович, недавно вернувшийся с вод, не переезжал из Петербурга. Надеясь застать ее одну, Вронский, как он и всегда делал это, чтобы меньше обратить на себя внимание, слез, не переезжая мостика, и пошел пешком. Он не пошел на крыльцо с улицы, но вошел во двор. «Барин приехал?» — спросил он садовника.
1: «Никак нет, барыня дома».
0: «Да вы с крыльца, пожалуйте, там люди есть, отопрут», — отвечал садовник. «Нет, я из сада пройду». И, убедившись, что она одна, и желая застать ее врасплох, так как он не обещался быть нынче, и она, верно, не думала, что он приедет перед скачками, он пошел, придерживая саблю и осторожно шагая по песку дорожки, обсаженной цветами, к террасе, выходившей в сад. Вронский теперь забыл все, что он думал дорогой, о тяжести и трудности своего положения. Он думал об одном, что сейчас увидит ее не в одном воображении, но живую, всю, какая она есть в действительности. Он входил, ступая во всю ногу, чтобы не шуметь, по отлогим ступеням террасы, когда вдруг вспомнил то, что он всегда забывал, и то, что составляло самую мучительную сторону его отношения к ней. Ее сына с его вопрошающим, противным, как ему казалось, взглядом. Мальчик этот чаще всех других был помехой их отношений. Когда он был тут, ни Вронский, ни Анна не только не позволяли себе говорить о чем-нибудь таком, чего бы они не могли повторить при всех, но они не позволяли себе даже и намеками говорить то, чего бы мальчик не понял. Они не сговаривались об этом, но это установилось само собою. Они считали бы оскорблением самих себя обманывать этого ребенка. При нем они говорили между собой, как знакомые. Но, несмотря на эту осторожность, Вронский часто видел устремленный на него внимательный и недоумевающий взгляд ребенка и странную робость, неровность, то ласку, то холодность и застенчивость в отношении к себе этого мальчика. Как будто ребенок чувствовал, что между этим человеком и его матерью есть какое-то важное отношение, значение которого он понять не может. Действительно, мальчик чувствовал, что он не может понять этого отношения, и силился, и не мог уяснить себе то чувство, которое он должен иметь к этому человеку. С чуткостью ребенка к проявлению чувства он ясно видел, что отец, гувернантка, няня все не только не любили, но с отвращением и страхом смотрели на Вронского, хотя и ничего не говорили про него, а что мать смотрела на него, как на лучшего друга. Что же это значит? Кто он такой? Как надо любить его? Если я не понимаю, я виноват. Или я глупый, или дурной мальчик, — думал ребенок. И от этого происходило его испытующее, вопросительное и отчасти неприязненное выражение и робость и неровность, которые так стесняли Вронского. Присутствие этого ребенка всегда и неизменно вызывало во Вронском то странное чувство беспричинного омерзения, которую он испытывал последнее время. Присутствие этого ребенка вызывало во Вронском и в Анне чувство, подобное чувству мореплавателя, видящего по компасу, что направление, по которому он быстро движется, далеко расходится с надлежащим, но что остановить движение не в его силах, что каждая минута удаляет его больше и больше от должного направления, и что признаться себе в отступлении – все равно, что признаться в погибели. Ребенок этот с своим наивным взглядом на жизнь был компас, который показывал им степень их отклонения от того, что они знали, но не хотели знать. На этот раз Сережи не было дома, и она была совершенно одна, и сидела на террасе, ожидая возвращения сына, ушедшего гулять и застигнутого дождем. Она послала человека и девушку искать его и сидела, ожидая. Одетая в белое с широким шитьем платье, она сидела в углу террасы за цветами и не слыхала его. Склонив свою чернокурчавую голову, она прижала лоб к холодной лейке, стоявшей на перилах, и обеими своими прекрасными руками со столь знакомыми ему кольцами придерживала лейку. Красота всей ее фигуры, головы, шеи, рук каждый раз как неожиданностью поражала Вронского. Он остановился с восхищением, глядя на нее. Но только что он хотел ступить шаг, чтобы приблизиться к ней, она уже почувствовала его приближение, оттолкнула лейку и повернула к нему свое разгоряченное лицо. «Что с вами? Вы нездоровы?» — сказал он по-французски, подходя к ней. Он хотел подбежать к ней, но, вспомнив, что могли быть посторонние, оглянулся на балконную дверь и покраснел, как он всякий раз краснел, чувствуя, что должен бояться и оглядываться. «Нет, я здорова», — сказала она, вставая и крепко пожимая его протянутую руку. «Я не ждала тебя».
1: «Боже мой, какие холодные руки!» — сказал он.
0: «Ты испугал меня», — сказала она. «Я одна и жду Сережу. Он пошел гулять. Они отсюда придут».
1: Но, несмотря на то, что она старалась быть спокойной, губы ее тряслись.
0: «Простите меня, что я приехал, но я не мог провести дня, не видав вас», — продолжал он по-французски, как он всегда говорил, избегая невозможно холодного между ними «вы» и опасного «ты» по-русски. «За что ж простить? Я так рада».
1: «Но вы нездоровы или огорчены», — продолжал он, не выпуская ее руки и нагибаясь над нею. «О чем вы думали?»
0: «Все об одном», — сказала она с улыбкой. Она говорила правду. Когда бы, в какую минуту не спросили бы ее, о чем она думала, она без ошибки могла ответить об одном, о своем счастье и о своем несчастье. Она думала теперь именно, когда он застал ее, вот о чем. Она думала, почему для других, для Бетси, например. Она знала ее скрытую для света связь с Тушкевичем. Все это было легко, а для нее так мучительно. Нынче эта мысль по некоторым соображениям особенно мучила ее. Она спросила его о скачках. Он отвечал ей, и, видя, что она взволнована, стараясь развлечь ее, стал рассказывать ей самым простым тоном подробности приготовлений к скачкам. «Сказать или не сказать?» — думала она, глядя в его спокойные, ласковые глаза. «Он так счастлив, так занят своими скачками, что не поймет этого как надо, не поймет всего значения для нас этого события. Но вы не сказали, о чем вы думали, когда я вошел», — сказал он, перервав свой рассказ. «Пожалуйста, скажите». Она не отвечала и, склонив немного голову, смотрела на него из-под лобья вопросительно своими блестящими из-за длинных ресниц глазами. Рука ее, игравшая сорванным листом, дрожала. Он видел это, и лицо его выразило ту покорность, рабскую преданность, которая так подкупала ее. «Я вижу, что случилось что-то. Разве я могу быть минуту спокоен, зная, что у вас есть горе, которого я не разделяю? Скажите ради Бога!» — умоляюще повторил он. «Да, я не прощу ему, если он не поймет всего значения этого. Лучше не говорить. Зачем испытывать?» Думала она, все так же глядя на него и чувствуя, что рука ее с листком все больше и больше трясется. «Ради Бога!» — повторил он, взяв ее руку. — «Сказать?» — «Да! Да, да!» — «Я беременна», — сказала она тихо и медленно. Листок в ее руке задрожал еще сильнее, но она не спускала с него глаз, чтобы видеть, как он примет это. Он побледнел, хотел что-то сказать, но остановился, выпустил ее руку и опустил голову. Да, он понял все значение этого события.
1: — подумала она и благодарно пожала ему руку. Но она ошиблась в том, что он понял значение известия так, как она, женщина, его понимала. При этом известии он с удесятеренной силой почувствовал припадок этого странного, находившего на него чувство омерзения к кому-то. Но вместе с тем он понял, что тот кризис, которого он желал, наступил теперь, что нельзя более скрывать от мужа, и необходимо так или иначе разорвать скорее это неестественное положение. Но, кроме того, ее волнение физически сообщалось ему. Он взглянул на нее умиленным, покорным взглядом, поцеловал ее руку, встал и молча прошелся по террасе. «Да», — сказал он, решительно подходя к ней, — «ни я, ни вы не смотрели на наши отношения как на игрушку, а теперь наша судьба решена. Необходимо кончить, — сказал, наглядываясь, — ту ложь, в которой мы живем». «Кончить? Как же кончить, Алексей?» — сказала она тихо. Она успокоилась теперь, и лицо ее сияло нежной улыбкой. «Оставить мужа и соединить нашу жизнь?» «Она соединена и так», — чуть слышно отвечала она. «Да, но совсем, совсем». «Но как, Алексей, научи меня, как?» — сказала она с грустной насмешкой над безвыходностью своего положения. «Разве есть выход из такого положения? Разве я не жена своего мужа?» «Из всякого положения есть выход. Нужно решиться», — сказал он. «Все лучше, чем то положение, в котором ты живешь. Я ведь вижу, как ты мучаешься всем, и светом, и сыном, и мужем». «Ах, только не мужем!» — с простой усмешкой сказала она. «Я не знаю, я не думаю о нем. Его нет». «Ты говоришь неискренно, я знаю тебя. Ты мучаешься и о нем». «Да он и не знает!» — сказала она, и вдруг яркая краска стала выступать на ее лицо. Щеки, лоб, шея ее покраснели, и слезы стыда выступили ей на глаза. «Да и не будем говорить об нем!» Вронский уже несколько раз пытался, хотя и не так решительно, как теперь, наводить ее на обсуждение своего положения, и каждый раз сталкивался с той поверхностью и легкостью суждений, с которой она теперь отвечала на его вызов. Как будто было что-то в этом такое, чего она не могла или не хотела уяснить себе. Как будто, как только она начинала говорить про это, она, настоящая Анна, уходила куда-то в себя, и выступала другая, странная, чуждая ему женщина, которую он не любил и боялся, и которая давала ему отпор. Но нынче он решился высказать все. «Знает ли он или нет, — сказал Вронский своим обычным, твердым и спокойным тоном, — знает ли он или нет, нам до этого дела нет. Мы не можем, вы не можете так оставаться, особенно теперь». «Что же делать, по-вашему?» — спросила она с той легкой насмешливостью. Ей, которая так боялась, чтобы он не принял легко ее беременность, теперь было досадно за то, что он из этого выводил необходимость предпринять что-то. «Объявить ему все и оставить его». «Очень хорошо. Положим, что я сделаю это», — сказала она. «Вы знаете, что из этого будет? Я вперед все расскажу». И злой свет зажегся в ее за минуту перед этим нежных глазах. «А, вы любите другого, и вступили с ним в преступную связь». Она, представляя мужа, сделала точно так, как это делал Алексей Александрович, ударение на слове «преступную». «Я предупреждал вас о последствиях в религиозном, гражданском и семейном отношениях. Вы не послушали меня. Теперь я не могу отдать позору свое имя и своего сына», — хотела она сказать, но сыном она не могла шутить. «Позору свое имя, еще что-нибудь в таком роде», — добавила она. «Вообще он скажется своей государственной манерой и с ясностью и точностью, что он не может отпустить меня, но примет зависящие от него меры остановить скандал и сделает спокойно, аккуратно то, что скажет. Вот что будет. Это не человек, а машина, и злая машина, когда рассердится», — прибавила она, вспоминая при этом Алексея Александровича, со всеми подробностями его фигуры, манеры говорить и его характера, и в вину ставя ему все, что только могла она найти в нем нехорошего, не прощая ему ничего за ту страшную вину, которую она была пред ним виновата.
0: «Но, Анна, — сказал Вронский убедительным мягким голосом, стараясь успокоить ее, — все-таки необходимо сказать ему, а потом уж руководиться тем, что он предпримет. Что ж, бежать?
1: Отчего ж и не бежать? Я не вижу возможности продолжать это. И не для себя, я вижу, что вы страдаете.
0: Да, бежать, и мне сделаться вашей любовницей,
1: — злобно сказала она.
0: Анна, — укоризненно нежно проговорил он.
1: Да, — продолжала она, — сделаться вашей любовницей и погубить все. Она опять хотела сказать «сына», но не могла выговорить этого слова.
0: Вронский не мог понять, как она со своей сильной, честной натурой могла переносить это положение обмана и не желать выйти из него.
1: Но он не догадывался, что главная причина этого было то слово «сын», которого она не могла выговорить. Когда она думала о сыне, и его будущих отношениях к бросившей его отца матери, ей так становилось страшно за то, что она сделала, что она не рассуждала, а как женщина старалась только успокоить себя лживыми рассуждениями, словами, с тем, чтобы все оставалось по-старому, и чтобы можно было забыть про страшный вопрос, что будет с сыном.
0: «Я прошу тебя, я умоляю тебя». Вдруг совсем другим, искренним и нежным тоном сказала она, взяв его за руку, «Никогда не говори со мной об этом».
1: «Но, Анна...»
0: «Никогда. Предоставь мне. Всю низость, весь ужас своего положения я знаю. Но это не так легко решить, как ты думаешь. И предоставь мне, и слушайся меня. Никогда со мной не говори об этом. Обещаешь ты мне? Нет, нет, обещай».
1: «Я все обещаю». Но я не могу быть спокоен, особенно после того, что ты сказала. Я не могу быть спокоен, когда ты не можешь быть спокойна.
0: Я? — повторила она. — Да, я мучаюсь иногда. Но это пройдет, если ты никогда не будешь говорить со мной.
1: Когда ты говоришь со мной об этом, тогда только это меня мучает.
0: Я не понимаю, — сказал он. Я знаю, — перебила она его, — как тяжело твоей честной натуре лгать, и жалею тебя. Я часто думаю, как для меня ты мог погубить свою жизнь.
1: «Я то же самое сейчас думал», — сказал он. «Как из-за меня ты могла пожертвовать всем? Я не могу простить себе то, что ты несчастлива».
0: «Я? Несчастлива?» — сказала она, приближаясь к нему и с восторженной улыбкой любви глядя на него. «Я как голодный человек, которому дали есть. Может быть, ему холодно, и платье у него разорвано, и стыдно, но он не несчастлив. Я несчастлива? Нет. Вот мое счастье».
1: Она услыхала голос возвращавшегося сына и, окинув быстрым взглядом террасу, порывисто встала. Взгляд ее зажегся знакомым ему огнем. Она быстрым движением подняла свои красивые, покрытые кольцами руки, взяла его за голову, посмотрел на него долгим взглядом и, приблизив свое лицо с открытыми, улыбающимися губами, быстро поцеловала его рот и оба глаза и оттолкнула. Она хотела идти, но он удержал ее.
0: «Когда?» —
1: проговорил он шепотом, восторженно глядя на нее.
0: «Нынче, в час»,
1: — прошептала она, и, тяжело вздохнув, пошла своим легким и быстрым шагом навстречу сыну.

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучал романс Петра Ильича Чайковского.
1: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная талантливейшему хоровому дирижеру Александру Васильевичу Свешникову. У микрофона Нина Жерве. Еще много лет тому назад Василий Осипович Ключевский говорил: «Писатель весь переходит в свою книгу, композитор в свои ноты, и в них оба остаются вечно живыми. Раскройте книгу, разверните ноты, и кто умеет читать, то и другое. Перед вами воскреснут их творцы. Учитель, что проповедник, можно слово в слово записать проповедь, даже урок. Читатель прочитает записанное, но проповеди урока не услышит». Изречение нашего замечательного историка с его мудрыми недомолвками наводит на многие размышления, которые касаются самых талантливых, самых ярких индивидуальностей, которым и принадлежит самобытный, талантливейший хоровой дирижер, педагог, общественный деятель Александр Васильевич Свешников. Он родился 11 сентября по новому стилю 1890 года и вырос в небольшом подмосковном городе Коломна. В трудовой семье, в среде пригородного крестьянства, мелких ремесленников, рабочих местного, славившегося на всю Россию, паровозостроительного завода. Многие страницы славного прошлого связаны с историей этого маленького городка, стоящего на слиянии Москвы-реки Сокой. Отсюда с поднятыми хоругвами и развернутыми знаменами двинулась русская рать к Рязанской земле на первую победную битву с татарами на реке Воже в 1378 году. Сюда со всей земли русской стекались полки народного воинства, и князь Дмитрий Иванович Донской служил со своими полководцами молебен перед походом на Куликово поле. 200 с лишним лет спустя коварная Марина Мнишек в период смуты была надежно заключена.

включена в башню Коломенского Кремля. Здесь и прошло детство Александра Васильевича. Первым музыкальным впечатлением, запавшим в душу и запомнившимся на всю жизнь, была народная песня. Пели девушки-золотошвейки, работницы конфетной фабрики. В их жизни труд и песня были неразлучны. Тихая задушевность трогала сердце ребенка, пробуждая призвание. Он пел в церковном хоре. Но, как всегда, труден был путь мальчика из простой семьи к вершинам музыкальной культуры. Но призвание таланта влекло его к намеченной цели. Он выделялся уже в юности музыкальностью, хорошим голосом и был желанным участником разных хоров. Жадностью постигал основы нотной грамоты. Учился у старых мастеров-хоровиков, беглости пения по нотам с листа, доведя эту технику до виртуозности. С не меньшей настойчивостью познавал тайны организации хоровой массы, принципы, правила, приемы, работы хоровых руководителей, добивавшихся стройности и красоты звучания. Именно эта сфера музицирования особенно привлекала мастера. Во владении самым сложным и прекрасным инструментом, состоящим из живых голосов, видел он высшее призвание музыканта-исполнителя. Вот строки, написанные самим Александром Васильевичем Свешниковым. «Моя сознательная жизнь началась еще до Октябрьской революции. Невольно мысленно переносишься в далекие времена юности. В учебных заведениях повсюду были хоры, исполнявшие довольно сложные произведения и воспитавшие немало хороших профессиональных певцов. Хор причистенских курсов, состоявших из рабочих, насчитывал более 200 певцов. Сложнейшие хоровые сочинения Сергея Ивановича Танеева впервые исполнены именно этим коллективом. Широко было распространено пение в деревнях. Любили петь ссыльные революционеры. Песня объединяла их чувства и волю, поддерживала в трудные годы. Песни возникали всюду, где слова кажутся слишком слабыми, чтобы выразить чувства людей. Жажда дальнейшего совершенствования и укрепления знаний заставила Александра Васильевича в 16 лет пойти по пути музыкального образования. Он поступил в Московскую народную консерваторию к замечательному музыканту и педагогу профессору Еворскому. Музыкальная Москва раскрывает перед ним новый мир, мир полный необыкновенных встреч и впечатлений. Выдающиеся хоровые коллективы, блистательные певцы, оркестры и дирижеры, новая русская музыка – все это в сочетании с исключительной содержательностью занятий Еворского создавало атмосферу высокого искусства. В консерватории Свешников увлекается также практическим изучением оркестровых инструментов. Берет уроки пения у Власова, затем у известной певицы и вокального педагога, современницы Петра Ильича Чайковского, Павловской. Но материальные затруднения вносят свои коррективы в жизнь молодого музыканта. Они заставляют его временно оставить учение и поступить руководителем рабочего хора на фабрику Морозова в Богородске. Здесь Свешников быстро завоевывает авторитет отличного руководителя и педагога. Постоянное общение с рабочим коллективом оказывает влияние на формирование мировоззрения молодого музыканта. Его любовь и понимание народно-песенного искусства находит живой отклик у певцов. Вскоре возобновляются его регулярные занятия музыкой в Москве, в филармоническом училище у известного композитора и педагога Корещенко. Еще на приемных экзаменах филармонии юноша обратил на себя внимание блестящим умением петь по нотам с листа, свободно просольфеджировав предложенную экзаменатором Брандуковым сольную партию из концерта для флейты. Не ограничиваясь учебным курсом, Свешников стремится расширить свои музыкально-теоретические знания. Огромную роль для последующей многолетней творческой деятельности Александра Васильевича в области художественной обработки народных песен сыграли его встречи и занятия с Сергеем Ивановичем Танеевым. Этот музыкант оказал огромное влияние на развитие молодого человека. Свешникова остро волнует проблема музыкального воспитания детей и юношества. Он убежден, что пение является сильнейшим и благотворным средством народного просвещения. Запоет же весь народ тогда, когда будет петь школа. С огромным увлечением посвящает Свешников свой труд преподаванию пения в школах столицы. А в 1920 году наркомпрос предлагает ему
участие в формировании детских колоний на Полтавщине. Несколько лет Александр Васильевич умело и успешно работает педагогом и воспитателем с недавними беспризорниками, с детьми из голодающих губерний. В то же время он становится одним из организаторов украинской оперы и руководителем капеллы в Полтаве. С 1918 по 1926 год в Полтаве существовала Лига спасения детей, ставившая своей целью заботу об эвакуированных на Украину из Москвы и Петрограда детях. Почетным председателем был известный писатель Короленко. Александр Васильевич Свешников, отдававший много времени работе с детьми, сблизился с писателем, знакомство их переросло в теплую дружбу. Но уже с 1923 года Александр Васильевич в Москве. Он назначается заведующим вокальной частью первой студии Московского художественного академического театра, преобразованного позже в МХАТ II. Этот период имеет чрезвычайно большое значение в формировании творческого облика дирижера-исполнителя. Все то, что было дорого с детства, стремление к чему росло стихийно, вместе с развитием художественной натуры, оказалось здесь основой его артистического творчества. Кроме того, здесь состоялось близкое знакомство со сценическим методом Константина Станиславского и Владимира Немировича Данченко. Жаркие дебаты с Михаилом Чеховым, Иваном Берсеневым о формах и путях современного искусства. Все это открывало Свешникову путь к владению новым, до того неразвитым в профессиональном хоровом искусстве, особым исполнительским стилем. В небольшом вокальном ансамбле студии наметились необычные черты, проявившиеся прежде всего в смысловой выразительности слова и певческой интонации, которые отличали на протяжении всей деятельности хор Свешникова. Принцип сформулирован был самим Александром Васильевичем так: «Петь надо так, как говоришь, только еще доходчивее, выразительнее и красивее». В 1928 году в Московском радиокомитете одной из ведущих организаций пропаганды советской музыки был создан хор. Возглавить новое дело пригласили Свешникова. Хоровой коллектив вначале был невелик, но широкие масштабы приобрела его деятельность благодаря возможностям радио. Он был назван ансамблем Всероссийского радиокомитета. Предстояло обслуживать все виды радиовещания, исполнять произведения разных жанров, от массовых песен до хоровой классики, акапелла и сочинений крупной формы. Особенно важное значение придавалось пропаганде советской музыки и народной песни. Ансамбль стал лабораторией творчества Свешникова, где он мог в полной мере осуществлять проверку своих новых принципов вокально-хоровой работы. Вскоре, увеличив состав певцов, ансамбль завоевывает место одного из наиболее популярных певческих коллективов страны. Советские композиторы охотно передают для исполнения этому коллективу свои произведения. Большая часть новинок того времени прозвучала впервые с участием этого коллектива. Превосходное исполнение хором радио труднейшего татарского полона Николая Андреевича Римского-Корсакова, являвшегося в свое время своеобразным эталоном мастерства, тоже важнейшая веха на пути творческой деятельности Свешникова как хорового дирижера. Большое внимание уделял хор пропаганде мирового классического наследия. До сих пор вспоминают блестящее исполнение хоровой части 9-й симфонии Бетховена, Реквиема и Ромео и Юлии Берлиоза, сложнейших произведений Баха, Генделя, Римского-Корсакова. В 1936 году состоялись гастроли в Чехословакии. Это была первая поездка советского академического хора за рубеж. Ансамбль постепенно стал коллективом подлинно высокохудожественным. Мир буржуазного искусства ждал посланцев из страны Советов. Гастроли прошли с исключительно большим успехом. Советский хор выдержал испытания сравнением с лучшими хоровыми коллективами Запада. Это признали все за рубежом. В 1936 году Свешников оставляет работу в хоре радио. Он принимает активное участие в создании Государственного хора СССР. В состав Государственного хора вошли лучшие певцы ансамбля Всесоюзного радиокомитета. Этот период работы продлился недолго. Уже в 1937 году
Свешников возглавил прославленную Ленинградскую академическую капеллу. И здесь в полной мере сказались его выдающиеся исполнительские и организаторские способности. Сохранив лучшие кадры старых мастеров пения, Свешников пополнил состав певцов молодыми, свежими голосами, в том числе из хоровых самодеятельных коллективов. Особенное внимание он уделяет детской хоровой школе при капелле. Радикальное обновление репертуара лучшими образцами хоровой литературы способствовало возобновлению интенсивного исполнительского роста коллектива. Наступает пора творческой зрелости. Владение огромным репертуаром капеллы, широкая концертная деятельность завершили школу практического исполнительского опыта дирижера. Свешников дирижировал не только концертами хора, а капелла. Под его управлением шли произведения больших форм, такие, например, как «Иоанн Дамаскин» Сергея Танеева в сопровождении оркестра. В 1938 году страна отмечала юбилей своего старейшего хора – Ленинградской академической капеллы. Гастроли ее в Москве прошли исключительно успешно. Москвичи приветствовали великолепное исполнение богатейшего по разнообразию и стилистическим особенностям репертуара капеллы – от средневековых мотетов и мадригалов до самых последних новинок советской музыки. А весной 1941 года Александр Васильевич был назначен художественным руководителем и главным дирижером Государственного хора Союза СССР. Началась Великая Отечественная война. Александр Васильевич Свешников, как многие советские люди, не мог остаться в стороне от этого. Он вступил в народное ополчение, но быстро был отозван и направлен в Среднюю Азию с основным составом певцов Государственного хора. В тяжелое время военной осени 1942 года было принято решение об организации Государственного академического хора русской песни, впоследствии переименованного в Государственный академический русский хор Союза СССР. Все, чем располагало богатое дарованием и опытом натура Свешникова, было отдано воспитанию этого коллектива. С поразительной энергией и знанием дела собирал Свешников народные песни, формировал из них концертную программу. Вспоминались и отыскивались сотни песен – крестьянских, фабричных, городских, солдатских, студенческих, старинных и современных. Все, что еще с детства трогало сердце, что звучало в душе родным напевом. Интуиция Свешникова, человека, влюбленного в родную песню, пронесшего эту любовь через всю жизнь большого музыканта, безошибочно определяла самое лучшее, самое нужное. Замечательным вкусом, тактом и разнообразием создает Свешников свои многоголосные переложения народных песен. Здесь пригодились увлечения композицией в юные годы. Его переложения непосредственны и просты, как язык самой песни. Они великолепно звучат, будучи сделаны мастерской рукой исполнителя-практика. Многие из обработок русских песен Свешникова, например, «Ах ты степь», «Степь широкая», «Вдоль до пореченьки», «Гибель варяга», «Дороженька», бесспорно вошли в число лучших песенных переложений. В связи с этим мне бы хотелось привести замечательные строки, написанные о особенностях пения хора Свешникова. «Кто хочет знать, как добывается золото и жемчуг? Кто хочет наблюдать работу каменщика, плотника, ювелира, живописца, приходите на хоровые репетиции Свешникова. Когда наблюдаешь работу Свешникова с хором, являешься свидетелем, очевидцем созданных и постоянно создаваемых им вокально-хоровых богатств, слышишь, как в их хаотически пестрящих своей разнородной, разноликой масти голосах рождается стройная гармония сплавленных в одно целое красивейших созвучий, когда каждая певческая интонация, каждое слово в ней доведены до той степени искусства, что уже не замечаешь ни этого искусства, ни мастерства, а только воссозданная ими жизнь в ее самых дорогих и близких человеку душевных выражениях, образах, приходит и уходит, пейзаж и раздумье, шутливая присказка и славление Родины, ее красоты и подвигов, воочию убеждаешься, что находишься в гуще таких художественных явлений и дел, которые напоминают и тяжкий, изнурительный труд паденщика, и ювелирное искусство изысканного мастера». Слова эти, написанные современником, соратником Александра Васильевича Свешникова, Балашовым,
как нельзя лучше передают особенность мастерства свешниковского хора. Будучи дирижером исключительно большой воли и активности, он воспитывал у каждого певца чувство высокой профессиональной ответственности, а у всего коллектива – артистическую инициативу. Свешников вел огромную и разностороннюю работу, которая способствовала совершенствованию коллектива, постоянно с неизменным успехом выступавшего и в России, и за ее пределами. Прежде всего, Свешников стремился охватить общие контуры произведения, его общую идею. Для него основа исполнения – правдивая интерпретация образа, которая помогает отыскать верную дорогу воплощению замысла, помогает правильному пониманию стиля и исполнительской манеры. Любые детали исполнительского процесса подчиняются организующей силе возникшего строя чувств. Едва кончилась война, как в числе первых посланцев социалистической культуры государственный хор русской песни был направлен за рубеж. И вновь, как во времена синодального хора, по городам Европы прокатилась слава русского хорового искусства, озаренная на этот раз новым именем, именем Свешникова. Трудно сейчас представить то потрясающее впечатление, которое произвели выступления замечательного коллектива в Чехословакии, Венгрии, Австрии и Германии. Это было первое из триумфальных зарубежных путешествий государственного хора. С 1945 года хор почти ежегодно выезжал за границу. В Германию, Венгрию, Румынию, Швейцарию, Норвегию, Бельгию, Японию, Италию. Неизменные восторженные отклики, аншлаги, неизменные демонстрации дружбы и горячей симпатии как к исполнителям, так и к стране, которую они представляли. На страницах зарубежных изданий появлялись восторженные рецензии, в которых звучало восхищение мастерством исполнителей. Чистота, единое звучание, совершенная интонация, высочайший уровень исполнения – такова характеристика академического московского хора, прекрасного полифонического ансамбля, успех выступления которого всегда был огромен. Выдающийся знаток хоровой литературы разных эпох и стилей, Свешников создает программы из произведений Баха, Палестрины, Орландо Лассо, Жаскена де Пре, Лотти, Перголези, Россини, Брукнера. Свешников и его хор в талантливом исполнении песен народов разных стран не имел себе равных. Особое место в репертуаре хора занимала музыка русская и советская. Это первый непревзойденный интерпретатор многих значительных произведений советских композиторов. В его исполнении прозвучало впервые замечательный цикл Дмитрия Шостаковича «10 поэм» на стихи революционных поэтов, патетическая оратория и поэма памяти Сергея Есенина и Георгия Свиридова. Концерты государственного хора все больше характеризуют Свешникова как основоположника нового стиля хорового исполнения. Сочетание предельно ясного выражения смысловой сущности слова с артистическим чувством в условиях певческого интонирования особенно важно в искусстве хорового пения. Свешников, добиваясь с огромным умением и настойчивостью от хорового коллектива овладения этими сторонами исполнительского мастерства, достигает чрезвычайной рельефности пения хора и волнующей искренности выражения. Его метод и стиль, особенно отточенные на образцах народного песенного творчества, стали образцом высокого художественного искусства хорового пения. С необычайной осторожностью создавал Свешников хор, внимательно изучая опыт прошлого, сочетая его с данными своих наблюдений, он создает методику детского певческого воспитания, основанную на развитии правильного дыхания маленького вокалиста, обеспечивающую распевное звучание, на выработке активности и необходимости свободы, артикуляции при строгом соблюдении регламента времени и учете голосового диапазона мальчиков. Хор мальчиков Московского хорового училища, созданного в 1944 году, тоже под руководством Свешникова, это еще одна страница замечательного творчества. В 1944 году Свешникова приглашают в Московскую консерваторию. Там он занимает пост декана, а затем заведующего кафедрой хорового дирижирования. Здесь он уделяет особое внимание воспитанию практических навыков хорового дирижера.
В учебной практике повышает роль хорового класса, изучает певческое мастерство. Учебный хор овладевает искусством пения без сопровождения. Александр Васильевич предлагает новую и, безусловно, рациональную систему обучения студентов и аспирантов. Учащийся всегда должен быть на репетициях своего учителя, внимательно наблюдать, запоминать, делать собственные выводы. Процесс пассивного наблюдения может быть в любой момент прерван заданием педагога выполнить ту или иную часть работы дирижера с хором. Такое постоянное участие студента в практике живой работы – бесспорно лучший способ стать профессиональным дирижером. Эта школа практического опыта дала отличные результаты за сравнительно недолгое время. Из класса профессора Свешникова вышло много молодых специалистов, которые оставили бесспорно ярчайший след в истории русской хоровой музыки. И в первую очередь это такие дирижеры хоровых коллективов, как Юрлов и Минин. Среди учеников Свешникова Родион Щедрин, Флерковский, Бойко. В 1948 году Александр Васильевич Свешников возглавил Московскую консерваторию. Занятый огромной работой ректора, он неизменно находил время для интенсивной, насыщенной исполнительской деятельности. Одной из наиболее значительных работ Свешникова с Государственным хором СССР стала запись на грампластинке замечательного сочинения русской музыкальной классики «Всенощный» Сергея Васильевича Рахманинова. В этом произведении, построенном на образцах подлинных древнеславянских мелодий, воплотились лучшие традиции нашего многовекового хорового творчества. Произведение это действительно вызывало и вызывает восхищение у слушателей, в каком бы конце света оно ни звучало. Говорить о Александре Васильевиче Свешникове можно очень долго. Человек этот прожил огромную жизнь. Он скончался 3 января 1980 года в Москве в возрасте 90 лет. Завершить нашу сегодняшнюю передачу об Александре Васильевиче Свешникове мне бы хотелось маленьким отрывком из воспоминаний его коллеги по Московской консерватории Владимира Соколова. «Более 40 лет со страниц газет и журналов, с концертных афиш не сходит в нашей стране и за рубежом имя Александра Васильевича Свешникова. Я часто спрашиваю себя, почему исполнительское творчество Свешникова выдержало и выдерживает испытания временем. Причин много, но есть основные, главные, которые, как мне кажется, определяют особый успех и жизненность искусства. Мне, например, представляется исключительным звучание хора Свешникова. Это только ему присущая манера исполнения, которую отличишь от десятков других и в какой-то мере ощущаешь в исполнительстве его многочисленных учеников, рассеянных по всему Советскому Союзу, прошедших тем или иным путем школу Свешникова. Как можно охарактеризовать звучание хора Свешникова? Оговорюсь, что термин «звучание» здесь надо понимать не в узкоспециальном смысле, как-то чистое, звонкое, красивое, мощное, нежное и так далее. То есть звучание, воспроизводимое великолепным инструментом, хором, состоящим из сотен первоклассных опытных певцов, руководимых большим мастером хорового дела. Это уже, так сказать, само собой разумеющееся явление. Я имею в виду более широкое содержание этого понятия. Сюда входит и собственное звучание, и динамика, и слово, артистично произнесенное хором. То есть все то, что принято называть понятным и ясным термином – выразительность. Особая выразительность пения, выразительность исполнения – это, пожалуй, есть самое характерное для хора Свешникова. Сохранилось огромное количество произведений, переработанных Александром Васильевичем Свешниковым для исполнения хором. И сегодня оно широко используется в практике хоровых коллективов. Говоря о Александре Васильевиче Свешникове, мне хотелось бы напомнить нашим слушателям о тех замечательных страницах истории русского хорового искусства, которые вписаны золотыми буквами в нашу историю музыки, историю хорового пения.

0: На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала третья часть второй симфонии Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. И мы продолжаем наш систематический курс занятий по истории государства российского и русского общества. Сегодня
1: наша 103-я программа.
0: Мы говорим о внешней политике царя Алексея Михайловича, говорим об эпохе царя Алексея Михайловича, событиях середины 17-го столетия. И в частности, в нашей прошлой программе мы говорили о воссоединении Украины с Россией в 1654 году. Практическим следствием и главным следствием этого воссоединения сразу же стала русско-польская война 1654-1667 годов. Вот об этой войне мы и говорим. Эта война была одной из самых длинных в 17-м столетии и насыщена была массой событий. Она оказалась как-то так заслонена от нашего взгляда, от нашего взора последующими бурными событиями в истории государства российского, в первую очередь Северной войной Петра Великого. А на самом деле эта война имела не менее важное значение. Некоторые даже исследователи считают, что, в общем-то, именно в результате и в ходе этой войны, вот начиная с 1654 года, с присоединением малороссийского края к московскому государству, Московская Русь сделала первый шаг к созданию Российской империи. Хотя, конечно, тогда, может быть, еще этот шаг был и бессознательным. Московские войска в ходе этой 13-летней войны одновременно вели боевые действия на двух театрах военных действий, или, как позже говорили, на двух фронтах, на северном белорусско-литовском и на южном малороссийском или украинском. Надо сказать, что военные события происходили на фоне очень острых и драматических событий, связанных с внутренними конфликтами, вот, например, в Малороссии, о чем я скажу, а также с тем, что в войне приняли участие и третьи стороны, такие как Швеция и Крымское ханство. Русские войска добились целого ряда значительных успехов, они отбросили войска Речи Посполитой от Днепра к Бугу, и на первом этапе боевых действий первостепенной целью российского командования стало возвращение Смоленска и других городов, которые были захвачены Польшей вот в ходе событий смутного времени. Основные силы русских возглавлял сам государь Алексей Михайлович, они двигались к Смоленску. Я напомню, что Смоленск удерживался по-прежнему поляками после несчастливой для нас Смоленской войны 30-х годов 17-го столетия. А воевода Василий Шереметьев командовал войсками, которые двигались в направлении Полоцка и Витебского. Кроме того, Богдан Хмельницкий получил вспомогательный русский корпус, действовавший на Украине. Здесь хотелось бы еще раз подчеркнуть и озвучить ту мысль, на которую я уже обращал ваше внимание, дорогие радиослушатели, в той нашей программе, когда мы говорили о событиях русско-шведской войны. Состав российских войск существенно обновился. Уже ядром в этот момент русских войск были полки наземного строя, и очень большую часть их составляли не наемники, а российские подразделения. Кроме полков и наземного строя, естественно, в боевых действиях участвовали и ополченцы, и стрельцы, и казаки. И как раз вот первым и очень важным успехом для русских стало взятие Смоленска летом 1654 года, то есть спустя всего несколько месяцев после воссоединения Украины и России. В июне 1654 года русская армия во главе с царем Алексеем Михайловичем, насчитывавшая примерно 37-38 тысяч человек, подошла к Смоленску. Город защищал сравнительно небольшой гарнизон, польско-литовский, командовал им воевода Обухович, и он насчитывал около 3000 человек. Однако крепость была хорошо укреплена, осада по всем правилам военной науки, то есть с блокадой гарнизона, началась 26 июля. Первый штурм произошел ночью 16 августа, и он закончился для атакующих неудачно. Русские захватили одну из башен, но противник подорвал ее. Штурм закончился большими потерями для нас, и войска царя Алексея Михайловича были вынуждены вернуться на исходную позицию. Эта ночь обошлась в 300 убитых и 1000 раненых. Для русских противник потерял почти в 4-5 раз меньше. Но и те потери, которые русские нанесли неприятелю, уже сказывались на его боеспособности. У Буховича не хватало ни людей, ни боеприпасов. Но и самое главное, перспективы для обороны выглядели весьма и весьма туманными. Кроме того, поскольку противник терпел поражение и на других театрах военных действий, с известиями об этих поражениях надежды на оказание помощи извне у Буховича иссякали. Ну и понятно, что сами жители города симпатизировали в большинстве своем русскому лагерю. В осаде они долго сидеть не хотели. Разруху, разрушение, которое чинили осаждающие, терпеть тоже не хотели. Все это создавало совершенно неблагоприятную обстановку для защиты крепости. И Обухович в сентябре месяце начал переговоры о сдаче Смоленска. В ходе этих переговоров сами горожане открыли русским ворота. 23 сентября 1654 года Смоленск сдался. Воеводу Обуховичу полковник Корф, который руководил его защитой, получили право выехать в Литву. Остальные все жители города, а также защитники, те, кто участвовали непосредственно в обороне от русских, были поставлены перед выбором либо присягать царю Алексею Михайловичу, либо уезжать в литовские владения. Было очень важное событие, так как спустя почти более 40 лет Смоленск вернулся в состав российского государства. Как раз Обухович в ходе Смоленской обороны рассчитывал на то, что гетман Радзивилл придет к нему на выручку. Однако 14 августа 1654 года, то есть за сутки до первого штурма, на реке Шкловке воевода Алексей Трубецкой нанес очень сильное поражение армии гетмана Радзивилла. У села Шепелевичи это произошло, территория современной Восточной Белоруссии. Причем был захвачен весь обоз, была захвачена знамя, карета, личный транспорт Радзивилла, получившего серьезное ранение, он чудом сумел убежать. Более 200 военнопленных взяли русские, а в то время как потери русской стороны составили чуть более 100 человек. И как раз это сражение во многом предопределило участь Смоленска, капитуляцию Буховича, поскольку между Днепром и Березиной у противника уже не осталось каких-то значительных сил, которые он мог бы использовать для деблокады Смоленска. Победа русских над Радзивиллом сразу же привела к сдаче Могилева, который сдался 26 августа. Весьма успешно действовал на Северном фронте воевода Шереметьев. В июне месяце его армия взяла Полоцк, потом нанесла поражение полякам в боях под Сушей и Глубоким. В августе подступила к Витебску, который был достаточно серьезно укрепленной крепостью, но сил для того, чтобы Витебск штурмовать, у Шереметьева не было. Он пытался добиться сдачи путем уговоров, но эти переговоры не носили какого-то конструктивного характера, и хотя Шереметьев вел их, надеялся на то, что приближение зимы заставит защитников Витебска сложить оружие, они упорствовали. С другой стороны, приближавшаяся зима и холода могли неблагоприятно отразиться и на русских войсках, поэтому Шереметьев решился Витебск штурмовать. Надо сказать, что были взяты две прилегающих крепостицы к основной цитадели, однако та ярость и та храбрость, с которой русские штурмовали эти два острога, произвела сильное впечатление на защитников основной цитадели, и 22 ноября 1654 года они сложили оружие. Это был последний крупный успех, который был одержан в ходе кампании 1654 года. На театре военных действий на территории Малороссии лето 1654 года прошло достаточно вяло, активных боевых действий хмельницкие и русские войска здесь не предпринимали, и поэтому в конце года противник решил перехватить инициативу для того, чтобы добиться успеха на Южном фронте русско-польской войны. В Речи Посполитой была сформирована свежая армия, насчитывала почти 20 тысяч человек, командовали гетман Потоцкий, хорошо нам знакомый уже по событиям Хмельниччины, и гетман Лянскоронский. Кроме того, Махмед Гирей, крымский хан, выступил на стороне Речи Посполитой, и вот эта армия, усиленная крымцами, перешла в наступление на правом берегу Днепра. Навстречу им выступили русско-украинские войска, которыми командовал воевода Василий Шереметьев и гетман Богдан Хмельницкий. Объединенные войска насчитывали примерно 25 тысяч человек, и если иметь в виду наших враждебных союзников, то есть поляков и крымцев, то силы сторон были примерно равными, может быть, с небольшим перевесом в сторону русских. В январе 1655 года произошло ожесточенное сражение в лютый холод в районе Ахматова на правобережной Украине. Шереметьев и Хмельницкий взяли на себя инициативу сражения. Они практиковали в ходе этой битвы весьма существенной и атаку, и оборону. В частности, надо сказать, что здесь очень важную роль сыграло укрепление передвижной из повозок, так называемый табор, ну, классическое укрепление, созданное запорожскими казаками для сопротивления в полевых условиях противнику. В течение 4 дней они отбивали атаки поляков и крымцев. Противнику несколько раз удавалось даже врываться в табор, но они были отбиты в рукопашной схватке. И в конце концов русско-украинское войско сумело прорваться к Белой Церкви, где стояло войско под командованием воевода Федора Бутурлина. Таким образом, в общем-то, победа, решительной победы в Дрожжепольской битве, как ее называют, не добилась ни та, ни другая сторона. Обе стороны понесли достаточно большие потери. Однако под влиянием вот этих понесенных потерь поляки и крымцы отказались от дальнейшего продвижения, от наступления на Украину. В этом все-таки было значение Дрожжепольской битвы, которая таким образом остановила, сорвала планы противника и не дала ему развернуть выступление на Южном театре военных действий. На фоне таких драматических событий, которые происходили на Украине, в наступление перешли и в Белоруссии польско-литовские войска. В частности, в январе 1655 года отряд князя Лукомского пытался отбить Витебск, однако воевода Матвей Шереметьев нанес Лукомскому поражение. Гетман Радзивилл, оправившийся от своего ранения и от того поражения, которое потерпели польские войска в Восточной Белоруссии в августе 1654 года, собрав более чем 20-тысячную армию, опять вторгся в Восточную Белоруссию. Полякам и литовцам удалось отбить Дубровну, Оршу. В Старом Быхове сидел польский гарнизон, с него удалось снять блокаду. Однако вернуть Могилев, сдавшийся русским летом 1654 года, Радзивиллу не удалось. Трехмесячная осада этого города закончилась для неприятеля неудачной. Таким образом, боевые действия в первое полугодие 1655 года носили достаточно активный характер. Инициатива, как мы видим, явно принадлежала неприятелю, но каких-то крупных стратегических успехов он добиться не смог. А летом 1655 года русско-украинские войска в Белоруссии сами перешли в наступление. В первых числах июня пал Минск, а в конце месяца русские появились уже в районе Вильна. И здесь 29 июля произошло весьма примечательное сражение, в котором русско-украинскими войсками командовал князь Яков Черкасский и гетман Иван Золотаренко, а польскими войсками уже хорошо знакомый нам гетман Радзивилл. Бой длился целый день, 29 июля. В конце концов, поляки потерпели тяжелое поражение, в смятении были вынуждены отступить за речку Вилию, один из притоков Немана, на котором происходило сражение. В результате этой победы впервые русские овладели литовской столицей, Вильной, которая сейчас нам знакома под названием Вильнюс. В августе пала Ковна, Каунас и Гродно. Ну, надо сказать здесь, что успехом русских войск серьезно способствовало тяжелое внешнеполитическое положение Польши, на которую летом того же 1655 года напала

0: прекратить. В Малороссию вторглось огромное войско крымского хана Махмед-Гирея. Он воспользовался уходом основных русско-украинских сил. И это поставило все планы Хмельницкого и Бутурлина на грань срыва. Натиск крымцев удалось отразить, однако, как я уже говорю, вот наступление развивать не пришлось. Тем не менее, кампания 1955 года как раз, казалось, открывала перед и русскими, и украинцами весьма приятные перспективы. Линия Гродно-Брест-Львов была занята союзными войсками, и ситуация могла развиваться весьма благоприятно как для Киева, так и для Москвы. Однако война с Польшей неожиданно, если не прекратилась, то приняла совершенно велотекущий характер. И превратить тактические успехи кампании 1654-55 годов в успехи стратегически не удалось. Дело в том, что резко обострились как раз в этот момент, в последние год-полтора жизни Хмельницкого. Он умер 6 августа 1657 года. Вот в этот год-полтора обострились резко отношения между представителями московской политической элиты и запорожского казачества, да, казачьей старшиной, узурпировавшей власть на территории Малороссийского края. Понятно, что старшине Москва была не нужна, поддержка со стороны Алексея Михайловича тоже была не нужна. Они желали править страной самостоятельно. Они хотели фактически воссоздать такую социальную структуру общества и общественной жизни, в которой они бы играли роль польской шляхты. И любые действия Москвы, которые, как казалось, казачьей старшине не могли рассматриваться как нарушение этих планов, вызывало резкое недовольство.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Итак, Богдан Хмельницкий умер 6 августа 1657 года. Однако, к сожалению, до его смерти московское правительство так и не смогло прислать своих воевод на должностные места польских воевод и урядников. Естественно, что отчасти этому способствовало просто внешнеполитическая ситуация тяжелая. Понятно, что все внимание было приковано к военным событиям, к театру военных действий. И Хмельницкому здесь, в этой мутной воде, удалось ловить достаточно жирную рыбку. Он вначале попросил повременить с введением налогообложения и с описью возможных налогоплательщиков. Потом попросил повременить с присылкой воевод и ссылался на то, что реестр, дескать, казачий еще не сформирован и не закончен. И поэтому совершенно, что хотя уже 3 года как бы край пребывал в составе московского государства, но никаким образом своих властных прав на территории края Москва не реализовывала. В то же время и Хмельницкий, и его присные вошли во вкус, они приобрели необычайный вкус к власти, к обогащению, как об этом пишет Николай Ульянов. Они собирали налоги со всех слоев населения, в свою пользу судили, издавали общеобязательные приказы, и фактически казачьи учреждения присвоили себе как бы ведомственный характер верховной царской власти. И когда в 1657 году, за несколько месяцев до смерти Хмельницкого, царское правительство вновь подняло вопрос о необходимости налогообложения населения, введения системы налогообложения и описи налогоплательщиков, Хмельницкий отказался от всех своих старых слов, от всех речей, которые произносили его посланники в Москве в конце 1653-го и зимы.

1654 годов. Оказывается, и в мысли у него не было, чтобы царское величество в больших городах, в Чернигове, в Переяславле, в Нежине, велел быть и своего царского величества воеводом, а доходы бы сбирая отдавать и царского величества воеводам. И, в общем-то, трудно даже сказать, как бы дальше могли развиваться отношения между Алексеем Михайловичем и Богданом Хмельницким, но на всеобщее счастье Богдан Хмельницкий умер. А в истории вообще очень важно вовремя умереть, и, в общем-то, даже если мы вспомним, допустим, как преподносились нам эти события в советской средней школе, то мы вспомним, что о Хмельницком писали достаточно хорошо, именно как об инициаторе и поборнике воссоединения Украины с Россией. А если бы он прожил еще года 2-3, вполне возможно, что он бы вошел в историю совершенно другим знаком. Однако тот конфликт, который не вспыхнул с Москвой при Хмельницком, немедленно вспыхнул в отношениях с царской администрацией при следующем гетмане Иване Выговском. Именно с этого персонажа начинается длинная цепь гетманских измен и клятвопреступлений, которая в конце концов закончится уже в 18 столетии Мазепинщиной. И надо сказать, что Выговский был сторонником союза с Польшей. Еще в 1658 году он заключает Годячский договор, который предусматривал как бы федерацию между Речью Посполитой и Малороссией. При этом по этому договору как раз казачья верхушка получала вот все те панские права, которых она так чаяла, и весьма высокие привилегии. Здесь нужно отметить, что в лице Выговского казачья старшина вступает на путь открытого сопротивления уже Москве. Понятно, что воеводский вопрос, вопрос присутствия представителей московской администрации на территории Малороссийского края приобретает из практического политическое значение. И по сути своей вот все те драматические события, которые пережила Украина во второй половине 17 века, после 1660 года, все эти тяготы и были как раз связаны именно с тем, что в свое время Богдан Хмельницкий не позволил присутствие московской администрации на территории края. Воеводы сделались страшилищем, кошмаром, преследовавшим казачью старшину во сне и наяву. Малейший намек на их появление повергал ее в лихорадочное состояние. Московскими воеводами старались запугать весь народ, представляя их людьми жестокими, алчными, бессердечными, пишет Николай Ульянов. Говорили, будто они запретят малороссам ношение сапог и ведут лапти. Говорили, что все население погонят в Сибирь, местные обычаи и церковные обряды заменят своими москальскими, например, крестить младенцев прикажут посредством погружения в воду, а не обливание. При помощи таких пропагандистских штампов и стереотипов изображались московские воеводы в глазах малороссийского населения. Совершенно понятно, что вот в результате таких событий и конфликта Москвой и казачьей старшиной на Украине положение на театре военных действий весьма и весьма осложнилось. Надо сказать, что кроме того, ведь для того, чтобы вести войну на территории Малороссийского края, должен был бы присутствовать не один вспомогательный корпус, а, так сказать, довольно большая армия. И вот впервые о введении войск в Малороссию Выговскому было заявлено еще в конце 1657 года стольником Кикиным, который известил гетмана о том, что в Малороссию идут войска под начальством князя Ромодановского и Шереметьева. Войска должны были размещаться в населенных пунктах в качестве обычных гарнизонов. Это просто должна была быть еще и военная сила, вооруженная, которая бы могла защитить население от набегов, подобных тому, какой попытался учинить крымский хан, поддержавший
противников России и Украины. Но самое главное, что тем воинским начальникам, которые командовали бы гарнизонами, не вручалось никаких административных прав. Они не должны были ни вершить суд, ни собирать податей и вообще не заниматься управлением. И войска, в общем-то, присылались для защиты края от ляхов и от татар. И тут еще проблема-то как раз заключается в том, что вот в период пребывания вот этих восточных земель Речи Посполитой и в период их полонизации, и вот всей, так сказать, конфликтов конца XVI, начала XVII века, поляки умышленно не строили почти здесь никаких крепостей, поэтому в случае, допустим, агрессии крымцев без царских московских войск защитить край населения было бы достаточно тяжело. Более того, еще при жизни Хмельницкого поднимался вопрос как бы представителями гетмана. Вот Павел Тетерев, в частности, в бытность своим послом в Москве в 1656 году просил царя Алексея Михайловича. Поэтому возникла совершенно парадоксальная ситуация. Если в городах и селах простонародье, купечество, значительная часть духовенства, землепашцы, все встретили известие о том, что будут размещены московские гарнизоны достаточно позитивно, благоприятно, то со стороны гетмана Выговского и верхушки запорожского казачества реакция последовала резко отрицательная. Совершенно. Например, в июне 1658 года, когда воевода Шереметьев шел в Киев, жители на всем пути приветствовали его, выходили на встречу с иконами, они просили присылать царских воевод и в остальные города. Ну, понятно, что казачья старшина реагировала панически на это известие. Кроме того, уже упомянутый мною стольник Кикин, он постоянно стал будировать вопрос о том, почему, собственно, Москва не платит запорожскому войску. Кикин объяснил такую коллизию совершенно естественным образом. Москва, дескать, не собирала никаких налогов в течение 4 лет с края, поэтому и о выплате какого жалования может идти речь. И более того, москвичи стали рассказывать как раз о том, что те налоги, которые собираются с населения, налогоплательщиков, назовем их так, они идут не в московскую, не в царскую, а в гетманскую казну, в Киев. И поэтому расходуются как бы казачьей старшиной по своему усмотрению. Понятно, что подобного рода слухи и рассказы, они должны были встревожить Выговского. Ибо они, так сказать, подрывали серьезно его авторитет. И ситуация, так сказать, выглядела еще и сложно в связи с тем, что гетман просто отказался или, во всяком случае, стал чинить большие препятствия в связи с вопросом о довольствии московских войск на территории края. Князь Ромодановский совершенно справедливо говорил, дескать, мы пришли по просьбе самого покойного Хмельницкого, того же самого Выговского, а теперь ему не дают ни еды, ни продовольствия для личного состава, ни фуража для лошадей, люди от бескормицы начинают разбегаться, и, в общем, он даже пригрозил уйти обратно в Белгород. И здесь, так сказать, создались условия для конфликта уже внутри, на самой Украине. На гетмана восстал один полтавский полковник Матвей Пушкарь. Конфликт принял достаточно острый характер. И вот после того, когда 6 сентября 1658 года, как я уже говорил, Выговский заключил Годяжский договор с польским послом Беневским, в соответствии с этим договором все запорожское войско снимало с себя московскую присягу, отказывалось от присяги царю Алексею Михайловичу и клялось в верности польскому королю. В общем, скандал разразился более чем серьезный, и самое главное, что
в этот договор, конечно, поставил крест на политической карьере Выговского, по крайней мере, в глазах большинства части населения Малороссийского края, которые видели судьбу края вместе с московским государством. Далеко не все войско запорожское за Выговским последовало. Часть запорожцев выбрала себе нового гетмана Беспалова. И таким образом, по сути своей, на Малороссийском крае началась в конце 50-х годов своеобразная гражданская война. Война между сторонниками и противниками не просто Выговского, но между сторонниками и противниками как бы политического выбора Малороссийского края. В то же самое время на театре военных действий активизировались боевые действия на Северном Литовско-Белорусском фронте. Здесь польские войска, которыми командовал гетман Гансевский, попытались соединиться с той частью украинских полков, которые заняли сторону Ивана Выговского. Они стояли в Белоруссии. Естественно, что союз поляков с выговцами резко бы мог осложнить положение на всем украинском театре. Для того, чтобы этого соединения не допустить, навстречу Гансевскому выступила армия воевода Юрия Долгорукова. 8 октября 1658 года у небольшого села Варка под Вильно, то есть это территория современной Литвы, произошло знаменитое Варкинское сражение. Надо сказать, что поляки атаковали первым. Польская конница всегда отличалась быстротой и храбростью, им удалось даже потеснить русскую пехоту. Однако Долгорукий ввел в бой свой резерв, два полка нового строя, и вот этого резерва решил сражение в пользу русских. Однако, к сожалению, Долгорукий опять-таки не смог развить свой тактический успех, превратить его в стратегический в связи с разногласиями с князем Никитой Адоевским, который никак не мог оказать помощь Долгорукому из-за конфликта, из-за спора о том, кто кому должен подчиняться, Долгорукий Адоевскому или Адоевский Долгорукому. Тем не менее, значение Варкинского сражения было достаточно важным, ибо, в общем-то, сторонники Выговского в Белоруссии потерпели поражение. Измена Выговского, как я уже говорил, имела весьма далеко идущие политические последствия. Весной 1659 года на Украину двинулась большая армия во главе с воеводой Алексеем Трубецким. В Киеве стояли русские войска под командованием Василия Шереметьева. По идее, там, с точки зрения здравого смысла, конечно, Трубецкой должен был идти на соединение с ним, но он решил сперва занять Конотоп, который удерживался выговцами, оказавшими довольно активное сопротивление. Осада затянулась. В конце концов, к городу в июне месяце подошел сам Выговский, а он привел за собой войска крымчан и довольно сумел обыграть Трубецкого. 27 июня состоялась вот эта знаменитая и печальная для русских Сосновская на реке Сосновки сражение. Ход этого сражения был весьма и весьма простым. Основные силы Выговский оставил в засаде, а затем с малым отрядом казаков, атаковав Трубецкого, начал притворное отступление. Трубецкой, считая, что перед ним малые силы противника, послал их преследовать, отрядив в погоню князей Семена Львова и Семена Пожарского. Интересно, кстати, что по некоторым данным существовали показания пленных, которые подтверждали, что на самом деле русских там ждет засада, но они не придали значения этим показаниям. И, переправившись через Сосновку, на следующий день увлеченный Пожарский, командовавший московской конницей, столкнулся с огромным войском выговцев и крымцев, был окружен и наголову разбит, потеряв до 30 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч русские потеряли пленными, многие из них были убиты,
и Львов и Пожарский тоже попали в плен. Когда Пожарского привели к крымскому хану, московский воевода вместо присяги и выражения покорности ему просто плюнул хану в лицо и выругал его последними словами. Тут же ему была отсечена голова. Львов жизнь сохранил, но вскоре умер в плену от тягот и лишений ранений, полученных на поле брани. Битва под Конотопом, проигранная русскими, стала, в общем-то, одним из самых жестоких и значительных поражений не только в XVII веке, но и вообще в истории, вот, военной русской истории, и в частности в тех сражениях, когда русские несли поражение. Я, конечно, понимаю, что никакие здесь сравнения неуместны, но вот на память почему-то приходит сражение под Балаклавой в период Крымской или Восточной войны 1853-56 годов, когда в знаменитой атаке легкой бригады погибли очень многие знаменитые представители британских аристократических родов. Так и в битве под Конотопом, по сути своей, погиб ведь не просто цвет московской конницы, но и ее лучшие представители, связанные с московским русским служилым дворянством. Выговскому и крымскому хану Махмедгирею удалось одержать, конечно, весьма крупную победу, однако развить свой успех Выговский не смог. Его наступление было остановлено защитниками крепости Годяч, начавшими активную, очень деятельную защиту своей фортификации. Кроме того, в это же самое время донские казаки предприняли активные действия против Крымского полуострова, и хан был вынужден вернуться для того, чтобы защищать свои владения. Польша тоже не могла отправить Выговскому серьезных подкреплений. Ну и вот в результате этих событий войско Ивана Выговского не представляло уже такой большой опасности, как в союзе с крымцами. Выговский отошел на правый берег Днепра в Чигирин. В конце лет он попытался начать новое наступление на левобережной Украине, однако был разбит под Киевом войсками Василия Шереметьева. И вот это поражение привело к тому, что осенью 1659 года сами запорожцы свергли Выговского, и новым гетманом был избран сын Богдана Хмельницкого, Юрий Богданович Хмельницкий. 10 октября 1659 года Юрий Хмельницкий со старшиной прибыл в Переяславль к Трубецкому. Казаки извинились за измену и жаловались на то, что принудил ее к этой измене Ивашка Выговский, который вошел с таким прозвищем в сложную историю русско-украинских отношений. Здесь надо сказать, что даже поляки, например, чувствовали, весьма прекрасно понимали всю шаткость тех союзников, тех запорожцев, на которых они решили опираться. В частности, например, военный советник Андрей Потоцкий, прикомандированный поляками к Выговскому и командовавший польским вспомогательным отрядом, писал королю: «Не изволь, ваша королевская милость, ожидать для себя ничего доброго от здешнего края. Все здешние жители, в данном случае речь шла об обитателях правого берега Днепра, скоро будут московскими, ибо перетянет их к себе Заднепровье, а они того и хотят, и только ищут случая, чтобы благовиднее достигнуть желаемого». Всего за 4 года пребывания в составе московского государства связи между малороссами и жителями Московской Руси, российского государства, окрепли настолько сильно, что любая попытка оборвать или разорвать эти связи немедленно приводила к тяжелым политическим потрясениям. Тяжелым политическим потрясениям в первую очередь для Украины. Ну и понятно, что это не могло не отражаться на событиях русско-польской войны, разговор о которых мы продолжим дальше в нашей
в следующей программе. Я напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров. Мы говорим о русско-польской войне 1654-1667 годов, войне за Украину, в рамках нашего систематического цикла бесед по истории государства российского и русского общества. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладова и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: прозвучала вторая часть второй симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: В 2026 году исполняется 130 лет со дня рождения и 60 лет со дня смерти Николая Константиновича Печковского.
2: Истории создания шедевров, жизнь и творчество гениев и забытых звезд, трагедии и курьезы на сцене и за кулисами, истории взлетов и падений, и все это в программе «Жемчужины русской оперы».

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Я автор и ведущий программ Надир Ширинский. Рад приветствовать вас на волнах радиостанции «Град Петров». Этой передачей я открываю большой цикл. По вашим, дорогие друзья, давним и многочисленным просьбам я буду рассказывать на протяжении этого цикла о Николае Константиновиче Печковском, выдающемся российском советском певце, чья судьба как зеркало судьбы всей нашей страны. Должен сказать, что музыкальные записи Николая Константиновича Печковского очень и очень редки. То, что мне удалось достать, я и предлагаю, уважаемые друзья, вашему вниманию. Материала очень много, а записей достаточно мало. Может быть, иногда мне придется некоторые записи повторить. Я думаю, что вы на меня не будете в обиде. Мы с вами лишний раз насладимся великолепным, блестящим искусством выдающегося любимого артиста. Николай Константинович Печковский. Это имя сегодня хорошо известно и дорого сердцу каждого петербургского меломана. Может быть, не все знают или помнят его в Москве, других городах России или бывшего СССР, но только не в Петербурге. Здесь до сих пор в музыкальных магазинах не перестают спрашивать, есть ли в продаже записи Печковского. И всем страждущим в сотый раз продавцы объясняют, что нет и не было компакт-дисков этого певца. Десятки имен выдающихся исполнителей всех времен и народов значатся в каталогах музыкальных фирм. Их записи, сделанные даже на заре эры граммофона, подверглись сложной компьютерной реставрации и сейчас доступны для любителей вокала. А вот Печковский... Выдающийся певец ушел из жизни в 1966 году. Есть и его фонограммы. А вот современных компакт-дисков нет. Хочется надеяться, пока нет. В годы расцвета его таланта в продаже были патефонные пластинки с записями арий из опер, романсов в его исполнении. Позже, в 1960-70-х годах, всесоюзная фирма «Грамзаписи Мелодия» выпустила его долгоиграющую пластинку «Грант». Это не маленькая пластиночка, где умещаются 2-3 произведения, но и небольшой 40-минутный диск. Это пластиночка средних размеров, но и она безумно интересна и дает представление об искусстве и голосе певца. Еще совсем недавно, в годы советской власти, коллекционеры и просто любители музыки при упоминании фамилии Печковского на всякий случай переходили на шепот. Говорили всякое. То ли что он сидел, то ли что в годы войны был в оккупации, то ли уж совсем страшные вещи, вроде того, что Печковский сотрудничал с немцами. Никто ничего толком не знал. Было известно только, что до войны он много и с большим успехом пел в Ленинграде. Но все сходились в одном. Певец и актер был выдающийся. И фанатичные поклонники вокала, как один, согласно и с пониманием дела, авторитетно кивали головами. Да, одно это было бесспорно. С началом перестройки во второй половине 1980-х годов и в начале 90-х в прессе стали появляться первые статьи о Печковском. На радио, пусть достаточно редко, но стал звучать его голос. В 1992 году, естественно, в Санкт-Петербурге вышла книга его мемуаров «Воспоминания оперного артиста». Потом большинству населения нашей страны стало не до вокала, об артисте опять забыли. Может быть, поэтому и нет до сих пор в музыкальных магазинах его компакт-дисков. Хочется надеяться, пока нет. В «Пиковой даме» я слыхал у Печковского такую ноту, что не забуду ее никогда. Казарма. Герман во власти страшных воспоминаний. Он измучен своим больным воображением. Великолепный актер Печковский подготавливал зрителя всем предыдущим настроениям сцены. Фразу «Ах, если б мне забыться и заснуть» он произносил на меццо-воче, в полголоса. такой красоты и выразительности, что, пожалуй, так может спеть лишь виолончель, да и то только под смычком великого мастера. Вторично я был захвачен его Германом уже на сцене Большого театра. Шла сцена бала. Получив ключ от комнаты Лизы, Герман Печковский, повинуясь какой-то внутренней торжествующей силе, вышел почти к суфлерской будке и спел заключительную фразу «Теперь не я. Сама судьба так хочет. Я буду знать три карты». Он продержал слово «карты», ноля второй октавы дольше, чем положено, и наполнил его таким торжеством, таким упоением победой, что перекрыл звуком даже вступающую здесь медь. Все мы, кто сидел в артистической ложе, просто ахнули, впервые став свидетелями того, что в этой фразе певец пробил голосом оркестр. А ведь помогла этому не столько сила самих голосовых средств, гораздо больше сила перевоплощения артиста, его чувства, его собственная вера. Весь порыв души, напряжение нервов были вложены в этот звук, в эту ноту. В словах этой фразы на момент сконцентрировался для Германа весь смысл его жизни, его существования, и потому зал был потрясен. Сказать так невозможно. Так можно только спеть. Конец цитаты. Это пишет не просто любитель оперы, это пишет певец. И не просто певец, а выдающийся российский советский тенор, своего рода конкурент Печковского, который тоже пел, по крайней мере в записи, партию Германа в опере Чайковского «Пиковая дама». Это строки из книги Сергея Яковлевича Лемешева «Путь к искусству». Такие слова из уст великого Лемешева — это высшее признание. Это дорогого стоит.
1: А мы послушаем с вами арию Германа из седьмой картины оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама. Что наша жизнь?». Звучит голос Николая Константиновича Печковского.

так бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть неудачник плачет.

Николай Константинович Печковский – коренной москвич. Это, несомненно, удивит петербуржцев, ведь они привыкли считать его своим. Но, тем не менее, это факт. Он появился на свет прямо в новогоднюю ночь, на 1896 год, в Москве, в семье горного инженера, и был по счету третьим и последним сыном. С 6 лет начал петь, в репертуаре у маленького Коли были русские народные песни. Он регулярно слышал их от домашней прислуги. Песни все больше глубокого содержания и большого значения. «Так бедно, так плохо одета, никто замуж не берет меня за это». Окрасился месяц багрянцем, у церкви стояла карета. В 1913 году Николай окончил одно из московских реальных училищ. Но еще до окончания учебы успел попробовать себя и на драматической, и на музыкальной сценах. Тяга к лицедейству проявилась у него очень рано. Характер у мальчика был решительный, прямой, за словом в карман он никогда не лез, темпераментом природа наградила его горячим, если не сказать больше. Поэтому решение он всегда принимал сам и к цели шел уверенно. С детства Коля любил русскую словесность и театр. 12-летним мальчиком он самостоятельно записался на курс лекций о Пушкине в университет, который читал модный в те годы профессор. Как-то раз он встретил на этих лекциях своего учителя литературы. Тот был потрясен. Увлечение театром выразилось в постановках домашних спектаклей. Николай со своими однокашниками ставил пьесы и собственного сочинения, и современных авторов, и даже Островского. Причем он выступал и как режиссер, и как исполнитель одной из ролей. Кумиром Печковского был известный в те годы актер Остужев. Коля копировал приемы его игры, а особенно старался подражать его голосу. В 1910 году молодой человек дебютировал на профессиональной драматической сцене. Тогда в Москве, на Новослободской улице, в Народном доме, держала антрепризу госпожа Милетинская. Ставились там и оперные, и драматические спектакли. В драме играли артисты малого и художественного театров. В «Отелло» Шекспира роль венецианского дожа Великого исполнял юный Николай Печковский. На одной сцене с ним играл его кумир Остужев, играли Ольга Садовская, Вера Пашенная, Александра Яблочкина. В 15-летнем возрасте Коля вышел на сцену как вокалист. В одном из домов на Страстном бульваре, сдававшемся под банкеты, свадьбы, для устройства балов и концертов, он выступил с исполнением последних модных в те годы цыганских романсов «Не тверди», «Ах, зачем ты меня целовала», «Везде и всегда за тобою». Эти романсы он узнал от сестры, знаменитой цыганской певицы Вари Паниной, и ее дочери Пани. Мать и дочь работали в легендарном ресторане «Яр», и Коля тогда начал было даже ухаживать за Паней Паниной. Спустя много лет артисты встретились на одном из концертов, и сколько же было воспоминаний. В год окончания реального училища юный Николай Печковский подписал контракт с драматической труппой, выступавшей в Летнем саду в Москве. Играл он и у Милетинской. В 1914 году, с наступлением военных действий, в Народном доме был объявлен концерт в пользу сирот и матерей воинов, погибших на передовой. В программе должны были принимать участие артисты Малого театра и популярный польский певец, тенор Игнаци Дыгас. Дыгас заболел, и, зная, что Печковский поет, Милетинская предложила ему выступить вместо знаменитого тенора. Николай не знал нот, но знал кое-что из тенорового репертуара. Дома, на граммофон, он часто ставил пластинки Александра Михайловича Давыдова, премьера Петербургской Мариинской оперы. Так, по пластинкам, он выучил романс Чайковского «Ночь» и испанскую песню «Гордая прелесть осанки». Ни минуты не колеблясь, он согласился выйти на сцену. Неожиданно, даже для себя самого, он в тот вечер имел грандиозный успех. После этого случая специально для молодого артиста в Народном доме стали ставить пьесы с пением.
Так, однажды во время драматического спектакля Печковскому удалось дать практически целый сольный концерт. Игралась пьеса одного из французских авторов, где у Николая была совсем небольшая роль. По ходу действия он должен был сидеть в кабачке и под гитару что-то напевать. Последствия грандиозного успеха этого выступления не заставили себя долго ждать. На следующий же день его пригласили прослушаться в оперу. На прослушивании он исполнил арию Германа из «Пиковой дамы» Чайковского и тот же романс «Ночь». Естественно, все было выучено им с граммофонных пластинок. Его приняли в оперную труппу сразу. Конечно, немножко нехорошо было то, что он скрыл свою полную музыкальную безграмотность и незнание нот. Но зато он принял верное решение профессионально учиться петь. Ему удалось даже получить несколько консультаций у признанных педагогов по вокалу и чуть-чуть позаниматься у знаменитого тенора Донского. Но всему помешала война. Вскоре он был призван на военную службу и отправлен на фронт. В исполнении Николая Печковского звучит «Ариоза Германа» из второй картины оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама. Прости, небесное создание».

1916 году после контузии Николай Константинович вернулся в Москву. Зайдя в Народный дом, он сразу же получил приглашение выступить в партии Сабинина в опере Глинки «Жизнь за царя». Но не успели начаться репетиции, как его опять забрали на фронт. Началась февральская революция 1917 года. И если кто в 17 году и сражался с оружием в руках, то Коля Печковский в 17 году пел. Пел в Гомеле на пересылочном пункте, где его оставил при себе один генерал, большой любитель вокала и поклонник всех теноров вообще. Пел 1 мая в Москве на Каланчевской площади, стоя на грузовике под баян русской народной песни. А вскоре он дебютировал и на профессиональной оперной сцене. Произошло это 22 апреля 1918 года в Московском народном доме, и молодого дебютанта ждал большой успех. Об этом стоит рассказать подробнее. Не каждый артист вот так вот впервые в жизни выходит на подмостки. Молодой Печковский никогда не работал над партией Синодала в опере Рубинштейна «Демон», в которой ему предстояло петь впервые в жизни. Он даже никогда ее не репетировал. Он мечтал. Воображал себе неприступные кавказские хребты, над которыми кружат гордые красивые птицы-орлы, мысленно представлял благородного грузинского князя Синодала, который по этим хребтам путешествовал. Он не думал ни о вокальной, ни о сценической стороне роли, ему было достаточно того, что он знал мелодию и слова. А знал он их по граммофонным пластинкам и по выступлениям тенора Марка Дубровина, на которого неоднократно специально ходил смотреть и слушать, ибо нот он и тогда не знал. Что интересно, как-то так и руководство театра не поставило вопрос не только об оркестровой репетиции, но и о репетиции в принципе. Да, роль-то, в общем, небольшая, и Коля Печковского все знали, вроде свой подвести не должен. Однако за час до спектакля лихая уверенность в своих силах покинула тенора-премьера. Он зашел к главному дирижеру театра Букше и выразил сомнение в том, что все вот это вот он сейчас так споет. Букше вытаращил глаза и сказал Коле все, что он об этом думает. Ничего не оставалось делать, нужно было идти одеваться и гримироваться. Тут и в театре как-то все вдруг спохватились. Коля Печковский был всеобщим любимцем. Что же сейчас будет? И все стали по-настоящему за него переживать. За кулисами собрались рабочие сцены, статисты, исполнители других ролей в опере. А зал в это время наполнялся. Наполнялся он в основном публикой из района, где Коля жил, так как сам дебютант неоднократно хвастался своим первым спектаклем, и желающих посмотреть и послушать своего соседа в оперном театре было много. В первых рядах сочувствующих и сопереживающих сидели брат и мать дебютанта. Брат был бледен, как смерть, а у мамы перед долгожданной сценой выхода Синодала распалась прическа. Дали занавес. Коля Печковский достал из кармана камертон и по камертону мысленно взял первую ноту. Он не вышел на сцену. Он на сцену вылетел пулей под шквал ободряющих аплодисментов. Это старались жители родного квартала и подободряющие советы коллег за кулисами. Уверенно начал первую фразу. Это успокоило за кулисами всех, особенно самого демона, который не переставал до последнего момента сомневаться в своем синодале. Уверенно начал и основ...

Странную арию. До этого момента он и не предполагал, что она такая трудная. Но ему повезло с артистом Марком Дубровиным. Дубровин был талантливым музыкантом, вдумчивым, интеллектуальным. Десятки раз Печковский видел и слышал Дубровина в Синодале. По его исполнению партии он достаточно хорошо был подготовлен к трудным местам арии. Но все шло хорошо до того момента, пока Коля не обращал внимания на дирижера. Увидев его, Коля испугался. Он не понимал значения движений дирижерской палочки, а палочка двигалась быстро. Коля, бессознательно пойдя за этой магической указкой дирижера, увеличил темп. В ответ оркестр, пытаясь его догнать, заиграл быстрее, и еще быстрее, и еще быстрее. И тут, почувствовав приближение страшного финала, демон взял ситуацию в свои руки. Он отвернулся от зала и, пока оркестр громыхал, закричал своему партнеру во весь голос: «Колька, отвернись! Не смотри на него!» Как только Колька отвернулся, все встало на свои места. Оркестр заиграл в прежнем темпе, Синодал успокоился. Спектакль завершился грандиозными овациями. Аплодисменты, вызовы, браво, бис. Были счастливы все, особенно дебютант. О первых шагах Николая Константиновича Печковского на сцене я продолжу свой рассказ в следующей передаче. В нашем эфире романс Петра Ильича Чайковского на стихи Льва Мея. Это его перевод из Генриха Гейне. «Хотел бы в единое слово».

0: С вами был автор и ведущий программы Надир Ширинский.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в 16:10.

Иерусалим. Передача вторая. Стали рассказывать мужик со старухой, как все с ними сталось. Жили мы, говорят, и допреж того небогато. А тут не родилось ничего. Стали с осени проедать, что было. Проели все. Стали у соседей добрых людей просить. Сперва давали, а потом отказывать стали. Которые бы и рады дать, да нечего. Да и просить-то совестно стало. Всем должны деньгами и мукой и хлебом. Искал, говорит мужик, я себе работы. Работы нет. Народ везде из-за корму в работу набивается, день поработаешь, да два так хочешь, работы ищешь. Стали старуха с девчоночкой ходить вдаль, побираться. Подаяние плохое, ни у кого хлеба нет. Все-таки кормились кое-как, думали, пробьемся так до новины. Да с весны совсем подавать перестали, а тут и болезнь напала. Пришлось совсем плохо. День едим, а два нет. Стали траву есть. Да с травы ляли так, напала на жену болезнь, слегла жена. И у меня, говорит мужик, силы нет, и поправиться не с чего. Одна я, говорит старуха, билась, да из сил выбилась, без еды и ослабла. Ослабла и девчонка, да и заробела, посылали ее к соседям, не пошла. Забилась в угол и не идет. Заходила соседка позавчера. Да увидала, что голодные да больные. Повернулась, да и ушла. У ней у самой муж ушел, а малых детей кормить нечем. Так вот и лежали. Смерти ждали. Отслушал их речи Елисей. Да и раздумал в тот же день идти догонять товарища. И заночевал тут. Наутро встал Елисей, взялся по дому за работу, как будто сам он и хозяин. Замесил со старухой хлеба и стопил печку. Пошел с девчоночкой по соседям добывать, что нужно. Чего не хватится, ничего нет. Все проедено. Ни по хозяйству, ни из одежи. И стал Елисей припасать то, что нужно. Что сам сделает, а что купит. Пробыл так Елисей один день, пробыл другой, пробыл и третий. Справился малышок. Ходить стал по лавке, к Елисею ластится. А девочка совсем повеселела, во всех делах помогает, все за Елисеем бегает. «Диду, дедусю!» Поднялась и старуха, к соседочке прошла. Стал мужик по стенке ходить. Лежала только хозяйка. Да и та на третий день очнулась и стала есть просить. «Ну, — думает Елисей, — не чаял я столько времени прогулять, теперь пойду». Четвертый день подошли разговены, и думает Елисей, давишь, разговеюсь с людьми, куплю им кое-чего для праздника, а на вечер пойду. Пошел Елисей опять на село, купил молока, муки, белой сала, наварили, напекли они со старухой, а на утро сходил Елисей к обедне, пришел, разговелся с людьми. Встала в этот день и жена стала бродить, а мужик побрился. Чистую рубаху надел, старуха выстирала. Пошел на село к богатому мужику милости просить. Заложены были богатому мужику и покос, и пашня. Так и пошел просить, не отдаст ли покосы и пашни, да на вины. Вернулся к вечеру хозяин скучный и заплакал. «Не помиловал богатый мужик, — говорит, — принеси деньги». Задумался опять Елисей. «Как им, думает, теперь жить? Люди косить пойдут, им нечего. Покос заложен. Поспеет рожь. Люди убирать примутся, да и родилась же она хорошо, матушка. А им и преждать нечего. Продана у них десятина ихняя богатому мужику. Уйду я, они опять так же собьются». И разбился Елисей мыслями. И не пошел с вечера, отложил до утра.
Пошел спать на двор, помолился, лег и не может заснуть. И идти-то надо. Уж и так и денег, и времени много провел, и людей жалко. Всех, видно, не отделишь. Хотел им водиться принести, да хлебца поломть подать, а она, вишь, куда хватила. Теперь уж покос, да пашню выкупи. А пашню выкупи, корову ребятам купи, да лошадь мужику снопы возить. Видно, запутлялся ты, брат Елисей Кузьмич. Разъякорился, и толков не найдешь. Поднялся Елисей, взял кафтан из-под головы, развернул, достал рожок, понюхал. Думал мысли прочистить, а нет. Думал, думал, ничего не придумал. И идти надо, и людей жалко. А как быть, не знает. Свернул кафтан под голову и опять спать. Лежал, лежал. Уж и петухи пропели, и совсем засыпать стал. Вдруг ровно разбудил его кто. Видит он, будто одет он совсем, и с сумкой, и с посохом. И надо ему в ворота пройти. А отложены ворота только, чтобы пролезть одному. И идет он в ворота и зацепил с одной стороны сумкой. Хотел отцепить. Зацепился с другой стороны анучей. И ануча развязалась. Стал отцеплять, а он зацепилась не за плетень. А эта девчонка держит, кричит: «Диду, дедуся, хлеба!» Поглядел на ногу, а за анучу малышок держит. Из окна старуха и мужик глядят. Проснулся Елисей. Заговорил с собой в голос. «Выкуплю, — говорит, — завтра пашню и покос. И лошадь куплю, и муки да новины, и корову ребятам куплю. А то пойдешь за морем Христа искать, а в самом себе потеряешь. Надо справить людей». И заснул Елисей до утра. Проснулся Елисей рано, пошел к богатому мужику, рожь выкупил, отдал деньги и за покос. Купил косу, и та продана была. Принес домой. Послал мужика косить, а сам пошел по мужикам. Отыскал у кабачника продажную лошадь с телегой. Сторговался, купил. Купил и муки мешок, на телегу положил. И пошел корову покупать. Идет Елисей и нагоняет двух хохлушек. Идут женщины, промеж себя балакают, и слышит Елисей, что говорят женщины по-своему, а разбирает, что про него говорят. «Бач, хоце йога сначала не пизнали, так одумка, прости, человек, зайшов, кажуть, напиться, ты там и зажив? Чого-чого не накупав він им? Сама бачила, як своего дни у шинкаря коняку с возом купив. Не мабуть такие люди на свете. Треба пяти подивиться». Услыхал это Елисей. Понял, что его хвалят. И не пошел корову покупать. Вернулся к кабачнику, отдал деньги за лошадь, запряг, поехал с мукой к хате. Подъехал к воротам. Остановился, слез с телеги, увидали хозяева лошадь, подивились, и думается им, что для них он лошадь купил, да не смеют сказать. Вышел хозяин, отворил ворота. «Откуда, — говорит, — конь у тебя, дедушка?» «А, купил, — говорит, — дешево попалось. Накоси, мол, в ящик травки ей на ночь положить, да и мешок сними». Отпряг хозяин лошадь, снес мешок в амбар, накосил беремя травы, положил в ящик, легли спать. Елисей лег на улице и туда с вечера свою сумку вынес. Заснул весь народ. Поднялся Елисей, увязал сумку, обулся, одел кафтан и пошел в путь за Ефимом.

Отошел Елисей верст 5. Стало светать. Сел он под дерево, развязал сумку, стал считать. Сосчитал. Осталось денег 17 рублей 20 копеек. Ну, думает, с этим за море не переедешь. А Христовым именем собирать, как бы греха больше не было. Кум Ефим и один дойдет, за меня свечку поставит. А на мне, видно, оброк до смерти останется. Спасибо, хозяин милостивый, потерпит. Поднялся Елисей, встряхнул с умой за плечами и пошел назад. Только село-то обошел кругом, чтобы его людей не видали. И домой скоро дошел Елисей. Туда шел трудно, казалось, через силу другой раз тянулся за Ефимом, а назад пошел. Так ему Бог дал, что идет, и устали не знает. Идет, играючи, по сошком помахивает, по 70 верст в день уходит. Пришел Елисей домой. Уж с поля убрались. Обрадовались домашние своему старику, стали расспрашивать, как, что, отчего товарищ отстал, отчего не дошел, домой вернулся. Не стал рассказывать Елисей. Да не привел, говорит Бог. Растерял дорогой деньги, отстал от товарища. Так и не пошел. Простите ради Христа. И отдал старухе остальные деньги. Расспросил Елисей про домашние дела. Все хорошо. Все дела переделали. Упущения в хозяйстве нет, и живут все в мире и согласии. Услыхали тем же днем и Ефимовы, что вернулся Елисей. Пришли спрашивать про своего старика. И им тоже, сказал Елисей. «Ваш, — говорит старик, — здорово пошел. Разошлись мы с ним». За 3 дня от Петрова дни. Хотел я было догонять, да тут такие дела подошли. Растерял я деньги и не с чем стал идти. Так и вернулся. Подивился народ. Как так? Человек умный, ты так глупо сделал. Пошел и не дошел, только деньги провел. Подивились и забыли. И Елисей забыл. Взялся за работу по дому, заготовил с сыном дров на зиму, обмолотил с женщинами хлеб, прикрыл сарай, убрал пчел, отдал 10 колодок пчел с медом соседу. Хотел я его старуху таить, сколько от проданных колодок отроилось. Да Елисей сам знал, какие холостые, какие роились, и соседу вместо 10 17 отдал. Убрался Елисей, услал сына на заработки, а сам засел на зиму лапти плести и колодки долбить. Весь тот день, как остался Елисей в хате у больных людей, ждал Ефим товарища. Отошел он недалеко и сел. Ждал, ждал, соснул, проснулся, еще посидел. Нет товарища. Все глаза проглядел. Уж солнце за дерево зашло. Нет Елисея. Уж не прошел ли, думает, мимо меня? Или не проехал ли, подвез кто? Не приметил меня, пока я спал. Да нельзя же не видать ему. В степи далеко видно. Пойти назад, думает, а он вперед уйдет. Разойдемся с ним, еще того хуже. Пойду вперед, на ночлеге сойдемся. Пришел в деревню, попросил Десятского, чтобы, если придет такой старичок, отвезти его в ту же хату. Не пришел на ночлег Елисей. Пошел дальше Ефим. Спрашивал всех, не видали ли старичка лысенького. Никто не видал. Подивился Ефим. И пошел один. Сойдемся, думает, где-нибудь в Одессе и на корабле. И перестал думать. Сошелся дорогой со странником. Странник в скуфье, в подряснике и с длинными волосами. Было на Афоне и в другой раз идет в Иерусалим. Сошлись на ночлеге, разговорились и пошли вместе. Дошли до Одессы хорошо. 3 суток прождали корабля, богомольцев много дожидалось. Были с разных сторон. Опять порасспросил Ефим про Елисея. Никто не видал. Выправил Ефим билет заграничный. 5 рублей стало. Отдал 40 целковых за проезд туда и обратно. Закупил хлеба, селедок на дорогу. Погрузили корабль, перевезли богомольцев. Сел и Тарасыч
со странником. Подняли якоря, отчалили, поплыли морем. День хорошо плыли. К вечеру поднялся ветер, пошел дождь, стало качать и корабль заливать. Взметался народ, стали женщины кричать, и из мужчин, которые послабее, стали по кораблю бегать, место искать. Нашел и на Ефима страх. Только виду не показал. Как где сел с прихода на полу рядом с тамбовскими стариками, так и сидел всю ночь, и день другой весь. Только свои сумки держали и ничего не говорили. Затихло на третий день. На пятый день пристали к Царьграду, которые странники высаживались на берег, ходили смотреть храм Софии Премудрости, где теперь турки владеют. Тарасыч не высаживался, на корабле просидел. Только булки белые купил. Простояли сутки, опять поплыли морем. Останавливались еще у Смирны города, у другого города Александрии, и доплыли благополучно до Яффы города. В Яффе высадка всем богомольцам. 70 верст пешеходу до Иерусалима. Тоже при высадке набрался страху народ. Корабль высокий, из корабля вниз на лодке народ кидают. А лодку качает, того и гляди, не угодит в лодку, а мимо. Человек двух замочило. А высадились все благополучно. Высадились, пошли пеши. На третий день к обеду дошли до Иерусалима. Стали за городом на русском подворье. Билеты прописали, пообедали. Пошли с странником по святыням. К самому гробу Господню еще впуску не было. Пошли в патриарший монастырь. Собрали туда всех поклонников. Посадили женский пол и мужской пол особо. Велели разуться и сесть кругом. Вошел монах с полотенцем и стал всем ноги умывать. Умоет, утрет и поцелует. И так всех обошел. Ефиму ноги обтер и поцеловал. Отстояли вечерню, за утренню, помолились, свечи поставили и подали поминание за родителей. Тут и покормили, и вино подносили. На утро пошли в келью Марии Египетской, где она спасалась. Поставили свечи, молебен отслужили. Оттуда в Авраамов монастырь ходили. Видели Савека в сад, место, где Авраам сына заколоть хотел Богу. Потом ходили на то место, где Христос явился Марии Магдалине и в церковь Якова, брата Господня. Все места показывал странник и везде сказывал, сколько где денег подавать надо. К обеду вернулись на подворье, поели. И только стали укладываться спать, взахался странник. Стал свою одежду перебирать, шарить. «Вытащили, — говорит, — у меня портмонет с деньгами. 23 рубля, — говорит, — было. 2 10-рублевые и 3 мелочью». Потужил, потужил странник. Делать нечего. Легли спать.

0: В исполнении камерного ансамбля «Квартета Итальяна» прозвучала вторая часть струнного квартета «Ре мажор» Луиджи Боккерини.
1: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наша прошлая беседа была посвящена в основном XVIII веку и голосам эпохи барокко. Ранее мы говорили, что нельзя сказать, что женщины были совершенно отлучены от музыкального театра эпохи барокко и раннего классицизма. Больше успеха в отстаивании женского вокала удалось достичь Моцарту. Отдав дань традиции в Идоменее, он создает для женщин и в «Похищении из Сераля», и в «Свадьбе Фигаро», и «Так поступают все», и в «Дон Жуане», прежде всего, конечно, в нем, множество потрясающих по красоте и выразительности женских партий. Правда, Моцарт ориентировался не на заложенные еще Монтеверди в Италии традиции торжественной оперы «Серия», а на народные традиции «Зингшпиля». И тем не менее, и Моцарт, когда писал сопрановые партии для женщин, должен был исходить из неизбежности конкуренции своих исполнительниц с кастратами. Как моцартовские, так и генделевские певицы обнаруживают общее установочное сходство. Это вокалистки XVIII века, чей певческий инструмент приспособлен был для отстаивания своих позиций в противостоянии с такими великими мастерами пения, с такими виртуозами, как Кафарелли, Фаринелли или Парпара. И это были, конечно, исключительные по своим качествам инструменты, сформировавшиеся в результате редкого синтеза богатейших природных данных, творческой интуиции и способности к умной, тщательной и ежедневной работе на износ, работе, в которой ничто не оставляется на волю случая. Это, повторим, редкий синтез. По определению, таких певиц не могло быть много, и они и в самом деле не могли наполнить собою даже половины существовавших тогда музыкальных театров. Гендель, хотя и занимался их воспитанием, но испытывал в таких исполнительницах даже он постоянный и острый дефицит, который в конечном счете и привел к закрытию его театра. Моцарту повезло больше. Повезло прежде всего потому, что эпоха барокко фактически заканчивалась в эпоху Моцарта. И в музыкальном театре существовали эти традиции барокальные скорее инерционно. А кроме того, в Германии и Австрии было достаточно публики, предпочитающей зингшпили, хотя их эстетика считалась далекой от высокого искусства. Вот эта публика, как и эстетика, скажем, театра Шиканедера, они не были столь требовательны к певицам. Женщина, дерзающая выйти в XVIII веке на оперную сцену, должна была иметь прежде всего очень большой по звуковой массе, сильный, полетный голос, равно доброкачественный в центральном и в верхнем регистрах. Претензии к тембрам, как ни странно, были не столь велики, как в следующем XIX веке. Достаточно было того, чтобы звук не имел вульгарного цвета белой жести. Нужна была прежде всего звуковая яркость и динамичная свобода, особенно на верхах. В соответствии с современной классификацией женские голоса XVIII века по плотности фактуры и мощи звуковой волны должны были соответствовать драматическому сопрано. Но с неизмеримо более свободным владением верхнего регистра, и в том числе самых крайних нот, которые уже в эпоху, скажем, Верди и Гуно относились к арсеналу не столько даже легких, сколько чисто колоратурных сопрано. Вот причем в этой колоратурной ипостаси от сопрано XVIII века требовался звук не облегченный, а, так сказать, героический. Великим и недопустимым грехом в пении считалось напряженное и короткое дыхание, а также разноцветность тембров. Как и кастратов-певцов, от женского голоса ждали инструментальной ровности, при которой недопустимы какие-либо звуковые узелки и динамические провалы, а это заставляло особо тренировать дыхание, способное без видимого труда выдержать весьма длительные по продолжительности слегованные фразы. Если певцы-кастраты с годами выработали манеру пения, исполненную томной неги с замираниями, рассыпающиеся в коде каскадом виртуозных пассажей, пропеваемых на меццо-воче, то женщины, не рискуя конкурировать на этом поле с кастратами, культивировали стиль более драматический. Каскад виртуозных эмбелементи на самых верхних нотах пропевался с подчеркнутой силой, полным звуком. Вокальные украшения, безусловное и особое требование к пению век бельканто. Тот, кто не владел руладами, пассажами, беглой трелью, тот вообще не имел права называться певцом. На овладение этим арсеналом уходили годы. Певицы XVIII века находились в особо сложном положении. Крупные, яркие, плотные, драматические по насыщенности голоса вообще-то мало пригодны к эмбелементи, и тем не менее Время и эстетика требовали от певиц максимальной подвижности голосов, максимальной гибкости их. Некоторым, подобным Страда или Бартольди, Фаустине Бардони или Куццони, удалось в полной мере добиться совершенства. Берни о Фаустине Бардони писал так: «Она открыла новый способ пения. Колоратуры ее были настолько быстрыми и настолько чистыми, что все, кто когда-либо слышал ее, не могли скрыть восхищения. Выдержанные звуки у нее были продолжительнее, чем у других, даже у сопранистов, благодаря тому, что она незаметно брала дыхание. Ее морденты и трели были мощны и быстры, а интонирование совершенным». Вот так писал Берни. Однако сочетание в одном инструменте, в одном голосе противоположных качеств требовало, конечно, колоссального напряжения всего организма, и, к сожалению, долгожительством на сцене певицы XVIII века похвастать не могли. Эти голоса быстро старели, они быстро сходили со сцены. Сегодня мы не без труда и не без определенной работы воображения можем представить, как звучали эти певицы, представить. Немногие из мастеров недавнего прошлого дерзали выступать в их репертуаре, оказываясь, подобно Кристине Дайтеком, Фредерике ван Штаде, Рене Флеминг или Лючии Поп, вполне достойными интерпретаторами музыки XVIII века. Вот то же самое можно сказать и об Эдите Груберовой, исполнившей в 1987 году в Цюрихе партию «Царицы ночи» в волшебной флейте Моцарта. Ария «Дер Хюлле Раше» — «Адская месть».

пока в моде были искусственные голоса кастратов-сопранистов, писал Теодоро Челли, женщины, обладавшие природным сопрано, выдерживали с ними конкуренцию лишь в исключительных случаях. Ну, исключения, и в самом деле крайне редкие, как мы видим, все же были. И тоже можно сказать и о низких женских голосах, контральто. Обратим внимание, мы говорим не о меццо-сопрано, а именно о контральто. Меццо-сопрано — это голос, в сущности, промежуточный. Он выделился в самостоятельный тип и вышел, так сказать, на первый план только в XIX веке, в эпоху торжества чувственно-экспрессивного романтизма, прежде всего благодаря операм зрелого Верди. Фактически, женские вокальные феномены XVIII века содержали в одном, так сказать, инструменте сразу несколько современных голосов, точнее, сразу три ипостаси современного сопрано, драматического, лирического и колоратурного, и в добавлении к ним современное меццо-сопрано. Ну, а что же касается контральто, то у контральто имелись основания к существованию в прихотливой эстетике барокко эпохи европейского абсолютизма, хотя, конечно, конкуренция и здесь была очень серьезная, благодаря певцам-контральтистам, абсолютно лидирующее место, среди которых занимал легендарный и неповторимый во всех отношениях, сказочно одаренный от природы и многогранно талантливый Фаринелли. Барокко XVIII века — это, прежде всего, мировоззрение, причем вовсе не религиозное, каковым оно являлось на начальном своем этапе, то есть в XVI веке, во времена Папы Сикста V и контрреформации. Теперь это мировоззрение вполне светское, породившее эстетику утонченной чувственной игры. Именно вот так. Игры как жизни и жизни как игры. Эстетика куртуазной легкости, изысканной галантности и органического артистизма. Собственно, это эстетика вечного праздника и карнавала со свойственными карнавалу аффектированно-театральными эмоциями, с неудержимой игрой фантазии, балансирующей порой на грани недозволенного традициями и приличиями, с неизменными переодеваниями и розыгрышами, контральто с характерными для этого голоса отроческими обертонами хорошо встраивался в эту искусственную эстетику. Голос томно-меланхоличный, в густой патоке основного тона своей звуковой волны с темными, богатыми, волнующими вибрато в низких нотах и пластично мягкими верхними регистрами, контральто замечательно выражал искусственный стиль эпохи и, естественно, соответствовал карнавальной эстетике переодевания. Женщина, воплощающая образ мужчины, это столь же эмоционально пикантно, как и мужчина или почти мужчина, создающий образ женщины. Требования, которые выдвигались к певицам контральто, несколько отличались от тех, что обращены были к сопрано. Да, и контральто тоже должны были быть вокальными.

выстраивались как прямое соперничество вокалистов, тем более что им приходилось в рамках нотного текста, где, повторим, были прописаны только основные мелодии, импровизировать, показывая, обнаруживая владение виртуозным стилем. Так что порой то, что записывалось композитором в одну-две нотные строки, при исполнении растягивалось на 5-10 минут. Вот, не имея возможности сокрушить публику фейерверком колоратуры на сверхвысоких нотах, контральто использовала медленно разворачивающуюся и богатую оттенками драматургию многослегованных фраз, охватывающих от полутора до двух, двух с половиной и даже трех октав. И отсюда особое требование к дыханию, тому дыханию, которое дает на меццо воче длительность и устойчивость звукового потока. Отметим, что добиться этого при полной яростной атаке звука и приходе вверх, как это делали сопрано, легче, нежели чем при пении в полголоса. Между прочим, широкий звук на форте, смело двигающийся и даже слегка агрессивно двигающийся к верхним нотам с опорой на ровный воздушный стол без перемены дыхания, именно это приводило к раннему износу и старению сопрано XVIII века и вообще голосов. Все это, конечно, зависит от природы, но тем не менее, сравнительно рано при такой манере пения звуковая волна начнет раскачиваться, становясь эстетически недопустимой. Однако от контральто подобных затрат не требовалось. Зато особое внимание уделялось качеству тембра, который прежде всего должен был оставаться однородным по всему диапазону, затем иметь ярко выраженную индивидуальность и богатство оттенков. И, конечно, певицы контральто должны были уметь носить мужской костюм, воплощая идеальный мужской образ своего времени. Это, конечно, странно, но в придворном искусстве героического, полного войн и сражений XVIII века идеалом таким был вовсе не воин-герой, а, так сказать, фарфоровый юноша, в котором изящество скрадывает мужественность, который полон чувственной рефлексии и нежного томления, и в котором отроческая миловидность подчеркивается театральной условностью. Вот таковы парадоксы времени. Вообще, к внешности контральто предъявлялось куда больше требований, чем к их коллегам сопрано. Публика, скажем, иронизировала, но вполне оставалось снисходительной к грузности страда, говоря о том, что она слон, проглотивший соловья. Но публика вовсе не желала проявлять подобного снисхождения к начавшей полнеть мадам Робинсон. Конечно, неумолимое время, постоянно повышающее уровень камертона, оно сказалось на контральто самым удручающим образом. Собственно, настоящие контральто, они словно мамонты, словно профундовые басы, словно сама эстетика бельканто, они вымерли. Смертельный удар по контральто был нанесен, конечно, композиторами XX века, предпочитавших писать для крикливых сопрано, причем на запредельно высоких диапазонах. Тем не менее, XX век благодаря звукозаписям дал возможность сохранить интерпретацию музыки эпохи европейского абсолютизма в исполнении певиц, природные качества

и культура которых позволили им, пусть и не в совершенстве, которое, как известно, недостижимо, весьма уверенно и достойно выступить в операх XVIII века и в ипостасях контральта. Это и Лючия Валентини Терранни, и Евгения Забруева, и Елизавета Антонова, или, к примеру, Джанет Беккер, исполнившая в лондонском Ковенгардене в 1982 году партию Орфея в опере великого предшественника гениального Моцарта Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей и Эвридика».

0: Блистательно лукавый, красочно-театральный мир барокко сдавал свои позиции под натиском просвещения. Вместе с барокко постепенно уходила в прошлое эстетика чистого бельканто и тех уникальных вокальных инструментов, которые были порождены ею и полностью соответствовали требованиям стиля, требованиям запредельно высоким. Агония началась, когда разразилась подготовленная всем ходом истории послевозрожденческой эпохи французская буржуазная революция. Ну, а новое время потребует и новых, так сказать, песен, и новых голосов. Мы надеемся, что сегодняшняя наша встреча прошла не без пользы. Мы надеемся, что вы не скучали. Всего вам доброго. До свидания, до новых встреч, и да храни вас Господь.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы завершаем чтение доклада протоиерея Александра Меня «Человек библейской аксиологии». Этот доклад был произнесен отцом Александром на советско-американском симпозиуме, посвященном правам и достоинству человека в христианстве и иудаизме. Среди современных библейских комментаторов принято считать, что символическая картина вторжения в мир греха не исчерпывается сказанием об Адаме-первочеловеке. Она включает в себя историю первого брутоубийства, растления земли перед потопом и сооружения Вавилонской башни. Таким образом, перед нами как бы драма в четырех актах. Каков смысл первого сказания? Его интерпретация зависит от того, как трактуется образ древа познания добра и зла. Мы не будем перечислять здесь всех концепций, остановимся лишь на одной. Прежде всего, древо – это широко распространенный в древней эмблематике символ Вселенной, мироздания в целом. Когда Библия называет древо «Эцхадаат тоф вера» – древом познания добра и зла, она имеет в виду не столько нравственные категории, сколько полярные свойства природы – полезное и вредное, добротное и опасное, по типу «янь и инь» в китайской метакосмологии. Вот почему словосочетание «тоф вера» – «добро и зло» является идиомой, соответствующей выражению «все на свете». Можно ли в таком случае интерпретировать образ древа как символ познания мира, чуть ли не науки? Не окажется ли тогда, что Бог, наделив человека разумом, сам же закрыл для него путь к использованию этого дара? Недоумение разрешается, если учесть полисемантичность слова «даат» – «познание». Современная мысль привыкла отождествлять познание с интеллектуальной деятельностью, с рациональным постижением природы вещей. Между тем, в семитических языках слово «познание» имеет иной оттенок. Оно означает обладание и любовь, влечение и умение. Его прилагают и к супружеским отношениям, и к владению мастерством. В свете такого понимания текста посягательство человека на плоды древа познания и добра и зла можно истолковать как стремление обладать, владеть миром. Но не вступает ли тогда запрет вкушать от древа в противоречие с царственным положением человека, с его достоинством? И как тогда понять заповедь, данную первому человеку, который был поставлен охранять и возделывать сад Эдема? Ведь подобная трудовая деятельность есть тоже проявление власти над природой. Ответ, по-видимому, заключается в том, что запретное древо символизирует власть автономную, независимую от Творца, власть, которую человек пытается реализовать вопреки ему, только в своих корыстных целях. Поучительный в связи с этим диалог между женщиной и змеем. Искуситель начинает с того, что осторожно и незаметно подрывает в ней доверие к Богу, а затем говорит, что если люди вкусят от добра, от дерева, то они будут как боги, элогим. Тонкость его лжи усугубляется еще тем, что человек вовсе не примитивная тварь, которая возмечтала о неподобающем ей месте. Библейское учение признает не только богоподобие человека, но и его обожение, теозис, или, если употребить патристический термин. В 81-м псалме Создатель говорит людям: «Вы боги, Элогим, и сыны Всевышнего». На эти слова ссылается и Христос. В 8-м псалме сказано: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, Элогим, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Чем же отличаются слова псалмопевца от посулов змеи? По-видимому, тем, что змей предлагал людям осуществить свои возможности помимо Бога, превратив свое богоподобие в орудие мятежа. В результате первый человек лишается близости с Творцом, покидает пределы сада Божия. Можно сказать, что в грехопадении проявилась та тенденция, которая присуща психологии магизма, ведь захватить в свои руки все силы мира и автономно управлять ими и есть цель всякой магии. Нечто сходное находим мы в сказании о Каине и Авеле. По какой-то сокровенной причине Бог принимает жертву Авеля, а жертву Каина отвергает. И тогда отвергнутый устраняет, убивает соперника, рассчитывая, что таким путем, оставшись один, вырвет у Бога его дары. Примечательно, что в книге Бытия основы цивилизации закладывают именно потомки Каина. Хотя сама цивилизация в принципе не осуждается, Библия дает понять, что в ней с самого начала прорастали семена греха. Предпотопная ситуация символизируется брачным союзом между людьми и сынами Божьими, сверхчеловеческими существами. Если же мы вспомним, что в библейских иносказаниях брак часто означает религиозный завет, то будем вправе заключить, что речь здесь идет о начале язычества. Знаменательно, что в Мидраше книги Еноха это сказание истолковано в том смысле, что сыны Божии научили людей магии.
К антропологической теме относятся и сказания о потопе. Поскольку люди изменили своему призванию, извратили свои пути, вся природа как бы лишается своей ценности и отброшена в первозданное состояние водного хаоса. Пролог «Бытия» завершает сказание о башне, вершина которой должна была достичь неба. Согласно контексту, она предназначалась служить ориентиром на бескрайних равнинах, что помогло бы укрепить человеческое единство. И опять-таки это делается автономно, помимо Бога. А то, что Бог вынужден был сойти, чтобы рассмотреть башню, указывает на ничтожность горделивого замысла строителей. В каждом из четырех актов драмы грехопадения присутствует один существенный момент. Хотя человек и пожинает горькие плоды своего мятежа, Бог сохраняет его для будущего. Не погибают ни Адам, ни Каин. В катастрофе потопа спасается род Ноя. Строители башни не исчезают, а лишь рассеиваются по лицу земли. Это свидетельствует о ценности человека во вселенских замыслах предвечного. Среди массы тех, кто сказал Богу «нет», постоянно отыскивается меньшинство, говорящее ему «да». На этом построена одна из осевых тем Библии, тема Завета. Она составляет ядро библейской сотериологии, которая необыкновенно важна для понимания антропологической аксиологии Писания. Бог может спасти человека от зла и греха лишь при его собственном участии, при наличии веры, доверия к Творцу. Такое доверие и проявил Авраам, которого апостол Павел называл отцом верующих. Сотериология Библии тесно связана с проблемой личности. Хотя завет заключается через отдельных людей, Ноя, Авраама, Моисея и других, долгое время он относился к человечеству или к группе людей. Это перекликается с обилием в Ветхом Завете эпонимом и так называемых корпоративных личностей по термину Генри Робинсона. Вопрос о личном посмертном воздаянии не возникает в течение всего допленного периода. Сотериология распространяется главным образом на род, этнос, потомков. Лишь постепенно, по мере роста личностного самосознания, подобный коллективизм перестает удовлетворять. Рубежом нового этапа библейского откровения можно назвать книгу Иова. Она говорит о ценности и судьбе личности. По-видимому, в корне не правы те комментаторы, которые пытались представить Иова корпоративным персонажем, олицетворением страждущего Израиля. В таком случае оставалась бы надежда на улучшение участи народа в грядущем. К тому же Иов и родом не израильтянин. Книга Иова, напротив, сосредоточена на трагичности бытия отдельного человека, жизнь которого коротка и эфемерна. И только после духовного кризиса, отраженного в споре Иова с Богом, ветхозаветному человеку дается откровение о всеобщем восстании из мертвых в апокалипсисе Исаии, книге Даниила и второй Маковейской книге. Однако такое соответствие между динамикой библейского учения и развитием самосознания личности не должно вести к мысли, будто само откровение обусловлено психологической динамикой. Принцип ценности личностного начала заложен в доктрине о человеке как образе и подобии Божьем. Мировые религии, такие как брахманизм, буддизм, теология досократиков, воспринимали абсолют либо пантеистически, либо апофатически. Только Библия учит о Боге живом, как о личности. Мы оставляем в стороне политеизм, где боги – существа человекоподобны. Сущий в библейском учении столь же непостижим и иноприроден твари, как и абсолют греко-индийской метафизики, но одновременно он конкретен и личностен. В связи с этим обращает на себя внимание теологический парадокс Писания. Тот, кто превыше твари, кого даже запрещено изображать, часто наделяется в Библии чертами антропоморфизма, причем это есть и в самых поздних пластах Писания. Почему же составители канона, вполне отдававшие в себе отчет в том, что Бог не имеет ушей, очей, рук, оставили, однако, без редактуры многочисленные антропоморфические пассажи? Очевидно, что в данном случае главной их целью было подчеркнуть иконописным способом личностный характер трансцендентного божества. А если так, то личностное начало в человеке, образа сущего, обретает онтологическую основу и высшую ценность. Это подтверждается на практике личностным характером творчества и любви, мысли и волевых решений человека. Но, как и все в сфере образа и подобия, личностное начало присуще людям не столько в виде данности, сколько как заданность. Поэтому и новые уровни откровения постигаются и раскрываются по мере роста личностного самосознания. Высшей точкой учения о ценности личности достигает в Евангелии и во всем Новом Завете. Христос говорит о спасении каждого. Любой из малых сих дорог Богу. Он – их любящий отец, к которому они должны относиться с детским доверием. Об этом говорит интимное обращение Авва. Драгоценна молитва при закрытых дверях, когда душа один на один обращается к Отцу. Промысл Божий объемлет всю природу, но неизмеримо большей степени он направлен на человека, на личность.
Евангелие сравнивает Бога Спасителя с заботливым пастухом, который оставляет 99 овец и идет разыскивать одну пропавшую. Вопреки мнению Бубера, Новый Завет подразумевает веру общины и ценность ее в истории спасения. Но община, церковь, не поглощает личности, а сохраняет ее высокое богосыновнее достоинство. Новый Завет приемлет ветхозаветные учения о потенциальной власти человека над тварью. Христос учит возможности для верующих господствовать над природными стихиями и побеждать силы зла. «Даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражию», — говорит он апостолам. Однако он добавляет, что эта власть важна не сама по себе, а как свидетельство единения людей со своим Творцом. Человек, согласно святому Луке, является сыном Создателя. В речи перед Афинским Ареопагом апостол Павел говорит о родстве людей с Творцом, приводя при этом слова языческого поэта. Можно ли считать, что Новый Завет таким образом отказывается от ветхозаветной идеи трансцендентности сущего? Против этого свидетельствует хотя бы тот факт, что в христианской мысли апофатический аспект богословия прочно утвердился на Востоке и на Западе. Однако вспомним, что и Ветхий Завет знает особые формы откровения, когда неприступный становится имманентным твари в образе кого-то, славы и в других теофаниях. Для Нового Завета высшей теофанией является Иисус Назарянин. «Бога не видел никто никогда, — говорит евангелист Иоанн, — единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Божественная сверхличность воплощается в личности человеческой. Согласно апостолу Павлу, Иисус стал новым Адамом, главой возрождающегося человечества. Но свершилось это благодаря тому, что в отличие от древнего Адама, Иисус как человек всецело отдал себя воле Отца. Тайное воплощение возносит Адамов род на безмерную высоту, ставит перед ним абсолютные цели. В послании к евреям сказано, что в лице Иисуса Бог эсхатологически подчинил тварь человеку, именно ему, а не ангелам. Он покорил будущую вселенную. Одновременно с соборным, корпоративным возвышением сынов Адама мы находим в Новом Завете глубоко личностный аспект сотериологии. Апостол Павел, свидетельствуя о своем внутреннем опыте единства с Богом через Христа, указывает путь веры для христианина. В вере он обретает отождествление с Ним, с Его жизнью, страданиями, смертью и воскресением. Перекидывается таинственный мост над бездной, отделяющий абсолютную реальность от тварной. Такое онтологическое, личное и соборное вознесение человека есть неотвлеченная метафизика и не только область индивидуального мистицизма. Оно позволяет найти вечное обоснование альтруистической этики, сделать ее активной и действенной. Можно сказать, что цель христианства – новая тварь, вера, действующая любовью. Библейская антропологическая аксиология не идеализирует человека в его эмпирическом падшем состоянии и не унижает его. И в Ветхом, и в Новом Заветах мы находим немало суровых слов, изобличающих темные стороны человеческого существа. Но там же мы находим его апофеоз. Перефразируя известные слова Альберта Швейцера, можно сказать, что Библия, направляя наши мысли на идеал человечности, учит благоговению перед человеком, вернее, перед тем идеалом, который заключен в его богоподобии. На это был ориентирован ранний христианский гуманизм. Секулярный же гуманизм, напротив, сначала непомерно возвысив человека, низвел его потом до разряда мыслящего животного, существа, всецело подчиненного элементарным влечениям и грубым страстям. Таким он предстает уже в антропологии Макиавелли и Гоббса. Падший человек был объявлен нормой. К чему это привело? Мы, люди 20-го столетия, узнали на своем горьком опыте. Человек потерял самого себя. И не пришло ли теперь время, пока не поздно, начать новый поиск утраченных духовных ценностей? В эфире радио «Град Петров» прозвучал текст доклада протоиерея Александра Меня «Человек библейской аксиологии». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.

прозвучал 120-й псалом композитора Порфирия Мироносецкого в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приези и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Си на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме иси, во еже утреннего ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечеся,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо отдел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 210-е зачало послания к Галатам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знайте, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?
0: Послушайте 26-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 6 главы.
2: В то время понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. И они, увидевши его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались, и тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Геннесарецкую и пристали к берегу.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 6 главы Евангелия от Марка, где повествуется о том, как Господь понудил учеников своих войти в лодку и отправиться на другую сторону Галилейского озера в Вифсаиду. Причем ученики отправились, а Господь остался с народом и, отпустив народ, пошел на гору помолиться. А потом, когда лодка была посреди моря, он увидел учеников бедствующих, потому что был противный ветер и была сильная волна, и они оказались в бедственном положении, и пошел к ним по морю. Вот давайте немножко задумаемся вот о чем. Во-первых, понудил учеников войти в лодку. Блаженный Августин, рассуждая об этом месте из Священного Писания, обратил внимание на вот это слово «понуждать». То есть иногда для спасения людей полезно употребить некоторую силу. Правда, к сожалению, потом в западной интерпретации это дало основание для, скажем так, силовых действий инквизиции. Православная церковь такого никогда не одобряла. Но, с другой стороны, иногда нужно проявлять в жизни большую настойчивость и убедительность, потому что лодка — или корабль, в Священном Писании, в христианской традиции, это символ Церкви, стоит немножко подталкивать тех, кто рядом с нами, приходить в церковь, потому что это путь спасения. Но, кажется, вот ученики отправились по пути спасения, но оказались в бедствии. Почему же так? И вот на этот вопрос есть два ответа. Первый из них заключается в том, что мы, люди, часто, даже оказавшись в церкви, начинаем надеяться на себя, на свои силы, на свой разум, как бы забывая, что вообще в церкви, да и вообще в нашей жизни, в жизни верующих людей, действует Бог, и нужно в жизни оставлять место для действия Божественного. И поэтому, с одной стороны, нужно действовать так, как будто все зависит от тебя, с другой стороны, молиться так, как если бы все зависело от Бога, потому что и то, и другое справедливо. И вот когда ученики делали все, что было в их силах, по-человечески, но все равно оказались в бедственном положении, они не надеялись на помощь, но она пришла к ним неожиданно и пришла по воде, как по суху. Господь пришел к ним таким чудесным образом. Ученики, увидев его идущего по морю, подумали, что это призрак, даже закричали. Но он заговорил с ними, ободрил, сказал: «Не бойтесь, это я. Господь может прийти к вам или послать свою помощь даже тогда, когда по человеческому разуму рассчитывать не на что. И даже когда такие мысли возникают, ну как даже Бог может мне помочь? А вот так вот. Если надо, даже по воде придет. Только главное — уповать и не отчаиваться». А далее произошло чудо. Господь входит в лодку, символ. Христос соединяется с церковью. Христос берет управление церкви в свои руки, тогда, когда человеки понимают, что это невозможно. Такой символ. И море утихает. Море — это символ жизни. Жизнь не только не вечной, а нашей, временной, метущейся. И церковь идет по этому бурному житейскому морю к своей цели. И когда море пытается уничтожить церковь, этот мир пытается уничтожить церковь Божию, если нужно, даже чудесная сила Божия появляется. А какова вторая причина, почему началось волнение? Следующий отрывок из Священного Писания, который будет читаться в церкви завтра, будет посвящен тому, как Господь исцелил болящих в земле Генесарецкой. Давайте подумаем вот о чем. Каково было им, людям, которые много лет были в болезни, много лет страдали. И вот Господь к ним идет. Господь идет к ним, чтобы исцелить их со своими учениками. И вот силы зла делают все, чтобы остановить действие Божественное. Но Господь преодолевает это. Ученики же сами по себе не могут преодолеть. Но когда Господь с ними, то они тоже преодолевают это бурное море и оказываются там, куда Господь их привел. Знали ли они, зачем Он понудил войти их в корабль? Знали ли они, свидетелями каких чудес им предстоит быть? Хоть и предстояло пройти через опасность, но благодаря этому увидеть великую славу Божию, а потом еще в итоге и людям помочь, людям страждущим, болящим, которым надеяться было уже не на что. Но Господь пришел и исцелил их. Здесь мы видим очень глубокую мысль. Произведение.

0: Путь вас поддержит и вам поможет. Будем же мы, братья и сестры, настойчивы в делании дел Божиих, дел добрых, какие бы сложности ни пришлось благодаря этому испытать. Господь вам явит и силу, и помощь, и чудеса. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: В исполнении камерного хора Лиги Артис под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение Божественной Литургии «Заповеди Блаженства» композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 11 сентября, 29 августа по старому стилю, Православная Церковь вспоминает усекновение главы пророка, предтечи Крестителя Господня Иоанна. В этот день установлен строгий пост –

0: Святитель Феофан Затворник в XIX веке писал в толковании евангельского чтения на этот день. «Дошел слух о делах Господа до Ирода. Он при этом тотчас и заключил, это Иоанн воскрес. Мало ли что можно было при этом подумать. А между тем он ни о ком не подумал, как только об Иоанне. Кто же это дал такое направление его мыслям? Совесть. От нее не спрячешь бессовестных дел, суда ее ничем нельзя поправить». Обезглавливая Иоанна, Ирод присваивал себе право на то, и другие не отрицали такого права, а совесть заговорила свое, и речей ее не мог он ничем заглушить. Вот ему и видится Иоанн. Сколько знаем мы подобных сказаний, что совесть преследует грешника и живописует ему предмет и дело греха так, что он видит их даже вне. Стало быть, есть в нас голос, который мы должны признать не нашим голосом. Чьим же? Божиим. От кого естество наше, от того и голос. Если он Божий, то должно его слушать, ибо тварь не смеет поперечить Творцу. Голос этот говорит, что есть Бог, что мы от него состоим в полной зависимости, и потому не можем не питать в себе благоговейного страха Божия. Имея же его, мы должны исполнять волю Божию, которую совесть и указывает. Все это составляет Слово Божие, написанное в естестве нашем, читаемое и предлагаемое нам. И мы видим, что люди всех времен и всех стран слышат это Слово и внимают ему. Повсюду веруют в Бога, повсюду слушают совесть и чают будущей жизни. Это только ныне как-то в моду вошло не признавать этих истин. Так поступают натуралисты, по-русски естественники. Значит, естественники проповедуют противоестественное учение. В церковном календаре на сегодняшний день прозвучит рассказ об усекновении главы святого Иоанна Крестителя. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: О мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве Христовом повествуют евангелисты Матфей и Марк. После крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, правителем Галилеи. Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь равийского царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. В день своего рождения Ирод устроил богатый пир. Дочь Иродиады Соломия плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она не попросит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица, по совету своей матери Иродиады, просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Соломии. По преданию, уста мертвой главы проповедника покаяния еще раз открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Соломия взяла блюдо с главой Иоанна Крестителя и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала его святую главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена дома правителя Иродова Хузы, погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был собственный участок земли. Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершилось злодеяние. После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал править еще некоторое время. Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему связанного Иисуса Христа, над которым он насмехался. Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Соломией еще при их земной жизни. Соломия, переходя зимой реку Сикорис, провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова ее находилась над льдом. Подобно тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая, производила беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ее шеи. Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу святого Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери двинул войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу римского императора Кая Калигулы и был вместе с Родиадой сослан в Галлию, а потом в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. В этот день церковь совершает поминовение воинов на поле брани убиенных, установленное в 1769 году во время войны России с Турцией и Польшей.

в исполнении болгарского национального хора «Святослав Обретенов» прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Петра Ильича Чайковского.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В епархии почтили память жертв блокады. В Санкт-Петербургской духовной академии пройдет дискуссия о церковных медиа. Об этих и других событиях более подробно. 85-ю годовщину начала блокады Ленинграда 8 сентября делегация Санкт-Петербургской епархии во главе с епископом Кронштадтским Вениамином приняла участие в церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище. Венки возложили губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, владыка Вениамин, главы религиозных конфессий, представители ветеранских организаций, молодежных и патриотических объединений, участники СВО. Венок от имени президента России возложил полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. У монумента «Мать Родина» священнослужители пропели вечную память защитникам города и жертвам блокады. К памятнику был возложен венок из белых цветов в форме креста. Также были возложены цветы к вечному огню. На мемориале развернута планшетная выставка с репродукциями работ художников, посвященных подвигу жителей осажденного города. Церемония завершилась прохождением роты почетного караула и военного оркестра. 8 сентября благочинный Красносельского округа протоиерей Михаил Подолей и духовенство епархии по приглашению районной администрации приняли участие в церемонии возложения цветов к триумфальной арке Победы на площади Воинской славы в Красном селе. Также цветы возложили депутаты Государственной думы и Законодательного собрания, глава администрации района Ольга Акацевич, представители органов власти, общественных организаций и школьники. 8 сентября возле храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте состоялась молодежная акция «Свеча памяти блокады», посвященная 85-летию начала блокады Ленинграда. 60 молодых людей и девушек собрались у храма-памятника, построенного на том месте, где в 1941-43 годах хоронили умерших от голода ленинградцев. В акции приняли участие курсанты Военно-космической академии имени Можайского, молодежные клубы и скаутские отряды, блокадники, представители общественных организаций, прихожане и жители Красногвардейского района. Литию у стен храма совершил настоятель иерей Алексей Магазинков в сослужении диакона Анатолия Головацкого. Участники зажгли лампады, которые образовали число 85. Специалисты по работе с молодежью центра «Точка» исполнили военные песни и прочитали стихи. Чтение фрагментов дневника Тани Савичевой сопровождалось ударами в большой колокол. Были возложены цветы к закладному камню блокадного храма. Храм Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте заложен в 1996 году в память о жертвах блокады. В алтарную стену вложены кирпичи с именами погибших от голода ленинградцев. Храм освящен 8 сентября 2001 года митрополитом Владимиром Котляровым. 9 сентября директор воскресной школы храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах иерей Дмитрий Карандей прочитал лекцию «Святой Александр Невский, защитник Руси и небесный покровитель Санкт-Петербурга». Мероприятие состоялось в Центральной библиотеке Приморского района имени Михаила Салтыкова-Щедрина в преддверии празднования перенесения мощей святого князя. Лектор, в частности, отметил, что благодаря военным и дипломатическим усилиям князя Русь была защищена от угроз Запада и Востока. Каждое важное дело князь Александр Невский начинал с молитвы и церковного благословения. Многие его родные и потомки также прославлены в лике святых, что говорит о глубокой вере всей семьи, отметил иерей Дмитрий Карандей. В завершение отец Дмитрий пригласил слушателей присоединиться к общегородскому крестному ходу 12 сентября. 10 и 11 сентября в просветительском центре Федоровского собора пройдут семинары цикла «Актуальные вопросы миссионерского служения», организованные епархиальным миссионерским отделом. 10 сентября спикером выступит руководитель Московского миссионерского общества во имя мученика Николая Варжанского, член комиссии по церковной реабилитации лиц, отпавших от православия, при епархиальном совете Москвы Дмитрий Захаркин. 11 сентября встречу «Миссия в общественном пространстве» проведут представители православного миссионерского общества во имя святителя Иннокентия Московского. На семинаре состоится показ и обсуждение документального фильма «Оружие правды», посвященного мученику Николаю Варжанскому. Начало в 19 часов. Храм святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Стрельне приглашает 13 сентября на День народных традиций Стрельны, приуроченный к осеннему престольному празднику храма. Торжества начнутся в 10 часов утра с праздничного богослужения, в 12 часов состоится крестный ход. В 13:00 начнется концертная программа. С 13 до 15 часов будут работать ярмарка и ремесленные ряды. На ярмарке можно будет приобрести угощение, а также принести собственные соленья, варенье, выращенный урожай и другие домашние лакомства. Для любителей прикладного творчества подготовлены мастер-классы в кузнечной мастерской по витражной росписи, а также по росписи керамики и пряников. Адрес храма: поселок Стрельна, улица Заводская, дом 15. Дискуссия «Церковные медиа между шаблоном и живым словом» состоится 24 сентября в Санкт-Петербургской духовной академии в рамках 18-й международной научно-богословской конференции «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки». Встречу проведут руководитель пресс-службы академии иеромонах Хризостом Янкин и преподаватель дисциплины «Информационная деятельность православного прихода» Анна Ершова. Речь пойдет о том, что такое живой язык в церковных медиа, как говорить о вере без штампов и протокольной сухости и без потери церковной идентичности. Вход свободный по предварительной регистрации. Начало в 11 часов. Концерт «Музыка земная и небесная», посвященный 300-летию Коломяк, 120-летию храма великомученика Дмитрия Солунского и 90-летию Приморского района, состоится 19 сентября в воскресной школе храма. Прозвучит европейская музыка 17-18 веков. Вход свободный, начало в 14 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Одиннадцатое сентября – особый день церковного календаря, день воспоминания усекновения главы святого Иоанна Предтечи. День воспоминания всех мучеников, погибших за свою верность истине. В 10 часов утра начнется прямая трансляция Божественной Литургии из Спаса Преображенского собора. В этот день слушайте в нашем эфире слова и проповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина, святителей Луки Воина Ясинецкого и Дмитрия Ростовского, митрополита Сурожского Антония, на усекновение главы святого Иоанна Предтечи в 0 часов 5 минут, в 9:30, в 11:30 и в 13 часов. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Германия – страна великой культуры. Мы знаем также, что ее коренные жители – в основном протестанты и католики. А существует ли сегодня на немецкой земле православие? О ее многочисленных православных приходах и пойдет речь в цикле передач «Незнакомая Германия». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня моя передача посвящена храму-памятнику святого Александра Невского в Потсдаме, о котором расскажет протодиакон отец Даниил Коляда. Но перед этим давайте прослушаем отрывок из монографии «История русской православной церкви в Потсдаме с 18 по 21 век», которая была написана настоятелем Свято-Александро-Невской церкви в Потсдаме Анатолием Колядой. После защиты этой диссертации отцу Анатолию была присвоена степень кандидата богословия. Соприкосновение с почти трехвековой историей православия в немецком городе Потсдаме вызвало стремление глубже изучить ее, понять ее значение как в судьбе отдельного человека, так и в жизни церкви в целом. Учеба в духовной академии, знакомство с русскими и немецкими архивными материалами сделали возможным на научном уровне провести исследовательскую работу по изучению истории Русской Православной Церкви в Потсдаме. На примере жизни потсдамских православных приходов мне хотелось показать спасительную миссию Православной Церкви Христовой в инославном государстве, которая на протяжении трех веков реализовывалась в духовном окормлении русских солдат, а впоследствии привела к постоянному духовному источнику, из которого и сегодня православные местные немецкие граждане черпают живую воду. Появление в XVIII и XIX веках русских православных заграничных церквей, в частности и в Германии, мы обязаны в первую очередь дипломатическим и родственным связям между российским и прусским дворами. Это были, как правило, церкви либо при дипломатических миссиях и посольствах, либо домовые для членов российской императорской семьи. В конце XIX века усилиями протоиерея Алексея Мальцева были устроены церкви для многочисленных русских, приезжавших на курорты Германии. Одним из немногих исключений из этого правила был Потсдам, где история православной церкви начинается в начале XVIII века и связана с присылкой Петром I из России на службу прусскому королю Фридриху Вильгельму I солдат высокого роста, большая часть которых находилась в гарнизонном городе Потсдаме. Для их духовного окормления в городе по приказу короля и за счет королевской казны было построено двухэтажное здание, в котором была устроена православная церковь, освященная в 1734 году во имя праведного Симеона Богоприимца и святой пророчицы Анны. Церковь просуществовала до 1750 года. Военно-политический союз России и Пруссии в освободительной войне против Наполеона, тесные родственные связи между двумя дворами были причинами, вызвавшими строительство второй в истории Потсдама православной церкви, старейшего в Западной Европе православного храма, церкви святого благоверного князя Александра Невского. Храм был возведен в 1829 году по инициативе и на средства прусского короля Фридриха Вильгельма III как часть русской колонии Александровка, построенной для русских военных певчих. Первого гвардейского прусского пехотного полка в память российского императора Александра I и дружественного союза с ним. Настоятель храма святого Александра Невского, отец Анатолий, благословил меня взять интервью у протодиакона отца Даниила. К сожалению, в связи с ограничениями, вызванными пандемией, мы провели нашу беседу по телефону. Здравствуйте, отец Даниил.
1: Добрый день.
0: Вы служите в храме памятника на исторической территории русской колонии Александровка. Каким был ваш путь служения в этом храме?
1: Я приехал в Германию вместе с моим отцом, который был направлен настоятелем в этот храм в 1986 году. То есть с тех пор я в этом храме сначала прислуживал, потом был рукоположен, сначала пострижен в чтеца, диакона, и потом в 2004 году был рукоположен в диакон.
0: Готовясь к нашему интервью, я интернете посмотрела ваши биографии, у вас такая наследственная любовь к математике. Ваш отец, отец Анатолий, который является настоятелем этого храма, и вы получили также и светское образование.
1: Мой отец физик, а я уже информатик. Схожие инновационные науки, но немного другие направления. Но то, что мы получили сначала светское образование, это да, факт, который нас объединяет.
0: Вас также объединяет и духовное служение. Вы преемственно служите в этом храме. И подьякон тоже из вашей фамилии.
1: И подьякон, да, это мой брат Сергей. Он дальше помогает нам в служении.
0: После обучения Московской духовной семинарии вы сразу стали служить? Или сначала вы начали служить, а потом уже получили духовное образование?
1: Я был сначала рукоположен, и потом поступил Сергей Посад.
0: Я нашла статью, где написано, что русские православные церкви существуют в Германии более 300 лет. И первый русский приход, по данным богослова Андрея Головня, возник уже в Кёнигсберге. Это так?
1: Тогда еще на территории Пруссии, может быть, в Кёнигсберге. Но я знаю, что в Потсдаме первый приход еще был в 18 столетии, то есть 1734 первый приход, потому что когда Петр I ездил в Голландию, он по пути останавливался у короля Фридриха Вильгельма I и подарил ему своих солдат, так называемых гренадеров, которые потом составили костяк вот этих гренадеров Потсдамского города Гарнизона, и для них был прислан священник. Это все можно прочитать в работе моего отца. Он в Сергиевом Посаде защитился на кандидатов в богословие как раз по истории Русской Православной Церкви в Потсдаме.
0: Очень многое, оказывается, связывает Потсдам и прусскую землю с Санкт-Петербургом. Оказывается, что во время посещения Петром I Пруссии ему очень понравился замечательный янтарный кабинет, который был потом и подарен Петру I.
1: Да, эта история также имела место быть.
0: Вернемся к вашему служению в церкви. Вы посещали русские приходы? Когда вы приехали, вы еще были молодым человеком, да?
1: 12 лет. Мы из семьи потомственных священников. У нас очень много родни служат и в России, и в Белоруссии, в частности. И у меня много родственников, которые служат. Саня, двоюродных братьев, родных. Дяди и сестры замужем за священником. Естественно, в любой момент, когда мы приезжаем в Россию или в Белоруссию, мы сослужим вместе, и я вижу, как живет и Русская Православная Церковь и в России, и в Беларуси, участвует там тоже в богослужениях. Даже в то время, когда я еще находились, мы здесь с железным занавесом при Советском Союзе, каждый отпуск я проводил в России и в Белоруссии.
0: А можете ли вы сказать, чем отличаются, допустим, вот приходы российские, белорусские от прихода, в котором вы сейчас служите?
1: Сейчас, на данный момент, в первую очередь, наверное, все-таки численностью и вовлеченностью людей в общинную жизнь. Потому что тут все-таки мы диаспора русскоязычных прихожан, которая является, так сказать, каким-то не очень родным для немецкого общества явлением. Историческим, да, но сейчас в основном наши прихожане – это бывшие люди, которые переехали из Советского Союза или там уже здесь выросли, но у них родители из Советского Союза или России. Потому что мигрантов первой волны, вот после революции и гражданской войны, осталось очень мало, и они уже старенькие, поэтому их единицы насчитывают. А в России, естественно, это, ну, привилегирующая церковь, которая посещается, и это считается традицией уже, традиционная религия.
0: Могли бы вы немного рассказать о самом храме-памятнике, в котором вы служите? Это очень интересный сам исторический феномен, его возникновение.
1: Интересно то, что его построили не русские цари, не там какие-то меценаты, которые здесь отдыхали в Германии и для своих родственников построили храмы, чтобы они там окормлялись. А это построил прусский царь Фридрих Вильгельм III. И он это построил в честь своей дружбы с царем Александром I, с которым они вместе воевали против Наполеона. Сначала он, конечно, был на стороне Наполеона, но потом ситуация изменилась. Они воевали против Наполеона, и там в первой стадии этой войны он взял в плен некоторых русских солдат, и когда они победили Наполеона, Александр I этих солдат им подарил. Он из этих солдат выбрал 12 человек, которые хорошо пели. Когда Александр I умер, он назвал площадь в центре Берлина Александерплац, знаменитую в честь царя Александра, и построил вот Александровку. А так как русская деревня не могла быть без храма, построил потом еще на горке Капленберг наш храм. Еще примечательно, что царь Николай I был женат дочери русского короля Фридришка Вильгельма Фриция, принцесса Шарлотта, которая потом стала русской царицей. Эта связь, так сказать, послужила тем, что он попросил своих королевских садовников, своих архитекторов разработать план и попросил также планы из Петербурга для храма, который ему прислал знаменитый архитектор Стасов. По этим планам из Петербурга был построен наш храм.
0: Интересно, что это замечательное поселение, русская колония, образец ее также находился в Павловске. Там было тоже такое образцовое военное поселение, которое еще Александр I замыслил. То есть воплотился он здесь, в Потсдаме, эта колония Александровка.
1: Там была эта деревня, просто она не сохранилась. А вот в Германии такая деревня сохранилась, как она была задумана. Это, да, интересно.
0: И так же, как Десятинная церковь в Киеве, которую строил Стасов, и по проекту которого, по чертежам, потом выстроен был ваш храм. Она тоже не сохранилась, да, в Киеве, а вот в Потсдаме,
1: да,
0: стоит.
1: К сожалению, да, ее разрушили во время Второй мировой войны. Ну, у нас осталась, так сказать, уменьшенная копия этой церкви.
0: Практически вся утварь, иконостас, иконы, ордена и медали, которые получали солдаты, которые служили и во время французского похода, и в русской гвардии, и в немецкой, это все подарки русских царей?
1: Сам царь Николай I подарил внутреннее убранство церкви, как иконы были написаны петербургскими мастерами, профессорами школы искусств. Это у нас есть данные. И, например, в Преображенском соборе в одном притворе точно такие же иконы сейчас тоже можно увидеть в Петербурге, потому что они писались, так сказать, и для этого храма, и для притвора. Уже потом, впоследствии, люди, которые приезжали, были проездом, тоже дарили иконы там русского посольства, других людей, которые ездили в Баден-Баден на курорты.
0: У вас в церкви служили замечательные священники, в том числе и знаменитый протоиерей Алексей Мальцев, который в свое время явился инициатором создания православного Свято-Владимирского братства и также очень много сделал и для тех потомков, вот этих гренадеров в Александровке. Он там создал церковно-приходскую школу.
1: То, что он служил в Потсдаме, да, и когда он служил в Потсдаме, он уже тогда понял, что для поддержания православия в Германии надо какие-то инициативы, и он выкупил тогда участок в Тегеле для русского кладбища, и там потом усилиями Владимирского братства была построена тоже церковь, сейчас на кладбище, и там она тоже. Что интересно, что он был прислан в 1886 году, и ровно через 100 лет был прислан мой отец.
0: Замечательное совпадение. Скажите, пожалуйста, вот сам статус храма-памятника не мешает вам во время богослужения? Наверное, много экскурсантов посещает храм, или он закрыт во время богослужения, и его можно посетить уже в другое время?
1: Как любой православный храм, мы открыты для всех и не закрываем. Естественно, сейчас во время пандемии у нас все по предписанию местных властей, то есть люди должны записываться, у нас ограниченное количество может только зайти в храм, потому что храм маленький. В любое другое время он открыт для посещения любого человека, для частной молитвы. Во время богослужения до пандемии у нас, так как приход, ну, всех сразу вместить не может, то даже если туристы захотели, они могут только заглянуть и выйти, потому что храм полный обычно в воскресенье.
0: Но в основном ваши прихожане – это жители Потсдама, соседних деревень?
1: жители Потсдама и окрестностей. У нас Потсдам – это пригород Берлина, и поэтому некоторым берлинцам удобнее ездить в наш храм. И так как в Германии не так много храмов православных, к нам приезжают за 100-150 километров на службы люди.
0: У вас службы ведутся только на церковно-славянском языке, или есть же, наверное, семьи смешанные, да, где один человек говорит на немецком, другой на русском, или только ведутся службы на церковно-славянском?
1: Службы идут в основном на церковно-славянском, но некоторые ектении, Евангелие, апостол и проповедь переводятся на немецкий язык при потребности. Если мы, например, видим, что сегодня только люди, которые понимают церковнославянский, мы служим на церковнославянском. А если мы видим, что есть прихожане, которые не понимают все, то мы предлагаем им сразу перевод.
0: Как храм-памятник, он имеет статус принадлежности к русской православной церкви, это понятно, но сама земля, она тоже принадлежит русской православной церкви? Или...
1: Так как храм был построен из средств короля, то сейчас владельцем является земля Бранденбург, ну, то есть наследница прусского короля, то есть немецкое государство. Храм и земля, и окружающая территория, это все под... охраной памятников и является наследием ЮНЕСКО, было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО и поддерживается немецким государством. В 92 году к тысячелетию Потсдама храм был полностью за бюджетные средства немецкого государства отреставрирован, проведена полная санация, и нам там можно просто служить, и все внутреннее убранство, литургические сосуды и иконы, это уже принадлежит общине. Как...
0: Сама община имеет ли возможность общаться после литургии, проводить какие-то совместные трапезы, мероприятия? У вас очень маленькое помещение, и мне показалось, что нету каких-то подсобных помещений. Идет ли у вас какая-то вот работа общинная?
1: К сожалению, у нас рядом только дом настоятеля, и, естественно, он не подходит к совместному общению после литургии или проведению праздников. Мы уже несколько лет, уже почти 10 лет, добиваемся от города разрешения построить общинный центр. У нас уже совместно с городом был проведен архитектурный конкурс, и одно архитектурное бюро его выиграло. И мы этот проект думаем реализовывать. И вот сейчас с городом находимся в стадии переговоров о покупке того места, где мы это можем построить. Ну, в шаговой доступности от храма там 250 метров. К сожалению, из-за пандемии и из-за даже, можно сказать, политики немного замедлилось, потому что и спонсорские деньги не поступают так, как раньше. И помощи нет такой и со стороны властей, пока выжидающая позиция рассматривается. Но мы маленькими шажками все-таки двигаемся. Подали полтора года назад уже на запрос на разрешение на строительство, и вот сейчас юридические вопросы решаются.
0: Дай бог, чтобы это было решено скорее.
1: Собрать деньги, чтобы построить, но... так сказать, одно за другим сначала решим одну проблему, потом будем решать вторую.
0: Мы наткнулись в интервью на самое часто употребляемое в последнее время слово «пандемия». Видите ли вы конец этого испытания? Как вы к этому относитесь? Смотрите ли вы положительно, что в конце концов это испытание кончится?
1: Конечно, это уже длится слишком долго и напрягает, конечно, и нет такого живого общения. У нас... воскресная школа уже сколько месяцев общается только через компьютеры, и там встречаются перед службой, нельзя друг друга обнять, нельзя друг за друг другом побегать, и вот это все, конечно, мешает, но мы понимаем, что ситуация такова, что надо все-таки потерпеть, и мы думаем, что будем уже тогда общаться в полном объеме.
0: Отец Даниил, вам приходится работать, очевидно, по своей специальности, или вы все время отдаете только службе в храме?
1: Я еще работаю на гражданской работе, потому что ситуация в Германии такая, что не все приходы могут содержать полный штат клириков.
0: У вас маленькие дети, они уже тоже ходят в церковь? Они посещают вашу воскресную школу?
1: У меня не только маленькие дети, у меня 6 детей, и 2 уже учатся в университете, 2 в гимназии, а 2 в детских садиках. И посещали, естественно, воскресную школу, маленькие еще нет, а старшие помогают за службой. Девочки поют, мальчики читают, прислуживают, продолжают традицию.
0: Мы затронули немножко тему колонии, поселения Александров, и, конечно, я попытаюсь сделать целую передачу, потому что это очень интересная история. Но вы как-то ощущаете присутствие этой колонии, или там уже никого не осталось? Просто коротко вот такой вот рассказ о соседстве вот с этим образцовым поселением.
1: Русского в колонии сейчас только русский ресторан. А остальное все, естественно, уже давно распродано. Прямых потомках там не живет. А если они и жили, как фамилия Яблоков и Шишков, это последние, они уже полностью онемечились, они не православные, они по-русски не говорят, поэтому из русского, самого русского в русской колонии там наш храм. И плюс вот ресторан. Сейчас организовали музей русской колонии, там тоже можно интересно посмотреть о истории. Мы с ним немного сотрудничаем, но как такового тесного общения с жителями колонии у нас нет. В момент, как там жил мэр города Потсдама Ян Якобс в доме номер 8, и тогда мы ходили на его на новоселье, и было интересно, что мэр города Потсдама живет в русской колонии.
0: Это просто сейчас, это замечательно, под открытым небом музей. Самое ценное, кроме ресторана, мне кажется, это русская, действительно, аутентичная архитектура, которая осталась во всей своей красе.
1: Ну, это не совсем русская архитектура. Там хоть и дома выглядят как рубленые, а это построены обычные немецкие фахверки, то есть заложенные кирпичом деревянные каркасы, а они просто обшиты вот этим горбылем, чтобы выглядело как русская рубленная изба. Вот, например, в Никольском, которое было построено чуть раньше, колония Александровка, там еще настоящие срубы. В Александровку король решил немного сэкономить, потому что это было дороговато строить полностью из дерева, и он построил немецкие фахверки, и поэтому внутри там, ну, русская печка была, но комнаты, несущие все эти перекрытия, они уже современные на то время были.
0: Дядя Даниил, приезжайте со своими детьми к нам, мы живем в русском настоящем срубе. У меня муж немец, но не только перешел в православие, но и поставил русскую избу.
1: У нас тут есть тоже соседи, которые срубу поставили. Я себе дом построил. Нормально.
0: Это в Потсдаме?
1: Территориально считается Потсдам, но 8 километров от храма.
0: Ну, замечательно. Отец Даниил, огромное вам спасибо за беседу. Всего вам самого доброго, благодатного. Мир вашему дому и благоденствие семье вашей многочисленной и храму, и вашему служению.
1: Всегда рад. Приезжайте к нам на службу. Будем рады увидеться и очно.
0: Завершат нашу передачу слова настоятеля Свято-Александро-Невской церкви в Потсдаме, отца Анатолия, которые написаны им в заключении своего замечательного научного труда, посвященного истории Русской Православной Церкви в Потсдаме 18-21 века. Русская Православная Церковь Московской Патриархии в земле Бранденбург в лице Берлинской и Германской епархии, а следовательно и входящая в нее Потсдамская община, получили в 2004 году юридический статус корпорации публичного права. В 2006 году городские власти передали общине безвозмездно в собственность участок земли, на котором устроено православное кладбище и ведется подготовка к строительству духовного центра. Особенностью Александро-Невского храма являлась и является его принадлежность государству, на чьей территории он находится. Фактор, определивший во многом судьбу храма, Немецкие власти финансируют и проводят ремонты храма, который в 1991 году был включен в список памятников, находящихся под охраной государства, а в 1998 году под охраной ЮНЕСКО. Однако самым важным является то, что продолжается свидетельство истины среди православных христиан в Германии и, в частности, в Потсдаме. Прихожане, получая духовное кормление, могут совершенствовать себя духовно-нравственно в надежде на спасение и жизнь в вечности. Вы прослушали беседу с отцом Даниилом, протодиаконом общины Русской Православной Церкви храма-памятника святого Александра Невского в городе Потсдаме. Община относится к Московской Патриархии Берлинской епархии. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
5: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
6: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

жизненного подвига одного из величайших людей, когда-либо живших на земле, по определению самого Христа Спасителя, усекновение главы святого славного пророка и апостола, предтечи крестителя Господня Иоанна. Служитель и таинник неизреченных чудес Христовых, Иоанн был настолько велик, что Церковь хранит память о всех проявлениях его жизни, и его зачатие, и рождение, и в память его миссии крестителя Спасова собор Иоанна Предтечи на следующий день после крещения Господня, и его мученическую смерть, усекновение главы, и три обретения этой честной главы великой для мира святыни и перенесение десницы Иоанновой из Мальты в Россию. И круглый год, каждый вторник, Церковь молится и просит молитвенного предстательства перед Богом Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Все в его жизни необычно. Все – предначертание новых духовных ценностей, выходящих за рамки Ветхого Завета. Он весь и во всем предтеча того, кто есть путь, истина и жизнь на вечность, Христа Спасителя, Сына Божия. Великое предначертание жизни богодарованного младенца Иоанна и само имя были определены в предвечном совете задолго до его появления на свет, когда промысел Божий скорбями и поношениями готовил родителей его дать миру того, кто объявит об исполнении времен, о явлении Сына Божия. И назначение этой зарождающейся жизни было открыто ангелом, отцу его Иерею Захарии, еще до зачатия сына. «Жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Он будет велик пред Господом, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их и предидет пред Ним в духе и силе Илии». И свидетельство Иоанна о пришествии в мир Христа Спасителя тоже начинается до его рождения, когда, быв еще во утробе матери своей, взыграся он, младенец, в чреве ее, и ее устами возвестил миру о событии небывалом, но ожидаемом со времен древних. «И откуда мне сие, да прииде мати Господа моего ко мне?» Это была первая встреча готовившихся явиться в мир для исполнения воли Божией о спасении мира, Сына и Слова Божия, воплощенного в человечестве, и гласа Господня, возвещающего явившуюся истину. Иоанна, земного ангела и небесного человека от самого своего рождения. Они встретились, слово и глаз, на пороге жизни и разошлись в безвестность до времени, чтобы возрастать каждому для исполнения назначенной им свыше миссии. Они разошлись, чтобы снова в свое время встретиться. Иоанн Предтеча всегда будет являть Спасителя миру и свидетельствовать о нем дерзновенным гласом пророка и апостола. Иоанн Предтеча всегда будет предвозвещать миру его учение, чтобы затем отойти в безвестность мученической кончины за истину, до дна адова, чтобы и там стать предтечей Христовым. Святое Евангелие сохранило о жизни Иоанна Крестителя только то, что непосредственно было связано с жизнью Христа Спасителя, а потому сведения о нем скудны. Под кровом материнской любви возрастал к служению своему Христос. Пустыня стала матерью и отцом тому, кому надлежало стать служителем слова. И в безмолвии пустыни он готовился заговорить гласом истины в пустыне людской. И кто, как не Бог,
ангельским окормлением возрастил его, дал силу, мудрость,

0: мудрость и дерзновение Ильи. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса, а пищей его были акриды и дикий мед, свидетельствует Святое Евангелие о предтече по выходе его на служение людям. И громом прозвучало первое слово проповеди Иоанна: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Строго, но и утешительно обращается Иоанн к своим единоплеменникам. «Порождение ехиднины, сотворите же достойный плод покаяния». Грешнейший из грешнейших, и нам ныне открывается путь к спасению, к жизни. Покайтесь, только покайтесь, и живительными водами Иордана впервые омылись кающиеся во грехах люди. И как взыграло из сердца Иоанна при первой встрече Господа своего. Трепетом приник Иоанн к ногам Спасителя, явившегося на Иордане и требующего крещения. И вера его подтвердилась свыше и стала ведением, знанием. Ибо узрел Иоанн разверзшиеся небеса и увидел Духа Святаго в виде голубя, не спускающегося на Христа. Он, Иоанн, в момент крещения познал Бога Отца, свидетельствующего о Сыне, услышал глас Его. Он познал Бога Сына, явившегося во плоти, увидев и прикоснувшись к Нему, преклонив главу Христа рукою Своею. Он познал Бога Духа Святаго в виде голубини, увидев Его, сошедшего с неба. Иоанн Предтеча получил полноту ведения Бога. Сердцем восчувствовал, умом познал и глазом возвестил во всеуслышание: «Я видел и засвидетельствовал, что се есть Сын Божий, се Агнец Божий, который берет на себя грех мира, даруя миру новую жизнь. Он будет крестить вас Духом Святым». Иоанн Предтеча, вещатель, пророк трипостасного Бога, триединого Божества. И миссия его этим была выполнена. Христос вступает в свое служение, проповедует, творит чудеса и только начинает свой путь к Голгофе, ко кресту. Иоанн же Предтеча, к этому времени взятый под стражу и томящийся там за обличение беззаконного царя Ирода, отнявшего у брата своего жену его, готовится к своему исходу, и дни его сочтены. Он и в смерти опять должен предварить Христа. Но зачем, ради чего такая трагическая, нелепая и бессмысленная по человеческому воззрению смерть? Беззаконный царь в окружении еще более беззаконных жен, порождение дьявольское, где ложь и лицемерие, распутство и злоба, все сплелось в восстании на правду, на чистоту, на Бога, сплелось и вылилось в пир, захлебнувшийся сначала вином, а потом и праведной кровью. И один против целого океана этого зла праведник-пророк, чье житие непорочно и предшествие честно. Иоанн, проповедник покаяния и обличитель соблазна. «Не должно иметь тебе жену Филиппа, брата твоего», звучит грозное обличение пустынника, почитаемого пророка, развратному властелину и его еще более беззаконнейшей сожительнице. Это «не должно» звучало из пустыни, где подвязался пророк. Оно звучало из людской толпы, когда Иоанн вышел на проповедь. И людская молва вслед за ним повторяла: не должно нарушать закон Божий тому, кто призван его хранить. Это не должно не смогли удержать ни темничные замки, ни оковы. Не должно. Так повелел Бог. Каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. и это не должно убивать пророка, звучало в совести царя, когда злобная кровопийца, распутный Родиада, упивалась своей кровавой местью праведнику и пророку. Но что стоило Иоанну только умолкнуть, закрыть глаза на беззаконие царя, как это сделали законоучители народные, мудрецы века сего? Почему упорствовал Иоанн в своей проповеди обличения, приближая тем час своей наглой смерти, когда бесстыдные руки девицы-блудницы понесут его священную главу, еще дымящуюся кровью, на блюде среди мерзкого пира, разгула всяческих страстей и неистового пьянства, и когда дьявол в образе жены в торжестве победы своей над правдой будет колоть иглой язык, вещавший истины Божии? Почему не пожалел своей жизни Иоанн? Да потому что он – глаз Божий, глаз истины. Потому что он правды соблюл еси закон. Потому что ему должно было пресечь соблазн, развращающий тех, ради кого на землю пришел Сын Божий. Ревность по Богу снедала его и не давала молчать. И Бог потерпел беззаконное убийство своего пророка, как потерпел и смерть сына, чтобы спасти мир. Да свершится воля Божья. А Божьи люди, светильники в мире, идут сквозь сень и тень смертную за Богом, неся с собой свет истины во мраке поглощенного беззаконием мира. И правда их пророчеств, исполнившейся в мире, укрепляет веру одних людей и рождает веру в других. А правда их жизни и смерти, вещающая небесной истины, доставляет силу и обильное утешение тем, кто впредь пойдет за Богом в терпении неправд, зол и болезней от восстающих на правду Божию. И может ли теперь страдание Иоанна Предтечи сравниться с той славой, которая воссияла ему из-за гроба? «Бренный сосуд Иоанна повержен был на землю», — говорит Златоуст. «Но не мерцающий светильник его духа облистал ярким светом веры и находящихся в аде. Светильник его духа блистает и нам во тьме земной жизни сущим». Иоанн Предтеча по кончине сошел в ад, проповедовал праведникам ветхозаветным грядущее разрешение их от уз явлением Христа Спасителя. Он исшел из ада со Христом по воскресенье Христовом и сподобился многих венцов на небе, как девственник, как пустынник, как проповедник покаяния, как пророк, как Христов предтеча и креститель, и, наконец, как мученик. Обезглавленное тело праведника с честью погребли его ученики близ Самарии вместе с пророками Елисеем и Авдием. Блаженная же глава его, претерпев поругание от безумной Иродиады, со временем явилась во славе, и свет этой славы уже не могло затмить ничто в мире. И церковь поет: «Ирод безумный отсекает главу предтечи, Христос же содевает его, яко крестителя, главу церкви, веры сиянием и проповедью, а явившимся в мир Спасителя». А нечестивое семейство пожало плоды своей беззаконной жизни и гнусного своего злодеяния над праведником Божиим. Ирод, мучимый преступной совестью своей, во все дни оставшейся жизни видел на трапезах своих главу Иоанна Предтечи и слышал грозный обличающий его голос: «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Вскоре оклеветанный племянником, предримским императором, он был сослан в ссылку в Испанию, потеряв при этом все свое царство, а не только обещанную плясавице половину его. Соломия, испросившая по наущению своей матери милости для себя в убийстве пророка, погибла в водах реки, провалившись под лед. Шея ее была перепилена обломками льда, на котором висела она, исполняя ногами в воде страшный танец, начатый на безумном пире. Ирод и Иродиада, по преданию, были поглощены живыми землею. Зинула земля, и ад расступился, приняв души их. И горькая память их, как беззаконников и убийц, хранится лишь в связи с вечной памятью праведника, которая жива и по сей день. А пример жизни святого пророка, предтечи и крестителя Господня, научает нас, как жить, угождая Богу, как спасаться в мире греха. Он учит нас жаждать явления Господа и Спасителя в нашей личной жизни всегда. Он учит нас всегда и во всем желать познания воли Божией о нас. Иоанн Предтеча и по сей день проповедует нам, что первый шаг на пути нашей встречи с Господом есть покаяние и очищение от скверны греха. Будем же каяться и творить достойные плоды покаяния. В память святого пророка и предтечи Иоанна, воспоминание его мученической кончины, Церковь с первых времен христианства причислила этот день к великим праздникам, ибо мученическая смерть праведника стала вратами к вечной славе и радости. Церковь положила этот день отмечать строгим постом в обуздание человеческих страстей, послуживших причиной столь тяжких грехов и еще в память великого постника, постившегося всю жизнь. И другая особенность настоящего дня – это особое поминовение всех воинов за веру и Отечество, живот свой положивших, всех на полях брани убиенных, как бы последователей мученического подвига святого пророка Иоанна, отдавшего жизнь свою всю без остатка за слово истины, за веру, за людей. И последнее, что являет нам сегодняшний праздник и что необходимо нам начертать на скрижалях своих сердец. Уходящего с земли человека божественная правда ведет вместо его, вместо соответствующее его явным желаниям и тайным стремлениям. После смерти человек соединяется с теми ценностями, которые его сердце на земле выбрало и полюбило. Уже на земле в человеке начинается и рай, и ад. Будем молить предтечу Христова Иоанна стать для нас предтечью на пути ко Христу, молитвой своей за нас, избавляя от страшного призрака зла, так часто напоминающего нам о себе грехами, вторгающимися в жизнь нашу. Умолим предтечу благосердствовать Троицу от страстей, бесчестия, избавите нас. Аминь.
1: В рубрике «Душеполезные чтения» прозвучало слово на усекновение главы пророка и предтечи Иоанна, архимандрита Иоанна Крестьянкина. Читал диакон Леонид Казаков.

Прозвучал концерт Александра Гречининова в переложении Павла Чеснокова в исполнении Объединенного хора Киево-Печерской лавры и Киевских духовных школ.

0: Святитель Лука Крымский. Войны Ясенецкий. Слово в день усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Свет Христов и дьявольская тьма. В каменном подвале, в котором был заточен Предтеча и Креститель Христов, было совсем темно. Солнечного света там не было, но свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И светом Христовым была озарена эта страшная тьма и сердце Предтечи. Он знал, что его казнят. С минуты на минуту ждал смерти. Но не слышим ли мы в тропаре нынешнего праздника, что он отдал душу свою за Господа Иисуса Христа с радостью? Святой апостол Павел ждал с нетерпением кончины и жаждал поскорее соединиться со Христом. Конечно, таким же чувством была исполнена и душа святого Иоанна Предтечи. Святой Иоанн знал, что не окончится на этом святое дело его, знал, что ему надо сойти туда, где заключены души от века умерших, и благовествовать им о Христе. Он спокойно ждал, и тьма его темницы озарялась светом Христовым. В огромном зале дворца Ирода горело множество светильников. Там было светло, все блистало, сверкало серебро и золото блюд и кубков, из которых пили царские гости. Сверкали драгоценные камни на одеждах Ирода и его сотрапезников. Но в сердцах тех, кто пировал с окаянным Иродом, этих неправедных судей, обогащавшихся за счет народа, живших в роскоши и неге и постоянно пиршествовавших, была дьявольская тьма, когда они пьяными, сладострастными глазами следили за пляской полуобнаженной дочери Иродиады Соломии. Но то, что было в темнице святого Иоанна Крестителя, и то, что было во дворце Иродовом, бывает и в нашей жизни. Бесчисленное множество святых мучеников пролили свою святую кровь за Христа, подобно святому Иоанну Крестителю, и свет Христов сиял в сердцах их, и тогда, когда они томились в темницах. В темные изодранные рясы были одеты изможденные постом и бдением тела великих преподобных, в которых бились святые сердца друзей Божиих, братьев Христовых. Что скажем о тех роскошных нарядах, в которые одеваются богатые и блудницы? Их ожиревшие, смердящие тела покрыты драгоценностями, золотом и серебром, а в сердцах их тьма. Там нет света Христова. Не только в жизни нашей, не только в людях видим мы этот контраст между светом и тьмою, между добром и злом, но даже в неодушевленной природе. Чёрен, некрасив каменный уголь, а сколько в нем доброй и полезной энергии. Он согревает нас зимой, двигает поезда, пароходы, машины. Бедняк, согретый черным каменным углем, благодарит Бога за тепло. Тепло угля рождает тепло и благодарность в сердце человека. Золото, серебро, драгоценные камни сверкают, пленяя людей, и алчные стремятся к обладанию ими, жаждут их. Итак, в них содержится злая и греховная энергия, ибо из-за золота, серебра, из-за драгоценных камней пролито очень много крови человеческой, совершено неизмеримое количество преступлений. Святой апостол Павел сказал, что «сребролюбие есть корень всех зол». Оно отравляет сердце человека, ибо стремящиеся к богатству не останавливаются ни перед чем, а те, которым удается обогатиться, Бога не благодарят. Добрых чувств золото и серебро в них не возбуждают. Итак, будем помнить о тьме в темнице Предтечи. Будем помнить о доброй энергии каменного угля и о злой энергии золота и серебра. Будем помнить о черных рясах великих преподобных и особенно об окровавленной главе Предтечи и Крестителя Христова Иоанна. На золотом блюде, наполненном кровью, на окаянный пир была принесена эта святая глава, сияющая светом божественным. Голова была еще жива, ибо отрубленная голова не сразу умирает. Брови крестителя сдвигались от муки, губы сжимались, углы рта опускались. Глядели на эту главу пьяные гости Ирода со смущением, некоторые даже со страхом, а окаянная Иродиада — это ученица вселукавого дьявола, которая потребовала казнить Иоанна Крестителя, глядела на окровавленную голову с сатанинской радостью. Вот как похоть, сладострастие и стремление к роскошной царской жизни изуродовали сердце этой женщины, сделали его дьявольским. А как мы будем взирать на святую икону, где изображена глава святого Иоанна Предтечи, лежащая на блюде? Со страхом, трепетом, с благоговением преклоняясь перед великим подвигом того, чья жизнь была сплошным служением высшей правде. С любовью и благоговением будем взирать на эту икону, будем молиться великому мученику Христову, названному в Святом Писании ангелом, уготовляющим путь Спасителю нашему. Будем высылать к Нему молитву, чтобы не быть малодушными и трусливыми, когда потребуется исповедать имя Христово, восстать за поруганную правду. Будем просить и того, кого крестил Он в Иордане, чтобы благодатной своей силой помог и нам подвязаться за истину. Аминь.
1: Прозвучало слово в день усекновения главы святого Иоанна Предтечи, святителя Луки, воина Ясенецкого. Читал Алексей Веснер. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

тебе.

вам слово спасения сего послася, живущий Богу миру совет.

Никуда не силы не устанет, и

достоин себе иметь жену Филиппа, брата твоего. И Россия же гневашася на него и хотяше его убить, и не можаше. И рука, боявшаяся Иоанна, ведая его мужа праведно и свято, и соблюдавши его, и послушав его много творяше, и в сладость его послушаше. И приключившися в дни по древню, и гда мира, рождению своему вечерю творяше, князем своим и тысячникам, и старейшинам галилейским. И вше, дочь стояли радиады, и блиставшие, и угодшие родами, и возлежащих с ним. Рече царь девице, проси у меня, где же отче хочешь, и дам тебе. И клятся ей, всяко отче попросишь у меня, дам тебе и на полцарствия моего. Она же, ищеше рече матери своей, число прошу, она же рече, главу Иоанна Крестителя. И вшедши рабие, с отчаянием царю, проси глаголюще, хочу, да видась я от него, на блюде главу Иоанна Крестителя. И прискорбен вы, царь, клятва же ради, и за возлежащих с ним, не восхоте отречися и я. И Амия послал царь спекулатора, повелел принести главу его. Он же шеф, усердно его в темнице, и принесе главу его на блюде, и дотею девице,

Ladies and gentlemen.

погибнет, ожидающий конец.

Спасение уповающих на тебя, и тебе славу высылаем.

Святейшего Отца Офия, митрополита Санкт-Петербургского и Лавожского, Свято-Троицкия, Александра Невская Лавры,

Бога и Сына, Бога и

тебе по

мирные, добрые ответы.

Força!

исповедуем. Яко ты еси воистину Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир грешные спасти, от них же первый еси ад. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия есть самое честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня, прости мне согрешения мои, вольные и невольные. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Из подобия не осужденно причаститеся, пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я тайные, дни Сыне Божий, причастника мя прими. Небо врагом Твоим тайну побег, не лобзание Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни мя, Господи, во царствие Твоем, да не в суды ли во осуждение, будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь.

Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, Его же милость безмерная и человеколюбие неисследимая пучина. Ко Твоему величеству припадающе со страхом и трепетом, яко раби недостойнее благодарения Твоему благоутробию, о Твоих благодеяниях на рабе Твоем, ныне те за именитом, протодиаконе Иоанне бывших, ныне смиренно приносящие, яко Господа, Владыку и Благодетеля, славим, хвалим, воем и величаем, и припадающе паки благодарим, Твое безмерное и неизреченное милосердие смиренно молящее. Да яко же ныне моление рабов Твоих приняти и милостивно исполнить и сподобил иси, и во преднее в Твоей и искреннего любви, и во всех добродетелях преспевающих Твоя благодеяние всех верных Твоих получите. Церковь Твою святую, град сей, храм сей и рабов Твоих, ныне те за именитого протодиакона Иоанна и сродников его, от всякого злого обстояния избавляя, мир и безмятежие тем даруя, Тебе со безначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и единосущным Твоим Духом во едином существе славимому Богу всегда благодарение приносите и преблагая глаголоте и воспейте сподобиши. Слава Тебе, Богу, благодателю нашему,

дорогие отцы, братья и сестры, сегодня в день памяти честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна мы от всей души и от всего сердца поздравляем с днем ангела и с днем рождения протодиакона нашего собора отца Иоанна Глебова. Дорогой отец Иоанн, сегодня день памяти Иоанна Крестителя, вашего небесного покровителя. Это человек, который явил собой соединение ожидания Христа и встречи Христа. Тот человек, который сделал все, чтобы люди, которые ждали пришествия в мир Спасителя, смогли его встретить. Причем и те люди, которые ждали прямо со дня на день, и те люди, которые уже устали ждать и забыли об этом. Но тем не менее, Иоанн Креститель приложил все усилия и положил всю свою жизнь, чтобы люди встретили Христа. Диаконское служение, оно, в общем-то, в этом и заключается, чтобы люди встретились со Христом. Из всяких учебников по литургике мы знаем, что диакон – это тот, кто помогает священнику в совершении таинства. Но на самом деле служение диакона гораздо больше и шире. Дело в том, что на богослужении, на литургии или в вечерней службе с людьми, с прихожанами в основном общается диакон. От священника только какие-то отрывистые возгласы, молитвы в полголоса, которых никто не слышит. А вот диакон практически всю службу находится на солее, произносит евтинии, в которых молится вместе со всеми. Это голос народа Божия. И во многом именно от служения диакона зависит, какое настроение будет у прихода, какое настроение будет у прихожан во время службы. Будут ли молиться все вместе, едиными устами, единым сердцем, или каждый будет о своем думать, или вообще молиться не будет. Дорогой отец Иоанн, вы прекрасно несете служение диакона, так что действительно наш приход является единым целым. Потому что вы являетесь в том числе носителем великолепных петербургских традиций и школы Спасо-Преображенского собора. Многие, конечно, могут сказать, а зачем? Зачем традиции? Ведь главное – это молитва, главное – одухотворенность. Но, тем не менее, именно благодаря традициям, которые живут в том или ином приходе, мы можем говорить о единении Церкви не только в плоскости сегодняшнего дня, но и в перспективе времени. Потому что именно благодаря традициям и школе, которая здесь была заложена, мы молимся, можно сказать, духовенством и прихожанами всех эпох, которые здесь молились. Отец Иоанн, вы действительно несете эту традицию, несете эту школу, которую передал вам ваш отец, протоиерей Борис Глебов. И теперь вы являетесь носителем этой традиции. Вы своим служением одухотворяете и вдохновляете молодое поколение духовенства. И вы являетесь твердой основой молитвы и богослужения всего прихода. Мы от всей души поздравляем вас и желаем вам здравия, желаем вам крепости духовной, телесной. И чтобы ваш небесный покровитель Иоанн Креститель молился за вас, поддерживал и укреплял. И чтобы многие лета вы служили у престола Божия. Много лет.

0: праздником всех вас поздравляем, дорогие братья и сестры. У нас на сегодняшний день есть патриаршее послание. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обращение по случаю Дня Трезвости. Возлюбленные о Господе, преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры. Ныне Святая Церковь вспоминает события усекновения главы Крестителя Господня Иоанна. За свою верность правде Божией великий пророк принял мученическую кончину от жестокосердного царя. Под действием хмельного напитка Ирод, который и без того не вел благочестивую жизнь, дошел до бесчувствия, предался распутству и усугубил грех прелюбодеяния убийством праведника. В напоминание о необходимости бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение, Церковь установила День Трезвости в нынешний праздник, дабы, взяв звучавшему сегодня евангельскому чтению, каждый встал на путь борьбы со своими слабостями и пороками. Для тех же, кто снисходительно и легкомысленно относится ко греху винопития,
1: вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии брат Петров,
0: предупреждавшего, что дьявол ничего так не любит, как роскоши и пьянство, поскольку никто так не исполняет его злой воли, как пьяница.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
0: Но и любых зависимостей.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
0: От смартфона или компьютерной игры, тоже находится в плену пагубных привязанностей и привычек и нуждается в
3: укреплении человека, о котором сам Господь
0: тяжкие последствия наступают от
3: невыгодных,
0: делая человека рабом греха и умерщвляет душу. Поэтому Церковь предлагает нам приобщиться к многовековому
3: аскетическому
0: опыту святых отцов.
3: Мы каждый вторник
0: великого пророка Иоанна Предтечи, да поможет всем нам милость и Господь проводить благочестивую жизнь, сохраняя духовную мудрость.

Царствие Божие. Ибо нет совершенных людей. Каждый человек грешен. И чтобы войти в это Царствие Божие, соединиться с Господом, он должен нести в себе этот дух покаяния. Многие слушали Иоанна Предтечу. Сегодня мы с вами не можем сказать, кто из услышавших его проповедь потом ходил за Господом и Спасителем и слушал его слова и стал его последователем. Но, думается, таких было немало. И Иоанн крестил Господа Иисуса Христа в Иордане. Иоанн был первым человеком, которому открылась тайна триединства Божества. Когда в Иордане стоял Господь и Спаситель, Господь Иисус Христос, воплотившееся второе лицо Святой Троицы, когда раздался голос с неба, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». И когда Дух Святой, как бы в виде голубя, почил на нем. И вот тогда Иоанн Предтеча понял, что основное в жизни его уже совершилось. Но он был не только проповедником покаяния, он не только призывал к этому, он говорил всегда правду, какой бы правда ни была горькой. Люди часто говорят, я люблю, когда мне говорят правду. Попробуйте сказать о человеке правду настоящую, и вы увидите, как эта любовь обратится в неприязнь к вам. К сожалению, так мы устроены. Конечно, люди высокой духовной жизни воспринимают эту правду как напоминание Божие, как некое указание свыше, которое раздалось из уст простого живого человека. Будь это родственник, будь это просто знакомый, наконец, будь это священник, который говорит эту правду. Но вообще, как правило, не очень любят люди правду слышать о себе. И вот не любил слышать этой правды Ирод. Один из сыновей того Ирода, погубившего вифлеемских младенцев, Ирод Антипа. А Иоанн Предтеча говорил ему, «Не подобает тебе иметь Иродиаду с женой своей, жену своего брата Филиппа, потому что Ирод Филипп был жив в это время. Иродиада не была вдовой. Если бы она была вдовой, то по тем законам допускалось брату жениться на жене своего брата, особенно если он не оставил потомства». И вы знаете, что Господа вопрошали, искушали, если она была женой нескольких братьев и не оставила потомства, чьей женой она будет там, после воскресения мертвых? Ответил, что там не женятся и не выходят замуж, но пребывают как ангелы на небесах. Такой закон был, но закона, что при живом муже не давал Филипп даже развода этой Иродиаде, и она имела дочь от Филиппа. И вот укорял Иоанн Предтеча. Думается, он об этом говорил не на улицах, и не на площадях, и не на реке Иордане. Но люди знали, что он осуждает. Но ты же правитель определенной провинции, ты царствуешь здесь. Какой же ты пример подаешь своим подданным, когда сам живешь в этом беззаконии? Но надо сказать, что сам Ирод хорошо относился к Иоанну и любил слушать его и беседовать даже с ним, и все же заточил его под стражу. Заточил и Иоанн оказался

0: В темнице. В темнице он оказался без надежды выйти когда-нибудь из заключения. И вот день рождения празднует Ирод. Как всегда, множество гостей, возлежащих с ним. Многие знают, что это означает, возлежащих. Но я хочу, для кого это слово не совсем понятно, мы знаем, что такое лежать. Но когда мы вкушаем пищу, то мы сидим за столом, во всяком случае. Даже на Востоке сидят определенным образом, там скрестив ноги, но не лежа. А тогда кушали пищу полулежа, облокотившись, так сказать, на одну руку и другой рукой принимая эту пищу. Почему Господа Лука и Клеопа приглашали «приди, возляг с нами»? Они приглашали не ночевать его, а именно, чтобы он разделил с ними трапезу. И вот много было этих возлежащих. Ну и дочь Иродиады, она была, видимо, искусной танцовщицей. И она так угодила всем возлежащим, и в первую очередь Ироду, виновнику этого торжества, что он говорил ей: проси у меня, чего хочешь, даже до полцарства. Ну, она пошла к Иродиаде, которую лютой ненавистью ненавидела Иоанна Предтечу, и спросила: чего мне просить? Отчим дает мне до полцарства. Она и дочери говорит: проси на блюде голову Иоанна Крестителя. И мы знаем, как бывают непослушные дети, и как могла она возразить: да зачем мне голова этого заключенного в темнице человека? Полцарства обещает. Здесь не без воздействия сил зла воинствующих она проявляет удивительное послушание. Она приходит к Ироду и говорит: дай мне голову Иоанна Крестителя. Ирод, и не только он, но и все гости его были, конечно, ошеломлены такой просьбой, исходившей из уст девушки. Но как же Ирод может нарушить свое слово? Он смутился. Но он господин своего слова, он посылает оруженосца, тот идет в темницу, отсекает голову этого праведника и отдает девице на блюде, а девица отдает матери. Вот зло как будто бы восторжествовало, как оно иногда торжествует, но не иногда, а часто торжествует в этой жизни. Вот сделать что-то доброе, усилия нужны. А вот проявить жестокость, проявить злобу, проявить ненависть, для этого усилий особых не нужно. Часто достаточно рот только открыть и сказать что-то о человеке. Да, он умер мученической смертью. Он больше кого нет в лике святых, конечно, исключая Божию Матерь, Матерь, давшую жизнь Спасителю. Она стоит вне этого многочисленного сонма святых. Но надо все-таки и нам, вот казалось бы, из этой неприятной истории сделать вывод, что никогда не обещать ничего легкомысленного. То есть не легкомысленного, а по легкомыслию своему. Боже, пообещал, и можешь такое зло причинить, чтобы исполнить свое слово. Мое слово – это кремень, как некоторые говорят. Если я сказал, значит, сделаю. Так вот, надо сначала подумать, что ты скажешь, что от тебя просят, и только потом давать это слово или не давать. И еще сегодняшнее событие учит нас, что злобе человеческой, мщению человеческому нет предела. Оно не удовлетворяется даже половиной царства, чтобы только отомстить. И отомстить, собственно говоря, за справедливые слова. Не для христианина эти поступки. Господь говорит сам в своем слове, еще в Ветхом Завете говорит: «Мне отмщение, и аз воздам». То есть мщение, если называть его так, как принято было в Ветхом Завете, отомстить могу только я. То есть я могу наказать, покарать это зло. Я могу воздать, но не человек. И вот сегодня вспомним об этом событии. И вспомним о себе, о своей жизни, о тех людях, о тех добрых людях вспоминается с теплом, а вот о тех, кто зло нам причинил, как их простить, как не воздавать злом за зло, а зло ведь оно накапливается, оно не истощается. Как не уподобиться этой злой женщине Иродиаде, которая вошла в историю, и Ирод тот, который погубил еще младенцев, да и Иродиада тоже это имя не украсила. Господи, сохрани нас от этого и избави нас от этого. Помоги нам исторгнуть те семена злобы, неприязни, ненависти, зависти, которые нередко попадают в наше сердце, пронзают наше сознание, побуждают нас к действию, чтобы не они побуждали нас к действию, а то доброе и светлое, что заповедал наш Господь Иисус Христос. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

в исполнении Парижского русского хора Святого Николая под управлением Николая Спасского прозвучала молитва Господня композитора Александра Филатьева.

0: Дорогие слушатели, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово на усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, митрополита Сурожского Антония.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь Христова, а вместе с ней и мы с вами, со скорбью вспоминает печальное событие из нашей священной истории – усекновение главы величайшего пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Это трагическое событие, ныне читанное Евангелие, передает нам в следующих словах. Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе», и клялся ей, «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала, «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежащих с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. Как видите, сегодняшнее Евангелие воспроизводит перед нами скорбную картину предания смерти величайшего пророка, признанного самим Спасителем, большим из всех рожденных женами. Все в этой картине носит отпечаток чего-то ужасного, непередаваемого. Этот блистательный пир, эти шумные рукоплескания пирующих, это полное безумие пляска, и потом вдруг эта дымящаяся теплой кровью голова, принесенная на блюде, поданная палачом молодой девице, которая, в свою очередь, отдает ее своей матери. Это адское смешение ненависти и безумного веселья, пляски и убийства, крови и сладострастия. Все это заставляет сердце трепетать и наполняет его ужасом. Читая в Священном Писании о жизни великих свидетелей, светильников Божьих, невольно приходишь в недоумение и спрашиваешь, почему для иных живущих на земле Господом уготованы мир, наслаждение всевозможными благами, утешение в скорбях, и умирают они естественной, спокойной смертью. А на долю сих верных и твердых избранников Божьих выпадает такая ужасная, полное мучений и гонений жизнь, и очень часто такая страшная кончина. Посмотрите, какой смертью умирают они. Святой пророк Исаия распилен пилой. Святой пророк Иеремия во рву побит камнями. Святой Захария убит возле алтаря церковного. Святой первомученик Стефан также побит камнями. Святому апостолу Иакову отсекли голову, святого апостола Петра распяли на кресте, апостол Павел был усечен мечом. Да и все почти святые апостолы, за исключением, пожалуй, святого апостола Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину. «Неисповедимы пути Твои, Господи! Зачем уготовил Ты для них такую кончину?» Но из всех этих мученических смертей смерть Иоанна Крестителя является самой ужасной. Представьте, блистающий огнями дворец Ирода, в котором идет пир, а под ним мрачное подземелье, откуда нет никакого выхода на свет и на свободу. В нем томится пророк. И вот среди ночи слышатся тяжелые шаги спускающегося вниз грубого и безжалостного воина. Отворяется дверь, глухой шум тяжело опустившегося меча, и все кончено. Был ли он застигнут во сне? Молился ли он? Произнес ли какие-нибудь последние слова? Ничего нам не известно. Вместо ответа на все вопросы наши – лишь гробовое молчание. Таким-то образом пресеклась на 33-м году жизнь величайшего пророка Божия, который еще в чреве матери своей исполнился Духа Святаго, который 30 лет прожил в суровых подвигах в пустыне и удостоен был крестить Спасителя мира, Единородного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. И если не иметь никакой другой надежды, кроме как на то, что есть в этом тленном мире, то при виде таких смертей можно прийти к полному разочарованию в жизни и сказать себе, зачем же стараться жить благочестиво, когда вокруг все одна лишь суета. Но для верующих это событие не может быть неразрешенным, не может приводить их к разочарованию в жизни, если только имеют они светлую надежду на будущее и смотрят на сей мир, как на место своего изгнания. В то время, когда пирующие с ужасом взирали на главу Крестителя, лежащую на блюде, сам Креститель уже стоял в небесной славе перед сонмом праведников и возвещал им события, которого они ожидали от века. Он в то же мгновение, как был усечен, присоединился к лику праведных и вступил в вечное блаженство и вечную славу, взошел туда, где будет чувствовать сам безграничную любовь и вечно наслаждаться истинной, нескончаемой жизнью. Праведники не умирают. Смерть над ними не имеет власти. Они вечно живут у Господа. Ни одно доброе дело, сделанное человеком ради Бога, не останется без награды. Тем более величайшие заслуги и труды Крестителя Иоанна сплели ему на небе множество венцов и наград. Только благодаря таким самоотверженным мученическим смертям могла родиться и возрасти христианская церковь. Когда мы смотрим на какое-нибудь огромное здание, то непременно знаем, что в основании его положен фундамент, на котором и стоит оно непоколебимо, хотя самого фундамента никто и не видит. Так точно и церковь. Если мы сейчас видим в мире христианскую церковь, где верующие находят себе приют и успокоение от всех земных скорбей, веруют, надеются и радуются, то лишь благодаря вот таким мужественным, самоотверженным смертям, которых никому не сосчитать. И если святого Иоанна Крестителя не стало на земле, то голос его, несмотря ни на что, будет звучать и обличать беззаконников во все времена. И ныне его высокий пример уязвил и растрогал наши сердца, и верно найдутся беспорочные души, которые, презирая обольщение этого мира, сделаются непоколебимыми свидетелями правды и истины. Кроме же всего этого, необходимо верить, что смерть святого Иоанна Крестителя явилась следствием особого распоряжения промысла Божия и допущена была с великой и благодетельной для рода человеческого целью. Предтечево славное усекновение смотрение бысть некое божественное. Время отшествия Спасителя из этого мира уже приближалось. Дело, на которое Он был послан, уже было совершено, и те, кто ожидал Его на земле, привлечены были к Нему. Но ожидали Спасителя мира не одни только живущие на земле, но и умершие, которых было несравненно больше. И вот для возвещения им о скором пришествии к ним Спасителя и избирается предтеча Иоанн, предвозвестивший пришествие Господня жителям земли. Ирод и Иродиада явились лишь орудиями исполнения непостижимой божественной воли, хотя вина их от этого и не уменьшается. Дорогие во Христе братья и сестры, вспоминая ныне это событие, усекновение главы славного пророка, постараемся извлечь из него для себя назидание во спасение своей души. А именно, должны мы крепко помнить, какой вред приносит излишнее упоение вином, как опасно давать необдуманные клятвы и какой может быть от этого грех. Если же по своей опрометчивости или по минутному увлечению и дали мы клятву, исполнение которой может послужить не на пользу ближним, а во вред, то лучше нам не исполнять ее. Лучше показаться перед другими неосторожными, нежели из-за ложного стыда причинить кому-либо зло. Помолимся сейчас Крестителю Господню, чтобы Он, любвеобильный, вознес за нас перед престолом Божьим свою молитву и укрепил нас, чтобы всегда быть нам твердыми свидетелями правды и истины Божией и провести свою земную жизнь в покаянии и благоугождении Господу и тем достигнуть вечной жизни, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Аминь.
0: Прозвучало слово на усекновение главы, пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, митрополита Сурожского Антония. Читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В День трезвости в храмах Русской Православной Церкви вознесут особые прошения о зависимых. В Нижнем Новгороде состоялся традиционный крестный ход по трем монастырям. Об этих и других событиях более подробно. 9 сентября в результате атаки беспилотного летательного аппарата на город Новороссийск был серьезно поврежден храм святителя Спиридона Тримифунского. Пострадали кровля и купола центральной части храма и частично остекление. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. Он также отметил, что несмотря на масштаб внешнего разрушения, внутреннее убранство практически не пострадало. Все иконы уцелели, стены и алтарная часть получили лишь точечные повреждения. Сейчас первоочередная задача – демонтировать поврежденный купол, чтобы предотвратить обрушение крыши и расчистить прилегающую территорию. В этом активно помогают прихожане, волонтеры и казаки, сообщил Андрей Кравченко. Глава Новороссийска также добавил, что к восстановлению храма приступят 10 сентября. Во время работ демонтированные части и витражные окна временно закроют пленкой. В День трезвости, который отмечается 11 сентября, будут совершены молебные пения о страждущих недугом винопития или наркомании. Об этом сообщает сайт «Дела Церкви». Традиция отмечать День трезвости в день памяти усекновения главы Иоанна Предтечи была восстановлена 25 июля 2014 года Священным Синодом Русской Православной Церкви. Данный чин и концепция Русской Церкви по утверждению трезвости молодости и профилактики алкоголизма были утверждены тем же решением Священного Синода. В 2016 году по предложению Московской епархии богослужебные последования в День трезвости были включены прошения о зависимых. В современной России День трезвости отмечается ежегодно, начиная с 2014 года. Впервые праздник был установлен Святейшим правительствующим синодом в 1913 году. Через год было принято решение проводить его регулярно. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В советское время традиция отмечать День трезвости была прервана. Синод Русской Православной Церкви восстановил традицию празднования в 2014 году. С 2015 года День трезвости проводится при поддержке Министерства здравоохранения России. 11 сентября православные христиане вспоминают усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Пророк был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. В этот день соблюдается строгий пост. 6 сентября в Нижнем Новгороде по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия состоялся традиционный крестный ход по трем монастырям с иконой Божией Матери Страстная, которая хранится в Крестовоздвиженской женской обители на территории Нагорного Благочиния Нижегородской епархии. Молитвенное шествие совершалось в ходатайство перед Пресвятой Богородицей об избавлении детей, молодежи и всего православного народа от болезней и страданий. Крестный ход возглавил помощник благочинного Нагорного округа по культуре и взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями иерей Кирилл Катин. Перед началом крестного хода в Крестовоздвиженском монастыре была совершена божественная литургия. Шествующие побывали в Вознесенском, Печорском и Благовещенском мужских монастырях, в храме преподобного Симеона Столпника и других церквях, где были совершены молебны с акафистами. Учебный комитет Русской Православной Церкви провел конкурс креативных видео среди студентов духовных учебных заведений всех специальностей и курсов на тему «Почему я связал свою жизнь с духовным образованием». Условием конкурса было снять креативное видео продолжительностью до 5 минут, подписавшись на ресурсы учебного комитета, и опубликовать видеоматериал в своих социальных сетях. Первое место досталось Дарье Дорониной из Нижегородской духовной семинарии, второе место у Дианы Щербаковой из Тамбовской духовной семинарии. Благотворительный фонд сохранения культурного наследия «Белый ирис» объявил межрегиональный конкурс для сохранения сельских храмов «Код наследия. Сохраняем в камне, цифре и слове». Участники конкурса должны создать 3D-модель, анимационный ролик, сценарий, блок-проект или исследование о сельских храмах России, сообщает пресс-служба фонда «Белый ирис». Задача конкурса – показать, как цифровые, архитектурные, литературные и исследовательские инструменты помогают людям увидеть ценность сельских храмов и включиться в их сохранение. Лучшие работы участников смогут получить продолжение в проектах фонда «Белый ирис» и в работе хранителей храмов. Конкурс проводится по 5 номинациям. Прием конкурсных работ открыт до 30 ноября. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». «Анна Каренина» – пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
5: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
2: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
4: «Я есть путь и истина и жизнь» — эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 210-е зачало послания к Галатам, отрывок из 4 главы.
1: «Братья, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?»
0: Послушайте 26-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 6 главы.
2: В то время понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. И они, увидевшие его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались, и тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Геннесарецкую и пристали к берегу.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 6 главы Евангелия от Марка, где повествуется о том, как Господь понудил учеников своих войти в лодку и отправиться на другую сторону Галилейского озера в Вифсаиду. Причем ученики отправились, а Господь остался с народом и, отпустив народ, пошел на гору помолиться. А потом, когда лодка была посреди моря, он увидел учеников бедствующих, потому что был противный ветер и была сильная волна, и они оказались в бедственном положении, и пошел к ним по морю. Вот давайте немножко задумаемся вот о чем. Во-первых, понудил учеников войти в лодку. Блаженный Августин, рассуждая об этом месте из Священного Писания, обратил внимание на вот это слово «понуждать». То есть иногда для спасения людей полезно употребить некоторую силу. Правда, к сожалению, потом в западной интерпретации это дало основание для, скажем так, силовых действий инквизиции. Православная церковь такого никогда не одобряла. Но, с другой стороны, иногда нужно проявлять в жизни большую настойчивость и убедительность, потому что лодка — или корабль в Священном Писании, в христианской традиции — это символ Церкви. Стоит немножко подталкивать тех, кто рядом с нами, приходить в церковь, потому что это путь спасения. Но, кажется, вот ученики отправились по пути спасения, но оказались в бедствии. Почему же так? И вот на этот вопрос есть два ответа. Первый из них заключается в том, что мы, люди, часто, даже оказавшись в церкви, начинаем надеяться на себя, на свои силы, на свой разум, как бы забывая, что вообще в церкви, да и вообще в нашей жизни, в жизни верующих людей действует Бог, и нужно в жизни оставлять место для действия Божественного. И поэтому, с одной стороны, нужно действовать так, как будто все зависит от тебя, с другой стороны, молиться так, как если бы все зависело от Бога, потому что и то, и другое справедливо. И вот когда ученики делали все, что было в их силах, по-человечески, но все равно оказались в бедственном положении, они не надеялись на помощь, но она пришла к ним неожиданно и пришла по воде, как по суху. Господь пришел к ним таким чудесным образом. Ученики, увидев его идущего по морю, подумали, что это призрак, даже закричали. Но он заговорил с ними, ободрил, сказал: «Не бойтесь, это я. Господь может прийти к вам или послать свою помощь, даже тогда, когда по человеческому разуму рассчитывать не на что. И даже когда такие мысли возникают, ну как даже Бог может мне помочь? А вот так вот. Если надо, даже по воде придет. Только главное — уповать и не отчаиваться». А далее произошло чудо. Господь входит в лодку, символ. Христос соединяется с церковью. Христос берет управление церкви в свои руки тогда, когда человеки понимают, что это невозможно. Такой символ. И море утихает. Море — это символ жизни. Жизнь не только не вечной, а нашей, временной, метущейся. И церковь идет по этому бурному житейскому морю к своей цели. И когда море пытается уничтожить церковь, этот мир пытается уничтожить церковь Божию, если нужно, даже чудесное — сила Божия появляется. А какова вторая причина, почему началось волнение? Следующий отрывок из Священного Писания, который будет читаться в церкви завтра, будет посвящен тому, как Господь исцелил болящих в земле Генесарецкой. Давайте подумаем вот о чем. Каково было им, людям, которые много лет были в болезни, много лет страдали. И вот Господь к ним идет. Господь идет к ним, чтобы исцелить их со своими учениками. И вот силы зла делают все, чтобы остановить действие Божественное. Но Господь преодолевает это. Ученики же сами по себе не могут преодолеть. Но когда Господь с ними, то они тоже преодолевают это бурное море и оказываются там, куда Господь их привел. Знали ли они, зачем Он понудил войти их в корабль? Знали ли они, свидетелями каких чудес им предстоит быть? Хоть и предстояло пройти через опасность, но благодаря этому увидеть великую славу Божию, а потом еще в итоге и людям помочь, людям страждущим, болящим, которым надеяться было уже не на что. Но Господь пришел и исцелил их. Здесь мы видим очень глубокую мысль. Произведение любого доброго дела всегда сопровождается трудностями. И поэтому, если вы пытаетесь поступать по-божественному, и в итоге вокруг возникает буря, относитесь к этому спокойно. Любое доброе дело всегда сопровождается искушениями. Но сила Божия их устраняет. Поэтому эти искушения есть то, что не должно вас устрашать, вас останавливать на пути дела недобра. Но эти искушения являются знаком того, что вы делаете Божие дело. А Господь вас поддержит и вам поможет. Будем же мы, братья и сестры, настойчивы в делании дел Божиих, дел добрых, какие бы сложности ни пришлось благодаря этому испытать. Господь вам явит и силу, и помощь, и чудеса. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
5: Исподоби нас, Владыко, содержно. Субтитры создавал DimaTorzok.

0: прозвучала молитва Господня «Отче наш» композитора Николая Кедрова в исполнении болгарского национального хора «Святослав Обретенов».
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 11 сентября, 29 августа по старому стилю, Православная Церковь вспоминает усекновение главы пророка Предтечи Крестителя Господня Иоанна. В этот день установлен строгий пост. Святитель Феофан Затворник в XIX веке писал в толковании евангельского чтения на этот день. «Дошел слух о делах Господа до Ирода. Он при этом тотчас и заключил: это Иоанн воскрес. Мало ли что можно было при этом подумать. А между тем он ни о ком не подумал, как только об Иоанне. Кто же это дал такое направление его мыслям? Совесть. От нее не спрячешь бессовестных дел, суда ее ничем нельзя поправить. Обезглавливая Иоанна, Ирод присваивал себе право на то, и другие не отрицали такого права. А совесть заговорила свое, и речей ее не мог он ничем заглушить. Вот ему и видится Иоанн. Сколько знаем мы подобных сказаний, что совесть преследует грешника, и живописует ему предмет и дело греха так, что он видит их даже вне. Стало быть, есть в нас голос, который мы должны признать не нашим голосом. Чьим же? Божиим. От кого естество наше, от того и голос. Если он Божий, то должно его слушать, ибо тварь не смеет поперечить Творцу. Голос этот говорит, что есть Бог, что мы от Него состоим в полной зависимости, и потому не можем не питать в себе благоговейного страха Божия. Имея же его, мы должны исполнять волю Божию, которую совесть и указывает. Все это составляет Слово Божие, написанное в естестве нашем, читаемое и предлагаемое нам, и мы видим, что люди всех времен и всех стран слышат это Слово и внимают Ему. Повсюду веруют в Бога, повсюду слушают совесть и чают будущей жизни. Это только ныне как-то в моду вошло не признавать этих истин. Так поступают натуралисты, по-русски естественники. Значит, естественники проповедуют противоестественное учение. В церковном календаре на сегодняшний день прозвучит рассказ об усекновении главы святого Иоанна Крестителя. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: О мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве Христовом повествуют евангелисты Матфей и Марк. После крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, правителем Галилеи. Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь равийского царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. В день своего рождения Ирод устроил богатый пир. Дочь Иродиады Соломия плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она не попросит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица, по совету своей матери Иродиады, просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Соломии. По преданию, уста мертвой главы проповедника покаяния еще раз открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Соломия взяла блюдо с главой Иоанна Крестителя и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала его святую главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена дома правителя Иродова Хузы, погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был собственный участок земли. Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершилось злодеяние. После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал править еще некоторое время. Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему связанного Иисуса Христа, над которым он насмехался. Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Соломией еще при их земной жизни. Соломия, переходя зимой реку Сикорис, провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова ее находилась над льдом. Подобно тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая, производила беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ее шеи. Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу святого Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери двинул войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу римского императора Кая Калигулы и был вместе с Иродиадой сослан в Галлию, а потом в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. В этот день церковь совершает поминовение воинов на поле брани убиенных, установленное в 1769 году во время войны России с Турцией и Польшей.

прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Стевана Макраньяца в исполнении хора «Биоградские мадригалисти».

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Глава первая. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательной, друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила. Так я беспечен воспевал и деву гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз заговорили о музах и музе в романе Пушкина «Евгений Онегин». Их образ тайный, их, то есть прекрасных женственных теней, которые являются поэту, возможно, в сновидениях, да? Их образ тайный сохраняет душа, а потом эти образы оживляет муза. И вот тогда появляется литературный текст, появляется эстетическая форма. То есть муза — это соработница Пушкина, это его сотрудница. И мы с вами сказали о том, что Пушкин прекрасно знает античную мифологию. Он упоминает Камен, муза классических, спутница Аполлона и покровительница искусств, которых девять. Но я еще

0: еще заметила бы вот что. Я бы еще заметила, что Пушкин очень хорошо знает и о других музах, которые называются уже не каменами, а аонидами. Это более архаические, более такие коренные, что ли, музы. Но мы с вами об этом поговорим, когда пойдет речь у нас о второй главе, потому что в конце второй главы Пушкин обращается к своему читателю, к любому из нас по существу, и говорит: «Прими ж мои благодарения, поклонник мирных аонид, о ты, чья память сохранит мои летучие творения». То есть любой человек, который учит наизусть стихи, это поклонник мирных аонид. Вот кто такие аониды и чем они отличаются от олимпийских муз, от камен, эта тема нас с вами пусть ждет в будущем. А пока мы вот о чем поговорим. Смотрите, муза и музы. Пушкин говорит то о музе одной, то он говорит о музах. Почему так? Я думаю, что музы во множественном числе — это некий собирательный образ искусства, художества. Например, когда Пушкин говорит о Ленском, он говорит: «И муз возвышенных искусства счастливец он не постыдил». То есть он оказался достойным своего поэтического призвания, да? Или же, когда он говорит о том, что ничто не могло помешать Ленскому помнить и любить Ольгу, то в числе других всяких прекрасных вещей Пушкин упоминает музам данные часы, да? Не иноземные красы, не музам данные часы, не шум веселья, не науки, души не охладили в нем. То есть получается, что музам данные часы — это вот время, отданное искусству, художеству. Музы во множественном числе, да, упоминаются и там, и там. При этом, смотрите, когда речь идет о судьбе Ленского, когда Пушкин описывает очень важный момент, последний вечер жизни героя, вечер накануне дуэли, то появляется муза в единственном числе. Весь вечер Ленский был рассеян, то молчалив, то весел вновь, но тот, кто музою взлелеен, всегда таков. На хмуре бровь садился он за клавикорды и брал на них одни аккорды и так далее. Тот, кто музою взлелеен, формально запросто можно было бы сказать, но тот, кто музами взлелеен, да? Почему Пушкин здесь выбирает музу в единственном числе? А потому что перед смертью личность человека видна в полный рост. Он уже не просто подражатель романтиков, в чем мы могли его вполне заподозрить, читая то, что Пушкин о нем говорит в предыдущих главах. Перед нами неповторимый человек, которому суждено скоро покинуть этот мир. И вот мы видим музу одну, то есть все тайны его сердца перед нами, да? Потому что речь идет о единственном человеке в самый трудный момент его жизни. А дальше, смотрите, когда Пушкин начинает размышлять о возможных вариантах судьбы героя, он говорит: «Друзья мои, вам жаль поэта». И дальше он представляет себе, какой могла бы быть судьба Ленского. Сначала он говорит, что он мог бы стать великим поэтом. Быть может, он для блага мира, или хоть для славы был рожден. Его умолкнувшая лира гремучий непрерывный звон в веках поднять могла. Поэта, быть может, на ступенях света ждала высокая ступень, его страдальческая тень, быть может, унесла с собою святую тайну, и для нас погиб животворящий глаз. То есть Пушкин намечает такую возможность. В Ленском мог погибнуть великий поэт. Но есть и другая возможность, которая заключается в том, что он прожил бы вполне себе ничтожную жизнь. А может быть и то, поэта обыкновенный ждал удел, прошли бы юношество лето. В нем пыл души бы охладел, во многом он бы изменился, расстался б с музами, женился, в деревне счастлив рогат, носил бы стеганый халат и так далее. То есть, как только речь идет о пошлости, а, соответственно, не о единственной музе, которая внушает вот эти священные, звучащие в веках стихи, а просто об увлечении поэзией, то, видите, расстался б с музами, женился, да? Как только появляется тема пошлости, появляется и тема обобщенного искусства, а не личной музы. Между прочим, у Александра Сумарокова, у замечательного автора XVIII века, есть стихотворение под названием «Расставание с музами», где он говорит: «Прощайте, музы, навсегда, я более писать не буду никогда». Что же касается вдохновительницы лиры Ленского, то его муза — это, конечно, Ольга. И мы тоже скоро об этом поговорим. Она поэту подарила молодых восторгов первый сон, и мысль об ней одушевила его цивницы первый стон. Вот муза, вдохновительница Ленского — это Ольга. И, как вы помните, такой выбор удивляет Онегина. «Неужто ты влюблен в меньшую?» — спрашивает Онегин. «А что? Я выбрал бы другую, когда б я был, как ты, поэт». В этом диалоге очень много интересного. Во-первых, это такое невольное признание Онегина в том, что он не чужд поэзии, вот той самой поэзии жизни. Не поэзии, как стихосложению, а чувству глубокой поэтичности. Онегин видит, что Татьяна гораздо сложнее, глубже, интереснее, прекраснее даже, можно сказать, чем Ольга, да? И, между прочим, некоторые исследователи говорят о том, что муза Пушкина — это Татьяна. Есть такая точка зрения в литературе. Но на самом деле, если просто посмотреть внимательно на начало 8 главы, то уже тогда придется от этой идеи отказаться. Потому что Пушкин приходит со своей музой на бал. Перечитайте начало 8 главы. И она садится там тихонечко и смотрит на всех входящих. И она видит Татьяну, которая входит в гостиную. То есть это не одно и то же лицо, совершенно точно. Но, тем не менее, поэтичность Татьяны, ее какая-то пригодность к роли музы, это, наверное, неоспоримый факт. Давайте мы на этом сегодня остановимся. А в следующий раз продолжим разговор о ликах и образах музы в пушкинском романе.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Замечу, кстати, все поэты любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила. Так я обеспечен, воспевал и деву гор мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Анны Межировой прозвучал сентиментальный вальс Петра Ильича Чайковского.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Сказание об усекновении главы святого пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна, святителя Димитрия Ростовского. Святому Иоанну, предтече Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, подобало предварить смертью Своею как рождение Господа, так и смерть Его. И подобно тому, как на земле Он проповедал о пришествии Господа, сказав «Идет за Мною сильнейший Меня», так и находившимся в аду душам праотцев святых Он должен был проповедать пришествие Господа, ибо предтеча Иоанн должен был сказать здесь, что уже явился ожидаемый в мире Мессия. И подобно тому, как Господь наш Иисус Христос пострадал за грехи людские, так и предтеча Его предполучил страдальческую смерть по причине беззакония Иродова. Случилось же сие так. Ирод, называемый Антипой, сын старейшего Ирода, избившего младенцев вифлеемских, злая отрасль от злого корня, имевший в своей власти Галилею, первоначально женился на дочери Арефы, царя Аравийского. Он прожил с нею немало времени, но потом, будучи пленен красотою Иродиады, жены Филиппа, брата своего, сблизился с нею, ибо она соизволяла похоти его. По требованию сей любодейцы он прогнал от себя первую законную жену свою и женился на жене брата своего, противно закону. Ибо если бы и умер брат его, он не мог бы взять его жены, так как оставалась бы в живых дочь брата, рожденная от той жены. Закон же повелевал брать жену умершего брата только тогда, когда умерший брат не оставлял после себя детей. Достоверно сообщают, что Ирод отнял жену у Филиппа, брата своего, еще тогда, когда он был жив. Таким образом, он сотворил великое беззаконие, как хищник, прелюбодей и кровосмеситель. Видя такое беззаконие, учиненное Иродом, ревнитель закона Божия, обличитель грехов человеческих и проповедник покаяния, святой Иоанн Креститель, не умолчал, но пред лицом всех обличал Ирода как прелюбодея и грабителя, отнявшего жену у брата своего, и говорил ему: «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Ирод же, не вынося обличения, приказал заключить Иоанна в темницу, обложив его оковами. Особенно гневалась на святого жена Ирода, Иродиада, и весьма желала смерти его, но не могла его умертвить, ибо сам Ирод оберегал узника от убийственного намерения жены своей. Ирод считал Иоанна мужем праведным и святым. Ранее он со сладостью слушал его и, внимая словам его, творил много добра. Посему Ирод боялся отдать Иоанна на смерть. Однако он боялся не столько Бога, сколько людей, как говорит евангелист Матфей, и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Ирод боялся, как бы народ не восстал на него и не поднял мятежа. По сей-то причине он не осмеливался предать явно на смерть пророка и крестителя Господня, всеми любимого и почитаемого, но только томил его в темничном заключении, желая заградить неумолкавшие уста своего обличителя. Святой Иоанн в темнице пробыл долгое время. Его ученики собирались к нему. Иоанн часто поучал их добродетельной жизни согласно закону Божию и возвещал им об уже пришедшем в мир Мессии, к коему он и посылал их, как об этом сказано и в Евангелии. Иоанн же, услыхав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать другого?» Он посылал вопросить не потому, что сам не знал, ибо как он мог не знать того, кого сам крестил, и над кем он видел Духа Святого, сошедшего с небес, относительно которого слышал и голос Отца, свидетельствовавшего, и на которого, наконец, сам указывал перстом, говоря: «Вот Агнец Божий». Иоанн посылал учеников своих вопросить Господа для того, чтобы ученики его своими очами увидели славные чудеса, которые творил Господь, и дабы окончательно убедились в том, что Он, Иисус Христос, пришел спасти род человеческий. Спустя некоторое время наступил день, в который Ирод имел обыкновение совершать празднование своего рождения. Собрав всех князей своих, воевод, старейшин и тетрархов Галилеи, Ирод устроил для них великое пиршество. Во время этого пиршества дочь Иродиады плясала, и своею пляскою весьма угодила Ироду и возлежавшим вместе с ним. По научению своей жестокой матери она попросила у Ирода главу святого Иоанна Крестителя и получила просимое, ибо Ирод поклялся ей дать все, что бы она ни попросила, хотя бы даже полцарства его. Окаянный не пожелал нарушить клятву свою, не пожелал огорчить мерзкую мать плясовицы, но забыл о том страхе, в силу которого он не решался до сих пор умертвить Иоанна, забыл также и о святой жизни его, и, как упившийся вином, распалился намерением пролить кровь неповинную. И тотчас он послал палача в темницу, приказав усечь главу Иоанна и принести ее на блюде. Таким образом, предтеча Христов за обличение беззаконного сожительства Ирода с Иродиадою был усечен в темнице уже поздно ночью, ибо то мерзостное пиршество святым евангелистом Марком названо вечерею. «Вечерю, — говорит евангелист, — делал вельможам своим». Эта вечеря затянулась далеко за полночь, и когда все уже сильно упились вином, и достаточное время утешались пляскою упомянутой бесстыдной девицы, тогда-то и было учинено то неправедное убийство. И принесена была глава святого Иоанна на блюде посреди пиршества, причем кровь еще капала, и, как сообщают некоторые, глава изрекла те же обличительные слова и после усечения, сказав Ироду: «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». О, сколь великий страх объял тогда всех, возлежавших и предстоявших на вечере той, когда все увидели человеческую голову, как пищу, носимую на блюде, источавшую кровь и, кроме того, движущую устами и изрекавшую слова. И сию главу плясовица взяла дерзкими руками своими и отнесла к матери своей. Иродиада же, взяв ее, проколола иглою язык, обличающий беззаконие ее. Посмеявшись достаточное время, Иродиада не позволила похоронить главу вместе с телом, ибо боялась, как бы Иоанн не воскрес, если глава его будет присоединена к телу, и тогда не начал бы снова обличать ее и Ирода. Тело святого предтечи ученики его в ту же ночь взяли из темницы и похоронили в Севастии. Главу же крестителя Иродиада закопала в земле, у себя во дворце, на некоем бесчестном и потаенном месте. Относительно того, каким образом оттуда была взята глава крестителя, написано под 24 числом февраля, когда празднуется обретение сей честной главы. После умерщвления святого славного предтечи и крестителя Господня Иоанна окаянный Ирод совершил и другое, не меньшее злодеяние, ибо он посмеялся над Господом нашим Иисусом Христом во время вольного его страдания за нас, как о том повествует святой евангелист Лука. Ирод со своими воинами, уничижив Иисуса и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Однако мщение Божие не замедлило совершиться над пророкоубийцею и поругателем Христа. Ибо, с одной стороны, кровь Иоаннова вопияла на Ирода к Богу, как некогда кровь Авелева на Каина. С другой стороны, иные беззакония Ирода, особенно поругательство над Господом нашим Иисусом Христом, навлекали на него праведную казнь Божию. И действительно, спустя непродолжительное время Ирод лишился царства и жизни вместе с Иродиадой и плясовицей. Ибо Арефа, царь Аравийский, мстя за бесчестие и поругание над его дочерью, собрал воинов и пошел с ними на Ирода. Точно так же и Ирод, собрав своих воинов, вышел на борьбу с Арефой. Произошла жаркая схватка воинов с той и другой стороны. Воины Арефы победили воинов Иродовых. Ирод понес сильное поражение. Почти все воины его были побиты, и сам он спасся с большим трудом. После этого Ирод лишен был своей власти и всех своих богатств кесарем римским и был послан на заточение с прелюбодейцею и дочерью ее, первоначально в Лион, город гальский. Потом был переслан оттуда в Илерду, город испанский, и здесь окончил жизнь свою в лишениях и бедствиях. Но ранее своей смерти он видел смерть плясовицы, своей дочери, которая погибла таким образом. Как-то раз зимою она пожелала перейти ради какой-то потребности реку по имени Сикорис. Когда она шла, лед подломился под нею, и она упала в воду, погрузившись до шеи. По правосудию Божию, лед сдавил шею ее так, что она висела телом в воде, имея голову над льдом. И подобно тому, как некогда она плясала ногами по земле, так и на сей раз она не доставала ногами до земли, но только производила в воде беспомощные движения, как пляшущие. Причем быстрое течение реки колебало ее, однако никто не мог оказать ей помощи. И до того времени висела окаянная в воде в таком положении, пока острый лед не перерезал шеи ее. Мерзкий труп ее, занесенный водою под лед, не был найден. Глава же ее была принесена к Ироду и Иродиаде, как некогда глава предтечего, но только была отсечена не мечом, а льдом. Так наказало правосудие Божие плясовицу, которая повинна была в усечении честной главы святого Иоанна. После сего погиб шумом и беззаконный убийца Ирод с мерзкою Иродиадою, ибо повествуют, что они были пожраны живыми землею. Святой же Иоанн, как при жизни своей, так и после кончины, был предтечею Христу Господу, ибо, предварив сошествие Господа во ад, он благовестил находившимся в аду Бога, явившегося во плоти, и порадовал святых праотцев. С ними он был изведен из ада после разрушения его по воскресении Христовом, и сподобился многих венцов в Царстве Небесном, как девственник, как пустынножитель, как учитель и проповедник покаяния, как пророк, как предтеча и креститель, и как мученик. По молитвам его да наставит и нас на путь истинного покаяния и да сподобит нас Царствие Небесного Христос, милосердный Господь и Бог наш, коему воссылается слава со Отцом и Святым Духом вечно. Аминь.
0: Сказание об усекновении главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, святителя Дмитрия Ростовского, читал Алексей Веснер. Святитель Дмитрий, в миру Даниил Савич Туптала, родился в 1651 году в семье казака Макаровской сотни Киевского полка. Главный труд святителя «Четь именея» «Жития святых» на весь год, который он начал в 1684 году и продолжал в течение 20 лет. Божественная помощь не оставляла святителя на протяжении его труда. По свидетельству самого святого, душа его наполнилась образами святых, которые укрепляли его дух и вселяли веру в благополучное завершение этого грандиозного церковного дела. Святитель Дмитрий выступал в этом труде не только как агиограф, богослов, историк церкви и духовный наставник, но и как подвижник веры. Были случаи, когда сами святые являлись ему после его усиленных трудов по составлению житий и беседовали с ним. В 1701 году Дмитрий был возведен в сан митрополита, а в 1702 году назначен на ростовскую кафедру. Скончался святитель Дмитрий 28 октября 1709 года в Ростове. Для всех православных христиан он остается примером святой подвижнической аскетической нестяжательной жизни. По его кончине у него не нашли никакого имущества, кроме книг и рукописей. Не прошло и 50 лет после этой блаженной кончины, и в 1757 году святитель Дмитрий Ростовский был причислен к лику святых.

0: Преодолевая барьеры в неделю 14 по Пятидесятнице. Братья, сам Бог укрепляет нас с вами в нашей вере во Христа. Он и помазал нас, и приложил к нам свою печать, и вложил в наши сердца Дух Свой, как задаток. Но призываю в свидетели Бога и клянусь моей душой, что я так и не пришел в Коринф лишь потому, что щадил вас. Это не значит, что мы, господа, распоряжающиеся вашей верой. Нет, мы работники для вашей радости. Что касается веры, то вы в ней стоите крепко. Вот я и решил не приходить к вам снова с огорчением. Ведь если я огорчаю вас, то кто же обрадует меня? Только тот, кого я огорчил. Потому я и не пошел к вам, а написал вам. Не пошел, чтобы не огорчили меня те, о которых мне надлежало бы радоваться. А я уверен, что моя радость — это и радость для всех вас. Писал же я вам с великой скорбью, с тяжестью на сердце и со многими слезами. Не для того, чтобы огорчить вас, а для того, чтобы вы знали, как сильно я люблю вас. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, глава 1, стих 21, глава 2, стих 4. В прочитанном отрывке из второго послания к Коринфянам апостола Павла речь идет о принципиальных моментах христианской жизни, о вере, о служении, о радости в Духе Святом. Почитая и восхваляя святых апостолов Христовых, этих первых проповедников евангельской вести о спасении, нам сейчас даже трудно себе представить всю непостижимую сложность их задачи и оценить успех их миссии, особенно в языческом мире. Речь идет не только о преодолении тысячелетиями укоренявшегося в народном сознании многобожия, не только о донесении до людей мысли о божественной жертве во искупление рода человеческого, мысли, бывшей иудеям соблазном, а эллином безумием. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 23. Речь идет также о формировании новой жизни во Христе, о новых отношениях между людьми, о преодолении веками складывавшихся отношений господин, раб, начальник, слуга, которые представлялись естественными и незыблемыми. Сегодня нам кажутся привычными утверждения о человеческом достоинстве, о равенстве людей в отношении их прав и обязанностей. Но ведь так было далеко не всегда. В мире, окружавшем апостола Павла, над такими утверждениями просто посмеялись бы. И смеялись. И не только в том древнем мире, но и значительно позже, вплоть до наших дней, этим идеям достоинства и равенства противостоит оправдание власти сильных и богатых. Наподобие того, как это происходит в животном мире, борьбы за существование. Такие казавшиеся простыми и естественными представления переносились в религиозную сферу. Языческие боги, подобные капризным и своевольным господам, могли по своему произволу распоряжаться человеческими жизнями, судьбами своих рабов. Одних возвеличивать и миловать, других унижать и губить. И смертному человеку оставалось только молить богов о снисхождении, воспевать их величие и ублажать всевозможными жертвоприношениями. Представить себе, что эти боги, а уж тем более единый над всеми Бог, вместо того, чтобы принимать жертвы, станут сами жертвовать ради ничтожных людей, это казалось абсурдом и безумием. И вот в этом мире архаического сознания прозвучали слова Иисуса Христа. «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так». А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 42 по 45. Да, Это не логика земного царства. Она непривычна. Но это евангельская логика. И апостол Павел призывает: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 5. Все в этой новой логике Царствия Божия переворачивается. Все прежние разделения и границы теряют свой смысл. Сын Божий, Господь, принимает образ раба. Господа становятся слугами. Вот и апостолы не господа, но, как пишет Павел, слуги, работники, призванные нести радость. Эта новизна казалась непостижимой. Но за 2000 лет, протекшие со времени земной жизни Иисуса Христа, многое радикально изменилось. Конечно, и до сих пор в мире существует презрительная надменность и льстивое присмыкательство, насилие и страдания от такового. Но теперь уже мало кому взбредет на ум утверждать, что это нормально, что так и должно быть. И этот неоспоримый сдвиг в сознании людей – произошел под воздействием евангельской проповеди. Этот сдвиг охватил сейчас все человечество. А начиналось все с малого, незаметного, как горчичное зерно, с миссионерской деятельности апостола Павла и его коллег по апостольству. Насколько горьким было это горчичное зерно, мы знаем из жизнеописаний святых апостолов, многие из которых стали мучениками. Вот и апостол Павел в своем послании к Коринфянам перечисляет тяжкие скорби, которые ему пришлось претерпеть во время своей деятельности. Помимо внешних трудов и бедствий, ему пришлось выдержать немалые заботы и огорчения в личном общении со своими духовными детьми. Да так ведь бывает и со всеми родителями. Дети доставляют им немало забот и беспокойства. Апостол пишет о том, что кроме посторонних трудностей, у него ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? — восклицает он. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стихи 28 и 29. Из переписки апостола Павла с Коринфской церковью мы узнаем, насколько трудно преодолевалось то прежнее сознание в крещенных христианах, которые еще вчера были язычниками. Помимо первого движения веры и крещения, требовалась еще долгая и кропотливая работа по просвещению новообращенных. После того, как апостол покинул Коринф, до него дошли слухи о разделениях в церкви. Эти разделения носили разнообразный характер, но все они, так или иначе, сводились к горделивому и, разумеется, мнимому превосходству одних членов христианской общины над другими. По старой привычке проводились упраздненные Христом границы между людьми. Одни выше, а следовательно лучше. Другие ниже, а следовательно хуже. На последних можно было смотреть сверху вниз. Критическая оценка не замедлила сказаться и на отношении к самому апостолу Павлу. Мы не знаем подробностей того, что произошло в Коринфе. Но можно предположить, что апостол вынужден был отложить свой обещанный визит в этот город по причине нетерпимого для христиан поведения некоторых членов общины. Вместо личного посещения он направил коринфянам критичное, а может быть даже и гневное послание, которое он писал с великой скорбью, с тяжестью на сердце и со многими слезами. Апостол с беспокойством ожидал известия о том, какое действие произведет на Коринфян его послание со слезами. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 5. К чести Коринфян оно оказало отрезвляющее, благотворное действие. Апостол, узнав о раскаянии Коринфян, пишет им, что теперь он исполнен утешением и преизобилует радостью. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 4. Объясняя причину отсрочки своего визита и строгость своего послания, которое могло огорчить Коринфян, он по-отечески пишет: «Все, что бы он ни делал, он делает из любви к своим духовным чадам». Любовь и радость в Духе Святом — вот то, что должны нести друг другу верующие во Христа. радость присутствия Бога любви. Ведь в этом смысл жизни в Царстве Божием, которое внутрь вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Скорее всего, это выражение означает «среди вас». Ведь именно об этом Евангелие, которое Господь провозгласил с первых же шагов своей земной деятельности. «Приблизилось Царствие Божие». Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Оно приходит тогда и там, где люди с верой и с любовью к ближним следуют за Иисусом Христом, ибо в Нем и с Ним Царствие Божие уже началось, оно здесь и теперь. А Царствие Божие, как пишет апостол, и есть мир и радость во Святом Духе. Послание к Римлянам, глава 14, стих 17. Радость апостол стремится дарить своим возлюбленным коринфянам, и от них он ожидает радости. Радость — то, что мы вправе ждать друг от друга. И радость эта от Духа Святого, Его дар, который дан нам от Бога в свидетельство нашей причастности к божественному дыханию жизни, как залог, или лучше сказать, задаток, аванс, гарантия нашего грядущего совершенства и блаженства.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 14 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

Вы слушали концерт номер 9 композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении Объединенного хора Киево-Печерской лавры и Киевских духовных школ.

0: 11 сентября, День памяти протоиерея Петра Скорера.
1: В Москве, в Доме русского зарубежья, в сентябре 2019 года состоялась 7-я международная конференция, посвященная наследию митрополита Сурожского Антония, которую организовал Фонд духовного наследия Владыки Антония. Тема конференции звучала так: «Что значит быть христианином в повседневной жизни?» Участники конференции были рады встрече с отцом Петром Скорером, протодиаконом в приходе святого пророка Ильи в Девоне, Англия, духовным чадом Владыки Антония, непременным участником всех мероприятий, которые связаны с именем митрополита Антония. Здесь можно также добавить, что отец Петр является внуком известного философа Семена Людвиговича Франка. Выступление отца Петра включено в нашу программу.
2: Дорогие друзья, я так рад, что имею возможность выступить перед вами. Вам всем огромный привет из Англии. Что значит быть христианином в повседневной жизни и митрополит Антоний в повседневной жизни? Я не знаю. У меня ответов нету. Я лично познакомился с Владыкой, когда он еще был отцом Антонием. И когда мне было 7 лет, я прислуживал у него в храме, ходил к нему в воскресную школу. В подростковом возрасте я начал посещать регулярно его беседы на английском и русском языках. После моих занятий в Свято-Владимирской семинарии в Америке, где моим главным преподавателем был другой замечательный представитель русского православия и православной жизни и христианства, отец Александр Шмем. Я вернулся в Англию с моей женой Ириной, и вскоре после этого Владыка меня рукоположил в диаконы. Я служу уже почти 50 лет в нашем небольшом храме в городе Эксертон. После этого мне не так часто приходилось ездить в Лондон. 2 или 3 раза в год на храмовые праздники и на встречи с духовенством и на конференции, которую Владыка Антоний организовал. Тема нашей настоящей конференции называется «Что значит быть христианином в повседневной жизни?».

единственный сын в семье, где родители разошлись. Его детство прошло в жестких условиях эмигрантской жизни и бедноты в Париже, где ему пришлось учиться в французской школе, где над ним издевались и где он не чувствовал себя дома. Домашняя обстановка была сложной. Отец и мать разошлись. И хотя он страшно любил обоих, я думаю, ему это было очень трудно перенести. В студенческие годы, после того, как ему лично явился сам Спаситель, он вскоре принял тайное монашество. И мы не знаем, влюблялся ли он до этого, была ли у него любимая девушка. Но после принятия монашества всякий вопрос о брачной жизни, о семейной жизни больше не вставал, конечно. Когда в 1949 году он переехал в Англию, он очень скоро стал настоятелем русского прихода в Лондоне. Он был иеромонахом, жил один, сперва с мамой и бабушкой, а потом после их кончины остался более-менее один. Когда ему удалось с помощью наших прихожан в Лондоне и других благотворителей купить большой собор в Кенсингтоне, его частные хоромы состояли из одной крохотной комнатки, маленькой спальни и крохотной кухоньки. Контора его находилась на галерее в самом соборе. У него конторы как таковой не было. Большинство его служения в те ранние годы было одиноким. Иногда были приезжие священники, которые ему помогали, но в целом он жил и работал одиноко. Он вскоре начал получать известность как великий проповедник. Не только православия, но и христианство по всей Англии, в Европе и по всему свету. Его приглашали читать доклады, серии бесед, выступать регулярно по британскому радио, телевизору, как и тоже по BBC, русской службе BBC в Россию. Помимо этого, у него шла обычная, но интенсивная литургическая жизнь. Он чаще всего первые годы служил один. И любой священник на приходе может нам рассказать, как это бывает тяжело. Кроме этого, он вел регулярно беседы на русском, английском языках в течение всего года. Что мы можем извлечь из его огромного архива? И чем это поможет нам помочь понять тему конференции, что значит быть христианином в повседневной жизни? Сперва надо понять, что значит повседневная жизнь. Ежедневная жизнь в современном мире, со всеми трудностями, которые испытывает современный человек, будь это ребенок, подросток, семейный человек, простой служащий или начальник какого-нибудь дела. Ответ на это нелегко найти, так как почти все эти категории не входили в личный опыт самого владыки. Мы можем у него учиться, как молиться, как исповедоваться, как ходить в храм, как искать и находить живого Бога везде. Но практических советов, как вести себя в школе, какие у нас отношения с девушкой или с мальчиком, что значит влюбиться, как относиться к тем влечениям, которые тут испытывают молодые люди, как жить в семье, какие должны были быть наши отношения с любимым человеком, как воспитывать маленьких детей, как помогать возрастающим в этой сложной жизни. Что значит ходить регулярно на работу, часто работу, которая нам не особенно нравится, но которая необходима для пропитания себя и семьи. Что делать, когда бывают трудности в семейной жизни? Что он мог бы нам сказать об интимной жизни в браке? Просить у человека, у которого нет такого опыта, может показаться нам бесполезным. Так что перед нами стоит задача. Что владыка Антония нам может рассказать в ответ на эти вопросы? Мы должны исходить из главных принципов его мысли. Что такое значит любить человека? Ведь у владыки почти все его богословие построено на заповеди любви. Люби Бога к нам, наша ответная любовь Ему и наша любовь каждому человеку. Вот что Он нам говорит. Все, что Он нам говорит.

0: зиждется на этом. Цитата. Весь смысл жизни только в том, чтобы любить Бога, любить ближнего, и чтобы все творилось только во имя любви. Но иногда нам нужны советы, как жить в нашей ежедневной жизни. Конечно, есть у Владыки немало выступлений, проповедей на тему «Как жить?». Давайте посмотрим на некоторые примеры, которые он дает, и которые можно применить в нашей ежедневной жизни. Опять цитата. Как основной принцип. Жить по-христиански значит жить так, чтобы посильно, постепенно, возрастающе нам уподобляться Христу. Возможно, это звучит очень страшно, но Спаситель нам сказал совершенно ясно. Я вам дал пример, чтобы вы ему следовали. И пример, конечно, включает в себя всю его жизнь, его мышление, его сердечное отношение к человеку и к окружающему миру, и к судьбам Божьим. Это включает все, что человек собой представляет, и все, что он может творить. Мы нередко встречаем в трудах Владыки Антония призыв такой глубинной жизни, такой любви, что мы часто отчаиваемся, потому что мы не способны ни на такую любовь, ни на такое призвание, и падаем в отчаяние. Но ведь тоже сам Спаситель нам дал такие заповеди, и мы не знаем, с чего начинать, и эти заповеди нам кажутся невыполнимыми. Еще цитата. «Как же жить по-христиански? Что нам делать? Нам надо помнить, что каждый из нас неповторим для Бога, единственным, и что Евангелие является и через образ Христа, вырастающий с его страниц, и через слова Христовы, полным описанием всего того, что может человека сделать человеком. Но каждый в разные минуты может прозреть, понять и исполнить то или другое, но не все сразу. И не обязательно, и это очень важно, то, что кажется самым значительным, самым важным. Нам всем хочется браться за то, что производит на нас самое великое впечатление. Мы должны от этого воздержаться, надо сделать то, на что мы сейчас способны. И далее говорит. Я помню, как мне больно было, когда впервые я пошел к своему духовнику, отцу Афанасию, на исповедь. Я исповедовался ему, сколько умел, честно, и ожидал, что он, монах, мне укажет радикальный путь. Делай то-то, то-то и то-то. А то, что он сказал, меня поразило и на минуту разочаровало. Он мне сказал: «Я тебе укажу, что ты должен был бы сделать, если бы ты на то способен». И прибавил: «А теперь постой и подумай, что из всего этого ты можешь выполнить, на что у тебя хватит мужества, что тебе позволят обстоятельства». Я тогда ему ответил: «Вот то малое из великого, что я могу выполнить. Выполни это, и когда ты окажешься верен в малом, Бог тебя поставит над большим». Можно привести много примеров из бесед Владыки Антония. Он приводит пример, как один человек помогает другому тем, что он видит в другом человеке присутствие божественной внутренней красоты. Есть рассказ, где человек встречает нищего, но у него нет при себе ни копейки денег. И вместо этого он садится рядом с ним, снимает свою шляпу, кладет рядом со шляпой нищего и беседует с этим нищим. Своим теплом и своей любовью он дал больше, чем все те, которые бросали деньги в шляпу нищего, но проходили мимо, даже не взглянув на него. И Владыка пишет дальше. «Я сам с этим нищим говорил и прежде, и говорил после этого события. И он мне сказал: что никогда его никто не одарил так богато, так щедро, как этот человек, который ему дал ничего, но признал в нем равного себе человека, снял перед ним шляпу, объяснил, почему он не может ему помочь, и попросил у него за это прощение. Мы в Евангелии часто встречаем случаи, когда человек обращается к Спасителю за помощью. Женщина дотрагивается до края одежды и исцеляется от кровотечения. Слепой кричит: «Господи, помоги мне!» и продолжает кричать, пока Господь его не исцеляет. Сотник просит у Спасителя исцелить его раба, и он сразу исцеляется. Теперь подумаем о нашей ежедневной жизни. Что мы под этим подразумеваем? Ежедневная жизнь у каждого человека разная. Каждый человек уникален. Каждая семья уникальна. Так что трудно обобщать. Мать-одиночка с одним грудным младенцем живет в бедноте. Работы нет. Близких друзей или родственников нет. Все ее покинули. Больной старик, бедный, почти не может выйти из дома. Молодой наркоман, которого родители выбросили из квартиры. И это личные, частные случаи, а можно их увеличить до бесконечности, до жертв войны, до болезни, до голода всемирного и так далее. Можно из такой печальный список составлять до бесконечности. Никто не готов этим людям помочь. Они даже сами не знают, к кому обратиться. И в отличие от тех людей, которые я, к примеру, принес из Евангелия, они не способны даже обратиться к Спасителю, потому что они не знают, кто это такой. Владыка говорит, к этому же относится и отрывок Евангелия, который читается перед постом, о страшном суде, об овцах и козлищах. И всегда подчеркивается, вот страшный суд, вот что будет грешником, а вот что будет праведником. Но это только обрамление рассказа. Сердцевина рассказа. На каком основании производится суд? Христос спрашивает, вел ли ты бездомного под свой кров? Накормил ли ты голодного? Посетил ли ты больного? Не постыдился ли признаться в том, что ты друг и знакомый человек, посаженного в тюрьму? И так далее. Все эти вопросы сводятся к одному только. Был ли ты человечен или нет? Если нет, то как же ожидать, что в твою нечеловечность, если можно употребить такое дикое слово, может влиться божество? Как ты можешь перерасти свою тварность в приобщении к божественной природе? Как ты можешь приобщиться Богу, если ты даже не человек? Не ставится вопрос о том, веришь ли ты и во что ты веришь. Самый основной вопрос, как бы та почва, тот фундамент, на котором можно строить, ты человек или нет? Если ты не человек, не о чем говорить дальше. Конец цитаты. Какие страшные слова. Как же стать человеком? Я приведу еще только две цитаты. Если вся жизнь христианская заключается в том, чтобы стать подлинно, истинно человеком, тогда действительно слова Спасителя «Я вам дал пример, чтобы вы ему последовали» приобретают крайнее значение, предельное значение, потому что Христос, Спаситель, не только Бог, ставший человеком, он в самом полном, единственном смысле человек. Лишь поскольку человек приобщается к Богу, он до конца является человеком. Как же жить по-христиански? Что нам делать? Нам надо помнить, что каждый из нас неповторим для Бога, единственен, и что Евангелие является и через образ Христа, вырастающий с его страниц, и через слова Христовы, полным описанием всего того, что может человека сделать человеком. Наша задача заключается в том, чтобы найти ответы на заданный нам вопрос, что значит быть христианином, или словами Владыки, как стать человеком в повседневной жизни. Давайте теперь вместе подумаем, ведь этот вопрос касается каждого из нас.
1: Отцу Петру задали вопрос о том, как Владыка Антоний общался с детьми и подростками. Отец Петр поделился своими личными воспоминаниями.
0: В самом раннем периоде, знаю, что Владыка об этом сам рассказывает, когда он говорит, как он вел воскресную школу, например. Ну, мне там 8-9 лет, мы собирались, у нас был совсем маленький приход, вот тогда в Лондоне, нас человек, может, 20 человек детей всего, разного возраста, и у него помощники были, там мать отца Сергия Гакеля, известного всем священник, его мама, которая потом приняла монашество, преподавала русский язык и историю, Татьяна Борисовна Бер, которая тоже занималась более маленькими детьми и учила нас петь песни, и Владыка, который нас собирал, значит, короткую молитву и начинает нам что-то рассказывать. Ну, так, чтобы не слишком долго не заставлять нас, не утомлять нас, может быть, там полчаса, не больше, мы все-таки маленькие. Но он любил или из Евангелия какой-нибудь рассказ, или из жития святых, но особенно он любил какие-то героические поступки святых. У него был, как он пишет сам в своих каких-то беседах, что с детьми до 10 лет я очень мало умел общаться. А после 10 лет нам надо было создавать в нашей воскресной школе такую атмосферу, чувство героизма, чувство передать детям не просто тот ваш, что надо молиться, ходить в церковь, это не главное. Главное вот создать такое товарищество между ними. Он любил примеры, как я говорю, героических поступков в христианской жизни. И таким способом старался нас привлечь и в нас самих пробудить какое-то чувство вот героизма. Я думаю, это относится тоже к его жизни, когда он сам был отроком, и когда он ходил в детские лагеря, где был пафос, конечно, патриотизм русский, походы. Они еще думали, что спасут Россию как-нибудь, так что были такие военные учения. Он очень любил армию, он очень страшно любил вообще-то и форму, и дисциплину военную. Для него это было очень важной частью его воспитания. И, как вы знаете, он никаким пацифистом никогда не был. Так что, если рассказывать о том, каким он для меня являлся человеком в моем личном опыте, я думаю, какой-то период был в моей собственной жизни, когда я начал думать более самостоятельно, когда уже в подростковом возрасте, где-то 15-16 лет, я сообразил, что это очень редкий человек, что можно у него научиться удивительно многому. И я начал тогда в 16-17 лет ходить регулярно на его вечерние беседы, которые проводил сперва каждые 2 недели на русском языке, а потом каждый месяц на английском языке. Мы собрали группу англичан, проводили небольшое богослужение вечернее, и потом он нам, значит, сидел и рассказывал. Он этим занимался, у него был принцип такой, он занимался такой работой почти всю свою жизнь. Из этого материала можно накопить невероятно богословский материал, богатый. Когда мне было 16-17 лет, он так умел преподнести догматическое богословие, историю церкви, литургику. Все как будто и ходишь на какие-то богословские серьезные курсы. И все, что он говорил, было абсолютно рационально и понятно. И сложилось, что да, действительно, это и есть все так, как должно быть. Он умел так преподнести, объяснить, что такое Троица, почему мы служим такие службы и так далее, что все было абсолютно ясно, понятно, прозрачно. И в этом я почувствовал удивительно потрясающий учитель. Он в своей личной жизни был невероятно дисциплинирован. У него почти никого не было имущества, он абсолютно бедный был, никакого особенного дохода, ему только хватило то, что надо, чтобы поесть. Люди приносили ему часто еду тоже в церковь потом. Но его кабинет был абсолютно аккуратен, как в военном бараке. Койка маленькая, постелена, все аккуратно, чисто, именно как по-военному. И он вел себя, его походка, его движение, его осанка, все были очень похожи, как у военного человека, дисциплинированного. С подростками, с молодежью. Он вел себя как друг, как товарищ. Он вместе с нами играл, он принимал участие в разных драматических наших представлениях. Любил играть в волейбол, ходил на походы. Так что просто один из нас. Он был хороший друг. Я не знаю, как он себя показывал перед людьми, вот перед хиппи. Вот. Я знаю, что он невероятно был популярен среди студенческого, так сказать, населения, страны вообще, потому что к нему на беседу приходили огромное количество студентов. Но я сказал бы, это уже было, он принимал тогда другой облик совсем. Это был великий проповедник, великий докладчик, который мог завораживал всех невероятной своей силой и голосом, и способом вообще говорить. Иногда наставником, да, очень строгий. Он в храме был невероятно строг, он не любил никаких лишних разговоров. Должен был в алтаре, если прислужиться, надо было очень хорошо, точно, тихо себя вести. В воскресной школе он занимался дисциплиной, да, как любой хороший учитель. Молчать, сидеть смирно и не ерзай. Когда у нас был маленький перерыв, я помню, там в церковном доме, где мы тогда, и во время перерыва мы играли, там бросали, кидались мячиком, и я разбил какую-то картину. Я помню эту картину, это была большая репродукция Густава Доре, по-моему, если не ошибаюсь, про Луну. И свою военную дисциплину, свою осанку, свою манеру себя вести и держать, я думаю, это была часть его внутренней дисциплины. Он тоже был человек невероятный, вежливости, воспитан на старых традициях русского дворянства. И так что, чтобы войти женщине в комнату, даже если владыке было за 80 лет, не встать он не мог. Он должен был встать, если человек ходит. Если кто-нибудь идет к двери, он сразу открывает вам дверь. Так что вот у него такие вот моменты невероятной вежливости. Но эта вежливость не всегда ограничивала его сферу действия. Если надо, он мог переступить и строго и сильно обратиться к какому-нибудь человеку, если от этого требовалось. Вспоминает, как он работал с молодежью, настаивает на каких-то церковных и богослужениях. И это все очень тяжело для молодого, для юноши, даже для детей. Это все непонятно. А вот товарищество, дружба, совместная жизнь на христианских основах, вот что главное, и в наших детских лагерях, которые мы проводили. Да, у нас утром и вечером была молитва всегда, в праздничные дни служили литургию. Но главное, что эти молодые, когда уже выросли и вышли из лагеря, и потом некоторые к нам возвращаются как помощники, как вожатые, а для них главным образом был не столько церковь, а именно общение между собой, дружба, понятие, что дружба, которая построена на каких-то евангельских началах и которая длится всю жизнь. И вот у нас есть из нашей молодежи, которой мы занимаемся уже больше 40 лет в лагерях. За 40 лет у нас есть молодые и постарше, которые женились, свои семьи посылают своих детей, и создается такая община, небольшая община, но из... жили вместе и видели что-то, что отличается от остального мира. Ведь в наших лагерях у нас был такой принцип. Когда мы приходим в лагерь, мы оставляем внешний мир за калиткой и спускаемся в поле. И в поле у нас нет никаких ни телефонов, ни электронных устройств, ничего. И мы живем в своей большая семья или как крохотная деревушка в центре деревни, церковь. А так мы живем обыкновенной жизнью. И вот чтобы сохранить вот понятие, что «О, это моя родина». Это жизнь, где все иначе, чем в окружающем мире. Мы можем друг другу доверять, мы можем открыто друг другу беседовать, мы можем и приходить в храм, и не ходить в храм, это не важно. Но вот создается именно вот довольно интимное, глубокое товарищество, основанное на церковной жизни.
1: дорогие радиослушатели, прозвучало выступление протодиакона в приходе святого пророка Ильи в Девоне, Англия, отца Петра Скорера. Передачу к эфиру подготовили Людмила Скорера.

0: Тотова и Екатерина Степанова. До свидания.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Подробности, которые узнала княгиня о прошедшем Вареньке и об отношениях ее к мадам Шталь и о самой мадам Шталь, были следующие. Мадам Шталь, про которую одни говорили, что она замучила своего мужа, а другие говорили, что он замучил ее своим безнравственным поведением, была всегда болезненная и восторженная женщина. Когда она родила, уже разведясь с мужем первого ребенка, ребенок этот тотчас же умер, и родным госпожи Шталь, зная ее чувствительность и боясь, чтобы это известие не убило ее, подменили ей ребенка, взяв родившуюся в ту же ночь и в том же доме в Петербурге дочь придворного повара. Это была Варенька. Мадам Шталь узнала впоследствии, что Варенька была не ее дочь, но продолжала ее воспитывать, тем более, что очень скоро после этого родных у Вареньки никого не осталось. Мадам Шталь уже более 10 лет безвыездно жила за границей, на юге, никогда не вставая с постели. И одни говорили, что мадам Шталь сделала себе общественное положение добродетельной, высокорелигиозной женщины. Другие говорили, что она была в душе то самое высоконравственное существо, жившая только для добра ближнего, каким она представлялась. Никто не знал, какой она религии – католической, протестантской или православной. Но одно было несомненно – она находилась в дружеских связях с самыми высшими лицами всех церквей и исповеданий. Варенька жила с нею постоянно за границей, и все, кто знали мадам Шталь, знали и любили мадемуазель Вареньку, как все ее звали. Узнав все эти подробности, княгиня не нашла ничего предосудительного в сближении своей дочери с Варенькой. Тем более, что Варенька имела манеры и воспитание самые хорошие, отлично говорила по-французски и по-английски, а главное, передала от госпожи Шталь сожаление, что она по болезни лишена удовольствия познакомиться с княгиней. Познакомившись с Варенькой, Китя все более и более прельщалась своим другом и с каждым днем находила в ней новые достоинства. Княгиня, услыхав о том, что Варенька хорошо поет, попросила ее прийти к ним петь вечером. «Китти играет, и у нас есть фортепиано, нехорошая, правда, но вы нам доставите большое удовольствие», сказала княгиня с своей притворной улыбкой, которой особенно неприятно была теперь Китти, потому что она заметила, что Вареньке не хотелось петь. Но Варенька, однако, пришла вечером и принесла с собой тетрадь нот. Княгиня пригласила Марью Евгеньевну с дочерью и полковника. Варенька казалась совершенно равнодушной к тому, что тут были незнакомые ей лица, и тотчас же подошла к фортепиано. Она не умела себе аккомпанировать, но прекрасно читала ноты голосом. Китти, хорошо игравшая, аккомпанировала ей. «У вас необыкновенный талант», — сказала ей княгиня после того, как Варенька прекрасно спела первую пьесу. Марья Евгеньевна с дочерью благодарили и хвалили ее. «Посмотрите», — сказал полковник, глядя в окно, — «какая публика собралась вас слушать». «Я очень рада, что это доставляет вам удовольствие», — просто отвечала Варенька. Китти с гордостью смотрела на своего друга. Она восхищалась и ее искусством, и ее голосом, и ее лицом, но более всего восхищалась ее манерой. Тем, что Варенька, очевидно, ничего не думала о своем пении и была совершенно равнодушна к похвалам. Она как будто спрашивала только, нужно ли еще петь или довольна. «Если бы это была я, — думала про себя Китти, — как бы я гордилась этим, как бы я радовалась, глядя на эту толпу под окнами, а ей совершенно все равно. Ее побуждает только желание не отказать и сделать приятное маман. Что же в ней есть? Что дает ей эту силу пренебрегать всем, быть независимо спокойной? Как бы я желала это знать и научиться от нее этому?» Вглядываясь в это спокойное лицо, думала Китти. Княгиня попросила Вареньку спеть еще, и Варенька спела другую пьесу, так же ровно, отчетливо и хорошо,
прямо стоя у фортепиано и отбивая по ним такт своей худою смуглой рукой. Следующая затем в тетради пьеса была итальянская песня. Кити сыграла прелюд, который ей очень понравился, и оглянулась на Вареньку. «Пропустим эту», — сказала Варенька, покраснев. Кити испуганно и вопросительно остановила свои глаза на лице Вареньки. «Ну, другое», — поспешно сказала она, перевертывая листы и тотчас же поняв, что с этой пьесой было соединено что-то. «Нет», — отвечала Варенька, положив свою руку на ноты и улыбаясь. «Нет, споемте это». И она спела это так же спокойно, холодно и хорошо, как и прежде. Когда она кончила, все опять благодарили ее и пошли пить чай. Кити с Варенькой вышли в садик, бывший подле дома. «Правда, что у вас соединено какое-то воспоминание с этой песней?» — сказала Кити. «Вы не говорите», — поспешно прибавила она. «Только скажите, правда?» «Нет, отчего? Я скажу», — просто сказала Варенька. И, не дожидаясь ответа, продолжала. «Да, это воспоминание, и было тяжелое когда-то. Я любила одного человека. Эту вещь я пела ему». Кити с открытыми большими глазами молча, умиленно смотрела на Вареньку. «Я любила его, и он любил меня. Но его мать не хотела, и он женился на другой. Он теперь живет недалеко от нас, я вижу его». «Вы не думали, что у меня тоже был роман?» — сказала она. И в красивом лице ее чуть брезжил тот огонек, который Кити чувствовала, когда изнутри освещал ее всю. «Как не думала? Если б я была мужчиной, я бы не могла любить никого после того, как узнала вас. Я только не понимаю, как он мог в угоду матери забыть вас и сделать вас несчастную. У него не было сердца». «О, нет! Он очень хороший человек, и я не несчастна. Напротив, я очень счастлива». «Ну так не будем больше петь нынче», — прибавила она, направляясь к дому. «Как вы хороши! Как вы хороши!» — вскрикнула Кити и, остановив ее, поцеловала. «Если бы я хоть немножко могла быть похожа на вас». «Зачем вам быть на кого-нибудь похожей? Вы хороши, какие вы есть». Улыбаясь своей кроткой и усталой улыбкой, сказала Варенька. «Нет, я совсем не хороша. Ну, скажите мне, постойте, посидимте», сказала Кити, усаживая ее опять на скамейку подле себя. «Скажите, неужели не оскорбительно думать, что человек пренебрег вашей любовью, что он не хотел?» «Да он не пренебрег. Я верю, что он любил меня, но он был покорный сын». «Да, но если бы он не по воле матери, а просто сам!» — говорила Кити, чувствуя, что она выдала свою тайну, и что лицо ее, горящее румянцем стыда, уже изобличило ее. «Тогда бы он дурно поступил, и я бы не жалела его», — отвечала Варенька, очевидно поняв, что дело идет уже не о ней, а о Кити. «Но оскорбление», — сказала Кити. «Оскорбление нельзя забыть», — говорила она, вспоминая свой взгляд на последнем бале во время остановки музыки. «В чем же оскорбление? Ведь вы не поступили дурно». «Хуже, чем дурно. Стыдно». Варенька покачала головой и положила свою руку на руку Кити. «Да в чем же стыдно?» — сказала она. «Ведь вы не могли сказать человеку, который равнодушен к вам, что вы его любите». «Разумеется, нет. Я никогда не сказала ни одного слова, но он знал». «Нет-нет, есть взгляды, есть манеры. Я буду 100 лет жить, не забуду». «Так что же? Я не понимаю. Дело в том, любите ли вы его теперь или нет», — сказала Варенька, называя все по имени. «Я ненавижу его. Я не могу простить себя». «Так что же? Стыд, оскорбление». «Ах, если бы все так были, как вы чувствительны», — сказала Варенька. «Нет девушки, которая бы не испытала этого. И все это так неважно». «А что же важно?» — спросила Кити с любопытным удивлением, вглядывая в свое лицо. «Ах, многое важно», — улыбаясь, сказала Варенька. «Да что же?» «Ах, многое важнее», — отвечала Варенька, не зная, что сказать. Но в это время из окна послышался голос княгини.
Кити, свежо. Или шаль возьми, или иди в комнаты. «Правда, пора», — сказала Варенька, вставая. «Мне еще надо зайти к мадам Берти. Она меня просила». Кити держала ее за руку и со страстным любопытством и мольбой спрашивала ее взглядом, что же это самое важное, что дает такое спокойствие? Вы знаете, скажите мне». Но Варенька не понимала даже того, о чем спрашивал ее взгляд Кити. Она думала только о том, что ей нынче нужно еще зайти к мадам Берти и поспеть домой к чаю маман, к 12 часам. Она вошла в комнаты, собрала ноты и, простившись со всеми, собралась уходить. «Позвольте, я провожу вас», — сказал полковник. «Да как же одно идти теперь ночью?» — подтвердила княгиня. «Я пошлю хоть Парашу». Кити видела, что Варенька с трудом удерживала улыбку при словах, что ее нужно провожать. «Нет, я всегда хожу одна, и никогда со мной ничего не бывает», — сказала она, взяв шляпу. И, поцеловав еще раз Кити, и так и не сказав, что было важно, бодрым шагом с нотами под мышкой, скрылась в полутьме летней ночи, унося с собой свою тайну о том, что важно, и что дает ей это завидное спокойствие и достоинство. Кити познакомилась и с госпожою Шталь. И знакомство это вместе с дружбой к Вареньке не только имело на нее сильное влияние, но утешало ее в ее горе. Она нашла это утешение в том, что ей благодаря этому знакомству открылся совершенно новый мир, не имеющий ничего общего с ее прошедшим. Мир возвышенный, прекрасный, с высоты которого можно было спокойно смотреть на это прошедшее. Ей открылось то, что кроме жизни инстинктивной, которой до сих пор отдавалась Кити, была жизнь духовная. Жизнь эта открывалась религией, но религией, не имеющей ничего общего с той, которую с детства знала Кити, религией, выражавшейся в обедне и всенощной, во вдовьем доме, и в изучении с батюшкой наизусть славянских текстов. Это была религия возвышенная, таинственная, связанная с рядом прекрасных мыслей и чувств, в которую не только можно было верить, потому что так велено, но которую можно было любить. Кити узнала все это не из слов. Мадам Шталь говорила с Кити как с милым ребенком, на которого любуешься, как на воспоминание своей молодости. Только один раз упомянула о том, что во всех людских горестях утешение дает лишь любовь и вера, и что для сострадания к нам Христа нет ничтожных горестей, и тотчас же перевела разговор на другое. Но Кити в каждом ее движении, в каждом слове, в каждом небесном, как называла Кити, взгляде ее, в особенности во всей истории ее жизни, которую она знала через Вареньку, во всем узнавала то, что было важно и чего она до сих пор не знала. Но как невозвышен был характер мадам Шталь, как нетрогательна вся ее история, как невозвышенна и нежна ее речь, Кити невольно подметила в ней такие черты, которые смущали ее. Она заметила, что, расспрашивая про ее родных, мадам Шталь улыбнулась презрительно, что было противно христианской доброте. Заметила еще, что когда она застала у нее католического священника, мадам Шталь старательно держала свое лицо в тени абажура и особенно улыбалась. Как ни ничтожны были эти два замечания, они смущали ее, и она сомневалась в мадам Шталь. Но зато Варенька, одинокая, без родных, без друзей, с грустным разочарованием, ничего не желавшая, ничего не жалевшая, была тем самым совершенством, о котором только позволяла себе мечтать Кити. На Вареньке она поняла, что стоило только забыть себя и любить других, и будешь спокойно, счастливо и прекрасно. И такой хотела быть Кити. Поняв теперь ясно, что было самое важное, Кити не тотчас же всею душой отдалась этой новой открывшейся ей жизни. По рассказам Вареньки о том, что делала мадам Шталь и другие, кого она называла, Кити уже составила себе счастливый план будущей жизни. Она так же, как и племянница госпожи Шталь, Алин, про которую ей много рассказывала Варенька,
будет, где бы ни жила, отыскивать несчастных, помогать им сколько можно, раздавать Евангелие, читать Евангелие больным, преступникам, умирающим. Мысль чтения Евангелия преступникам, как это делала Алин, особенно прельщала Кити. Но все это были тайные мечты, которых Кити не высказывала ни матери, ни Вареньке. Впрочем, в ожидании поры исполнять в больших размерах свои планы, Кити и теперь на водах, где было столько больных и несчастных, легко нашла случай прилагать свои новые правила, подражая Вареньке. Сначала княгиня замечала только, что Кити находится под сильным влиянием своей привязанности, как она называла госпоже Шталь, и в особенности к Вареньке. Она видела, что Кити не только подражает Вареньке в ее деятельности, но невольно подражает ей в ее манере ходить, говорить и мигать глазами. Но потом княгиня заметила, что в дочери, независимо от этого очарования, совершается какой-то серьезный душевный переворот. Княгиня видела, что Кити читает по вечерам французское Евангелие, которое ей подарила госпожа Шталь, чего она прежде не делала, что она избегает светских знакомых и сходится с больными, находившимися под покровительством Вареньки, и в особенности с одним бедным семейством больного живописца Петрова. Кити, очевидно, гордилась тем, что исполняла в этом семействе обязанности сестры милосердия. Все это было хорошо, и княгиня ничего не имела против этого, тем более, что жена Петрова была вполне порядочная женщина, и что принцесса, заметившая деятельность Кити, хвалила ее, называя ангелом-утешителем. Все это было бы очень хорошо, если бы не было излишества. А княгиня видела, что дочь ее впадает в крайность, что она и говорила ей: «Никогда ни в чем не следует впадать в крайность». Но дочь ничего ей не отвечала, она только думала в душе, что нельзя говорить об излишестве в деле христианства. Какое же может быть излишество в следовании учению, в котором велено подставить другую щеку, когда ударят по одной, и отдать рубашку, когда снимают кафтан? Но княгине не нравилось это излишество, и еще более не нравилось то, что она чувствовала. Кити не хотела открыть ей всю свою душу. Действительно, Кити таила от матери свои новые взгляды и чувства. Она таила их не потому, чтобы она не уважала, не любила свою мать, но только потому, что это была ее мать. Она всякому открыла бы их скорее, чем матери. «Что-то давно Анна Павловна не была у нас», — сказала раз княгиня про Петрову. «Я звала ее, а она что-то как будто недовольна». «Нет, я не заметила, мама», — вспыхнув, сказала Кити. «Ты давно не была у них?» «Мы завтра собираемся сделать прогулку в горы», — отвечала Кити. «Что же, поезжайте», — отвечала княгиня, вглядываясь в смущенное лицо дочери и стараясь угадать причину ее смущения. В этот же день Варенька пришла обедать и сообщила, что Анна Павловна раздумала ехать завтра в горы. И княгиня заметила, что Кити опять покраснела. «Кити, не было ли у тебя чего-нибудь неприятного с Петровыми?» — сказала княгиня, когда они остались одни. «Отчего она перестала присылать детей и ходить к нам?» Кити отвечала, что ничего не было между ними, что она решительно не понимает, почему Анна Павловна как будто недовольна ею. Кити ответила совершенную правду. Она не знала причины перемены к себе Анны Павловны, но догадывалась. Она догадывалась о такой вещи, которую она не могла сказать матери, которой она не говорила и себе. Это была одна из тех вещей, которые знаешь, но которые нельзя сказать даже самой себе. Так страшно и постыдно ошибиться. Опять и опять перебирала она в своем воспоминании все отношения свои к этому семейству. Она вспоминала наивную радость, выражавшуюся на круглом добродушном лице Анны Павловны при их встречах. Вспоминала их тайные переговоры о больном, заговоры о том, чтобы отвлечь его от работы, которая была ему запрещена, и увести его гулять. Привязанность меньшого мальчика, называвшего ее «моя Кити», не хотевшего без нее ложиться спать. Как все было хорошо!
Потом она вспомнила худую-худую фигуру Петрова с его длинной шеей в его коричневом сюртуке, его редкие вьющиеся волосы, вопросительные, страшные в первое время для Кити голубые глаза и его болезненные старания казаться бодрым и оживленным в ее присутствии. Она вспоминала свое усилие в первое время, чтобы преодолеть отвращение, которое она испытывала к нему, как и ко всем чахоточным, и старания, с которыми она придумывала, что сказать ему. Она вспоминала этот робкий, умиленный взгляд, которым он смотрел на нее, и странное чувство сострадания и неловкости, и потом сознание своей добродетельности, которое она испытывала при этом. Как все это было хорошо! Но все это было первое время. Теперь же, несколько дней тому назад, все вдруг испортилось. Анна Павловна притворно встречала Кити и, не переставая, наблюдала ее и мужа. Неужели эта трогательная радость его при ее приближении была причиной охлаждения Анны Павловны? «Да», — вспоминала она, — «что-то было ненатуральное в Анне Павловне и совсем не похожее на ее доброту, когда она третьего дня с досадой сказала: «Вот, все дожидался вас, не хотел без вас пить кофе, хотя ослабел ужасно». «Да, может быть, и это неприятное и было, когда я подала ему плед». Все это так просто, но он так неловко это принял, так долго благодарил, что и мне стало неловко. И потом этот портрет мой, который он так хорошо сделал, а главное, этот взгляд смущенный и нежный. Да, да, это так, с ужасом повторила себе Кити. Нет, это не может, не должно быть. Он так жалок, говорила она себе вслед за этим. Это сомнение отравляло прелесть ее новой жизни.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Под знаменем России». 30 августа, в годовщину Ништадтского мира, как задумал Петр I, мощи святого князя Александра Невского должны были прибыть в новую столицу России. Но так как в 23-м году не успели ко второй годовщине мирного договора со Швецией, то мощи остались на год в Шлиссельбурге. Предположительно, они пребывали в крепости Орешек. И в 1724 году, 30 августа, состоялось перенесение мощей святого князя Александра Невского из Шлиссельбурга в Петербург в ознаменование именно этого праздничного дня. Как пишут в учебниках о том, что значил для России день подписания Ништадтского мирного договора, Россия вошла в число европейских государств. Вот что мы празднуем, по мысли Петра Великого, основателя нашего города, установителя дня церковного праздника перенесения мощей Александра Невского, который по новому календарю приходится уже на 12 сентября, а не на 30 августа. О значении образа святого князя Александра Невского в русской культуре я беседую с выдающимся современным культурологом, ректором Института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым. Изначально у меня был вопрос, почему образ Александра Невского стал столь противоречивым в нашем сознании? Может быть, мы совершенно не понимаем истинного смысла жития этого святого князя, раз мнение и высказывания о нем можно услышать практически диаметрально противоположные? Еще недавно, 300 лет назад, все-таки это не так уж и давно, по сравнению с 800-летием Александра Ярославича, которое мы отмечали в 21-м году, он был одним из символов Петербурга. Апостол Петр, чье имя связано в европейской культурной традиции с Римом, и Александр Невский, побеждавший здесь, на Неве. Но для большинства сегодня Александр Невский стал олицетворять некий выбор между Востоком и Западом. И раз святой князь добивался мира с Ордой, с Востоком ездил кланяться на Восток и постоянно, регулярно сражался с западным противником, с рыцарями, с Северной Европой, то сегодня стали говорить, что образ Александра Невского означает выбор для России мира с Востоком и войны с Западом. И вообще, вот благодаря Александру Невскому Русь повернулась к Западу спиной, к Востоку лицом. То есть в каком-то смысле он должен быть и не Александр Невский, а Александр Ордынский или Александр Татарский. И вообще-то для него главное – это вот его союз с Ордой. Так ли это? И как в одном человеке, столь значимом для исторического и духовного пути России, вдруг оказалось столько взаимоисключающих противоречий?
1: Ничего такого уж
0: столь значимым для исторического и духовного пути России вдруг оказалось столько взаимоисключающих противоречий.
1: Ничего такого уж взаимоисключающего в

Князь был прежде всего князем дружины, а потом уже князем земли княжения. И это, конечно, распространяется и на Александра Невского. Безусловно, святой Владимир, креститель Руси, он тоже был прежде всего воином. Но уж совсем странным кому-то может показаться, что святые, первые наши русские канонизированные святые Борис и Глеб, они же тоже были князьями, они тоже были воинами. И воинами, испытанными в сражении. А если мы возьмем других святых, ну, скажем, страстотерпца Михаила Черниговского, который такой страшной казни был подвергнут в Орде. Конечно, он тоже был, безусловно, воином прежде всего. А потом уже он правил своей землей, своим черниговским великим княжением. Ну вот, если, скажем, Александра Невского упрекают в том, что он верой и правдой служил Орде, сохранились какие-то смутные летописные свидетельства, что он подавлял какие-то восстания горожан, которые, в общем-то, были направлены против Орды. Это все такие смутные свидетельства, и что за ними стоит, мы толком до сих пор не знаем. Но что более или менее несомненно, видите ли, у русских князей вот этого периода, начального периода Ордынского ига, не было никакого выхода, чтобы остаться князьями, никакого другого выхода, чем ехать в Орду и получать там ярлык на княжение. Ну, скажем, отец Александра Невского получил ярлык на великое княжение, это был Ярослав Всеволодович, а его сын Александр Ярославич точно так же стал великим князем киевским, владимирским, именно получив из рук ордынского хана вот этот самый ярлык. Вы скажете, так может быть, можно было горделиво и самоотверженно восстать и лечь костьми и не брать ярлык на великое княжение? Ну, видите, конечно, можно было бы, но к чему бы это привело? Всегда бы нашелся охотник, который бы взял это великое княжение на свои плечи, но в этом бы не было ничего хорошего. Не надо забывать и то, что Орда – это такое мощное образование, оно не государственное, конечно, оно протогосударственное. Такое мощное образование, с которым мериться силами Руси той поры не приходилось. Если ты восстал, скажем, Александр Невский против ордынского хана, то, собственно, земля твоя будет лежать в развалинах, пепелищем она будет. Ничего другого быть не могло. И если Александр Невский в какие-то отношения вступал, кому-то кажущиеся двусмысленными, с Ордой, ну так это, в общем-то, не от хорошей жизни. По существу никакого выхода, никакого выбора не было. А вот на что бы я ваше внимание обратил в особенности, так это на то, что Александр Невский как бы противостоял все-таки Западу. Западу прежде всего в лице Ливонского ордена, но отчасти и в лице Шведского королевства. И вот нам рисуют такую картину, что мы в союзе с Ордой, но благодаря этому союзу мы, собственно говоря, отторгаемся от Запада, противопоставляем себя ему. И это пагуба для будущего России, Руси тогда еще. Насколько это верно? В общем-то, натиск на восток со стороны Ливонского ордена или Швеции никогда не был вот уж таким мощным, сокрушительным. Настоящего крестового похода папы против Руси никогда не объявляли. И если вот Александр Невский выигрывает свою знаменитую битву, это Чудское побоище, битва эта была все-таки эпизодом в наших отношениях с Ливонским орденом, вообще с Западом. Масштабы этого сражения очень скромные. Оно действительно как бы приструнило Ливонский орден, но ведь в каком смысле приструнило? У Ливонского ордена не было никаких шансов захвата. В таких утверждениях очень много домыслов, очень много легковесности. Да, римские папы хотели подвести под свою руку Русь, точнее, русские княжества. Вот князю Галицкому они вообще даровали королевский титул. Этот королевский титул явно предлагался и Александру Невскому. Но это было, как бы вам так сказать, такой прозелитизм. Это была такая все-таки мягкая линия. Они пытались, римские папы, да, вот эти духовно-рыцарские ордена, как-то договориться с русскими князьями. И, конечно, они пользовались ослаблением Руси под натиском Орды. И дело могло доходить до того, что ордынцы помогали войскам противостоять ордену. Уж ничего такого особенно страшного в этом не было. Если говорить об отношениях с Ордой, то самое страшное в этой ситуации, ну, может быть, не самое страшное, один из тяжелых моментов состоял в том, что ослабленная Русь, ослабленная ордынским нашествием, стала относиться к Западу очень настороженно. Вот как-то слишком преувеличенно видела опасность со стороны Запада. Вот эта дистанция православного мира по отношению к католическому миру, дистанция невероучительная, этот вопрос я не трогаю, а дистанция культурная, она, конечно, сильно возрастала. И Александр Невский здесь, во своем противостоянии Западу, конечно, ему надо было показать, что он способен противостоять натиску Запада, прежде всего Ливонского.

0: Лондона. Да? Польская экспансия начнется несколько позже. Вот эта ситуация, которая могла толкать Александра Невского на какие-то компромиссы, да, уступки, которые сегодня нам кажутся чрезмерными и чуть ли не капитулянскими. Не был Александр Невский пораженцем русского народа, нет. Он отстаивал свою землю так, как только можно было отстаивать ее. Если были какие-то ошибки, может быть, даже провалы, кидать камень в его огород – это совершенно исторически бестактно. Фигура Александра Невского, она ведь, собственно говоря, почему приобрела такие масштабы? Вот это другой вопрос, понимаете? Масштабность этой фигуры задана, так сказать, извне. Что стоит за этим? Ну, например, то, что династия московских князей, как вот она идет от Даниила Александровича и дальше, вплоть до царя Федора Ивановича, это же ветвь княжеского рода, которая, ну, если не начинается, но все-таки идет от Александра Невского. И поскольку Александр Невский такой прославленный князь, то московским князьям, соответственно, было очень с руки его прославлять и выдвигать на передний план. Да, здесь была какая-то государственная необходимость. И поэтому Александр Невский своей славой обязан в значительной степени тем, что московские князья – это младшая ветвь рода Александра Невского, а до этого Ярослава Всеволодовича, а до этого Всеволода Большое Гнездо. И вот так дальше мы можем проводить линию до Мономаха, например. Но вот характерная вещь – восславлен Александр Невский, а в отношении князя Владимира Мономаха – это князь, ну, краса и гордость Руси, это князь из лучшего. Вот знаменитое его произведение «Поучение Владимира Мономаха», по свидетельству историков, оно было очень мало распространено на Руси. И если Владимир Мономах как-то поднимался на щит, то исключительно потому, что он был в родстве с византийскими императорами, а эта линия тоже была очень важна для московских князей. Но Александр Невский был все-таки впоследствии гораздо более прославлен, чем Владимир Мономах. Владимир Мономах для нас сегодня фигура такая смутная, хотя я думаю, что это точно несправедливо. Второй импульс, который идет в прославление Александра Невского, связан не с Московской Русью, не с московскими царями, а связан уже с Российской империей. Если Петр заложил Санкт-Петербург в устье Невы, если Петербург стал образом новой России, если возникла Петербургская Россия, то это совершенно естественный ход со стороны самого Петра Великого и потом последующих императриц и императоров к тому, чтобы Александр Невский стал фигурой решающей значимости. Почет, поклонение ему – это как вот есть икона, а есть оклад золотой, там серебряный, да еще утыканный каменьями драгоценными. Вот это вот некое подобие. Есть икона Александра Невского, но потом начинаются вот эти вот оклады в золоте, в камнях, и мы все меньше его видим. Он все больше приобретает характер мифа. Я бы все-таки лишний раз этот момент акцентировал. Александр Невский фигура в очень сильной степени мифологизирована. Это один момент того, что я хочу сказать. Но есть и другой момент. А другой момент состоит в том, что было кого мифологизировать, понимаете? Ведь мифологизация какой-то персоны вовсе не означает, что происходит некая подмена исторической реальности. Фигура очень крупная, значимая для нашей истории. И все-таки какую-то мифологическую эту оболочку можно с нее снимать в уверенности, в предположении того, что за этой оболочкой стоит достаточно крупная фигура, исторически значимая. Все-таки Орденская ига – страшное обременение. Вплоть до середины, да почти что до конца 15 века, Орденская ига была некоторой безысходностью. И если наши государи были вынуждены мириться с этим игом, если они были бессильны как-то им толком противостоять, ну давайте вспомним, что Куликовская битва знаменитая, да, которая закончилась разгромом Ордынского войска, это же была битва все-таки с Мамаем, который не был Ордынским ханом, царем. Да. Это был как раз с точки зрения царской власти в Орде, это был мятежник. И здесь хотя бы номинально, хотя бы дипломатически Дмитрий Донской посягал не на ордынское владычество, а он посягал на вот того, кого ордынские ханы-то и не готовы были признать. А потом еще пройдет 2 года, и Тохтамыш сожжет Москву. Пока Дмитрий Донской отправится туда на север собирать войско, ополчение, будет страшный погром Москвы. Это все еще бессилие, все еще ограниченность возможностей. И никаких упреков я здесь совершенно в адрес наших государей не принимаю. А ведь самый главный ужас – это вторая половина XIII века, когда Ордынская ига окрепла, когда баскаки собирают эти самые всякого рода поборы, когда, ну, знаете, Русь в известном смысле лежит во прахе. Это все какая-то неизбывность. То, что Ордынская ига действительно нас отодвинула от Запада, Ордынская ига действительно способствовала возникновению гораздо большей дистанции по отношению к Западу европейскому, чем раньше. Так это все косвенное, но очень мощное влияние Орды. Мы слишком слабы, чтобы чувствовать себя уверенным, да, в обращенности на Запад. А знаете, у страха глаза велики. Чем ты слабее, тем ты подозрительней. Чем Русь становилась слабее, тем она больше видела угрозу, иногда мнимую, со стороны католицизма. И это вот по нам очень сильно ударило. И Александр Невский здесь ничего изменить не мог. Он сам вот в эту ситуацию попадает. Он сам вынужден утверждать себя перед остальным Западом. До Ордынского ига таких тяжелых ситуаций в отношениях с Западом, и с Ливонией, и со Швецией, конечно, у нас не было. Тут уж, мне кажется, возразить нечего.
1: Петр Великий и Александр Невский, эти два имени навсегда связаны. Какова их связь? Вот над этим тоже стоит серьезно нам размышлять. Много здесь мы еще не додумали, и эта работа тоже нам еще предстоит всей нашей культуре. И в день перенесения мощей Александра Невского в Петербург 30 августа по старому стилю, 12 сентября по новому стилю, мы чествуем этих двух людей именно вместе. Не секрет, что не только про Александра Невского историки напоминают нам неприглядные факты, это не только его связь с Ордой, дипломатически унизительная, а еще и встречаются упоминания о практических репрессиях против своих сограждан в интересах Орды, которые проводил, не проводил Александр Невский, но не исключено, что и было что-то такое. Но и Петр, мягко говоря, фигура сложная, жестокий царь, что и говорить. Но по плодам их узнаете их. Не потому только Петр Великий, а, например, Иоанн IV, нет, что степень их жестокости разнится, а потому, что итоги правления Иоанна IV катастрофичны, а Петра I весьма даже славны. Но и это не все. Важна оценка личности. В книгах Петра Александровича Сапронова эта оценка есть. И оттуда можно понять, почему Петр – слава России, а Иоанн IV – позор России. В чем конкретно это проявляется и на основе чего эти непротиворечивые, вполне однозначные выводы сделали следующие поколения? Я бы еще вспомнила, что Петр почему так сходится с Александром Невским. Он же тоже вот это страдание внутреннее, муку эту личную, человеческую переживал, этот разрыв внутренний, внутренний раздрайв переживал и преодолевал. Как Александр Невский ездил кланяться в Орду, будучи европейским человеком, государем западного типа, правитель культурного пространства, которое часть Запада, часть Европы. Это же ужасно. А Петр? Он европеизирует свою страну, будучи сам человеком из Московского царства, закосневшего в отгороженности от Европы и сросшести с Ордой. Петр же плоть от плоти, кровь от крови Московской Руси. Ему-то самому. Ему пришлось тоже вот рвать пуповину и постоянно находиться вот в этом противоречии. Вот он человек, московский царь. Он ведет себя, прямо скажем, несоответствующе. Вот он, будучи 14-м ребенком царя Алексея Михайловича, занимает престол. Вероятность воцарения 14-го ребенка не так, чтобы велика, даже при той детской смертности. И в каком-то смысле его воцарение – это случайность. И он меняет и систему престолонаследия, и даже название страны, которой он правит. Потом Павел снова изменит систему престолонаследия, в каком-то смысле вернется к московскому варианту. Вот у историка, хорошо знакомого нашим слушателям, Кирилла Михайловича Александрова, есть совершенно такое замечательное прозрение, если так можно сказать, историческое. Центральный момент февральской революции – это проблема престолонаследования. Но Кирилл Михайлович сосредоточен на вероятном развитии событий, на личности цесаревича Алексея, который должен был наследовать Николаю II. Этого не произошло по воле Николая II. Так эту черту, за которой катастрофа, обозначает Кирилл Михайлович. Но если взглянуть на причину возникновения этой ситуации, то это, конечно, изменение системы престолонаследия императором Павлом. Он после Петра I вернул простой, в каком-то смысле примитивный, более архаичный и более московский в этом смысле, надо сказать, принцип наследования. И ситуация с восстанием декабристов – это же серьезная вещь. Это же восстание элиты, аристократии, восстание военных, восстание дворянства. Это повлияет на настроение в этой среде и во всех остальных потом очень серьезно. Влияет, конечно, в сторону негатива к правящей династии. Эта ситуация появилась тоже в результате реформы престолонаследования Павла I. В части вот такой юридической, прямо скажем. То есть сама возможность этой ситуации, которая произошла на Сенатской площади. И в этом смысле судьба семьи Романовых тоже как последствие в чем-то, но в чем-то существенном. Без чего эта ситуация в таком вот виде, как она была бы невозможна. Последствия реформы престолонаследования Павла I. То есть я хочу показать, насколько это серьезная вещь. И вот Петр Великий меняет эту московскую систему престолонаследия, хотя она его привела на престол, а без нее он бы там не оказался никак. Переступает через себя, можно сказать. А Павел откатывает Россию назад к московскому типу престолонаследования. И потом будут еще такие маленькие откаты к Москве. Вот у Николая I что-то в этом роде. И у Александра III в особенности. А Петр не случайно решительно и бесповоротно бросает Москву как столицу и делает столицу новую, Санкт-Петербург. Петр порывает с Москвой. Такую формулировку можно встретить в книгах по истории. Это тоже принципиально важно. Уйти от московской модели для России. Модели, сильно замешанной на наследии ордынском, находящийся под определяющим влиянием этой связи с Ордой. И вот что мы видим. Большевики возвращают столицу в Москву. Я знаю, что есть работы у историков, у культурологов, раскрывающие тему большевизации как архаизации. И уже отмечалось в трудах разных ученых, которые занимаются этой темой, что тип правления большевиков в этом плане не европейский, конечно. Конечно, не европейский. Восточный. После 1917 года Россия откатывается от петровского наследия, и Санкт-Петербург, столица европеизированной России, уже не подходит в качестве столицы. Нужна снова Москва. И образ правителя. Это же невероятное превращение. Не только потому, что больше нет царя. Ура, больше нет царя, все так радовались. Невероятное превращение, потому что вопрос, а кто? Кто есть-то вместо царя? Вот кто этот новый тип правителя? Что это за культурный тип? Правитель-большевик. Это кто в культурологической оценке? Об этом я спросила у Петра Александровича об отношении к большевистскому периоду в истории России и что это за новый тип правителя. Появился ли он вообще, новый тип, после того, как Россия потеряла государя?
0: Мое отношение к большевизму, к большевистской России, это отношение к определяющейся катастрофе. Вначале катастрофа, потом культурное обезвремение. Никакой культурной формы толком выработано не было. У нас ведь в России, собственно говоря, господствовало не государство, не государственная власть. Вот ладно, тоталитарное государство, но ведь в государстве существовала партия, как надгосударственная надстройка. Там все перемешалось, там все искажено и лживо. Говорите о какой-то устойчивости, о создании новых образов. Каковы были правители большевистской России? Вот они уже не были воинами, государями. А кем они были? Да знаете, тут уже не разберешься. Он не мог быть подчеркнуто воином, да, это как бы идеология совершенно воспрещала. А кем он мог быть? Ну, если ты генеральный секретарь. Это же звучит для советского человека, ну, знаете, такой музыкой сфер. Ну, это такие высоты власти. Да никакие это не высоты власти. Это власть, которая не оформлена, которая никак не легитимирована. Почему один из функционеров партийных занимает такой высокий пост? Да, ему могли давать маршальское, уже трупу почти разложившемуся, могли дать маршальское звание, бесконечные ордена Советского Союза. Но это не фигура, это какая-то тень, понимаете, какая-то мнимость. Поэтому... Кто замещает? Да кто-то неуловимый, кто-то бесформный, разрушительный. И слава тебе, Господи, та линия, которая не могла быть устойчивой. Вот не мог большевизм стать эпохой новой после петербургской России. Нет. Ему были отмерены десятилетия и никак не больше. Поэтому говорить о властителях после государей наших, ну, в данном случае не обязательно.
1: Наша программа начиналась с вопроса, почему сегодня часто можно услышать про Александра Невского, что он сделал за Россию важнейший выбор, выбор между Востоком и Западом. Наверное, это привнесение наших сегодняшних проблем в житийный сюжет, который неизменно значим для России. Как 800 лет назад, когда жил Александр Невский, как 300 лет назад, когда Петр перенес его мощи в Петербург, так и сегодня. Итак, выводы из сегодняшней передачи. Ехать или не ехать в Орду, просить или не просить у ордынского хана ярлык на княжение. Выбора никакого не было вовсе. От экспансии Запада Русь не спасал Александр Невский, так как экспансии как таковой не имелось. И раз с рыцарями наш князь сражался как равный с равными, как один из них, то есть как европейский государь, а в Орду ездил по неприятной необходимости, то Александр Невский скорее представляет образ такого русского государя, в лице которого Русь, если и выбирает, то саму себя, а не Восток или Запад. И себя, скорее, как часть Запада, а не Орды. И понятно поэтому, почему Петр Великий избирает Александра Невского небесным покровителем своего окна в Европу. Вполне логично, что ему тут нужен образ Александра Невского. Не совершал святой князь никакого поворота Руси-России спиной к Западу и лицом к Востоку. Он в своем лучшем качестве, в качестве государя-воина во главе своей дружины, стоял как раз лицом к Западу и спиной к Орде. Его образ не противоречит смыслу и значению Петербурга, самого европейского города России и самого русского города Европы. И его житие, естественно, воспринято великим культурным явлением петербургской России. То есть тем периодом нашей истории, когда наша страна была действительно на равных с великими мировыми державами. И равенство это измерялось не в пушках и тому подобном, не в железе, а в нематериальном, в достоинстве, внутреннем, в духе. И когда мы смотрим так на Александра Невского, тогда только мы видим, почему Петр Великий видел себя его продолжателем. Петр тоже прошел подобный путь, повернулся спиной к востоку, лицом к западу. Смотрел Петр на запад. Заключив мир с Турцией, бросился в Северную войну, которая уже была в Европе, включился в нее, чтобы стать частью этой европейской истории. Включился на стороне коалиции государств Северной Европы. Александр Невский всегда был особо любим Петром Великим. Первого сына царь Петр назвал в честь своего отца, царя Алексея Михайловича. А второго сына, который родился за 30 лет до Ништадтского мира, он назвал в честь святого князя Александра Невского. Важнейшая часть культуры и, если хотите, цивилизационного кода, так называемого, это праздник. Как Петр праздновал мирный договор с Османской империей? Правильно, никак. А празднование Ништадтского мирного договора Петр распланировал с особой тщательностью, с повышенным вниманием. Это должен был быть праздник России всегда. Для этого перенесение мощей святого князя Александра Невского должно было быть именно в этот день. Поэтому мощи год ждали в Шлиссельбурге. И мы празднуем это до сих пор, 30 августа по старому стилю, 12 сентября по новому, вхождение России в число европейских государств. Сегодня в программе «Под знаменем России» принимал участие доктор наук, культуролог Петр Александрович Сапронов, ректор Института богословия и философии. Институт богословия и философии приглашает на обучение. Курсы дополнительного высшего образования по направлениям теология, православное богословие и культурология, русская культура в контексте мировой культуры. Лучше всего пройти сначала курс по направлению культура, а потом обязательно поступить на богословие. Потому что, согласитесь, приступать к изучению богословия должны люди с крепкой культурной основой. Так и более правильно и более продуктивно. Обучение проходит очно в вечернее время 2 раза в неделю. Также есть возможность учиться дистанционно онлайн или дистанционно заочно. Информация о поступлении на курсы дополнительного образования по направлениям теология или культура на сайте Института богословия и философии ibif.ru.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. В Приморском районе торжественно открыли аллею чернобыльцев. Прогулочный маршрут растянулся между Планерной улицей и Нижним буферным прудом. Его основные объекты – фонтан и мемориал в честь героев Чернобыля. Вдоль променада высадили около 2000 кустарников и многолетних растений. В церемонии открытия приняли участие ликвидаторы взрыва на Чернобыльской АЭС. Аллею благоустроили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В России начали работу коммерческие сети связи пятого поколения. Сервисы 5G доступны в 16 городах, среди которых Петербург. Доступ к высокоскоростному интернету получили около 10 миллионов человек. В Петербурге связь пятого поколения запустили все 4 оператора. В ближайшее время сервисами смогут пользоваться все обладатели смартфонов на базе Android. В Приморском районе Петербурга появился первый в России автономный передвижной комплекс для обучения работе с беспилотными летательными аппаратами. Презентация мобильной площадки спортивно-технического патриотического центра имени Суворова состоялась в молодежном центре на Богатырском. Комплекс создан на базе полуприцепа и предназначен для обучения полетам БПЛА и освоения новых профессий. Площадка позволяет проводить учебные занятия и мастер-классы в различных локациях, например, на площадках Дома молодежи или в школах района. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Приморского района. Пространство комплекса зонировано для максимальной эффективности и автономности. В его состав входят класс симуляторов с 7 рабочими местами для обучения основам полета и отработки навыков управления дроном, а также участок сборки с 3 местами для знакомства с устройством аппарата, обучения программированию и ремонту и 3D-принтер, смарт-экран, дрон-баскетбол, зона виртуальной реальности и полетная трасса. В Петербурге могут ликвидировать 8 железнодорожных переездов. Городские власти считают, что шлагбаумы мешают скоростным поездам и тактовым электричкам. Ликвидировать могут объекты, расположенные на расстоянии менее 5 километров от уже существующих или находящихся в процессе строительства разноуровневых путепроводов и развязок. В перечень вошли переезды у станции Шувалова, у платформы Удельная, у станции Славянка и Колпино и у платформы Горелого. Также рассматривается закрытие пересечений у станции Царское Село на Московском шоссе в Тярлево и у станции Александровская. Профильные ведомства примут окончательное решение по данному вопросу до 1 октября текущего года. В Петербурге обновили покрытие на 4 улицах в южной части города. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. В Московском районе отремонтировали Сызранскую улицу протяженностью более 1,5 километра. В Кировском районе новое покрытие уложили на Невельской улице. В Красносельском районе отремонтировали Республиканскую улицу протяженностью более 1 километра. В Петродворцовом районе специалисты обновили Петерговскую улицу. С начала текущего года петербургские студентки получили свыше 29 миллионов рублей в качестве пособия по беременности и родам. С 1 сентября 2025 года пособие оформляет социальный фонд. До этого декретные пособия назначали сами вузы, их размер зависел от наличия стипендии. Теперь сумма рассчитывается, исходя из прожиточного минимума, а право на поддержку не связано с успехами в учебе. Получить пособие могут все студентки и аспирантки очной формы обучения, независимо от того, учатся они в вузе или колледже, на бюджете или платной основе. Главное, чтобы у образовательной организации была действующая лицензия. Комитет по благоустройству Петербурга объявил конкурс детского рисунка, посвященный городу и работе коммунальных служб. Он приурочен к осеннему месячнику по благоустройству. Принять участие могут школьники от 10 до 13 лет. Юным художникам предлагают создать работы в одной из двух номинаций – «Убираем сады и парки» или «Убираем дороги и тротуары». Обязательным условием станет изображение одной из достопримечательностей Петербурга. Рисунки можно выполнить в любой технике – гуашью, акварелью, тушью или цветными карандашами. Работы принимаются с 29 сентября по 1 октября. Победителей наградят в октябре во время подведения итогов осеннего месячника по благоустройству. Петербург подготовил масштабную программу по случаю 302-й годовщины перенесения мощей князя Александра Невского и в честь Дня нештатского мира. 12 сентября по Невскому проспекту пройдет крестный ход, а в полдень начнется торжественный молебен. Впервые торжественные мероприятия Дня перенесения мощей Александра Невского будут отмечены зажжением факелов астральных колонн. Благоверный князь Александр Невский является небесным покровителем и защитником Петербурга. Также 12 сентября будет отмечаться 305-я годовщина нештатского мирного договора, подписанного Петром I. Факелы будут гореть с 12 до 13 часов. Изначально их зажигали по случаю 9 памятных дат. В этом году перечень дополнили еще 6 дат. В список вошли День защитника Отечества, День семьи, любви и верности, День перенесения мощей Александра Невского и День нештатского мира. В этом году Всероссийский день бега кросс-нации изменил локацию. Забег пройдет на территории спортивной школы Олимпийского резерва по лыжным видам спорта на Выборгском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по физкультуре и спорту. Мероприятие состоится в воскресенье 13 сентября. Участники могут получить стартовые номера по адресу улица Кемская, дом 1, в беговом пространстве Run Hub. 11 сентября с 15 до 21 часа, 12 сентября с 11 до 20 часов. В комитете также отметили, что в день забега стартовые пакеты выдаваться не будут. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. В субботу 12 сентября будет пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Воскресенье 13 сентября также пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Итак, в субботу без существенных осадков. Плюс 14, плюс 16. В воскресенье также без осадков. Плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление будет в норме. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
2: Восемнадцатого сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, Если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня мы с Кириллом Андреевичем Битнером, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры библеистики Санкт-Петербургского государственного университета, начинаем разговор на такую тематику, которой в нашей программе еще не было. Мы говорим о библеистике, мы говорим о книге «Бытия», но об этом немножко поподробнее попозже. А сейчас я хотел бы поприветствовать. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Артем Андреевич. Прежде всего, хотел бы вас поблагодарить за приглашение принять участие.
1: Мы сегодня решили поговорить о Библии, да, о главной книге для христиан, и о книге «Бытия». И здесь мы будем, я хотел бы оговориться, мы будем исходить из научного подхода. И вот Кирилл Андреевич уже сказал, что он работает на кафедре библеистики университета, государственного университета, не духовной академии, не семинарии. Кирилл Андреевич, действительно, ваш подход — подход ученого. Правильно ли я понимаю?
2: Да, абсолютно верно. Я стараюсь относиться к своей профессии как к объекту своего исследования, как ученый, отложив несколько в сторону свои конфессиональные, вообще мировоззренческие предпочтения. Это правда. И главный принцип работы ученого — это критический подход ко всему, к методу, критический подход к источникам. То есть попытка поставить под сомнение какие-то общепринятые взгляды — это основной принцип работы ученого.
1: Да, я принципиально на этом заострил внимание, чтобы предупредить наших радиослушателей, что мы сегодня говорим не о богословии Библии, в таком, ну, можно сказать, в традиционном его понимании, не о герменевтике даже, наверное, а вот о таком научном подходе к библейскому тексту и конкретно книге «Бытия», о которой мы сегодня будем говорить. Но прежде чем перейти к частной теме, которую мы с Кириллом Андреевичем, обсуждая, решили вот избрать для нашей программы теме творения, творения мира и творения человека, я бы хотел наших радиослушателей ввести в тематику. Вообще, книга «Бытия», что она из себя представляет для ученого?
2: Да, конечно. Очень часто я слышу, как верующие люди, рассуждая о происхождении мира и человека, пытаются осмыслить библейские повествования, которые содержатся в первых двух главах книги «Бытия». Каким-то образом их, если не согласовать, то соотнести с современными научными теориями. Встречаются две точки зрения, казалось бы, не похожие друг на друга. С одной стороны, некоторые христианские апологеты, чаще всего это протестанты, но не только, бывают и православные, иудеи, например, пытаются доказать, что текст первых двух глав библейской книги «Бытия» представляет собой исторически точный рассказ о происхождении мира. При этом сам библейский текст они воспринимают очень буквально и стремятся противопоставить его современной научной картине мира. И свою аргументацию они выстраивают, критикуя отдельные положения теории эволюции, ну и других различных теорий научных. И в пику эволюционистам они называют свои взгляды научным креационизмом. Но другие люди, стремящиеся быть апологетами, рассуждают иначе. Они также верят в то, что в первых главах книги «Бытия» представлен достоверный рассказ о происхождении мира. Но в отличие от так называемых научных креационистов, пытаются не противопоставить его современной научной картине мира, а наоборот, согласовать его с ней. При этом они настаивают на том, что современные представления о происхождении Вселенной, происхождении человека, они уже представлены в Писании, но в скрытом, то есть в зашифрованном виде. Они основываются обычно на аллегорической экзегезе Писания. При всей своей непохожести первый и второй подход, то есть так называемых научных креационистов и сторонников аллегорической экзегезы, они страдают, на мой взгляд, тем, что воспринимают библейский текст довольно наивно, не учитывая того культурного и богословского контекста, в котором он появился. Иначе говоря, многим апологетам не хватает знания библеистики и также знания библейского богословия. Теперь, возвращаясь к самой книге «Бытия», нужно сказать, что это первая книга Пятикнижия. Пятикнижие, как известно, в иудаизме принято называть Торой. В переводе на русский язык Тора — это закон, учение или наставление. Еврейское название книги «Бытия» — Брешит в начале. Так книга названа по первым словам книги. В нашей культуре также существует традиция небольшие стихотворения называть по первым их словам. В греческой традиции книга имеет название «Генесис», то есть «Происхождение». Русское название «Бытия» является калькой из греческого, может быть, и не вполне удачной. Скорее, становление. «Бытие» — это статика, а становление и происхождение — это динамика. Так вот, когда человек начинает впервые, может быть, читать Библию, у него вызывает некоторое недоумение. Почему? В связи с чем? В связи с тем, что в книге «Бытия» много повторов. казалось бы, об одних и тех же событиях рассказывается не совсем одинаково. Подобное затруднение при чтении Библии возникает уже на первых страницах. И в частности, в первых двух главах книги «Бытия» представлены разные рассказы о сотворении мира и человека. Первый рассказ содержится в тексте, начинающемся с первого стиха первой главы и заканчивающемся в середине четвертого стиха второй главы. Это так называемый «шестоднев». Читая этот текст, мы видим океан сначала, потом из океана выделяется суша, потом творятся растения, животные, человек, и на седьмой день Бог отдыхает от своих трудов, и наступает суббота. А второй рассказ представлен во второй главе, начиная с середины четвертого стиха и заканчивая концом второй главы. Впрочем, к рассказу примыкает третья глава, это рассказ о так называемом грехопадении. Рассказ о грехопадении является прямым продолжением второй истории сотворения человека. Последовательность творения человека и животных несколько иная. Сначала Бог творит, лепит из земли или из глины Адама, потом творит животных. В синодальном переводе, а также в переводе Российского библейского общества, несколько сглаживается различие между текстами. Если читать текст в синодальном переводе, можно подумать, что когда говорится о творении животных, это может происходить и до творения Адама. На самом деле еврейский текст не содержит в данном случае двусмысленности, то есть сначала творится Адам, а потом творятся животные, а потом из ребра Адама творится Ева. И перед нами несколько иная картина. Оазис в пустыне, рай находится в оазисе, из которого вытекают, там источник воды, из которого вытекают реки, вокруг пустыни. Первый рассказ я бы назвал островом в океане, а второй — оазисом в пустыне.
1: Ну вот прежде чем перейти уже непосредственно к этим рассказам, да, которых вот мы могли бы сейчас поподробнее рассмотреть, возникает вопрос. Вы говорили о пятикнижии в широком смысле, да? Потом мы заходим в одну из книг, книгу «Бытия». Здесь есть разные рассказы, да, разные какие-то противоречия, которые простой даже верующий человек, который читает эту книгу, обнаруживает, задается вопросами, может быть, не задается вопросами. В традиции существует мнение, что, ну не то, что в традиции, а в стереотипном сознании существует мнение о том, что пятикнижие было написано одним автором, да? Как я понимаю, в научной библеистике это мнение, ну, не является правильным, более того, скорее неправильным. Могли бы вы сказать немного об авторстве этой книги и вообще о том, как она формировалась исторически? Вот в двух словах, для того, чтобы нашим радиослушателям было понятно, что этот текст имеет много слоев не только с точки зрения культуры, да, не только с точки зрения каких-то смыслов, но и с точки зрения вообще его вот генезиса, да, становления.
2: Происхождения, да? Да, конечно, с удовольствием. Спасибо за вопрос. Следует отметить, конечно, что в Древнем Израиле, в Древнем Иудее не было современных представлений об авторском праве. Тексты писались не для того, чтобы стать знаменитыми благодаря своим сочинениям, а по другим причинам. В этом важное отличие от античной культуры, в которой было очень важно, что Гесиод написал «Труды и дни», Гомер написал «Илиаду и Одиссею», то есть Пир написал «Платон», например. Да? Цели были совсем другие, например, выполнить задачи государственной важности. Поступал социальный заказ, и писцы, книжники, они либо по инициативе монархов, либо по инициативе первосвященников или каких-то других еще кругов писали историографические сочинения или другие, другого рода сочинения. Их творчество можно сравнить с современными российскими законами. Современные российские законы также публикуются без указания их авторов. Законы много раз редактируются, и при большом желании можно узнать, кто предложил это. Данный законопроект, какой там член Государственной Думы или кто-нибудь еще, кто участвовал в заседаниях, кто участвовал в редактировании, но при публикации самих законов эту информацию мы не видим. Другое сравнение, которое напрашивается, это сравнение с Википедией. Википедия, как известно, не имеет авторов. То есть можно проследить, кто начал дискуссию,
1: кто редактировал.
2: Да, можно проследить. И в Древнем Израиле написанные одними людьми тексты заимствовались, редактировались, дополнялись, комментировались. Ну вот можно привести несколько примеров. Первый пример — это книга «Хроник», или по всенатальном переводе называется словом «Пролипомену». Если вы сравните текст книги «Пролипомену» с книгой «Царства», вы увидите, что часто текст просто одинаковый. И полагают, что это толкование на книгу «Царств», куда что-то сокращено, добавлен дополнительный материал, но в целом при написании этой книги был использован материал более старой библейской книги, книги «Царств». То есть автор книги «Пролипомену» заимствует материал из книги «Царств», редактирует его, комментирует, дополняет. И это можно сопоставить с позднейшими иудейскими жанрами дроша, то есть толкования. подобным образом поступали, например, в ранистическую эпоху различные иудейские толкователи. То есть они брали текст Писания и писали на него толкование, продолжали его как бы дописывать. Из более поздней эпохи также можно привести новозаветный пример. Как известно, евангелисты Матфей и Лука используют текст Евангелия от Марка, дополняя его собственным материалом. Собственным или либо взятым из еще одного источника, так называемого Q. Если говорить о пророческих книгах, то также первоначальные какие-то записи пророческих авторов дополнялись, редактировались. И даже в 36 главе книги Иеремии можно прочитать о том, как это происходило. Из текста этой главы мы видим, что Иеремия диктовал своему секретарю текст, секретаря звали Варух, потом Варух зачитывал этот текст перед царем, царь уничтожил свиток, и со слов Иеремии он его написал заново, Варух. Но был еще один книжник, который написал всю эту историю. По крайней мере, в этом процессе участвовал, в литературном процессе уже три человека. Это Иеремия, который диктовал, Варух, который записывал, и третий книжник, который написал обо всей этой истории. Ну, вот так происходило формирование, например, книги Иеремии. Там просто есть четкие указания на это. Идея авторства, что у каждого текста должен быть собственный автор, она среди иудеев распространилась довольно поздно, по всей видимости, в эллинистический период под влиянием греков. Можно вспомнить книгу Иисуса Сенасирахова, прологи которой четко говорится, что кто написал, написал этот человек. Есть пролог, который написан внуком. Написал Иисус Сенасирахов. Также стало принято приписывать авторство различных книг знаменитым людям древности. Изначально, например, если говорить о книге Иисус Навин — это главный герой книги, главный персонаж книги. Но впоследствии иудеи стали считать, что Иисус Навин является и автором. Книга Самуила соответствует первым двум книгам царств в синодальном переводе. Иудеи приписывают авторство Самуилу. Самуил — это главный персонаж. Но уже в конце первой книги Самуила он мало того, что умирает, но после этого Саул пытается вызвать его дух. Во второй книге Самуила Самуил уже не присутствует вообще. Но тем не менее считают, что книгу Самуила, иудеи считают, что написал Самуил, правда, отдельные части писали позднейшие пророки. Точно так же происходило дело, по всей видимости, с Пятикнижием. Может быть, на манер Солона или каких-то других греческих законодателей, а иудеи стали говорить о том, что Пятикнижие написал Моисей. В самом Пятикнижии действительно говорится о том, что Моисей записал некоторые тексты, например, в частности, некоторые тексты книги Второзакония. Но при этом не говорится о том, что он написал все Пятикнижие. И Моисей также, прежде всего, главный персонаж Пятикнижия, а не его автор. В частности, в тексте Пятикнижия рассказывается о том, что он был наикратчайшим человеком на земле. Вряд ли наикратчайший человек на земле мог написать о себе в таких категориях. А также повествуется о его смерти. В Вавилонском Талмуде говорится, конечно, о том, что все написал Моисей, но вот эти части рассказа о его смерти был дописан Иисусом Навином. Конечно, начиная с начала нового времени, на самом деле даже и раньше, уже в средние века многие люди стали сомневаться в том, чтобы Пятикнижие написал Моисей. Например, существует знаменитый ребус или загадка иудейского книжника 11-12 веков Авраама ибн Эзры. В этой загадке он собрал вместе пассажи Пятикнижия, в которые указывают на то, что Моисей не мог быть автором. Барух Спиноза намного позже разгадал эту загадку, написал об этом, за что был отлучен из синагоги и вынужден был стать христианином, хотя изначально, видимо, это не было в его планах. Ну, и Авраам ибн Эзра остался в памяти как великий иудейский экзегет Писания, но вот поскольку он о многих вещах писал только намеками. Если бы он написал бы, что в 11-12 веке, что не Моисей написал Пятикнижие, а другие люди, то, вероятно, ему бы тоже пришлось стать либо христианином, либо мусульманином. Mm-hmm. Потому что в то время невозможно было быть просто, так сказать, Авраам ибн Эзра без всякой конфессии. Если бы человек отлучался от синагоги, он должен был присоединиться к какой-то другой общине. Я не буду пересказывать всю историю библейской критики, потому что библейская критика как таковая, она и возникла вначале как выявление источников Пятикнижия. Остановлюсь только на том, что классической стала теория четырех источников, так называемая теория графа Вильгаузена. Она обрела такую основную форму в конце XIX века. Ее также называют документарной теорией или гипотезой. Согласно этой теории, Пятикнижие состоит из четырех различных источников. Из егвиста, элогиста, жреческого источника и дефтерономиста.
1: Ну, эти названия условные, мы можем так сказать, да?
2: Конечно, это они так назвали. Там же авторов нет, они их назвали. Почему так? Потому что егвист использует с самого начала имя Игве Бога. Игве, там по-русски Иегова, так часто передавали это имя, там, в синодальном переводе, скажем. элогист, потому что использует имя Элохим, жреческий, потому что для него важны, как раз для предполагаемого автора важны всякие вопросы, связанные с культом, вопросы священства, календаря, храмового служения, жертвоприношений, и дефтерономист, потому что дефтерономиум по-латински — это второзаконие. В этот источник входит, согласно идеям авторов этой теории, входит в основном книга второзакония.
1: Но эти авторы, условные авторы, которых мы сейчас назвали, они их, скажем так, их материалы, они пересекаются, я правильно понимаю?
2: Да, они переплетены друг
1: переплетены,
2: с другом.
1: Переплетены, да.
2: И раньше считали, что раньше, очень часто и сейчас можно прочитать об этом, что это разные источники пятикнижия. Угу. То есть пятикнижие представляет собой такую компиляцию из источников, и часто довольно такая неумелая компиляция, что есть противоречия. Но на самом деле все-таки современная наука, конечно, теория источников, теория, документарная теория, она нельзя сказать, чтобы она стала полностью неактуальной, но нельзя сказать, что она до сих пор является актуальной в том виде, в котором была сформулирована. Понятно стало, что второзаконие является только началом большого исторического сочинения дефтерономической истории, которые также принадлежат книге Иисуса Навина, Судей, Самуила и Царств. С другой стороны, взаимоотношения между источниками также. Сейчас многие ученые смотрят на это совсем по-другому. Изменилась и датировка из этих источников. Какие-то из них являются независимы друг от друга, а какие-то являются не столько источниками в прямом таком смысле, сколько комментариями к прежним, то есть такими редакционными слоями. В древнем Израиле, как и в позднейшем иудаизме, была развита такая комментаторская деятельность, то есть более поздние авторы, они комментировали более ранние тексты. Ну, так же, как автор книги Паралипомена, он, включив в свое повествование материал, обширный очень материал из книги Царства, он его комментировал немного, его, как сказать, теология несколько отличалась от изначальной теологии книги Царств. То есть это такой комментарий на книгу Царств. Просто мы можем сравнить его с книгой Царства. Если бы книга Царств не сохранилась, мы могли бы тоже догадать о том, что есть какие-то источники, которые он использовал. В начале книги Бытия, в первых пяти главах книги Бытия мы имеем дело с предполагаемыми источниками, как раз ягвистом и жреческим.
1: Я предвосхищаю, может быть, ваш рассказ. По крайней мере, у меня появилась мысль о том, что вот эти вот расхождения, о которых вы говорили, в том числе о той проблеме, в которую мы решили погрузиться, проблема творения, связана как раз-таки с переплетением посылов разных авторов. Правильно ли я вас понял?
2: Да, совершенно верно. Это связано с тем, что как раз в первых пяти главах, так же, как и в последующих главах, переплетены несколько слоев, да, более ранние и более поздние. В частности, в первых пяти главах представлены два слоя, более ранние, так называемый ягвист. Раньше считали, что вплоть до конца, до 80-х годов 20 века, что он написан при дворе царя Соломона, где-то в 10 веке, что он достаточно древний. Сейчас все-таки произошла некоторая смена парадигмы в библеистике, и сейчас большинство, наверное, ученых датируют где-то временем Вавилонского плена, 6 века. Почему? Ну, потому что там есть намеки на Вавилонское пленение, изгнание евреев из земли обетованной, в частности, вот, из рассказа о грехопадении, изгнание из рая, он полагает, что это содержит некоторую аллюзию на изгнание евреев из земли обетованной. Также рассказ о строительстве Вавилонской башни, он мог быть актуален только тогда, когда Вавилон представляет собой громадный мегаполис, множеством языков, на которых говорит его население, потому что это могло произойти как раз в Нововавилонский период, в VI веке, когда евреи оказались в большом количестве в Вавилонии. А если бы было написано предполагаемое время Соломона, то есть в X веке до нашей эры, это произошло бы в так называемую среднюю Вавилонскую эпоху. И тогда Вавилон был, в общем, захолустным городом. Какого там обилия языков в Вавилонии не было. То есть Вавилон дважды оказывался таким великим городом в время Старой Вавилонской империи. Это при Хаммурапи, его потомках, начиная с 18 века до нашей эры. И довольно короткий период, Нововавилонский период, 6 веке до нашей эры. Более вероятно, конечно, что это происходило в Нововавилонскую эпоху написания текстов ягвиста. Перу ягвиста принадлежит рассказ о творении Адама, Эдемского сада, животных и Евы, который содержится во второй главе книги Бытия, начиная со второй половины второго стиха. Далее за ним следует рассказ так называемого грехопадения и изгнания из рая. Это вся третья глава. Рассказ о Каине и Авеле. Первые 16 стихов четвертой главы. Последующая генеалогия каинитов, потомков Каина, и рассказ о рождении Сифа в четвертой главе книги Бытия 17 по 26 стихи. Следующий источник, так называемый жреческий автор или священнический жреческий автор, его часто обозначают при помощи латинской буквы «П». Игвиста при помощи «Йод», немецкой буквы «А», «П» при помощи немецкой или латинской буквы «П». Источник «П» или там жреческий автор, священнический автор. Датировка текстов жреческого автора, приписываемых жреческому автору, она считали в XIX веке, что источник был написан в персидскую эпоху, в начале периода Второго храма, и сейчас также считают. То есть это, видимо, наиболее поздний источник. Жреческий текст представляет собой, по всей видимости, независимый источник, а некоторые комментарии на более старый текст на творение Игвиста. Первый текст, приписанный жреческому автору, можно найти в первой и в начале второй главы книги Бытия, вплоть до 4 стиха. Это так называемый «Шестоднев», рассказ о творении мира в течение 6 дней и субботнем отдыхе. И завершается этот рассказ фразой родословия, или в синодальном переводе, по-моему, происхождение неба и земли, в начале 4 стиха 2 главы. Второй текст жреческий можно найти в 5 главе. Это Веся 5 глава, в которой представлено родословие сифитов, потомков Сифа. И он также имеет такую шапку, заголовок «Книга родословия людей». Родословие Адама или родословие людей. Это 5 глава, 1 стих книги Бытия. Вот так распределяются эти источники, предполагаемые, конечно, источники в первых 5 главах. Теперь мы поговорим о различиях, которые существуют между текстом, который приписывается Игвисту. Это большая часть 2 главы книги Бытия с текстом, который приписывается жреческому автору. Это 1 глава, начало 2 главы книги Бытия. Начнем с более старого рассказа, с рассказом Игвиста. Первым отличием является сам пейзаж. Как читатель видит пейзаж, посреди которого это происходило. В второй главе это человек видит перед собой оазис пустыня. В первой главе – остров посреди океана. Второе. Описание творения человека и животных различны. В начале, во второй главе книги Бытия, творится Адам, потом животное, потом из ребра Адама творится Ева. В первой главе книги Бытия дается более развернутое творение не только человека и животных, а всего мира. Это описание творения сначала света, потом неба, твердя, земли, животных и человека. Во второй главе книги Бытия может идти об одном дне творения, равно как и любом другом количестве дней. Зависит от того, как понимать слово «йом» еврейское, либо это «бэйом» в день, либо это «когда», просто перевести словом «когда». В первой главе книги Бытия идет речь о 6 днях творения и о 7 дне отдыха субботе. Во второй главе книги Бытия говорится о том, что сначала Бог сотворил Адама, но чего-то не хватало. И потом пришлось сотворить животных и Еву. Описание творения человека во второй главе книги Бытия выглядит как приведение в некоторое совершенство того, что изначально не было совершенно. Сотворено совершенным образом. То есть вначале создан Адам, потом создано животное, а потом что-то не хватало Адаму, была сотворена также Ева, причем не из земли, а из ребра самого Адама. В первой главе книги Бытия подчеркивает, что все было сотворено изначально совершенно, особенно человек, везде сказано по-еврейски, и было. В первой главе книги Бытия подчеркивает, что все было сотворено изначально совершенно, особенно человек, везде сказано по-еврейски, и было «тов», это «хорошо»,

0: или женщина. А в первой главе книги «Бытия» словом «Адам» названы сразу и мужчина, и женщина. И в первой главе не идет речь об отдельном творении Евы из ребра Адама. Сразу были сотворены Адам, мужчина и женщина. Дальше во второй главе книги «Бытия» присутствует гораздо больше антропоморфизма, чем в первой главе. Скажем, Бог, говорится о Боге, что он лепит Адама, потом животных, потом творит или строит, по-еврейски глагол «бана» использован, то есть, может быть, вырезает из ребра Еву. То есть он вот как такой горшечник, может быть.
1: Такой ремесленник.
0: Ремесленник, да. Угу. А вот в первой главе такое описание более рафинированное. Он творит словом, а не сам не руками. Бог творит словом, человека не руками. Уже давно библеисты обратили внимание на то, что божественное имя Яхве, Иегова, в синодальном переводе переводится словом «Господь», оно присутствует только во второй главе книги «Бытия». В первой главе оно отсутствует. И, наконец, самый, может быть, важный аспект. В творении Игвиста человек становится богоподобным только в результате нарушения божественного табу. После того, как человек вкусил дерево познания добра и зла, Бог говорит, что он стал как один из нас, знающий добро и зло. Изгнал его из сада, чтобы человек не стал полностью божественным. То есть, чтобы не вкусило дерево также жизни. А в первой главе рассказывается о том, что изначально человек был сотворен богоподобным, то есть по образу и подобию Божьему. Вот в этом основные различия.
1: С чем они связаны? То есть это... Я понимаю, что они связаны с разным авторством, о котором мы говорили немного. Есть ли здесь какие-то объяснения, что ли, почему, собственно, так, а не иначе? Да? Почему, например, в одном случае человек является венцом, а в другом случае нет? Почему в одном случае со света начинается все, а в другом случае нет? То есть какие-то такие вот пояснения не могли бы вы дать для наших радиослушателей?
0: Источник Егвист, он такой более архаичный. Он более ранний, чем жреческий, он более архаичный. Там для него не представляет, для автора не представляло никакой проблемы, имя Бога Егве использует с самого начала книги. Равным образом он описывает жертвоприношение. Первую жертву приносит Ной в источнике Егвист. И Бог часто очень, в первых главах особенно, он так несколько похож на человека, антропоморфичен. А жреческий автор, он, и, видимо, он происходит из жреческих кругов, священнических кругов, он часто полемизирует с такими с предшествующими текстами, например, с Егвистом. Для него важной очень задачей является, например, обоснование исключительных прав на жречество у потомков Аарона и полемика с левитами. Вот, например, текст о восстании Корея, также он жреческий, и текст о расцветшем жезле Аарона, который в этом тексте доказывается то, что исключительное право на священнодействие имеют только потомки Аарона. Поэтому и у жреческого автора институт жертвоприношения появляется только с введением легитимного священства, жречества, то есть в книге «Исход». В книге «Исход», в книге «Левит». А, например, в книге «Бытия» жреческий автор, он избегает описания жертвоприношений. То есть он считает, что раз не было легитимных жрецов, легитимных священников, то само жертвоприношение не было. Иначе могут какие-то люди заявить, что у них право на совершение культа, совершение обрядов, оно восходит еще к Адаму или к Мелхиседеку. У них это все привязано к потомкам Аарона. Их интересует проблема культа, проблема праздников. Например, даются датировки начала, конца потопа и различных этапов потопа, и получается, что потоп заканчивается в Новый год. Там дата потопа. То есть это привязано, естественно, к литургии иудейской.
1: Именно так... поэтому ему для него важно было количество дней, да?
0: Конечно.
1: Угу.
0: Дальше дают множество датировок. Отличительной чертой также является наличие таких очень формализованных родословий. И различные отрывки текста, они содержат заголовок «Толидот», родословие. Имя Бога Яхве упоминается так же, как и сами жертвоприношения, только начиная с описания Синайского откровения. До этого имя Яхве не пользуется в жреческом авторе. Также нет описания снов и явления ангелов. Гораздо меньше антропоморфизма. Такой более рафинированный такой жреческий текст. Так вот, еще один вопрос, который возникает. Почему дней творения и отдыха в первой главе книги «Бытия» всего 7? А после этого я отвечу на вопрос уже про свет. Одной из важнейших задач этого автора, жреческого, было дать богословское обоснование празднования субботы, по-еврейски «шаббат». Он, как я уже сказал, наделял особое внимание теме праздников календаря. И в шестодневе он объясняет, что суббота не является чисто иудейским установлением. Его происхождение восходит к самому творению мира. Об этом же говорится и в тексте

0: пролога в 20 главе книги «Исход» в греческой версии. «Помни день субботний, чтобы светить его». Я там не пропускаю несколько стихов. «Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний, осветил его». То есть институт субботы, субботних праздников, он как бы берет свое основание в самом порядке творения, а не является чисто иудейским таким вот обычаем. И вот понимание богословия жреческого автора позволяет нам дать ответ на вопрос, почему же первым творением Бога был свет в 3 стихе, согласно 3 стиху 1 главы книги Бытия. Так вот, творение света и последующего за этим отделение света от тьмы было необходимо для того, чтобы положить начало осуществлению дней. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один», сказано в 5 стихе 1 главы книги Бытия. И поэтому, конечно, зная богословие жреческого автора, его, понимая его богословские цели, мы можем, конечно, понять, что для него эти 7 дней творения были днями. Просто не громадными периодами, миллионы лет, а днями, то есть сменами, между которыми наступала тьма. Да? То есть был вечер, было утро, день один. Был вечер, было утро, день второй. Потому что цель — это одна из важных целей, его целей — это обосновать празднование субботы. Поэтому и день первого творения был свет — он был еще не локализован как бы в пространстве, а просто был свет, сменялись утро и день. А потом сотворил светило и уже локализовал свет в светильниках, солнце, луне и звездах. Да? Про светило написано, что они созданы для того, чтобы отличать праздники, дни отличать. И ясно, что идет речь о различных иудейских праздниках, более подробное описание которых мы можем в законе, там, в книге «Исход», в книге «Левит» найти.
1: Ну, то есть от этого автора в текст попадает такой отпечаток его культовых представлений, да, его культового даже в каком-то смысле мировоззрения. Да? То есть оно очень сильно детерминирует этот текст, как-то его даже выстраивает относительно его представления о том, как должно совершаться ветхозаветное богослужение, повседневная религиозная практика. Да? То есть здесь некоторая такая взаимосвязь в тексте напрямую прослеживается. Да?
0: Конечно, конечно. Mm-hmm. Можно сказать, что 600 днев — это жреческий комментарий на более ранний текст Игвиста, на 2 главу. Там, где автор, можно сказать, полемизировать с предшествующим библейским автором, с текстами Игвиста. И различие между текстами не является случайным. Раньше считалось, что это результат неумелой компиляции. На самом же деле, как я полагаю, текст намеренно полемичен. Ну вот и можно привести несколько примеров полемики внутри Библии. Да? В книге Экклезиаста, по-моему, всякому читателю понятно, что содержится полемика с теми идеями, которые можно найти в книге Притчей. Ну, философия книги Притчи очень такая простая. Если перефразировать, нужно делать хорошо, а не надо плохо. Если ты будешь делать хорошо, то тебе при жизни будет хорошо. Такая простая очень философия, да? Которую сейчас можно представители Евангелия процветания ее также используют в Соединенных Штатах и в других странах, многих, где она господствует, да? Что если человек праведно жил, то Бог его вознаграждает богатством, например. А книга Экклезиаста как раз полемизирует с этим, показывает то, что не все так просто, да? Действительно, гораздо сложнее. А вот в книге Иова полемика происходит внутри книги, между различными персонажами. То есть подобное же мировоззрение, такая традиционная мудрость, она излагается устами друзей Иова, а вот такая критическая, да, премудрость в уста Иова самого. И оказывается, что Иов в самом конце Бог является сам и говорит, что Иов говорил во мне более верно, чем его друзья. То есть это такая полемика. В Пятикнижии также можно найти полемику между жрецами, потомками Аарона и левитами. То есть есть тексты жреческие с критикой левитов, а есть текст, наоборот, левитский с критикой Аарона, предка жрецов. Например, рассказ книги Исхода о том, как Аарон изготовил золотого тельца, а потом, когда Моисей вернулся, спустился с горы, то первые стали на стороне чистой религии как раз левиты. А Аарон был виновен в основании культа тельца. Это, наоборот, левитский антижреческий текст. А вот текст «Восстание Корея» и «Рассветшем жезла Аарона» — это как раз жреческий текст, антилевитский. Вот. И можно сказать, что библейские тексты находятся не в статическом, а в динамическом единстве. Авторы комментируют друг друга, полемизируют. Но я не являюсь богословом с самого начала. Мы говорили о том, что я занимаюсь светской наукой. Но если бы я попытался бы использовать богословские категории, я бы сказал, что откровение дается не просто вот в форме такой вот «надо делать то-то и то-то».
1: Ну, такой императива, да?
0: Да, не, форме, не только в форме, не обязательно в форме императивов, а часто в полемике. Книга Иова, например, и показывает, и книга Экклезиаста показывает, что без представления, например, о развернутого учения о потустороннем мире или воскресении из мертвых, дальше как сказать, вот такое теодицея не работает. Надо, необходимо что-то еще. Если все заканчивается этой жизнью, то непонятно, какая функция Бога в нашей жизни. То есть откровение, если говорить богословским языком, откровение тоже оно часто посредством полемики. Ну, можно и вспомнить полемику, например, даже Иисуса с отдельным положением Моисеева закона. Что Моисей по жестокосердию дал вам, разрешил вам разводиться. Изначально так не было. Это же полемика с фактически законом. Иисус полемизирует с законом, но при этом использует тоже аргументацию такую вот книжную. Да? И не понимать того, что библейский текст содержит полемику, на мой взгляд, это не вполне понимать природу библейского текста. И потом это часто приводит к тому, что человек сначала воспринимает все как достоверно, исторически достоверные тексты, в которых нет ни единой капли противоречия, потом, если он начинает об этом, чем дальше об этом думать, чем больше начинает сомневаться. Потом может прийти либо к тому, что он решит, что это все неправда. И часто как раз такие наиболее агрессивные атеисты, они вырастают из бывших верующих, которые разуверились в таком вот буквалистском понимании. Либо может еще сойти с ума, например, тоже вариант. Как раз библеистика, в данном случае изучение богословия, библейских книг, библейского богословия, помогает нам как-то понять...
1: Третий путь найти, да?
0: Да, найти третий путь, да.
1: Мы представили образ жреческого автора, такой священник, которому было важно обосновать свое ежедневное существование с точки зрения и библейского текста. Он в него вложил, да, свои представления о том, как правильно жить в какой-то степени, да, как правильно общаться с Богом. А вот фигура автора второго, о котором вы говорили, фигура ягвиста, она... Ну, по крайней мере, для меня пока что оказывается такой несколько тайной, да, некоторым таким иксом, да. Может быть, потому что о нем не так много данных, но, может быть, вы могли бы на нас как-то представить его, чтобы мы могли сопоставить эти две фигуры. Условные фигуры, понятное дело, что мы не можем говорить об одном человеке там, или о конкретной личности. Для сравнения, что же?
0: Конечно, эти наши писания грешат некоторой условностью. Может быть, это не один автор был, ягвист, жреческий, это группа авторов. Важно, конечно, для понимания общего замысла, важно, что это не просто какие-то люди по собственному почину, видимо, что-то писали, а они выполняли определенный социальный заказ. То есть они представляли интересы целой группы. В данном случае жреческий автор или авторы, можно нам полемизировать, один там автор или несколько, они представляли интерес собственной корпорации. Это жрецов, то есть высшего класса во времена Второго храма. На всем протяжении практически. История Второго храма, может быть, за исключением только там, самого последнего римского периода. То есть это был высший класс общества. И они обосновывали свою монополию на вот, правление культа, например, на то, чтобы приносить жертвоприношения. Ягвист, живший раньше, может, один или там, разная была группа, во время Вавилонского плена, задачи ягвиста были несколько иные. Во-первых, дать ответ на вопрос, почему евреев оказались в Вавилонском плену. За непослушание. Так же, как Адам за непослушание был изгнан из рая, так и они были изгнаны из Палестины, из Иудеи. Попутно рассказывается о происхождении Вавилона, касса Вавилонской башни. Там часть рассказывается о потопе также, видимо, они месопотамского происхождения, но были обработаны в таком вот благочестивом неговистском ключе. Да? Все политеистические элементы были оттуда удалены. И дальше важным элементом ягвистского повествования являются рассказы о патриархах Аврааме, Исааке, Иакове. И в частности говорится о том, что обетование, данное Аврааму, оно безусловно. Бог обещает обетованную землю Аврааму и его потомкам, причем взамен не ожидая ничего. В любом случае оно будет принадлежать его потомкам. Там рассказывается о том, как Авраам обходит обетованную землю, ставит жертвенники, то есть тем самым отмечая, закрепляя за собой эту территорию, да? Написано, видимо, в ситуации плена, когда такое положение неустойчивое. Сами иудеи, которые вернулись, либо там находятся в обетованной земле, они чувствуют себя очень неуверенно. Там же находится какое-то количество времени вавилонские войска. На территорию постоянно нападают соседи, дом и так далее. Там также описывается вот в нелестных чертах происхождение соседей. Например, Эдома, рассказ о Исаве, который продал свое первородство, Мава, Амона. Они родились в результате инцеста, ну и так далее. То есть это вопрос для него, важный вопрос, вопрос земли, не случайно и об изгнании земли, изгнании сада идет речь, да, о проклятии земли также. И это для него, конечно, только преамбула к истории, основной истории патриархах дальше происхождение израильского народа. А жреческий автор, ну, это просто используя несколько другую оптику, собственно, представление, он как бы комментирует и несколько корректирует предшествующий текст, но при этом он, видимо, не имеет полномочий. Мы не знаем, в какой мере сохранился изначально текст Игвиста, но мы только можем отметить, что значительно большой, довольно большой части он сохранился. И мы видим, что у последующего автора не было таких, скажем, полномочий уничтожать предшествующий текст. Полномочий или желания не было. Когда мы видим два рассказа сотворения мира, мы видим, что, несмотря на противоречия, второй рассказ не был удален из Писания. Означает, что он был уже достаточно авторитетен. И нельзя было его просто удалить, нужно было написать к нему комментарий, который немного корректирует, на взгляд позднейшего автора, такие вот острые углы, может быть, которые несовместимы с его богословием, более таким вот возвышенным, чем антропоморфизм Игвиста. Просто каждый из авторов, он преследовал определенные цели, и, естественно, для Игвиста не так важно было показать, что Бог в человеческом виде ходил, сколько ввести вот в проблематику изгнания из обетованной земли. Просто он, каждый писался как мог, используя те представления, которые у него были.
1: Так или иначе, несмотря на то, что эти источники исходят, видимо, от разных авторов, в них есть какие-то общие понятия, общие смыслы, общие вещи. Что их вообще объединяет между собой? Почему они могли оказаться в одном тексте?
0: Общие элементы в этих рассказах, двух рассказах о происхождении мира в книге «Бытия» следующие. Первый пункт. Небо и земля, либо земля и небо, в другой последовательности, у Игвиста земля и небо. Животный и человек созданы Богом. В тексте присутствует идея творения их одним божеством, да? Одним Богом. Нет идеи битвы богов, чего-нибудь еще подобного, что можно найти в месопотамских текстах. Это первое. Во-вторых, это антропоцентризм. Независимо от порядка творения, человек является на земле главным. Во второй главе он создан первым, Ева создана последним, животное между ними. То есть Адам и Ева, мужчина и женщина, как бы являются альфой и омегой творения. Началом и концом. А в первой главе человек сотворен последним. Последнее место, оно также почетное, но также главное. Он является венцом творения. Поэтому и в обеих историях можно найти антропоцентризм. То есть на земле человек является главным. Он должен, как прямо об этом написано, господствовать над всеми животными. Третий элемент, общий для обоих рассказов, это богоподобие человека. При этом оно описывается несколько по-разному. Во второй, третьей главах текста Игвиста человек как бы даже, может быть, не специально, но так получилось, поскольку он съел плод, даже, может быть, нехотя, он нарушил табу и стал богоподобным отчасти. То есть знающий добро и зло, как Бог или боги написано, знающий добро и зло. Он не стал полностью богом, потому что он был изгнан из сада и не смог съесть также вот дерево жизни, плодов дерева жизни. А в первой главе он уже был изначально создан богоподобным, по образу подобию Бога. Да? Теперь четвертый пункт, тоже важный. В обоих текстах говорится о том, что все люди произошли от одной семейной пары. Для древних людей это было совершенно неочевидно. Например, в месопотамских текстах, в тексте об Атрахасисе, идет речь о творении сразу семи пар. Ну, люди же не все похожи друг на друга, некоторые совсем не похожи. Поэтому в библейских текстах говорится о происхождении от одной семейной пары, мужчины и женщины, а в других древневосточных текстах может говориться о творении и от разных пар. Ну и, наконец, оба текста, Игвист и жреческий, являются, по сути дела, одним текстом. Один текст дополняет другой, то есть он существует, потому что есть другой текст, который он комментирует. Его нужно читать как единое целое, оба этих текста. Да? Вот в этом общее между ними. И на самом деле это то, что вот эти все общие элементы, они важны для современного также. Богословие не так, может быть, важно. Опять-таки, я не хочу на время даже становиться богословом и переставать быть историком, становиться богословом, но все-таки могу отметить, что эти вещи, эти элементы актуальны и сейчас. Не так важно для современного человека, каким образом происходило творение из глины, либо из глины путем такого творческого акта ремесленного, Бог вылепил из глины, либо посредством слова божественного, может быть, без участия непосредственного божественного ремесленника, либо посредством каких-то эволюционных процессов. Для современного богословия важно то, что он был создан Богом, что является Вселенной, обитаемой Вселенной главным. Является не черепахи, главное не нам крокодилы, что тоже совершенно для древних людей не очевидно, потому что были представления о тотемных животных. Вот. И сейчас не во всех культурах человек занимает центральное место Вселенной. В многих культурах он как бы считается потомком выдры, например. Да? В многих культурах человек не является вот, центром Вселенной, а для библейской картины он не является центром Вселенной. То, что Бог сделал его центром Вселенной. Вот этот элемент тоже очень важен. И поэтому он и ответственен за всю Вселенную, как бы человек. На нем лежит ответственность, а не на выдрах, и не на там, крокодилах, и не на шакалах, а на человеке. Вот это важно, это важнейшие элементы библейского учения. Остальное — это, скажем, субстанция. Остальное можно назвать, я бы сказал, эксценциями.
1: Используя такой философский язык. Да. Исходя из того, что мы сейчас вот обсудили, из того, что вы рассказали, складывается такая общая картина некоторого влияния или рецепции даже, да, со стороны жреческого автора по отношению к ягвисту. То есть мы видим пересечение разных культур. Может быть, полемику одной культуры с другой, разных социальных ситуаций, религиозных ситуаций. У меня такой вопрос в завершении нашей программы, перспективный, я бы сказал, потому что тот материал, о котором вы говорили, для некоторых из наших слушателей может быть новый. Кто-то мог не знать вообще или раньше не обращать внимания на вот такую перспективу взгляда на библейский текст, да, на то, что в нем есть разные слои, что его можно рассмотреть с разных сторон, обнаружить какие-то источники разные. Может быть, кто-то заинтересуется и захочет подробнее погрузиться в литературу, в научные исследования по этой тематике. Что бы вы могли посоветовать?
0: Литературы на русском языке, конечно же, очень мало. Ну, для кого-то будут даже, чтобы вообще иметь представление о проблематике, могут быть полезны творения протоиерея Александра Меня. Конечно, отец Александр не был профессиональным библеистом, и он трудился в конце советского времени, когда была большая проблема с литературой. Для такого совсем приблизительного введения можно, может быть, будет полезно прочитать труды отца Александра. Далее на русский язык переведена книга «Введение в Ветхий Завет», вышедшая под редакцией Эриха Ценгера. Перевод с немецкого языка. Я был одним из переводчиков этой книги. Книга довольно большая. Была напечатана издательством Библейского богословского института Святого Апостола Андрея. Но там довольно много всякой полезной информации можно найти. Из недавних книг, также для того, чтобы получить представление об общей проблематике, при каких обстоятельствах были написаны библейские тексты, мог бы посоветовать обратиться к книге американского автора Уильяма Шнидевинда «Как Библия стала книгой», которая вышла в свет в 2021 году. В издательстве «Европейский дом». Аспиранткой нашей кафедры Наталья Владимировна Сидоренко вместе с покойным уже Всеволодом Львовичем Вихновичем, таким энтузиастом, перевела труд Шнидевинда на русский язык. Я был научным редактором этой книги. На английском или немецком языках литература в сотни раз больше. И, например, для тех, кто читает по-английски, я бы мог посоветовать прочитать небольшую книгу «Введение в Пятикнижие», написанная библеистом Джозефом Бленкинсопом на английском языке. Книга довольно небольшая по объему. В ней переосмысливаются традиционные представления. Кто читает по-немецки, могу посоветовать читать труды Эрхарда Блума, тоже ныне здравствующего ученого немецкого. И, в конце концов, если же мы говорим о статьях, очень интересные статьи на тему творения мира, вот этой проблематики, статьи, также видеоролики, написаны или записаны московскими коллегами, библеистами Михаилом Георгиевичем Селезневым и Сергеем Владимировичем Тищенко. Советую поискать их работы. Есть статья Сергея Владимировича Тищенко, посвященная интерпретации первых нескольких стихов книги «Бытия», очень интересная. Ну и ряд роликов, выпущенных Михаилом Георгиевичем Селезневым. Также Михаил Георгиевич рассказывает в них об истории библейской критики, о библейской науке. Также, в общем, советую их прослушать.
1: Спасибо вам большое за этот рассказ и вообще за введение в эту тематику, которая может кому-то послужить таким шагом к тому, чтобы погружаться в библейский текст с научной перспективы, такого более критического подхода, который, как мы уже обсуждали об этом, не отменяет веры, не отменяет богословия, не отменяет такого взгляда подразумевающего, что формирование книг в любом случае связано с некоторым промыслом Божиим, с тем, что Господь что-то допустил, чтобы именно так, а не иначе, до нас это дошло. Мы можем так на это смотреть, и в этом смысле никаких проблем с критикой, как мне кажется, возникнуть не должно.
0: Да, большое спасибо еще раз, Артем Андреевич, за приглашение и всем радиослушателям за то, что имели терпение выслушать.
1: А я напоминаю, что мы говорили о проблеме творения в книге «Бытия» с Кириллом Андреевичем Битнером, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры библистики Санкт-Петербургского государственного университета. Всем всего доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялись торжества в честь 80-летия явления Христа Спасителя в Элисте. В Ижевске открылась историко-документальная выставка, посвященная 100-летию Ижевской епархии. Об этих и других событиях более подробно. 10 сентября по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в столице Калмыкии состоялись торжества, посвященные 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте. Праздничный день начался со встречи чтимой иконы явления Господа Иисуса Христа молящимся в ограде Элисте. До этого образ был принесен на приходы и в районные центры Калмыкии в рамках общеепархиального крестного хода, посвященного 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте. В Казанском кафедральном соборе города Элисты была совершена божественная литургия. Богослужение возглавили митрополит Псковский Порховский Матфей, митрополит Астраханский Камызякский Никон, архиепископ Элистинский Калмыцкий Юстиниан и епископ Веневский Феодорит. Архиереем сослужило духовенство Тульской, Ростовской, Ставропольской, Волгоградской, Астраханской, Псковской и Элистинской епархии. За литургией молились председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда, а также прихожане и паломники, прибывшие на празднование из разных городов России. По окончании литургии состоялся крестный ход с чтимой иконой явления Христа Спасителя. 10 сентября в здании Ижевского епархиального управления состоялось торжественное открытие историко-документальной выставки к 100-летию Ижевской епархии «Артефакты и факты». Презентация выставки стала одним из заключительных событий в череде юбилейных мероприятий, проходивших в течение года под знаком 100-летия Ижевской епархии. Проект представляет собой ретроспективу 100-летнего пути с опорой на подлинные документы, в том числе ранее не публиковавшиеся, из фондов Ижевской епархии, Центрального государственного архива, Муниципального архива города Сарапула и Управления ФСБ России по Удмуртии. В открытии выставки приняли участие представители власти, Центрального государственного архива Удмуртской республики, а также духовенство, историки и журналисты. Важным событием стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Ижевской епархией, Комитетом по делам архивов при правительстве Удмуртской республики и Государственным архивом общественно-политической истории. Документ закрепил договоренность об открытии архивной ячейки Ижевской и Удмуртской епархии и передаче документов на постоянное хранение в Государственный архив Удмуртии. Также владыка передал архивистам список из 350 наименований документов, фотоальбомов и книг, которые епархия безвозмездно передает на хранение. Среди них уникальные экземпляры Вятских ведомостей 1863 года и другие редкие церковные издания. Выставка охватывает как дореволюционный, так и советский период истории православия в Удмуртии. В Смоленской области не осталось ни одной частной клиники, имеющей лицензию на совершение абортов. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин на встрече с патриархом Кириллом в Даниловом монастыре города Москвы 10 сентября. Глава региона также подчеркнул, что в Смоленской области все частные клиники добровольно сдали лицензии на проведение абортов, сообщает сайт patriarchia.ru. Глава Смоленской области также сообщил, что в регионе действует закон о запрете склонения к абортам. Власти Смоленской области приняли решение праздновать региональный праздник «День многодетной семьи» в день памяти Казанской иконы Божией Матери 21 июля. Об этом на встрече с патриархом Кириллом рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, сообщает сайт patriarchia.ru. Василий Анохин также уточнил, что региональный день многодетной семьи приурочен ко дню Казанской иконы Божией Матери по предложению митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
5: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области – являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала первая часть концерта для гобоя струнного оркестра до минор Алессандро Марчелло. Солист Жан-Клод Мольгуар.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство» или «Если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, — говорил он, — а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение» о деятельности отделов Санкт-Петербургской епархии. У микрофона Елена Обламская. И это второй выпуск встречи с Николаем Якимовым, психологом, программным директором благотворительного фонда «Диакония».
2: Говорите. Я хотел еще рассказать, у нас же еще есть два больших направления. Одно из направлений – это профилактика ВИЧ-инфекции.
1: Да, вот об этом я и хотела спросить. Да?
2: Да, у нас есть мобильные пункты тестирования, это оборудованные автобусы.
1: Это тоже почти сначала у вас зародилось?
2: С 2012 года тоже. Вот мы как-то запустили автобус, тот, который сейчас тестируют, мы его запустили по работе по кормлению. Потом у нас появилась возможность приобрести другой автомобиль, и мы поменяли. Мы один автобус оставили на тестирование, а второй автобус оставили на кормление бездомных. И так сейчас вот и получается, что у нас два автобуса на тестирование. Вот один из них все могут его увидеть на Сенной площади, Балтийский вокзал, Технологический институт, вот три станции метро, у которых автобус стоит в будние дни, каждый день, кроме выходных, с 4 часов до 7 в зимнее время, в период в этот. И любой желающий может прийти и бесплатно, конфиденциально и безопасно сдать тест на ВИЧ-инфекцию, на гепатиты Б и С, получить консультацию по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза у специалиста в автобусе, получить еще какие-то раздаточные материалы профилактические. То есть проект работает. Кроме как того, что автобус стоит у станции метро, что очень удобно, в общем-то, для всех, кто в городе как-то перемещается, мы еще тестируем в трудовых коллективах, в реабилитационных центрах, студентов мы тестируем. То есть у нас группа, которую мы охватываем, профилактика ВИЧ-инфекции, довольно-таки большая.
1: Но это уже по запросам, что называется?
2: Это в рамках уже определенных грантов. Скажем так, у нас сейчас автобус работает в рамках гранта, и вот в этом, на этот год уже есть возможности, что у метро автобус будет работать до конца этого года. А все остальные активности по нашим пока возможностям. Вот пока только вот так. Но в рамках этого автобуса, конечно же, происходит еще сопровождение людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. То есть, если у человека есть ВИЧ-инфекция или выявили на автобусе, тест показал положительный результат, то, конечно, подключается наша служба сопровождения, наши ребята, которые помогают, разговаривают, поддерживают для того, чтобы человек принял, начал принимать свой ВИЧ-статус, пошел в медицинское учреждение уже для подтверждения или опровержения ВИЧ-инфекции и дальнейшее как-то сопровождение человека, то есть чтобы опять-таки помочь ему принять свой ВИЧ-статус, то есть пообщаться с человеком, поговорить о его страхах, о его беспокойствах, о его, может быть, отсутствии информации. Это всегда важный факт, который в рамках нашей работы.
1: Но ведь анализ не делается мгновенно.
2: Нет, в автобусе экспресс-тестирование. Экспресс. Да, ответ в течение 10 минут. То есть это забор крови из пальца, довольно-таки безболезненно, хорошими автоматическими скарификаторами, не такими, как в поликлинике металлическими, когда нам там рвали кожу пальца, и мы начинали боль испытывать еще до того, пока нам сделали укол. Нет, здесь прекрасный автоматический скарификатор, совершенно безболезненный. Капелька крови капается на тест-систему, и в течение 10 минут, пока специалист разговаривает по профилактике ВИЧ-инфекции, идет туда, проявляется тест-полоска. Если две полоски, то значит есть антитела к ВИЧ-инфекции, если одна полоска, то значит нет. Вот если есть, то значит человеку рекомендуют, настоятельно говорят о том, чтобы он обратился уже в медицинское учреждение, сдал кровь на ВИЧ-инфекцию, и это уже будет развернутый анализ, на основании которого могут поставить диагноз ВИЧ-инфекции.
1: Много ли желающих, которые посещают автобус?
2: Ой, вы знаете, в последнее последние годы действительно стало много. Я просто был у истоков этого проекта и помню, когда к нам приходили люди с оглядкой по сторонам, не видит ли кто-то их о том, что кто там приходит, чтобы, не дай бог, что-то о них подумали. И это были такие 5-10 человек в день, в лучшем случае. То сейчас мы просто видим очереди. У нас очереди в автобус. Люди стоят в них независимо от погоды. И в дождь, и в снег. 40-50 человек в день. Это норма уже для вот автобуса, для работы автобуса.
1: То есть это очень востребовано?
2: Очень востребовано. То есть люди, это говорит о том, что все-таки не просто так, не зря мы занимаемся профилактикой все эти годы, но мы, я имею в виду, все организации, которые вот в области профилактики работают, в том числе и наш городской и областной центр СПИД, да, коллег, что все-таки сдвинулся как-то вот у нас информационный подтекст, в плане, что люди начали понимать важность тестирования, люди начали знать, что такое ВИЧ-инфекция, люди начали приходить парами, держась за руку. Мы, говорит, вступаем в отношения, нам важно знать свой ВИЧ-статус. Поэтому мы хотим сдать тест, мы хотим убедиться в том, что у нас, ну, либо он отрицательный, либо вот как-то там уже посмотреть, что делать дальше. То есть, конечно, это уже мы вышли из такой древности страха, то есть, когда люди всего боялись и думали, что ВИЧ-инфекцией болеют у нас только одни наркоманы, проститутки или гомосексуалисты, то люди начали понимать, что ВИЧ-инфекция может коснуться каждого из нас. Да, и народ приходит, спрашивает, интересуется, консультируется, как-то вопросы задают про себя, про своих половых партнеров, про своих близких родственников. Там это говорит, что это очень хорошо.
1: Просвещаются.
2: Просвещаются.
1: А что за проект у вас «Увидеть человека»?
2: Проект «Увидеть человека». Так, мне бы вспомнить, я по названиям иногда, ну, столько проектов, что я иногда название забываю.
1: Это, так как он представлен, это серия видеороликов, и даже большей частью мне показалось не для самих людей с зависимостью, а для созависимых. Как-то преобладает количество.
2: Это был проект, он уже закончился, да. Ну, собственно говоря, про что, скажем так, если мы говорим про реабилитацию, то это, наверное, уж такая вторичная профилактика. Профилактика ВИЧ-инфекции – это первичная, скорее, профилактика, ну, плюс вторичная, если мы говорим уже о людях, у которых есть уже заболевание ВИЧ-инфекцией, да. Но мы всегда помним о том, что нам важно заниматься какой-то профилактикой. И вот «Увидеть человека» – это скорее профилактика. Профилактика созависимости, профилактика зависимости. То есть, насколько я помню, мы записывали видеоролики для просвещения людей, которые, ну, как-то в эту тему, с этой темой связаны, да. Это могут быть сами зависимые, потенциальные наши клиенты, будущее. Может быть, это их родственники, которые вовлечены в отношения с зависимыми людьми, да? Вот. И эти ролики были, по-моему, направлены на информированность. Рассказывали мы о том, что такое зависимость, что такое созависимость, какие отношения, как можно строить функциональные, адекватные отношения, чего лучше делать, чего нельзя делать. То есть это скорее такая просветительская, профилактическая деятельность.
1: На сегодня есть форма работы с созависимыми?
2: Да, у нас на регулярной. Ну, работа с созависимыми – это часть реабилитационного процесса.
1: Если можно, все-таки в два слова, что созависимый – это совсем не означает, что человек, член в семье, он употребляет так же, как человек с зависимостью. Нет, созависимость предполагает болезненное ощущение человека, который просто рядом живет.
2: Да, вы уже так как-то верно все подметили. Правда, это скорее про людей, которые находятся в окружении. Если наша группа и наша активность, то она для людей, которые находятся рядом с зависимыми людьми, у которых есть все-таки алкоголизм либо наркомания, вот они каким-то образом связаны. Там могут быть членами семьи, могут быть близкими родственниками, могут быть знакомыми, друзьями, на которых зависимость и поведение зависимого человека в какой-то степени как-то отражается. Люди испытывают непонимание, как быть зависимыми людьми, как правильно реагировать. Люди испытывают какие-то чувства дискомфортные и не знают, что с этим делать, как реагировать, как справиться с этими чувствами. Люди могут реально просто не понимать, чем они могут помочь, а как бы есть ощущение, что вот они должны помочь, потому что они вроде как независимы. В общем, куча каких-то вот факторов, которые начинают человек как-то вот мешать ему жить собственной жизнью. Вот об этом, наверное, наша группа. У нас каждую пятницу уже на регулярной основе, уже не помню, уже лет, наверное, 10, существует группа для родственников, для близких, зависимых людей. Проходит она на Обводном 66. Контакты есть у нас на сайте. Группа бесплатно работает, где любой желающий может прийти и обсудить свое поведение, касаемое вот зависимого человека. не только химический, а вообще человека, наверное. Если вдруг ему становится как-то с ним очень тяжело, как-то тесно, он понимает, что он начинает как-то сильно за него переживать. В общем-то, группа такая открытая, она для всех. А там каждый человек приходит и начинает идентифицировать, насколько действительно как бы эта группа для него, а насколько как бы, ну, не совсем для него. Но на этой группе у нас в основном присутствуют все-таки родственники зависимых людей, которые страдают от алкоголизма и наркомании. Группу ведет Александр Фокин, чудесный психолог, который с нами уже довольно-таки долгое время и, в общем, вот...
1: Опытный человек.
2: Опытный человек.
1: Что изменилось за это время, когда нет рядом с вами Елены Родолевской? Появились, может быть, проекты совершенно непредугаданные или в форме работы?
2: Что изменилось? Слушайте, ну, много что изменилось, правда. Так-то вот, если говорить с точки зрения даже атмосферы, то, ну, нам, конечно же, ну, для нас, для всех это был огромный траур, но это была безумная неожиданность, которая, наверное, да, мы были растеряны. Мы были растеряны, мы понимали, что у нас идут дела, ну, наши организационные, они как бы идут и никуда уже не денутся. Но с точки зрения того, чтобы так вот всем нам прийти, как говорится, в чувство, всем нам как-то понять, что мы, ну, в общем-то, изменились, ну, нам понадобилось какое-то время, да. Потому что нам сильно не хватает того тепла, той заботы, которую Елена Евгеньевна как-то транслировала, давала. Всегда можно было прийти к ней в кабинет, чтобы не происходило. Она, знаете, была отчасти как бы и директором, и нашим этим супервизором, да, человеком, который можно было прийти, обсудить все вопросы, касаемые работы, отношений в коллективе, да и личные какие-то истории жизни, да, то есть Елена Евгеньевна всегда могла найти время для того, чтобы выслушать и, ну, как-то подобрать слова утешения, подобрать слова рассуждения. И, конечно, когда не стало такого человека, то, в общем-то, нам пришлось в этом смысле, ну, как-то реконструировать самих себя. Вот, проекты идут, все у нас сейчас работает так, как работало. Мы в прошлом году мы написали большую заявку, проект под названием «Возвращение». Это проект помощи людям, вернувшимся с специальной военной операции. Это проект для помощи семьям этих ребят, для проекта, рассчитанный на помощь близким этих ребят. То есть этот проект больше про психологическую поддержку, про восстановление человеческих каких-то всех психологических функций, которые могли бы пострадать у участников. Вот. В рамках этого проекта мы...
1: По сути, это тоже реабилитация.
2: По сути, это реабилитация, да, только не стационарная, а амбулаторная. Абсолютно верно. То есть в рамках этого мы, благодаря фонду президентских грантов, мы оборудовали пространство для работы, для консультации, для проведения групповой работы. Вот как раз-таки БАК наш в рамках этого проекта появился.
1: БАК?
2: Акустическая коррекция. Да, вот. Какие-то вещи, касаемое кресло массажное в рамках психологической разгрузки. Вот. И, в общем-то, мы, скажем, как-то организовали этот проект. Вот. В этом смысле у нас было какое-то время на то, чтобы все это оборудовать. И мы понимали, что сразу у нас не будет много участников, потому что все-таки людям как-то надо понять, адаптироваться, почувствовать необходимость в обращении за помощью. И где-то, наверное, после, наверное, 3 месяцев запуска проекта к нам стали обращаться в первую очередь жены и родственники ребят. И к концу прошлого года, 23-го года, у нас огромное количество обращений, причем обращений как самих участников, так же наших партнеров из разных государственных учреждений, некоммерческих учреждений по оказанию помощи психологической, помощи социальной. Вот. И мы написали заявку. Она отчасти как продолжение той, которая у нас была в прошлом году. Мы выиграли эту заявку. И с 1 февраля у нас стартует годичный проект на оказание психологической помощи для этих ребят. Обращений у нас очень много. У нас сформировалась уже команда специалистов, которые уже прошли обучение, которые уже имеют практический опыт по работе с травмами, с различными, по работе с утратами, которые происходят, да, в данной тематике. И вот у нас сложилась уже хорошая команда для того, чтобы мы продолжали этот проект. И это у нас уже не просто проект, это скорее уже формируется такое новое направление работ. То есть у нас есть направление реабилитации для зависимых, у нас есть направление работы с бездомными, направление по профилактике ВИЧ, и это направление по работе с участниками военных действий и их родственников.
1: К вам чаще обращаются жены или вдовы?
2: Слушайте, скорее чаще жены обращаются, чем вдовы. Я вот сейчас не могу вам сказать, в какой пропорции, но по моим ощущениям, у нас есть запросы от вдов, от людей, которые потеряли близких, но в большей степени скорее запросы у нас от людей, которые ожидают. У нас проект, наверное, этот начал развиваться. Как раз-таки с потребности мы думали о том, что изменения, которые, скажем так, то напряжение, которое ребята испытают, оно начнет проявляться в первую очередь среди близких их. Это жены и дети в семьях. И мы думали, что к нам скорее пойдут сперва женщины, жены с просьбой помочь разобраться вот в каких-то вот семейных отношениях, в основном с детьми. И так и получилось. К нам пошли запросы на помощь в коррекции отношений между родителями и детьми, потом в коррекции отношений между родителями друг с другом, и потом мы вышли на коррекцию жизни. И у нас сейчас в рамках этого проекта будет работать клуб жен, который сформировался в прошлом еще сезоне, хотел сказать, в прошлом году, в прошлом проекте. Он будет продолжать работу. Женщины собираются, ведущие психолог, психотерапевт, арт-терапевт. То есть это клуб, скорее, клуб поддержки женщин. Плюс тематически различные проходят на нем встречи. Вот, все направленные на улучшение качества жизни, в большей степени психологической. Плюс у нас в рамках проекта работает детский психолог, который корректирует отношения между детьми и взрослыми, анализирует напряжение, обсуждают с семьей о том, каким образом можно его снизить, каким образом улучшить. Плюс у нас работают психологи с индивидуальными консультациями, то есть где каждый член семьи может получить консультацию не одну, а на протяжении какого-то времени для того, чтобы улучшить свое состояние. Но как-то лучше прожить травмирующие ситуации, которые пришлось увидеть, в которых пришлось побывать. Лучше осознать напряжение, связанное с всей этой травматизацией. Кому-то, возможно, пережить утрату близкого человека, которую, ну, пришлось столкнуться. Смерть близкого — это, в общем-то, сильная утрата, это сильная потеря. И человек, ну, какое-то время, ну, находится в состоянии переживания этой утраты. И наши специалисты помогают этому человеку, ну, как-то лучше, наверное, прожить это состояние, понять, насколько оно действительно нормальное или ненормальное.
1: У вас не было такого опыта, да? Вы не бывали в горячих точках?
2: Нет, мы не бывали в горячих точках, у нас не было такого опыта. Но у нас был такой опыт, у нас, знаете, у нас проект тоже не на ровном месте родился. У нас просто за всю нашу жизнь реабилитации у нас было много ребят, которые были в разных военных точках, да, это и Чечня, кто-то даже из Афганистана у нас проходил, кто-то еще где-то был, ну, в общем, и мы когда исследовали тему, то, ну, в общем-то, один из способов справиться с посттравматическим синдромом — это употребление алкоголя и наркотиков. То есть, ну, в общем-то, как бы тут все очень сильно рядом, понимаете? И в этом смысле этот проект был нами продуман как некая профилактика в дальнейшем алкоголизма и наркомании у ребят, которые вернутся с СВО. Чтобы мы успели, скажем так, вовремя как-то встретиться, вовремя обсудить, вовремя поговорить. Понятно, что кому-то мы поможем, кому-то мы, может быть, на этом этапе всего лишь только подскажем, расскажем, что мы есть, что есть такой сервис, что могут быть у него такие симптомы, что может это привести к такому-то, такому-то, то есть как некая такая профилактика, да? Но, да, все это, вот опыт у нас был с ребятами, и на основании этого опыта мы решили сделать такой проект.
1: Это основные проекты или есть что-то еще, может быть, что-то вы упустили? У вас же существует ресурсный центр для специалистов.
2: Ну, он у нас существует, я, наверное, про него сейчас и думаю как раз, я думаю, как про него сказать. Он у нас как бы встроен в различные проекты, то есть у нас в каждом проекте всегда есть какой-то элемент обучения.
1: То есть это не то, что он в Пашетне, и там все на
2: нет.
1: базе Пашетни все нет, да?
2: Нет, он был у нас в Сологубовке, и на базе Сологубовки мы приглашали специалистов из разных реабцентров страны нашей и даже СНГ, и это было такое полное погружение. То есть мы проводили обучение по работе в реабилитации, и плюс все участники могли увидеть физически, как это происходит, поучаствовать там в группах, в малых, в сообществах, там, ну, то есть вот как жизнь изнутри. Сейчас у нас такой возможности нет, и мы скорее просто встраиваем моменты обучения в различные проекты. У нас есть Роменская 12, мы в прошлом году очень активно использовали эту площадку для того, чтобы специалистам из социальных социальных служб, из медицинских служб, показывать, как устроена реабилитация в городе, как проходит процесс реабилитации, чтобы люди могли, специалисты могли поговорить с ребятами, посмотреть, позадавать вопросы. То есть вот мы сейчас как-то понимаем, что эта площадка хорошая для передачи практики другим людям. Вот, и у нас уже на этот год запланированы мероприятия. Мы их будем озвучивать, наверное, анонсировать в наших соцсетях. Вот, обучение, у нас будет обучение для специалистов, которые оказывают помощь людям, вернувшимся с военных действий. По работе с травмой, по работе с утратой. Мы будем делать серию семинаров. По-моему, 4, если я не ошибаюсь, семинара. Вот, мы будем делать интервизорские группы. Это группы, где собираются специалисты, которые работают в одном направлении. И наш специалист, ведущий, будет помогать людям рассматривать ситуации из их практики в таком групповом формате, где можно обсудить какие-то удачные моменты, неудачные моменты, обнаружить какие-то, ну, что получается, что не получается в консультировании, да. Такая вот помощь специалистам у нас, она будет, да, мы ее запустим, наверное, с февраля месяца еженедельно для вот специалистов из разных учреждений.
1: И из других городов или нет?
2: Скорее, больше из Санкт-Петербурга, потому что это будет двухчасовая встреча. Это, я боюсь, что даже из дальнего района будет сложно, ну, вот, вот просто, да, физически как бы ездить. Если кто-то приедет, то ради бога, если кто-то найдет все силы, и, то, конечно, да, и неважно. Вот, в общем, какие-то планы есть по обучению, о них можно отслеживать в наших социальных сетях фонда или на сайте, лучше в социальных сетях, потому что там как бы все быстрее обновляется, быстрее мы вывешиваем объявление.
1: Спасибо. Довольно полновесный рассказ ваш.
2: Кто успел, да.
1: Спасибо. Дорогие радиослушатели, сегодня программа служения была посвящена работе, деятельности благотворительного фонда «Диакония». И мы вспоминали Елену Евгеньевну Родолевскую, основателя этого фонда. Говорили с Николаем Якимовым, да, психологом и программным директором организации. Спасибо вам за внимание. Николай, благодарю
2: Спасибо
1: вас.
2: Спасибо вам, да.
1: Программу подготовила Елена Обламская. До свидания.
2: До свидания.

прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 5 Людвига ван Бетховена в исполнении Вильгельма Вакхауса и Венского филармонического оркестра под управлением Ханса Шмидта.

Иерусалим. Передача третья, последняя. Лег Ефим спать, и напало на него искушение. Не вытаскивали, думает, у странника денег. У него, думается, их не было. Нигде он не подавал. Мне приказывал подавать, а сам не давал. Да и у меня рубль взял. Подумает так Ефим и начинает сам себя укорять. Что, говорит, мне человека судить грешу я? Не стану думать, только забудется. Опять станет поминать. Как странник на деньги приметлив, и как он непохоже говорит, что у него портмонет вытащили. И не было, думает, у него денег, один отвод. Наутро встали и пошли к ранней обедне в большой храм Воскресения, к гробу Господню. Не отстает странник от Ефима, с ним вместе идет. Пришли к храму. Народу, странников-богомольцев, и русских, и всяких народов, и греков, и армян, и турок, и сириян собралось много. Пришел Ефим в святые ворота с народом. Повел их монах. Провел их мимо стражи турецкой к тому месту, где снят с креста Спаситель и помазан, и где 9 подсвечников больших горят. Все показывал и рассказывал. Поставил там свечку Ефим. Потом повели монахи Ефима на правую руку вверх по ступенькам на Голгофу, на то место, где крест стоял. Там помолился Ефим. Потом показали Ефиму скважину, где земля до преисподней проселась. Потом показывали то место, где прибивали руки и ноги Христа к кресту гвоздями. Потом показали гроб Адама, где кровь Христа лилась на кости его. Потом пришли к камню, где сидел Христос, когда надевали на него терновый венец. Потом к столбу, к которому привязывали Христа, когда били его. Потом видел Ефим камень с 2 дырами для ног Христа. Хотели еще что-то показать. Да заторопился народ, заспешили все к самой пещере гроба Господня. Отошла там чужая, началась православная обедня. Пошел Ефим с народом к пещере. Хотел он отбиться от странника. Все в мыслях, грешит он на странника. Да не отстает от него странник. С ним вместе и к обедне, к гробу Господню пошел. Хотели они поближе стать, не поспели. Стеснился народ так, что ни вперед, ни назад прохода нет. Стоит Ефим, смотрит вперед, молится, а нет-нет и ощупает, тут ли кошель. Двоится у него в мыслях. Первое думает, обманывает его странник. Второе думает, коли не обманул, а вправду вытащили, так как бы и со мной того же не было. Стоит так Ефим, молится и смотрит вперед, в часовню, где самый гроб, и над гробом 36 лампад горят. Стоит Ефим, через головы смотрит. Что за чудо? Под самыми лампадами, где благодатный огонь горит, впереди всех видит, стоит старичок. В кафтане сермяжном блестит лысина во всю голову, как у Елисея Бодрова. Похож, думает, на Елисея. Да нельзя же ему быть! Нельзя же ему прежде меня поспеть! Корабль до нас за неделю отходил. Нельзя ему было меня упредить. На нашем корабле не было, я всех богомольцев видел. Только подумал так Ефим. Стал молиться старичок и поклонился 3 раза. Раз наперед Богу, а потом миру православному на обе стороны –

И как повернул голову старичок по правую сторону, так и признал его Ефим. Самый он, Бодров, и есть. И борода черноватая, курчавая, и просит на щеках, и брови, и глаза, и нос, и все его обличье. Самый он, Елисей Бодров. Обрадовался Ефим, что товарища нашел, и подивился, как так Елисей наперед его поспел. Ай да Бодров, думает, куда наперед пролез? Видно, с человеком таким сошелся, что провел его. Дай на выходе, найду его, своего странника, в скуфье брошу, и с ним стану ходить, авось и он меня проведет наперед. И все смотрел Ефим, как бы не упустить ему Елисея. Да отошла служба, зашатался народ, пошли прикладываться, затеснились, отдавили в сторону Ефима. Опять напал на него страх, как бы, думает, кошель не вытащили. Прижал рукой кошель Ефим и стал продираться, только бы на простор выбраться. Выбрался на простор. Ходил-ходил, искал-искал Елисея тут и в храме. Тут же в храме по кельям всякого народа много видал, которые тут же и едят, и пьют вино, и спят, и читают. И нет нигде Елисея. Вернулся Ефим на подворье. Не нашел товарища. В этот вечер странник не приходил. Пропал. И рубля не отдал. Остался Ефим один. На другой день опять пошел Ефим к гробу Господню. С тамбовским стариком на корабле с ним ехал. Хотел пролезть наперед, да опять отдавили его. И стал он у столба и молится. Поглядел наперед. Опять под лампадами у самого гроба Господня на переднем месте стоит Елисей, руки развел, как священник у алтаря. И блестит лысина во всю голову. Ну, думает Ефим, теперь уж не упущу его. Полез продираться наперед. Продрался. Нет Елисея. Видно, ушел. И на третий день опять у гроба Господня смотрит, в самом святом месте стоит Елисей, на самом виду. Руки развел, кверху глядит, точно видит, что над собой. И светится его лысина во всю голову. Ну, думает Ефим, теперь уж не упущу его, пойду к выходу встану. Там уж не разменемся. Вышел Ефим. Стоял-стоял. Полдень простоял. Весь народ прошел. Нет Елисея. Пробыл 6 недель Ефим в Иерусалиме. И побывал везде. И в Вифлееме, и в Вифании, и на Иордане, и на новую рубаху печать у гроба Господня наложил, чтобы похорониться в ней. И воды из Иордана в стклянку взял, и земли свечей с благодатным огнем взял. И в 8 местах поминание записал, и звел все деньги, только бы домой дойти. И пошел Ефим назад к дому. Дошел до Яфы, сел на корабль, приплыл в Одессу, и пошел пешеходом домой. Идет Ефим одним тем же путем. Стал к дому приближаться. Опять напала на него забота, как без него дома живут. В год, думает, воды много утечет. Дом целый век собираешь. А разорить дом недолго. Как-то без него сын дела повел. Как весна вскрылась, как скотина перезимовала, так ли избу выделали. Дошел Ефим до того места, где он прошлый год расстался с Елисеем. Народу и узнать нельзя. Где прошлый год бедствовал народ, нынче все достаточно живут, родилось хорошо в поле. Поправился народ, и прежние горе забыли. Подходит вечерком Ефим к тому самому селу, где прошлый год Елисей отстал. Только вошел в село, выскочила из-за хатки девочка в белой рубахе. «Дит, Дитко, до нас заходи!» Хотел Ефим пройти, да не пускает девочка. Ухватила за полу, тащит к хасе, а сама смеется. Вышла на крыльцо и женщина с мальчиком. Тоже манит. «Заходи, мол, дедушка, поужинать, переночуешь». Зашел Ефим. Кстати, думает, про Елисея спрошу. Никак в эту самую хатку он тогда и напиться заходил. Вошел Ефим.
Сняла с него женщина сумку, умыться подала, посадила за стол. Молока достала, вареников, каши, поставила на стол. Поблагодарил Тарасыч, похвалил людей за то, что они странников привечают. Покачала головой женщина, нам, говорит, нельзя странников не привечать. Мы от странника жизнь узнали. Жили мы, Бога забыли. И наказал нас Бог так, что все только смерти ждали. Дошли летость до того, что все лежали. И есть нечего, и больны. И помереть бы нам. Да наслал нам Бог такого же, вот как ты, старичка. Зашел он среди дня напиться. Да увидал нас, пожалел. Да и остался с нами. И поил, и кормил. И на ноги поставил. И землю выкупил. И лошадь с телегой купил, у нас кинул. Вошла в хату старуха, перебила речь женщины. И сами мы не знаем, говорит, человек ли был, или ангел Божий. Всех-то любил, всех-то жалел. И ушел, не сказался. И молить за кого Бога не знаем. Как теперь вижу, лежу я, смерти жду, смотрю, вошел старичок немудрененький, такой лысенький, воды напиться. Еще я подумала, грешные что шляются? А он вот что сделал. Как увидал нас, сейчас сумочку долой, вот на этом месте поставил, развязал. Вступилась и девочка. «Нет, — говорит бабушка, — он прежде сюда, посередь хаты поставил сумку, а потом на лавку убрал». И старая не спорить, и все его слова и дела поминать. И где он сидел, и где спал, и что делал, и что кому сказал. На ночь приехал и мужик-хозяин на лошади. Тоже стал про Елисея рассказывать, как он у них жил. «Не приди он к нам, — говорит, — мы бы все в грехах померли. Помирали мы в отчаянии, на Бога и на людей роптали. А он нас и на ноги поставил, и через него мы и Бога узнали, и в добрых людей уверовали. Спаси его, Христос! Прежде как скоты жили, он нас людьми сделал. Накормили, напоили люди Ефима, положили спать и сами легли. Лежит Ефим и не спит. И не выходит у него из головы Елисей, как он видел его в Иерусалиме 3 раза в переднем месте. Так вот он где, думает, упредил меня. Мои труды приняты нет ли, а его-то принял Господь. Наутро распрощались люди с Ефимом, наклали ему пирожков на дорогу и пошли на работу, а Ефим — в путь дорогу. Ровно год проходил Ефим. На весну вернулся домой. Пришел он домой к вечеру. Сына дома не было. В кабаке был. Пришел сын выпивший. Стал его Ефим расспрашивать. По всему увидал, что замотался без него малый. Деньги все провел дурно. Дела упустил. Стал его отец ругать. Стал сын грубиянить. Ты бы, говорит, сам поворочил. А то ты ушел ходить, да еще деньги с собой унес все, а меня спрашиваешь. Рассерчал старик, побил сына. Наутро вышел Ефим Тарасыч к старости о сыне поговорить. Идет мимо Елисеева двора. Стоит старуха Елисеева на крылечке, здоровается. «Здорово, кум, — говорит. Здорово ли касатик сходил?» Остановился Ефим Тарасыч. «Слава Богу, — говорит, — сходил. Твоего старика потерял. Да, слышу, он домой вернулся». И заговорила старуха. Охотница была покалякать. «Вернулся, — говорит, — кормилец, — давно вернулся. Вскоре после успения никак. Уж и рады же мы были, что его Бог принес. Скучно нам без него. Работа уж от него какая, года его ушли, а все голова, и нам веселей». Уж и парень-то как радовался.
Без него, говорит, как без света в глазу. Скучно нам без него, желанный. Любим мы его. Уж как жалеем. Что ж, дома, что ли, он теперь? Дома родной, на пчельнике. Раи огребает. Хороша, говорит, раевщина. Такую Бог дал силу пчеле, что старик и не запомнит. Не по грехам, говорит, Бог дает. Заходи, желанный, уж как рад-то будет. Пошел Ефим через сени, через двор на пчельник к Елисею. Вошел на пчельник, смотрит. Стоит Елисей без сетки, без рукавиц, в кафтане сером под березкой. Руки развел и глядит кверху, и лысина блестит во всю голову, как он в Иерусалиме у гроба Господня стоял. А над ним, как в Иерусалиме, сквозь березку, как жар горит, играет солнце. А вокруг головы золотые пчелки в венец свелись, вьются и не жалят его. Остановился Ефим. Окликнула старуха Елисеева мужа. «Кум, — говорит, — пришел!» Оглянулся Елисей, обрадовался. Пошел к куму навстречу, полегонечку пчел с бороды выбирает. «Здорово, кум, здорово, милый человек, хорошо сходил». «Ноги сходили, и водиться тебе с Иордана реки принес. Заходи, возьми». «Да принял ли Господь труды?» «Ну и слава Богу, спаси Христос!» Помолчал Ефим. «Ногами был. Да душой-то был ли, а ли другой кто? Божье дело, кум, Божье дело!» «Заходил тоже я на обратном пути в хату, где ты отстал». Испугался Елисей, заторопился. «Божье дело, кум, Божье дело! Что ж, заходи, что ли, в избу, метку принесу!» И замял Елисей речь, заговорил про домашнее. Вздохнул Ефим и не стал поминать Елисею про людей в хате и про то, что он видел его в Иерусалиме. И понял он, что на миру по смерть велел Бог отбывать каждому свой оброк любовью и добрыми делами.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучала пьеса Александра Николаевича Скрябина «Листок из альбома», опус 45, номер 1.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. Александровской колонне на Дворцовой площади исполнилось 192 года. Монумент возвели по указу Николая I в память о победе Александра I над Наполеоном. Торжественное открытие состоялось 11 сентября 1834 года. С 2012 года колонна передана Государственному Эрмитажу. В Тосно 12 и 13 сентября пройдет хоровой фестиваль Ленинградской области. Смотр объединит хоровые коллективы Ленинградской области и Петербурга, а также солистов и симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии под управлением Михаила Голикова. 12 сентября в 14 часов выступят взрослые и детские, профессиональные и любительские хоры. На следующий день в 16 часов на главной площади города Тосно состоится гала-концерт. В программе «Пятая симфония» Дмитрия Шостаковича, кантата Кармина Бурана, Карла Орфа, песни Александра Зацепина, а также выступление Зайнаб Махаевой и группы «Супермотив». Вход на фестиваль свободный. 12 сентября в музее «Дом станционного смотрителя» в деревне Выра под Гатчиной состоится премьера спектакля «Оперетты на почтовой станции». Со сцены под открытым небом прозвучит праздничная музыка Кальмана, Лигара, Штрауса и Оффенбаха в исполнении музыкантов камерного оркестра «Академус» Малого музыкального театра. Гостей ждет приветственный горячий напиток, безалкогольный глёг, а также фотозоны в русском стиле и стилистике оперетты на почтовой станции. Начало в 19 часов. Международный театральный фестиваль «Александринский» представит премьеру спектакля «Сентиментальное путешествие». Постановку Анны Потебня по книге Виктора Шкловского покажут на сцене Александринского театра 12 и 13 сентября. Выпускница мастерской Юрия Бутусова показывает связь времен через биографию Шкловского как поэтическое обобщение. Первый показ эскиза спектакля состоялся около года назад и вырос в полноценную постановку с подачи художественного руководителя Александринского театра Никиты Кобелева. 16 сентября в Большом зале Петербургской филармонии имени Шостаковича состоится концерт «Легенда петербургской культуры». Событие станет кульминацией празднования 95-летия Петербург-концерта. В программе шедевры отечественной композиторской школы, песни, символы советской эпохи и современная классика. На сцену филармонии выйдут симфонический оркестр Петербурга, дирижеры Павел Петренко, Алексей Ньяга и Владимир Ланде, а также заслуженные артист России Илья Иёв, народный артист России Михаил Гантварг и другие. Крупнейшая государственная концертная организация Северо-Запада «Петербург-концерт» отмечает свой юбилей в год петербургской культуры. Праздничные мероприятия по случаю памятной даты проходят в течение всего нынешнего года.

0: Петербурге стартовал 5-й международный фестиваль циркового искусства «Без границ». В Большой Санкт-Петербургский государственный цирк съехались артисты и члены жюри из 18 стран мира, чтобы устроить грандиозное шоу и выбрать лучших. К нам приехало почти 250 представителей из 18 стран. С учетом сегодняшней логистики, хотелось бы всем им поаплодировать. Приехав в Петербург в столь непростое время, они доказали, что цирк – искусство вне политики. Хочу подчеркнуть, что не было ни одного отказа, приехали все, рассказал генеральный директор компании «Росгосцирк» Сергей Беляков. Он напомнил, что за 5 лет гостями фестиваля стали порядка 1000 представителей из 40 стран мира. Президент международного циркового фестиваля «Золотой слон» в Жироне, директор компании «Circus Art Foundation» и член жюри фестиваля Женис Матабош сообщил, что приехал в Петербург, потому что смотр «Без границ» входит в пятерку лучших фестивалей мира. Фестиваль продлится до 13 сентября. Он состоит из 2 программ и 20 номеров. Тематическая концепция 5-го фестиваля – императорский цирк. Компания «Росгосцирк» проводит фестиваль «Без границ» с 2022 года. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры и Комитета по культуре Петербурга. 24 октября на сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана состоится премьера танцевального шоу «Ушастые истории. Хранители света». Приквел новогоднего балетного проекта «Ушастые истории. Похищенное Рождество». Шоу, созданное хореографом Святославом Мельниковым с участием более 70 детей, артистов и молодых танцовщиков, в течение нескольких лет занимало первые строчки в рейтингах детских новогодних представлений и входит в число лучших балетов для детей в Петербурге. Новая глава рассказывает о том, как мир ушастых стал таким, каков он есть, как герои стали героями, а злодеи – злодеями, и как одиночество, гордость и желание отомстить сделали из обычного ушастого мальчика злого мистера Дыма. В обоих шоу задействованы сотни предметов реквизита, каждый из которых изготовлен художниками вручную, а также видеомэппинг, причудливые световые эффекты, проекции на дым и многослойные декорации. Музыкальная партитура танцевального шоу включает в себя современные композиции и фрагменты классики. Святослав Мельников, петербургский хореограф и танцевальный художник, выпускник Академии нового танца и основатель театрально-танцевального центра «Джаггер», постановщик мюзиклов и экспериментальных балетов, победитель творческой лаборатории Дианы Вишневой «Контекст», принимал участие в таких проектах, как культурная программа Олимпийских игр в Сочи и «Алые паруса», в проектах Центра Курехина, Пушкинской 10 и других. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. В субботу 12 сентября будет пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. В воскресенье 13 сентября также пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 16 плюс 18 градусов, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 65%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Итак, в субботу без существенных осадков плюс 14 плюс 16, в воскресенье также без осадков плюс 16 плюс 18, атмосферное давление будет в норме. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 7784. 0,68. Возрастное ограничение 6+.
2: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
4: Включаю радио «Град Петров».

0: всякое дыхание да хвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма».
2: Уважаемые радиослушатели, собор святого Александра Невского в Париже нередко называют «русской свечой». Нашим радиослушателям название этого собора довольно хорошо известно, так как вы нередко слышите звучание хора собора святого Александра Невского в Париже у нас на волнах нашего радио. И сегодня подробнее о хоре мы попробуем поговорить с регентом хора, протодиаконом Александром Кедровым. Здравствуйте, отец Александр.
3: Здравствуйте. Собор уже существует 150 лет тому назад. Мы как раз собираемся в следующем году праздновать юбилей основания храма. Я начинал служить в соборе после моих учений на Сергиевском подворье в Париже. И как раз псаломщика не хватало в 90-м году. И я тогда уже пел как псаломщик, и через год меня рукополагали в диаконстве. И я с тех пор служу примерно 20 лет. Наш регент Василий Евгеньевич, сын Евгения Ивановича Евца, скончался. И я с ним давно, как второй регент собора, управлял хор. И теперь я стал первым регентом собора святого Александра Невского.
2: Отец Александр, как вы вообще стали регентом? Есть ли у вас музыкальное образование о церковном хоре вообще? Это первый ваш хор?
3: Нет, я управлял разные хоры в Париже и вокруг. Я тоже иногда помог Николаю Михайловичу Осоргину в Сергиевском подворье управлять мужской хор. Я тоже управлял мужской хор 15 лет, маленький хор, 7 человек. Уже 18 лет, первый хор, который я управлял. Это был тогда французский приход, меня просили, это первые шаги в регентстве за Парижем. Я учился в консерваторию в Париже, я даже его не закончил. Учился фортепиано, немножко пение, сольфеджио, гармонию. Я очень много играл, но это не церковное дело, на балалайке. Это мои страсти с детства. Потом я вступал в институт 22 года, там и учился 4 года. И я церковный устал учился при Николае Михайловиче Соргине, который был главным директором хора и профессор в институте. И утром, вечером, абсолютно каждый день я был возле него. Даже я могу гордиться, что все студенты не регулярные были на богослужение, а я обязательно хотел у него учиться. И действительно, очень компетентный человек. Сейчас он пожилой, но сколько лет управлял и пел абсолютно каждый день, как монах, богослужение на подворье, это удивительно. И умный, и светлый человек. Церковный устав, скажем, и манера, ритм богослужения я у него учился. Я пел 7 лет в концертном хоре Евгения Ивановича Евца, который был регент собора, имел и церковный, и концертный хор. И имел честь петь с ним 7 лет. Это был прекрасный регент, очень строгий, дисциплинированный и требовательный. Считается как основатель хора, который мы имеем до сих пор. Он начинал здесь и регентовать в 1963 году, по-моему, и продолжал до его смерти. Почти, ну, он 20 лет регентовал. И записывал пластинки. И мой отец, Николай Николаевич Кедров, его знал и очень уважал.
2: Хор собора Александра Невского в Париже под управлением Евгения Ивановича Евица исполнит песнопение «Взбранное воеводе победительное».

0: И я встретил с такими почетными людьми, и благодаря тоже учению при консерватории во Франции, и потом богословские учения, я стал регентом.
1: Ну вот у вас были такие два очень известных и два очень серьезных регента вашими учителями. Их школа отличалась ли друг от друга, и что вы взяли от обоих?
0: Да, очень отличались. Николай Михайлович Осоргин, скажем, уставщик, может быть, не музыканта по специальности, но знал богослужение и имел дар, чтобы вести хор на клиросе, как никто. Я никогда не видел подобного. И его строгости и любовь к богослужению для меня незабвенны. И я взял у него вот эта манера петь, эта строгость, требования к богослужению, которые имел. И сумел даже без образования, скажем, как регент, держать хор и дать ритм и манера петь, которые удивительные. И даже более образованный музыкант не смог бы это делать. Это был в первую очередь церковный человек.

0: Хор «Сергиево подворье» под управлением Николая Михайловича Осоргина исполнил песнопение «Небесных чинов радования».
1: А Евгений Иванович, конечно, хороший и очень хороший, талантливый музыкант. Я у него очень много взял вообще требования в интонации хора, строгости стиля. Он имел какой-то дар изумительный, что любое произведение, даже самое лиричное, романтичное, он сумел интерпретировать по-церковному, скажем, и строгим стилем, мужественным, а без лишних, скажем, романтических акцентов. И манера управлять очень слышна в его записи. И этот человек сам был скромным. Несмотря на то, что его боялись, он был где-то очень скромный. И перед музыкой, и требования к музыке, он был где-то никто. И, по-моему, его авторитет оттуда произошло, что это не самые личные амбиции держат хор, который его поставил на такое место, а его, наоборот, уважение к церковной музыке. И имел свой стиль, всегда упрекал хористам, не только когда выделялись голос или что, но когда пели нескромно и не по-церковному. Это всегда его было как требование.
0: И вы продолжаете сохранять эту традицию, да?
1: Да, я продолжаю его сохранить, его стиль, ну, по-своему, я все-таки имею свое. И, конечно, благодаря моим родственникам я тоже многие получил, хоть папа мой умер, у меня было 16 лет, я его помню, я был пару раз на концерт квартета, и, конечно, через его гармонизации, сочинения я изучал, кто кем был. Я имел много элементов через маму.
0: Отец Александр, извините, я вас перебиваю. Если можно, немножечко подробнее и о маме, и о папе.
1: Музыкальная традиция Кедровых начинается с дедушки. Николаевич Кедров, отец, как мы его называем, родился в Петербурге. В 1871 году учился в консерватории и в притворной капелле в классе пения у знаменитого Габеля. И он стал потом и профессором царской консерватории и преподавал по классу по вокалу. И жена его, Софья Николаевна Гладкая, тоже и там и преподавала. Потом эмигрировала во Франции, Софья Николаевна, и преподавала еще во Франции. Сам Николаевич основал квартет мужской, который стал как будто первым мужским квартетом в России. И у него пел очень хорошие солисты Мариинского театра. И начинали вступать и в Петербурге, в малой зале консерватории, и в разных местах, даже при царем Николае II. И они начинали гастролировать после 10 лет выступления в России. Значит, в 1908 году, я думаю, с основания квартета был 10 лет раньше, значит, в 1898 году. И его брат Константин Николаевич начинал петь с квартетом, басом, а сам Николай Николаевич был баритоном. И вот первый тенор Денисов, известный, прекрасный тенор. И они выступали тогда первый раз в Лондоне и в Париже. И там и даже и записались народные песни. Репертуар квартет был сначала светской музыки, не церковным. До революции они очень мало или почти не пели церковный репертуар. Оперные арии, Шуберта, Моцарта даже. Тоже и народные песни. Цезарь Кюи, например, сам писал опус для квартета Кедрова. Сам Николай Николаевич был учеником Римского-Корсакова. И у него учили гармонию и манера сочинить музыку, композицию, значит. Даже его стиль в композиции очень похож на некоторые произведения Римского-Корсакова. И Федор Шаляпин пел с квартетом и записал народные песни. Как солист он пел, и квартет аккомпанировал. Как потом революции, они все эмигрировали в Западную Европу. Сначала в Берлин и потом в Париж. И где-то карьера квартета временно сломалась, и снова он собирал певцов. Денисов еще с ним продолжал, даже его брат Константин. И они пели в Западной Европе, и даже были две поездки в Америку, очень успешные. Уже начинался в репертуар квартета, особенно народные песни, но он тоже и церковные, которые он сам либо сочинил, либо гармонизовал, либо обработал для квартета. И у меня даже в архиве семейной масса партитур, даже не изданные для квартета в разных стилях, которые я, конечно, собираюсь рано и поздно издавать. В 1930 году папа мой начинал петь в квартете своего отца. Папа родился в Петербурге в 1906 году и эмигрировал с отцом. Он имел образование как пианист в Петербурге у профессора Конуса. И он продолжал в Германии, и папа его записал в курсе дирижера. Я не знаю, сколько лет он продолжал, потом приехал в Париж. Я учился пению у мамы и у папы тоже, и поэтому стал членом квартета, второй тенор. Но особенно в начале был молодым, скромный голос, тем более по сравнению с других. И есть некоторые анекдоты, которые он рассказывал. Например, вот на первую поездку в Америке он стал с левой стороны отца, тогда не Кедров, а друг Айданов, по-моему, хороший, глубокий бас, ну такой. И Николай Николаевич Кедров, отец, спросил: «А что, вы слышали моего сына Кедрова?» «Вы знаете, Николай Николаевич, нет, я его вообще не слышал». Ну, квартет, ну, очень обидно. Но уже решил его поставить с правой стороны, со стороны баса. И после концерта просил. Его слышали? Увы, да. Сам баба рассказывал. Но он был скромный. Потом все-таки голос стал более зрелым. О Кедрове отце можно сказать, что он был прекрасным композитором. И гармонизатор тоже. Вообще все, что он сочинил, либо для мужского хора, либо для смешанного хора, был действительно очень высокий в качестве и очень оригинальный. По сравнению, все другие тоже писали. Личность как музыкант, как композитор.

0: «Отче наш» Николая Кедрова отца исполнил ансамбль Александра Кедрова.
1: В России тогда не знали, что он сочинил во Франции. Только после 60-м году, когда мой папа издавал сборники церковной музыки в Лондоне, это известное издание лондонское, что появился первое сочинение Кедрова отца и сына, и папа делал тогда в 70-х годах поездку, даже паломничество в Россию, и оставил эти сборники в разных клиросах столицы и в Петербурге тоже, в Ленинграде тогда.
0: Какие-то еще воспоминания о Петербурге оставили вам ваш дедушка и ваш папа? Может быть, какие приходы они ходили?
1: Я знаю, что папа звонил колокол в Никольском соборе, около консерватории. И я проходил возле собора, я с эмоцией смотрел на колокольчик, который рядом. Ну, у меня было два свидетельства, они очень интересны. Перед концертом, который мы дали в этом году, в июле, с хором собора, в капелле, женщина пришла и мне сказала: «Вы знаете, я занимаюсь кладбищем, где вашего прадеда похоронен». А прадед мой был протоиерей возле Петербурга в городе Стрельне. Храм, по-моему, не существует больше, но кладбище есть, и прадед, протоиерей Николай Кедров, там похоронен. Я тоже узнал, что есть на другой могиле мощи мученика Исмаила, который умер во время революции. Его расстреляли, и перед тем, что умер, просил, что его похоронили возле протоиерея Николая Кедрова, прадеда. И так и есть. И, по-моему, даже лампада горит постоянно там, и люди идут на паломничество при могиле. Я не знаю, связь между Исмаилом и Кедровым, но, наверное, он был его духовником, я не знаю.
0: Вам удалось побывать на этой могиле?
1: К сожалению, нет. Я очень хочу когда-то поехать туда. И другой человек встретил, который мне дал партитуры «Милосмера», сочинение князя Иоанна Константиновича из «Царской крови», который был учеником моего деда, значит, Кедрова отца, в композиции, гармонизации. И он сам стал и мучеником, и умер во время революции. Это как второй мученик, который уже связан с моей семьей. Это меня очень тронуло. И мне дали партитуры и жития этого князя Иоанна Константиновича. И даже говорят, что там, возле Стрельны, по-моему, есть дворец князя Константина. Может быть, связан с ним. Это все, что я знаю об этом.
0: А знаете ли вы, где жили ваши предки, дом? И удалось ли вам в Петербурге видеть этот дом?
1: Я не успел ехать. Это как будто улица Канонерская, возле площади Тургенева. Это было не очень далеко от гостиницы, где мы пребывали. Но я не успел поехать. Но я знаю, что папа, когда ездил в Петербург в 70-х годах, он был в квартире его и его отца, и там встретился с человеком, который там жил и рассказывал.
0: Ну что ж, отец Александр, вы должны еще раз в Петербург приехать и уже пройти по местам ваших предков.
1: А, да, безусловно. Мне надо поехать снова и иметь, ну, как более свободное время и посещать все эти престижные места.
0: Отец Александр, раз мы затронули момент вашей поездки в Петербург, расскажите, пожалуйста, как вы решили стать участником этого фестиваля Академии православной музыки? Что вы испытывали, когда вы оказались на сцене академической капеллы, где выступали ваши предки, где учился ваш дед, да?
1: Да, да. Но для меня это большие эмоции. Меня пригласила Наталья Орлова. Она была директриса этого фестиваля, организовала. И Анатолий Гринденко, главный регент. Это были большие эмоции. Во-первых, ходить в Петербург и приехать в город моих предков.
0: Это был первый визит?
1: Почти, да. Я признаю, что когда у меня было 12 лет, я был мальчиком, был какой-то школьный поездка организованный. Я учился русский язык во Франции, и я неделю пребывал. Но в рамках школы я был маленьким, мало видел. Все церкви были закрыты тогда. В этот раз для меня считать как главные первые. Конечно, когда мы выступали в капелле, о, какая эмоция. Я почти уверен, что папа и там пел, и дедушка пели. Ты знаешь, что такие почетные люди, кроме них, тоже и были директорами этой школы. И для меня как будто это возвращение в источник истории нашей семьи.
0: Как прошло ваше выступление, ваш концерт?
1: Ну, трудно от меня давать оценку. По-моему, неплохо пели. Конечно, нас ожидали с нетерпением, все, очень много народа в публике были, и правда, мы неплохо готовили тоже выступление. Слава Богу, нам дали честь петь целый концерт, целую программу в тот вечер, 10 июля. И 5 раз вернулись на бис. И даже зал стоял 2 последних раза. Ну, это был очень как эмоциональный, трогательный момент. И для меня, и для вообще для хора.
0: Как вы готовили репертуар для этого концерта? Что вы хотели открыть и показать русской публике?
1: Ну, меня просили в первую очередь, мы хотели слушать, что вы обычно поете в соборе. Нам интересно, что вы сохранили в репертуаре собора. Поэтому мы пели, что уже было в репертуаре собора, но я добавил много элементов кедровых, которые не были известны в России. И я выбрал репертуар, много гармонизаций знамени распева. Знаю, что это в рамках Академии древних распевов, наше выступление. И я думаю, что были интересны слушатели, слушать как раз, как в Западной Европе гармонизовали в эмиграции, скажем, знамени распева. Ну, наверное, 60% репертуара был гармонизацией древних распев русской церкви.

0: В свете тихий знаменного распева в гармонизации Николая Кедрова отца исполнил ансамбль Александра Кедрова. Отец Александр, вы сказали, упомянули, что и дед, и отец у вас были композиторами, гармонизаторами, а Кедров внук.
1: Ну, Кедров внук бедный. Во-первых, ему мало времени гармонизовать, хоть я много обработки делал уже и для собора, и для мужского хора тоже. Но чтобы сочинить, серьезно работать по композиции, пока не успел. Неизвестно, если талант у меня есть, папин и дедушкин, потому что я не рассказывал, как и папа мой был прекрасным гармонизатором. Прекрасно. И мы пели вот среди этих произведений. Первый глаз – догматика. И второй – догматика знамена распева во всемирную славу и приеди сень. По его гармонизации. Это, и я считаю, и, по-моему, не только я, как прекрасную работу и вдохновление.
0: Мы вспомнили о ваших предках, а ваши дети сохраняют ли традиции музыкальные?
1: Все мои дети, у меня 5 детей, они занимаются музыкой, как пианисты особенно. Но мои 2 старшие дочери поют в хоре у нас в соборе уже. Посмотрим, если кто-то смог бы продолжать эту традицию. Тем более, что у меня только 1 мальчик, Иван, ему сейчас 12 лет, баянист, ну как, скромный баянист. Ну, правда, музыкальный слух имеет, он даже очень хороший. Ну, посмотрим. А старшей дочери, им уже 20-18 лет так.
0: И они посещают Россию?
1: Да, да, вот моя Настя, например, она член скаутов русских «Арур», она была в Петербурге в прошлом году. Сейчас мои дети, маленькие Иван и Александр, они в Москве и на Украину, они с мамой ездили туда.
0: А ваша жена тоже музыкант?
1: Ну, любительный, не профессиональный, нет.
0: Отец Александр, давайте немножечко о хоре о вашем поговорим. Хор собора Святого Александра Невского сегодня. Кто это? Сколько человек? Мужской или смешанный? И духовный хор, и ваш хор, которым вы руководите, концертный, да?
1: Да, да. После перестройки некоторые людей соединились с хором Святого Александра Невского. Среди тех музыканты, вокалисты, не обязательно профессиональные, но есть. И, конечно, вышли как уровень хора, скажем. Надо признать, что сегодня трудная эпоха. Это конец силы первой эмиграции. Семьи, которые продолжают ходить в церковь, уменьшаются. Это все-таки 3-4 поколение. И нам трудно найти новых хористов. И я признаю, что хористы, которые уже 15 лет тому назад приезжали из России, очень помогли держать уровень хора. Но в нашей эмиграции уже с трудом продолжает традицию, тем более по церковным славянским.
0: А сколько человек в вашем хоре, и есть ли там французы среди них?
1: Француз чистый у нас нету. Они более-менее все, хоть с русским происхождением. 15-20 человек. Это смешанный хор. И поют регулярный, по субботам и воскресеньям, по праздникам. Конечно, когда надо, требы, панихиды, отпевания. Вот.
0: Что самое трудное для вас в работе с этим хором и что самое радостное?
1: Ой, вы знаете, любая Регина вам ответит, что как трудно вести людей, тем более искусственные дела и церковные дела. Но есть очень разные люди, даже, я могу сказать, из разной культуры уже. Люди из России, люди другие давно и родились во Франции, и родители, и прародители тоже. Не всегда понимание друг друга. Есть более церковные люди, менее церковные. И мое дело уравнять все, и что как будто исполнили, как я хочу. Тогда дисциплина трудная, тем более, что, вы знаете, это, я не говорю, это не профессиональный хор, мы не платим хористов. Или очень мало, не гонорар издалека. Поэтому это любовь к богослужению, которая их держит, и мне надо соединить все. Но радость, что хор неплохо поет. Я с тех пор стал первым регентом собора. Могу испытывать и петь произведения моих предков, которые изредка пели здесь, кроме 2 исключения, может быть. И для меня, конечно, это честь и долг, и мне кажется, тоже. Тогда мне радостно, вот, и, конечно, самые незабвенные события нашего

0: хор, надо признать, это поездка в Петербург в этом году. Ну, вошел в историю хора.
1: А вы строгий регент или не очень?
0: Ай, каждый по-своему смотрит.
1: А вам кажется?
0: Я не знаю. Я, где люди ожидают строгость, может быть, я не строгий, а где не ожидают, я очень строгий. Но я требовательный, очень. В музыкальном плане я, конечно, требовательный. И мы заставляем хористов быть не только на богослужении регулярно, и на репетиции раз в неделю.
1: Были ли такие случаи, что вы отказывали кому-то в участии в хоре?
0: Да, конечно. Музыкальные критерии, конечно. И есть те, которые я принимала, которые не смог держать. Вежливые просили оставлять хор. И, конечно, у нас так много, понимаешь, это как семья хор. 15 человек, 20, скажем, максимум. Если личности выделяется очень из коллектива, не может где-то включиться в хоре, нам трудно.
1: Есть ли в богослужении какие-то песнопения, которые лично вам особо дороги, которые вы стараетесь в особо торжественных случаях себе сказать, вот это мы сегодня споем? Есть у вас что-то любимое?
0: Я должен признать, что есть произведение, которое хор пел уже давно, которое я очень люблю. И даже среди тех, которые где-то хор несколько лет тому назад уже оставил, и я снова вытащил, которые мы снова репетировали и пели. Ну, есть концертное произведение, это как в музыкальном плане я более чувствительный. Некоторых концертных и менее церковных произведений, а я люблю, ну, в другой категории церковные произведения, менее концертные, которые я люблю для церкви. Не скрываю, что люблю некоторые произведения моих предков, отца и сына. Я их пою, и раньше их не пели. Это радостно.

0: «Благослови, душе моя Господа» в гармонизации Николая Кедрова «Сына» прозвучал в исполнении ансамбля Кедрова.
1: Вы знаете, держать хор — это большой труд, и много терпения, себе много давать. Ну, радость есть, но надо много работать.
0: Вот ваш хор приезжал в Петербург, а концерты в Париже и вообще во Франции ваш хор делает?
1: Бывало, но надо знать, что в истории хора, когда было еще возможно, я вам сказал, был концертный хор и церковный. Концертный хор уже не существовал, когда я взял в руках хор. И вот Василий Евгеньевич его держал пару лет, и потом не смог уже, люди не приходили на репетиции, и мало людей вообще. Поэтому я начинал выступать на концерты с церковным хором, значит, единственный, который имею в руках сейчас. Поэтому я не могу много выступать вне храма, но пару раз в году бывал. В Париже, немножко вне Парижа, ну, за границу это был первый раз. С тех пор я управляю хором, имею в виду, ну, уже 3-4 года я как первый регент собора.
0: А на концерты в Париже, во Франции, кто приходит? Кто ваши слушатели здесь? Это русские? Или...
1: Не обязательно. Mm-hmm. Надо признать, что церковная музыка и хор из русских традиций, публика его очень любит. И всегда есть энтузиазм. Но надо знать, что Париж – это как столица, много артистов и концертов. И значит, чтобы собрать людей, надо и тоже много объявлять. Но обычно люди есть, да, я не жалуюсь. Но в провинции еще больше.
0: Но это тоже миссионерство такое, да, когда вы с концертами?
1: Без условий, да. Мы, и так я всегда принимаю наши выступления вне храма, вне богослужения, как миссионерский подход. Даже если мы добавим более концертные произведения, которые обычно не пойдут в храме, все равно мы дадим всегда текст на французском, потому что наши молитвы, песнопения очень глубокие, текст глубокий и древний. И мы всегда объясняем в начале выступления, в начале концерта, что мы поем, что это духовный концерт, и что то православной церкви, русской церкви. И люди обычно очень, скажем, принимают сердечно все эти объяснения и их требуют.
0: Отец Александр, а ходите ли вы в другие православные соборы в Париже? Может быть, какой-то опыт вам интересен, как поют хоры, вот, например, на Сергиевом подворье сейчас?
1: Ну, надо признать, что сегодня вне собора почти больше нет хоров. Ну, есть церковный хор, который поют, но, вы знаете, уровень очень уменьшается. Я извиняюсь перед моими коллегами, но это просто реальный факт. В институте в Сергиевском подворье был очень хороший мужской хор, и особенно оригинальный, который управлял Николай Михайлович Осоргин. Вот. А теперь он сам почти не ходит в церковь, он совсем пожилой, и хор не существует. Есть хор собора, который имеет еще уровень, и мужской хор, который я управлял, и который я, кстати, оставил немножко уже 2-3 года тому назад, потому что очень мало времени, семейной жизни и храм не берут очень много времени. И тоже получится, что много мужчин, с которыми я выступал, они разошлись. Трое в России вернулись, и найти другие очень трудно. Считаю на палец мужчин, которые могут держать такой уровень мужского ансамбля.
0: Я думаю, что мы поговорили очень интересно. Заключительный вопрос. Планы ваши по работе с хором?
1: У меня планов мало. Меня приглашают направо и налево. Это даже стало более активным после Петербурга. Там еще меня просили возвращаться. Имел приглашение, чтобы поехать в следующем году в Таллин и там выступать. Хор собора в Лондоне меня пригласил тоже и выступать с хором собора. И, может быть, и в Польше тоже, в рамках фестиваля в Хановке. Нет, у меня некоторых планы выступления, но нам трудно далеко и особенно долго оставить собор. Потому что по субботу и воскресенье, если нас нету, очень трудно. Наши возможности гастролировать ограничены.
0: Тем не менее, фестиваль Академии православной музыки, участником которого вы были вот в этом году, становится традиционным. И мы надеемся, что ваш хор все-таки в Петербург приедет, и наши радиослушатели, те, кто не успел в этот раз вас услышать живьем, что называется, смогут иметь это счастье и прослушать в один из последующих.

0: фестивалей.
1: Ну, дай Бог, я и надеюсь, если как Бог даст.
0: Мы тоже желаем вам, отец Александр, Божьей помощи, чтобы ваш хор все-таки звучал, и чтобы русская свеча в Париже продолжала гореть, и русские православные традиции сохранялись на этой замечательной земле. Божьей помощи вам, и спасибо большое за ваше интервью.
1: Спасибо, Господи, спасибо.
0: «Величит душа моя Господа» Кедрова отца в исполнении ансамбля Кедрова завершает нашу сегодняшнюю передачу. Передачу подготовила и провела Людмила Зотова. До новых встреч!

0: Величание святому благоверному великому князю Александру Невскому прозвучало в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова. Солист – протодиакон Алексей Довбуш.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Открылась выставка о земной жизни Иисуса Христа. В Лавре пройдет фестиваль народных традиций. Об этих и других событиях более подробно. В праздник усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Исаакиевском соборе. Богослужение прошло в левом пределе святого Александра Невского. Его высокопреосвященство сослужили епископы Балашовский и Ртищевский Тарасий, Сердобский и Спасский Митрофан, Усманский Ефимий, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Адмиралтейского округа протоиерей Алексей Скляров, ключарь протоиерей Роман Ковальский с клиром и другие священнослужители. Пел хор собора под управлением Льва Дунаева. Среди молящихся были директор музея Исаакиевский собор Юрий Мудров и ктитор Петропавловского собора Иван Харьков. Были вознесены сугубые молитвы о павших русских воинах и о страждущих недугом винопития и наркомании. Также было зачитано обращение святейшего патриарха Кирилла по случаю Дня трезвости. Правящий архиерей пригласил верующих 11 сентября в Казанский кафедральный собор на встречу мощей святого Дмитрия Донского и 12 сентября на общегородской крестный ход, а также поблагодарил епископов, которые прибыли на торжества по случаю праздника перенесения мощей святого Александра Невского. Было совершено славление перед иконой усекновения главы Иоанна Предтечи. Собору подарена икона «Христос в темнице» Юрию Мудрову, преподнесен образ святого Александра Невского. 10 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в Чесменской церкви, храме Рождества Иоанна Предтечи. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей Евгений Шагенов, благочинный Московского округа и настоятель иерей Павел Ермошкин с клиром, иерей Серафим Дейнес и другие священнослужители. Храму была подарена икона усекновения главы Иоанна Предтечи. За усердное служение Святой Церкви медалью праведного Иоанна Кронштадтского были награждены иерей Павел Ермошкин и председатель городского комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол. Чесменский храм был заложен по указу императрицы Екатерины II неподалеку от Чесменского дворца и построен по проекту Юрия Фельтена. Освящен 7 июля 1780 года в праздник Рождества Иоанна Предтечи, в день памяти которого была одержана победа при Чесме. 6 января 1813 года на первом этаже дворца осветили зимний храм Рождества Христова. В 1830 году дворец передали под богадельню для военных инвалидов, храм был перенесен на второй этаж, переделан и 6 июля 1836 года снова освящен. В советское время оба храма были закрыты, их вновь осветили в 1998 году. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выразил соболезнования ректору Политехнического университета Андрею Рудскому, клирикам и прихожанам храма Покрова Пресвятой Богородицы при университете, родным и близким настоятеля протоиерея Александра Румянцева, отошедшего ко Господу 10 сентября на 74-м году жизни. Будущий священник родился в 1953 году в Ивановской области. Самостоятельно подготовился к экзаменам в Ленинградскую духовную семинарию, которую окончил по первому разряду в 1977 году. Был рукоположен во диакона 5 февраля 1978 года митрополитом ленинградским и новгородским Никодимом Ротовым, 17 сентября того же года митрополитом минским и белорусским Антонием Мельниковым, временно управлявшим Ленинградской и Новгородской епархией, был рукоположен во пресвитера. В 1981 году окончил Ленинградскую духовную академию, а в 1984 аспирантуру при Московской духовной академии с присвоением звания кандидата богословия. В 1991 году отец Александр был возведен в сан протоиерея. В 1992 назначен настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете. Отец Александр приложил немало усилий к восстановлению храма и созиданию общины. Труды священника отмечены духовными и светскими наградами. В 2002 году отец Александр был награжден правом ношения митры. Отпевание новоприставленного состоится 13 сентября в Покровском храме после божественной литургии. 10 сентября в Музее истории религии открылась выставка «Земная жизнь Иисуса Христа». Экспозиция рассказывает об особенностях почитания Христа в различных конфессиях. На выставке представлено более 100 экспонатов – иконы, картины, гравюры и скульптура русских и западноевропейских мастеров 17-21 веков, а также произведения декоративно-прикладного искусства, литургическая утварь, церковные сувениры и ткани, фотографии Святой Земли и античные монеты. Автор выставки Светлана Клименко рассказала, что перед организаторами стояла задача показать жизнь Христа, включенную в культуру. Иудея находилась под властью Римской империи, поэтому первый раздел посвящен Риму. Иисус Христос жил среди иудеев и принимал иудейские традиции, что также отражено в экспозиции. Особое внимание уделено его разногласиям с фарисеями по поводу исполнения закона. Устроители выставки сделали попытку проследить, как в иудейской среде в результате проповеди Спасителя зарождалось христианство. Разделы экспозиции рассказывают об идее боговоплощения, периоде от Рождества до первой проповеди, учении Христа, распятии и воскресении. Выставка будет открыта до 20 января следующего года. Третий международный фестиваль народных традиций, семейных ценностей и национального гостеприимства «Времен. Связующая нить» пройдет в Александро-Невской лавре 13 сентября с 11 до 18 часов. Фестиваль приурочен ко Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского. В духовно-просветительском центре «Святодуховский» откроется выставка творческих работ участниц женской гильдии предпринимателей, на которой будет представлен художественный фарфор, мозаика, русская вышивка и книжное искусство. Также состоится концерт духовных любительских хоров, инклюзивного оркестра «Петербургский консонанс» и детских коллективов. На площадке перед Святодуховским центром пройдут мастер-классы по народным ремеслам, интерактив «Музей каменных жерновов», исторические реконструкции, ярмарка ремесленных изделий, показ мод в народном стиле и концертная программа с выступлением казачьего ансамбля «Атаман». Фестиваль проходит по благословению наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина при поддержке Ассоциации «Женская гильдия предпринимателей». Вход на фестиваль свободный. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока священного писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». День 12 сентября неразрывно связан с памятью одного из небесных покровителей нашего города, святого благоверного князя Александра Невского. По указаниям Петра I, 12 сентября 1724 года состоялось перенесение в новопостроенный Санкт-Петербург мощей святого князя. В 13 часов начнется программа историка Нины Жерве «Православные святые». В 13:30 вы услышите доклад историка Романа Соколова о перенесении мощей святого Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В 16:40 для наших юных слушателей начнется передача, подготовленная по книге «Древнерусские повести в пересказе для детей». Вы услышите житие благоверного князя Александра Невского. Читает Нина Васильева. В 17:10 прозвучит доклад историка Алексея Сиренова о церковном почитании святого князя во Владимире.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 132-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 4 и 5 глав.
1: Братья, я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, ибо я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слово возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа.
0: Послушайте 97-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: В то время приступили к Иисусу ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сделан на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Те из наших радиослушателей, кому Господь сподобил побывать в Иерусалиме, они наверняка восходили на Елеонскую гору. Вот с этой горы открывается удивительный вид на старый город. Вот все широкоплановые фотографии Иерусалима сделаны именно с этой горы. Город как будто на ладони. Вот сегодня своим золотым куполом там выделяется мечеть Амара, а во времена Христа на этом месте стоял храм. Иерусалимский храм – единственное в древнем мире святилище, посвященное истинному Богу, поскольку все остальные алтари были посвящены ложным богам языческого мира. Иерусалимский храм справедливо считался одним из чудес света. Его облик поражал и восхищал и своим грандиозным размером, и оригинальным архитектурным замыслом, и богатством своего убранства. Евреи всего мира поддерживали свой храм, и, несмотря на природную расчетливость, меркантильность, они щедро жертвовали на свою единственную национальную и религиозную святыню. Вот как-то раз, когда Христос с учениками выходил из храма, ученики решили обратить внимание Спасителя на великолепие храма. Но вот как иногда мы говорим друг другу, вот, чем-то восхищаемся и говорим: «Ну вот ты посмотри, какая красота!» Вот так же и ученики. А Христос в ответ сказал им то, что, надо полагать, подвергло апостолов глубокое уныние. Он им сказал: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Затем, ну, видимо, в прошествии какого-то небольшого промежутка времени, когда Христос был на Елеонской горе, откуда так хорошо виден Иерусалим и особенно храм во всем своем великолепии, ученики вновь поднимают эту тему, которая глубоко встревожила их. Они спрашивают: «Когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» И вот в ответ Христос произносит речь, которая во все времена приковывала к себе внимание людей, поскольку это речь апокалиптическая, в которой открывается не только участь Иерусалимского храма, но и судьбы всего мира. Конец света и знамение этих последних аккордов человеческой истории. Собственно, в речи Христа содержатся два пророчества. Одно касается непосредственно Иерусалимского храма и трагических обстоятельств, связанных с его разрушением, и это пророчество уже сбылось. А вот вторая тема – это конец света и то, что будет ему предшествовать. И иногда сложно понять в этой речи, что относится к прошедшему, а что нас еще ожидает в будущем. Вообще, когда Христос говорил, то он использовал символы своего времени, а вот во времена Христа существовало много апокалипсисов. Все эти писания стали появляться по мере того, как иудеи осознавали, что никакими человеческими усилиями им не удастся выйти из подчинения языческих империй. Потому что на смену Вавилону пришли персы, на смену персам ассирийцы, затем греки, потом римляне. И казалось, что господству языческих режимов не будет конца. Поэтому надежды возлагались уже не на собственные силы, а только на вмешательство Бога в историю. Вот все эти ожидания, они и питали апокалиптическую литературу того времени. И вот особенность этих апокалипсисов заключалась в том, что в них настоящее и будущее – как бы переходит одно в другое. И часто трудно сказать, а где речь идет о настоящем времени, а где конце света. Вот в стиле этих ветхозаветных апокалипсисов произносит свою пророческую речь и Христос. Та часть ее, которую мы слышали сегодня, это с 3 по 13 стих 24 главы Евангелия от Матфея, она, по мнению библеистов и исследователей Священного Писания, повествует о событиях, связанных с разрушением Иерусалимского храма. А Иерусалимский храм был разрушен в 70-м году первого века, после того, как иудеи подняли восстание против римлян. И многие из тех, кто слышал Христа, своими глазами увидели исполнение его пророчества о разрушении Иерусалима и о том, что от храма не останется камня на камне. И в той жуткой резне, которую римляне устроили иудеям, они, наверное, вспомнили не только пророчество Христа о падении Иерусалима, да и, наверное, не все знали его, ведь восстание-то против римлян подняли иудеи, а не христиане. А беседовал Христос на Елеонской горе со своими учениками. А вот другое событие, хорошо известное в то время жителям всей Палестины, когда те же самые иудеи за 33 года до того, как они восстали против господства римского кесаря, на вопрос Пилата: «Царя ли вашего распну?» единогласно отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». А что сделает с Иисусом, называемым Христом? «Распни его», требует толпа. Пилат колеблется, а они, не зная уже, чем его убедить, кричат: «Кровь его на нас и на детях наших». Это какая ненависть должна была быть, чтобы говорить подобное? И когда в 70-м году по улицам Иерусалима текли реки еврейской крови, то это была кровь вот этих самых крикунов и их детей. Они сами призвали ее на себя, и их просьба, их молитва была услышана. Они отказались признать Христа своим царем, сказали, что кесарь их царь, кесарь, римский император, оккупант, которого они ненавидели. Они отвергли царство жизни, которое предлагал им Христос, и выбрали царство ужаса и смерти. И через 30 с лишним лет после воскресения Христова это царство вступило в свои права. Да, наверное, тогда многие из них вспомнили, что они распяли того, кто их исцелял, кормил, утешал, и приняли власть того, кто сегодня распинает их. Это трагический урок истории израильского народа. Народа талантливого, одаренного, но народа, отвергшего над собою власть небесного царя. И поэтому всю свою историю они в полной мере испытывали власть и гнет земных царей. Они возненавидели, били, плевали, унижали и распяли того, кто их действительно любил, а больше ведь их любить некому. Только ненависть, гонение, уничижение, а время от времени просто физическое истребление в полной мере испытали на себе сыны израильского народа. Все 20 веков после того, как они призвали на себя и на свое потомство кровь Спасителя. Да, они связывали все свои надежды на лучшую жизнь с появлением сильного политического лидера. Как, кстати, и мы часто думаем, что все наши беды от непрофессиональных действий власть придержащих. Отчасти это, конечно, верно. Но и в то же время каждый, наверное, понимает, что никакая, пускай даже самая эффективная политическая система не способна устранить из нашей жизни ни разочарований, ни болезней, ни страданий, ни смерти. И главное, она нам ничего не может дать в перспективе вечности. Все это может дать только Бог, и когда мы принимаем Его власть и господство в своей жизни, когда к нам в душу неприметным путем входит Его Царство, тогда и внешние обстоятельства перестают быть для нас определяющими. Потому что радости у нас уже другие. Другие надежды и ожидания, которые, в отличие от земных царей, небесный царь не посрамит, но приумножит. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 12 сентября, 30 августа по старому стилю в нашей епархии торжественно празднуется память двух великих святых Александров, покровителей нашего города, благоверного князя Александра Невского и преподобного Александра Свирского. Преподобный Александр Свирский в этот день, в 1533 году, отошел ко Господу. А в 1724 году в этот день состоялось перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского в схеме Алексия. 30 августа 1721 года Петр I после продолжительной и изнурительной войны со шведами заключил Ништадтский мир. Этот день было решено осветить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу – Санкт-Петербург. Вывезенные из Владимира в 1723 году, святые мощи были привезены в Шлиссельбург и оставались там до 1724 года. Наконец, 30 августа по старому стилю, мощи святого князя были установлены в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Также в этот день празднуется обретение мощей сына Александра Невского, святого благоверного князя Даниила Московского, строителя Свято-Данилова монастыря. Как и его благоверный отец, князь Даниил принял перед смертью схиму. Он мирно отошел ко Господу в 1303 году и был погребен по смиренному своему завещанию не в храме, как великий князь, а на кладбище, основанной им обители. 30 августа 1652 года мощи его были обретены нетленными. Сегодня вспоминаются константинопольские патриархи, святители Александр, Иоанн и Павел Новый. Они жили в разное время, но объединены общим днем памяти по сходству своего подвига отстаивания чистоты православного вероучения. Патриарх Александр жил в IV веке и был участником Первого Вселенского собора, созванного в Никее в 325 году против ереси ариан. Патриарх Иоанн Постник жил в VI веке. Он составил покаянный номоканон, руководство для духовников, разъясняющее, как нужно принимать исповедь и какие налагать эпитимии на кающихся. Главная мысль номоканона святителя Иоанна заключается в назначении эпитимии не просто по мере грехов, но по мере, доступной для кающихся, а оценивать покаяние духовник должен не по продолжительности наказания, а по степени его переживания кающимся и его духовному состоянию. патриарх Павел Новый жил в VIII веке и был поставлен на патриарший престол при императоре-иконоборце Льве Хазаре. Он не вступал в конфликт с иконоборцами и надеялся мирно управлять церковью, а по смерти императора-еретика восстановить иконопочитание. Однако он не смог этого выполнить, так как позиции еретиков уже сильно укрепились. Тогда святитель оставил патриарший престол и ушел в монастырь, где принял схиму и до конца дней нес покаяние в своем молчании и общении с еретиками. Святой Павел также выступил одним из инициаторов созыва VIII Вселенского собора, осудившего иконоборцев и восстановившего иконопочитание. В этот день вспоминается преподобный Христофор Римлянин, в VI веке подвязавшийся в монастыре близ Иерусалима. И еще одного преподобного вспоминает сегодня церковь – Фонтина Чудотворца. Он с детства вел подвижническую жизнь, с проповедью посетил Коринф, Афины, Лариссу и Салунь и мирно скончался в начале X века. Сегодня празднуется собор сербских святителей Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Даниила, архиепископов, а также Иоанникия II, Ефрема II, Спиридона, Макария и Гавриила I, патриархов, и Григория, епископа. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Петра Решетникова, убитого в 1918 году, священномученика Павла Малиновского, преподобномученицы Елисаветы Ярыгиной, мученика Федора Иванова, пострадавшей в 1937 году, а также преподобномученика схиархимандрита Игнатия Лебедева, пострадавшего в 1938 году, и священноисповедника протоиерея Петра Чельцова, скончавшегося в 1972 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого благоверного князя Александра Невского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Александр Ярославич Невский родился 30 мая 1219 года в городе Переославле в великокняжеской семье. Отец его, князь Ярослав II Всеволодович, отличался благочестием, кротостью и милосердием. Мать, княгиня Феодосия, почиталась современниками за святость. В княжеских семьях детей, готовых к суровой военной жизни и самостоятельности, рано отлучали от родителей. Поэтому в 1228 году отец поручил Александра его старшему брату Федору, княжившему в Новгороде. Через 5 лет Федор неожиданно скончался. Папа Римский IX объявил крестовый поход против русских. Всем участникам отпускались любые грехи. В 1240 году шведский король отправил на Русь многочисленное войско во главе с Биргером. Надменный Биргер послал русскому князю сказать: «Выходи против меня, если можешь сопротивляться. Я уже здесь и пленяю землю твою». Святой Александр не высказал ни гордости, ни страха, долго молился в церкви Святой Софии и, получив благословение владыки Серапиона, вышел к своей небольшой дружине. «Нас немного, а враг силен, но Бог не в силе, а в правде. Идите с вашим князем», — сказал он воинам. Накануне битвы Ижорцу Пелгусию было чудесное видение. В сумрачной мгле он увидел ладью с 2 лучезарными витязями святыми, князьями Борисом и Глебом. Пелгусий слышал слова Бориса: «Братья Глебе, вели грести, да поможем мы сроднику своему великому князю Александру Ярославичу». Такой зримый знак божественного благоволения воодушевил князя, и он молнией устремился на шведов. Не ожидавший нападения противник был сокрушен и бежал под покровом ночи. За эту славную победу святой Александр был прозван Невским. Своевольные новгородцы, однако, недолго сохраняли благодарность своему избавителю. По своему упрямству они рассорились с князем и святой Александр принужден был уехать с женой и дружиной в родной Переславле. Тем временем латиняне затеяли новый поход. Рыцари-крестоносцы полумонашеского, полувоенного Ливонского ордена захватили Псков и вступили в пределы новгородские. Вот тут-то и опомнились своевольные новгородцы и позвали Александра обратно. По сути, изгнанный, он, забыв обиду, вернулся на престол. Святой Александр немедленно собрал войско и освободил новгородские земли и Псков. Русское наступление поразило ливонцев. В поход выступили главные силы ордена, с которыми святой Александр Невский встретился уже в битве на Чудском озере 5 апреля 1242 года.

Закованная в латы тяжелая немецкая конница была разгромлена. В Риге с ужасом ждали русские полки. Но князь, не помышляя о чужом, возвратился в Псков праздновать победу. Еще с одним не столь сильным, но жестоким врагом пришлось сразиться благоверному князю. Юго-западные окраины Руси разоряли частые набеги литовцев. Уже через несколько месяцев после ледового побоища князь начал с ними борьбу. Всякий раз побиваемые, страшась одного имени Александра, они все-таки не прекращали своих грабежей. После очередного нашествия в 1245 году святой князь решил проучить их как следует. Он не просто разбил ополчение врагов, но и продолжал гнать их уже в самой Литве, пока не уничтожил все войско. Охраняя русский север от западных врагов, святой Александр не забывал об опасности, грозящей с юга, и, сознавая невозможность войны одновременно с двумя могучими противниками, решился на мирный союз с Ордой. Не терпя унижения, многие князья предпочитали просто погибнуть в неизвестной Орде, в жертву гордости принося все население своих отчин, которые мстительные татары безжалостно истребляли. Александр же уступил всем требованиям, не поступясь только одним — православным исповеданием. Хан оценил смелость и ум святого Александра и был поражен его необыкновенной мужественной красотой. Он освободил князя от исполнения обряда поклонения языческим идолам, однако домой не отпустил, а отправил к великому хану в Каракорум, столицу монголов, за Байкал. Это путешествие святой Александр с братом Андреем совершал 4 года. Князь сумел расположить себе татарских правителей. Тогда же, видимо, он обратил в христианство сына Батыя Спартака и стал его побратимом. Мир и покой пришел на русскую землю. Татары даже позволили святому Александру выкупить многих пленников. Вскоре он получил и ярлык на великое княжение. По возвращении на родину благоверный князь тяжело заболел. Вся Русь соборно молилась за своего хранителя и умилостивила Бога. Святой Александр оправился от недуга, чтобы до смерти служить терзаемой врагами отчизне. Он не щадил средств для выкупа пленников, для тех, кого не мог вызволить из неволи, добился устройства в городе-сарае русской епархии, по всей Руси восстанавливал

уже тогда прославленном явленной Феодоровской иконы Божией Матери. Под сенью этой иконы, ставшей покровительницей, символом русской православной государственности, завершил свой земной путь князь, подаривший России идеал христианского правления. Предчувствуя скорую кончину, святой Александр принял монашеский постриг и схиму с именем Алексий и 14 ноября по старому стилю 1263 года почил 44 лет от роду. Узнав о кончине, святитель Владимирский митрополит всея Руси Кирилл не мог сдержать слез и, выйдя к народу, воскликнул: «Чада мои милые, закатилось солнце земли русской! 23 ноября тело святого Александра Невского было погребено в соборной церкви Рождественского монастыря города Боголюбова. Во время отпевания Господь послал утешение скорбящей Руси. Совершилось необыкновенное чудо. Князь сам, как живой, простер руку и принял от митрополита разрешительную молитву. Это был знак того, что Русь приобрела нового ангела-хранителя. И действительно, за гробом святой благоверный князь Александр Невский не оставил своего великого служения. Предание сохранило рассказ инока Рождественского монастыря, видевшего двух старцев у могилы князя, просивших: «Встань! Поспеши на помощь сроднику своему благоверному князю Дмитрию Иоанновичу». И восстал князь из гроба. Это был час начала Куликовской битвы. После этого чуда гроб был открыт, и мощи найдены нетленными. Обретение мощей сопровождалось многочисленными исцелениями. Благочестивые православные видели князя и при взятии Казани в 1552 году, и при осаде Москвы крымскими татарами в 1571 году. Православный народ находил у него помощь и в своих личных невзгодах. В 1724 году Петр I свои победы над шведами решил ознаменовать новым прославлением небесного покровителя России. 30 августа, по старому стилю, 1724 года, годовщине Ништадтского мира, был приурочен перенос святых мощей благоверного князя в новую столицу Санкт-Петербург. Святыня была поставлена в церкви, освященной во имя Александра Невского, в строящейся Александр-Невской лавре. С тех пор святой благоверный князь чтился в Петербурге особо. Императрица Елизавета Петровна соорудила для мощей дорогую серебряную раку. Сейчас, правда, эта рака находится в Государственном Эрмитаже, ее пока не вызвали никак оттуда. А Екатериной II на месте старой церкви был построен новый великолепный собор в честь Святой Троицы, куда и были перенесены мощи. В годы советской власти они находились в музее атеизма, что в здании Казанского собора. 21 мая 1989 года ковчежец со святыми останками святого благоверного Александра Невского был торжественно перенесен на место их честного положения в Свято-Троицкий собор.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Ленинградцам старшего поколения хорошо знакома расклеенная на тумбах афиша театра комедии с мистически нависшей тенью над беспечным франтом в цилиндре. Это легендарный спектакль «Тень» по пьесе Шварца, который поставил Николай Акимов. И афишу выполнил он же. В этом году мы отмечаем 125 лет со дня рождения великого режиссера, сценографа, художника. По этому случаю в мраморном дворце Русского музея открылась выставка, на которой представлено более 230 произведений из собраний Русского музея, Музея театрального и музыкального искусства, Санкт-Петербургской театральной библиотеки, Кагалерии и частных коллекций. Многие с удивлением откроют для себя, что Николай Павлович в молодости видел себя в будущем только с кистью и карандашом в руках. Он получил солидное художественное образование. В экспозиции большинство работ выполнено карандашом, тушью, акварелью, сангиной. Это графика. Автором выставки является заведующая отделом рисунка Русского музея, кандидат искусствоведения Наталья Михайловна Кузырева. Вот что она рассказала.
2: Должна вам сказать, что это вторая выставка, посвященная Николаю Павловичу Акимову, которую я делаю. Первая выставка была к столетию, 2001 год. 25 лет показали, что нам очень не хватает этого человека, его таланта, его взгляда, его абсолютно собственного отношения не только к изобразительному искусству, к театру, к литературе, потому что это все Акимов. Акимов – художник театральный. Акимов – превосходный мастер иллюстрации. Акимов – блестящий портретист. Акимов – замечательный писатель. Если читать его тексты, вы получите огромное удовольствие. Это умный, остроумный, умеющий на себя посмотреть со стороны. Человек очень эрудированный, очень знаковый вообще для нашего города. Это очень ленинградское имя. Для меня Акимов начинался с подземного перехода на Невском проспекте, где не было никаких киосков, а по стенам висели вот эти афиши разные. И когда мы бывали на Невском, ходили ли мы там в публичную библиотеку, в Александринский театр, но проходя в этом подземелье нашем, мы встречались с Акимовым. И вот эта абсолютная принадлежность Невскому проспекту, Елисеевскому дому, вот этому кругу замечательных мест, театр комедии, театр Александринский, театр Комиссаржевской и Русский музей, вот это все, вот место Акимовское. И это очень важно, почему так хотелось сделать еще раз эту выставку и вернуть это имя этого художника вот уже новым поколениям. Мне хотелось восстановить немножечко вот ту совершенно удивительную атмосферу, в которой Акимов развивался как художник, в которую он вложил необыкновенные свои таланты. Это очень талантливый человек, но просто вот гармоничный, вполне, как это бывало, я не знаю, ренессансная личность, собственно. Он таким и был. Мы сделали акцент на именно его таланте рисовальщика. То есть Акимов – художник-рисовальщик. Акимов – театральный деятель, и Акимов – воспитатель, учитель многих наших блистательных художников театра. Это уже было сделано и в МИСПе, и вот сейчас в Шереметьевском дворце. Там замечательно представлена мастерская Акимова. Мы старались показать другой немножко портрет Акимова. И прежде всего его умение рисовать, его взгляды как художника на и натуру, на синтез искусства и культуры, потому что и маленькие вот эти иллюстрации к книгам, и большие плакаты, и сам театр, вот коробка театральная, сценография, и костюмы бесконечные, и его блистательная совершенно портретная серия, много-многолетняя, вот это все части вот этого синтетического представления об изобразительном искусстве, в которое входит все. И это не могло бы быть так вот легко и просто, если бы Акимов не обладал вот этими талантами. Он собирался быть художником, живописцем с самого начала, но он был человеком театра, о чем еще в начале даже не подозревал. И действительно, Театр, вот это все время бесконечное изменение, преображение. Из малого делать большое, из смешного грустное, из трагического гротескное. Вот эти все переходы жизненных состояний, вот это все мы находим в театре. И театр и стал действительно самой главной вот сферой работы Акимова. Учился он у Добужинского, у Яковлева, у Шухаева, наших блистательных, вообще-то, отечественных мастеров рисунка. Причем это направление неоакадемизм, то есть это абсолютное следование форме, точное владение материалами. И Шухаев, и Яковлев как раз и открыли для Акима вот это поле, о котором он не подозревал, как рисовать и чем рисовать. И поскольку и тот, и другой были блистательными мастерами рисунка сангины, и Акимов научился рисовать сангиной. Сангина – это как лакмусовая бумажка, но как чистый карандаш. Это сразу проверяется мастерство, опыт, профессионализм художника. Рисовать этими предметами – уголь, палочка или сангинная палочка, которая очень пачкается, там нельзя повторяться. Там сразу должно быть четкое видение, что ты хочешь сделать, и блистательно поставленная рука. И вот Акимов первые годы, 16-й, 17-й, 18-й, он учился ставить себе глаз и руку. И в результате вот все остальное, что он делал, это вот наложилось на этот самый багаж, на этот фундамент. То, чему его научили вот эти наши прекрасные мастера. И потом ему стало уже легче и проще. А 20-е годы, этот котел, который тогда был в Ленинграде, это множество разных вариантов, маленьких театральных залов, маленьких труп, большие театры начали менять свой пластический язык и свою форму сценографическую. Вот это все Акимова очень захватило. Но здесь вот тоже нужно иметь в виду, Акимов никогда никого не хотел слушать. Вот он начал заниматься в конце 20-х годов иллюстрацией, в витринах, совершенно изумительные иллюстрации, но когда вы их выводите на огромную стену, это прекрасно видно, как точно все это сделано. Он не был популяризатором, он не повторял идеи, допустим, вот литературного произведения, которое ему дали иллюстрировать. А работал он, кстати, с лучшими тогда издательствами, это «Академия» и «Время». Два больших издания, которые сохранили все лучшее, что пришло из дореволюционной эпохи. Он был знатоком современной западной литературы. Он прекрасно чувствовал этот самый язык, острый, экспрессивный, потому что он очень хорошо знал, что такое экспрессионизм, с которым уже были знакомы наши отечественные художники. Экспрессионизм такой наложился на багаж неоакадемизма. Представляете, какой получился очень сильный такой фундамент для всего остального. И тут, конечно, возник театр, потому что он начал работать в мюзик-холле, в балаганчике. И почти в это же время он, конечно же, начал рисовать. У него огромный круг знакомых был. Не скажу, что это все были друзья, потому что Акимов очень был непростым человеком, и так просто становиться таким человеком, у которого сплошные друзья, невозможно. Но его портреты – это такая галерея времени, не просто людей, которых уже нет, которые все вошли в историю нашего искусства. И лица эти прекрасные, и смешные, и забавные, и шаржированные, и сумрачные, и драматические. Они очень разные. И все это создает как раз вот этот шум времени, который Акимов очень хорошо чувствовал, очень хорошо. Акимов очень известен такими цветными своими портретами. Ну, вы их знаете. Это прежде всего, конечно, гуаши, темперы, вот эти цветные. Меня больше интересовали карандашные и тушевые рисунки. Вот их-то мы и собрали. Вот как мы собрали сангину, все, что можно увидеть в наших собраниях в городе, так мы собирали и вот эти портреты, где рука уже чувствуется мастера. И карандаш, и тушь. Уголь, вот это все Акимову было доступно в высшей степени, профессионализм. Поэтому вот наша выставка другие грани показывает творчество Акимова. То есть вы здесь увидите и театр его, конечно же, потому что как без театра. Вы увидите, конечно же, галерею уникальных совершенно плакатов, которые ужасно жалко, что их нет теперь вот в этом самом нашем переходе как там было хорошо. И здесь есть и тут тоже вы мало где увидите, вот в этих витринах эти маленькие иллюстрации. Мы показываем его лучшие театральные работы, хотя выборочно очень. Вот во втором зале, это как бы зал, условно скажем, раннего театра, и там очень хорошие театральные эскизы, эскизы костюмов прежде всего, и в том числе три листа – это эскизы Гамлету. Гамлета, который был поставлен в Москве в театре Вахтангова в 1932 году, собственно, начался активный путь Акимова как театрального и режиссера в том числе. Вот это Гамлет, важно. В следующем там зале за Сангинами, там эскизы к фильму «Кощей Бессмертный». Замечательный фильм, созданный в эвакуации в 1944 году в Сталинабаде, Душанбе. Сталинабад была эвакуирована студия детского фильма. И Александр Роу там начал снимать свой фильм-сказку. Акимов, поскольку он был со своим театром в том же городе, вот он принял участие в работе над этим фильмом, сделал эскизы декораций костюмов. И вот эти маленькие рисунки, они долгое время хранились в частном собрании, и мы их тоже, пожалуй, что впервые показываем всем комплексом. Потом там комплексы знаменитых «Дракона», «Тени», «Мгновенное чудо», ну то есть главные спектакли. И здесь надо сказать о той огромной роли, которая сыграла вот в жизни Акимова его знакомство и дружба с Евгением Львовичем Шварцем. Вот это, конечно, вот пара такая совершенно замечательных двух людей, которые вот одной крови. Помните, у Киплинга «Мы с тобой одной крови». Вот это те самые люди, которые одинаково мыслили, одинаково относились к миру, к людям, к добру и злу, потому что это все философские и сюжеты, переведенные уже в изобразительный ряд. То, что дело Шварц, его язык, вот такой эзопов язык, который всем был понятен, Акимову нужно было перевести в реальность. То есть он делал эскизы костюмов и декорации. Первые их спектакли, первые, что они пытались вместе сделать и выпустить, это был «Голый король». Он не получился, его не выпустили. И «Тень» 40-го года тоже не вызвала больших радостей, ее тоже так потихоньку убрали. А уж «Дракон», который был написан и поставлен в годы войны, должен был дождаться своего часа. Поэтому вот эта знаменитая «Тень», она первая была в 40-м году до войны, а вторая в 60-м. Вот с «Тени» начинается мой, например, опыт знакомства с акимовскими спектаклями в театре. Вот в 62-м, наверное, году я первый раз увидела старую «Тень» на сцене театра комедии. Конечно, это было потрясающее впечатление. Вот, и самая, наверное, известная общая работа Акимова и Шварца – это был фильм «Золушка». И «Золушку» мы решили показать единым комплексом, это в самом последнем зале. Эти эскизы хранятся в нашей театральной библиотеке. 10 листов – это театральная библиотека, щедрость замечательная. И в последнем зале, во-первых, там замечательные портреты Шварца, акимовский, там все эскизы к «Золушке», и там я уже договорилась с театром комедии, попросила их дать нам сюда на выставку три предмета. Кресло, так называемое курульное, вот такое вот, вообще символ власти. Вот, у Акимова было такое кресло. Рядом с креслом там такая деревянная, называется декоративный табурет, собака. Черная собака из дерева, которая принимала участие в спектакле «12-я ночь». И висит портрет. Вот эти три предмета из кабинета театра комедии имени Акимова. Вот. И таким образом у нас вот получилось, что мы показываем художника с разных сторон. И то, что вы могли увидеть на других площадках и в других музеях, это нисколько как бы не заменяет одно другое, это только расширяет наше представление о том, что же такое Николай Павлович Акимов.
1: Вместе с заведующей отделом рисунка Русского музея Натальей Михайловной Козыревой мы побывали с вами на выставке работ Николая Акимова, которая открыта в Мраморном дворце Русского музея. Здесь вы увидите много работ, выполненных в графике. Это карандаш, тушь, акварель, сангина. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего вам наилучшего. До новых встреч!

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия ре минор из цикла «24 прелюдии опус 28» Фредерика Шопена.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. Бывшая янтарная мануфактура в Калининграде станет выставочным пространством. Музей Мирового океана готовит историческое здание к реставрации. После завершения работ в нем откроется историко-культурный центр «Морское собрание». По проекту здесь будут экспозиционные залы, открытое фондохранилище и площадка для встреч представителей морских профессий. Трехэтажное здание из красного кирпича является объектом культурного наследия регионального значения. Постройка датируется концом XIX – началом XX века. Здание передали музею в 2013 году. К этому времени здание долго не эксплуатировалось и обветшало. Во время реставрации специалисты планируют восстановить историческую форму кровли, что вернет зданию изначальный силуэт. Воссоздавать крышу будут по архивным фотографиям. Керченский музей древности отмечает свое 200-летие. Он учрежден в 1826 году по инициативе графа Михаила Воронцова и керченского градоначальника Ивана Стемпковского. Это был один из первых государственных музеев страны. Он получил мировую известность спустя 4 года после открытия, благодаря раскопкам скифского кургана Куль-Оба. После этого открытия Керчь стала одним из главных источников уникальных археологических находок для Эрмитажа. На сегодняшний день музейный комплекс объединяет 11 объектов. Среди них античные городища, несколько курганов, крепости Яникале и Керчь, мемориал героям Аджимушкая, а также экспозиция лапидарий. Коллекция каменных древностей Керченского музея древности является второй в мире после Афинской. Актер Евгений Миронов за роль в сериале «Арсеньев» удостоен ордена имени Владимира Арсеньева. Награду вручил глава Приморья Олег Кожемяка. Премьера сериала состоялась во Владивостоке 10 сентября, в день рождения Владимира Арсеньева, выдающегося исследователя Дальнего Востока, писателя и путешественника. Орден имени Арсеньева вручается за достижения в науке, культуре, образовании и здравоохранении. Евгений Миронов удостоен награды за личный вклад в просветительскую деятельность и популяризацию личности Арсеньева. По словам народного артиста России, сериал соединил в себе путешествия, приключения, политику и личную драму. Работа над историческим проектом началась в 2021 году. Съемки проходили в Приморском крае и кинопарке «Москино», где специально для сериала построили масштабную декорацию исторического Владивостока начала 20 века. Российская премьера исторического сериала «Арсеньев» состоится до конца текущего года. В Омске с 19 по 24 октября пройдет Всероссийский театральный фестиваль «Литература». В афише 6 спектаклей, созданных на основе классических и современных произведений. Показы пройдут на сцене 5-го театра. Среди участников фестиваля – театры из Москвы, Казани, Омска, Тары и Верхней Пышмы. Зрители увидят спектакли по произведениям Федора Достоевского, Рэя Брэдбери, Энтони Бёрджесса и других авторов. Смотр завершится постановкой «Чучело. Квартирник» казанского ТЮЗа. В Туле с 17 сентября по 1 октября пройдет фестиваль «Музыка. Династия. Семья», посвященный творчеству композиторов и исполнителей из известных музыкальных династий и теме семьи в искусстве. На фестивале прозвучат произведения Баха, Шумана, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича, Вайнберга и Шнитке, композиторов, родоначальников и продолжателей знаменитых династий. В программе фестиваля лекции о композиторах и исполнителях, а также творческие встречи с участниками фестиваля. Музей-усадьба «Ясная Поляна» представит экспонаты из фондов музея на тему «Музыка в семье Толстых». Тульский художественный музей организует экскурсии на тему фестиваля. Фестиваль откроется фортепианным квинтетом Дмитрия Шостаковича накануне 120-летия со дня рождения композитора. Екатеринбургский центр «Эрмитаж Урал» открывает новый сезон проекта «Музыка в музее». Он стартует 14 сентября с концерта «Романтика советского кино». Музыка из кинофильмов прозвучит в исполнении пианиста Алексея Кирьянова. В ближайший месяц будут представлены фортепианные вечера классики и джаза. Новшеством этого года станут лекции о музыке и композиторах. «Музыка в музее» – это совместный проект Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Венского фестиваля. Камерные концерты проходят в пространстве лектория под крышей музея. Музыканты играют на рояле Якоб Беккер, изготовленном в XIX веке по заказу царской семьи. Курганская филармония откроет новый сезон 16 сентября. В этот день выступит виолончелист Борис Андрианов в сопровождении Зауральского симфонического оркестра. За дирижерским пультом Алексей Смирнов. Концерт будет посвящен двум юбилеям – 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича и 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Прозвучат сочинения обоих композиторов. Борис Андрианов – организатор и руководитель множества музыкальных проектов в разных городах России. Одним из его детищ является фестиваль «Музыкальная экспедиция». Артисты играют в местах, где прежде никогда не звучала живая академическая музыка, и для тех, кто никогда ее раньше не слышал. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. В субботу, 12 сентября, будет пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. В воскресенье, 13 сентября, также пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Итак, в субботу без существенных осадков, плюс 14, плюс 16. В воскресенье также без осадков, плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление будет в норме. Сейчас в Петербурге 13 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25-й кадр», и с вами ее ведущие Елена Волоченко и Алексей Злобин.
1: Добрый вечер, дорогие петербуржцы и прочие прекрасные радиослушатели.
0: Да, мы сегодня обсудим интересный и относительно свежий мини-сериал. Режиссер Уилл Шарп, называется он «Садоводы». Как символично записывать в июле, запись у нас, скорее всего, выйдет в августе или в сентябре, этот...
1: Я остановился на нем вот почему. Потому что мой студент Антон Бессонов снимал короткометражную картину, вторую студенческую работу, о том, как два пожилых человека совершали убийства в всяких разных социальных злодеев. Там из ЖЭКа, еще что-то. Один клумбу сломал, другая в аптеке не отпустила лекарства умирающему старику, третий еще что-то. Ну, вот такая вот... Он хотел снять черную социальную комедию. У него, надо сказать, получилось довольно сложно, чтобы это было смешно, понятно и оправданно как-то. Но когда я его спрашивал, а что тебя побудило, собственно говоря, к такой странной теме, он как раз назвал мне этот сериал и заявил, что это просто какая-то великолепная, прекрасная работа. Но это и не сериал, потому что это мини-сериал, то есть он длится-то там 30 с чем-то часа, это, можно сказать, вполне полный метр. Если убрать все обвязки, пэкшоты и прочее, да, то это будет вполне себе полнометражный картина. Но я думаю, что как сериал она просто поформатно задумывалась, поскольку и автор сценария, автор многих сериалов, и их компания производит сериалы, и, собственно говоря, они это ориентировали сразу на широкого сериального зрителя. Вот поэтому это, наверное, сериал. А так это вполне, по-моему, вот так я закрываю глаза и думаю, что я посмотрел. От сериалов у меня зачастую такое изматывающее впечатление, потому что ты сядешь, все сериалы построены на огромное количество крючков, да, когда тебе необходимо держать твое внимание, самое интересное в конце серии, а потом еще что-то, и вот ты садишься в 8 часов вечера и встаешь в 8 часов утра от монитора с абсолютно опухшей головой и ощущением, что ты зря прожил эти часы жизни, просто зря, потому что тебя бесконечно развлекали какими-то аттракционами, какие-то показывали уникальные штуки. Бывает исключение, безусловно. Потому что, когда мы, например, вдруг видим в сериале замечательных артистов и какую-то прекрасную актерскую игру, то сразу здесь уже другой счет, другой клинкор. Вот. Но в этих сериалах легко можно делать паузы после первых двух серий, потому что в данном случае, видишь, нам необходимо оговорить этот жанр, поскольку мы впервые обсуждаем мини-сериал, уйдя от полнометражных работ, и насколько вообще это имеет право быть в нашем месте, так, в нашем формате, в наших передачах. Так вот, да, и я говорю о том, что когда мы наслаждаемся игрой актеров, когда перед нами, допустим, явлена какая-то по-настоящему глубокая, драматическая или комическая, или трагическая коллизия внутри этой истории, да, то есть когда есть что осмыслять еще, мы можем сделать паузу. Вот это очень важно. Это очень важно разделить в понимании, чем один сериал для меня отличается от другого сериала. То есть хороший для меня от плохого. Там, где я могу нажать кнопку, сделать паузу, вздохнуть и желать вернуться к этому, как сказать, к этому общению, к этому важному переживанию, как ты иногда, читая хорошую книгу, не торопишь себя, а вот нарочно вот так усилием воли закрываешь страницу с тем, чтобы вернуться завтра к этому, к продолжению. И мне кажется, что вот как раз это произведение, вот этот прекрасный четырехсерийный фильм, он оставляет и послевкусие, и какие-то картины, картинки, мысли, которые хочется додумывать, которые хочется как-то...
0: переваривать.
1: Ну, как-то для себя, ну, переваривать, видишь, это такой термин гастрономического свойства, но как-то осмыслять что-то такое хочется. Во-первых, потому что это действительно построено на игре двух блистательных актеров. Во-вторых, там есть несколько очень толковых не трюков и не гэков, а задумок внутри этой истории. Она сложная, она сложно построена, она могла вполне бы идти, история садоводов, вполне бы могла идти для нас, допустим, В нашей рубрике «Фильм в фильме», потому что перед нами в данном случае игра, и здесь такие ура отсылки и к Догвилю Ларса фон Триера, да, когда вдруг, допустим, для нас, скажем, станция такая-то железнодорожная обозначается просто рамочкой, коробочкой с надписью, а за ней откровенно театральная площадка. Вот здесь много театрального и по приемам, и по способу существования двух главных героев.
0: По логике их мышления.
1: Да, по тому, как они существуют театрально в этой истории. И это нарочная установка, это не кинематографическая игра, это что-то другое. Им все время нужно держать между собой и мной, нужно держать определенную дистанцию. Я все время переживаю одновременно с ситуацией, в которой они находятся и в которой они живут, я одновременно переживаю их прекрасную игру. А они мне заявляют о том, что они вообще-то играют. А режиссер мне заявляет, что вообще-то это фильм, снятый по реальным событиям. И в первом же кадре у нас происходит смена картинки реального города простейшим приемом изменения цвета. Вдруг все превращается в игровую площадку, в игровую ситуацию. И город с его реальностью, натурными съемками, и их подчеркнута театральная квартира во Франции, где они скрываются уже 15 лет после того, что там случилось. И вся эта история нам все время напоминает, что это игра. И только в таком случае возможно так завершить эту историю. Вот скажи мне, пожалуйста, ты в последней сцене, у тебя были катарсические чувства?
0: Были. Ох, какие...
1: Были. Значит, все-таки вопрос, зачем ты выбрал это кино, Леша, это, видимо, просто для затравки нашего разговора. Итак, нам не спойлеря, не разрушая ожидания зрителя, потому что мы рекомендуем всем посмотреть эту прекрасную работу, тем не менее, надо обсудить те вещи, которые можно уже сейчас вбросить, заложить, поделиться какими-то переживаниями, какими-то впечатлениями. Расскажи самую общую информацию пока что в двух-трех словах, кто там что сделал, какие там играют артисты, и на какой коллизии все это держится.
0: О коллизии.
1: Нам... А вот я тебя перебью. Я напомню, я вернусь к тому, с чего начал. Ты спросил, а чего вдруг? Так вот, самым главным вопросом к моему студенту, когда он еще начинал работать над этим сценарием о том, как дедушка с бабушкой, комедия, да, мочат подряд, значит, всяких разных социальных злодеев, которые нас окружают в большом количестве, про которых мы все говорим, тьфу, да провались ты, ах, гады, опять отрубили свет, или вырвали кусты, срубили деревья, перекопали газон или что-то еще. В общем, нам не надо рассказывать, что такое социальное зло в исполнении социальных служащих. Вот. И я говорил, ну ты понимаешь, вернее, мы обсуждали это, говорю, ты понимаешь, что самое сложное, что можно будет сделать, что нужно, необходимо сделать в этой истории, это вызвать сочувствие к тем, кто совершает убийство. Так вот, у нас в основе этой истории эти два человека когда-то совершили убийство. Так это или не так, но нам нарочно еще и забрасывается информация о том, что это сделано по реальным событиям. И более того, пронзительно и настойчиво в конце каждой серии звучит фраза: «Эти люди до сих пор, до сегодняшнего дня оспаривают свою виновность, пытаются доказать, что они невиновны. Они осуждены на 25 лет тюремного заключения, высшая мера за совершенное убийство в стране, где нет смертной казни, да? В 98-м году это преступление было совершено, и в 13-м году или в 14-м они объявили о том, что вот у них в саду их дома в Англии закопано два трупа, вернее, мачеха героя сообщил об этом полиции, потому что он обратился к ней за помощью, потому что они нищенствовали во Франции, куда они уехали, скрываясь. Правда это или нет, вот это мы тоже еще обсудим. Вот давай теперь, это тоже один из вопросов, а реальная ли история лежит в основе, или это тоже очередная игра, которая необходима авторам для того, чтобы мы особо остро переживали эту ситуацию ни в коем случае не как документальную, а чтобы мы понимали, что есть какая-то подлинная реальность, которой основные темы этого фильма обращены. А казалось бы, основная тема — это расследуемое преступление. Вот так или не так.
0: Или жанр true crime, как это называют многие и киноведы, и сами производители, который необычайно популярен. Сейчас можно вспомнить и чисто английские убийства, и настоящие убийства, и кучу других популярных сериалов. Но вот этот стоит особняком. И можно сказать, что он пересматривает или разбирает его по кусочкам и пересобирает заново в совершенно новую форму этот детективный жанр с основой в реальных событиях. Здесь нам заявляют титрами то, что ты сейчас описал, как коллизию. Супружеская пара спустя 15 лет возвращается в Англию и попадает под суд. Но
1: они сами о себе объявляют, это очень важно, да.
0: Да, он сам совершает этот решающий звонок мачехе, и когда полиция их вызывает через этап сомнений и сокрушения, все-таки они решают вернуться, чтобы что. И вот тут уже тут очень тонкие психологические проблемы. Совесть заела. Ну, потому что мы, когда только начинаем с ними знакомиться, первое, что у нас предполагаемые догадки, да, что происходит с этими героями, если они возвращаются буквально под дуло, или, ну, сейчас их поставят к стенке, свет в глаза, и будут допрашивать с пристрастием, поскольку они подозреваются в убийстве. Почему они возвращаются? И вот с этими мотивами, вот первым делом нас подсаживают на этот мотив. А постепенно в ходе развертывания этой истории мы отходим от первоначального замысла, который в детективе всегда «они ли убили и почему?», а мы перенаправляем наше внимание, детектив заслоняется драмой в личные их отношения, в то, что творится в их браке, насколько они любят друг друга, насколько они друг другу преданы, как их держат их общие интересы. А они обожают два рода фильмов. Это французские романтические драмы с Жераром Депардье.
1: Депардье, да.
0: Да. И о Депардье здесь будет отдельная комическая, ироническая, трогательная линия. И вестерны с Купером. Так вот, еще жена покупает на последние деньги плакаты.
1: Это
0: вот эти старинные.
1: Начало фильма.
0: Да.
1: С этого начинается.
0: Вот ты просил еще.
1: Что покупает?
0: Что покупает? Она покупает постер. Постер с актером. И на его месте она представляет своего мужа.
1: Идет торг за этот постер.
0: Да.
1: С продавцом, который поначалу хочет продать его за 300 евро, и в итоге уступает за
0: 150.
1: За 150.
0: Она постоянная покупательница.
1: А она, придя к мужу, скажет, что она купила всего-то навсего за 20. На что муж возмущается, как всего-то навсего, это целых 20 евро. Когда два эти преступника едут во Францию сдаваться, у них 2 евро и несколько сантимов в кармане, на которые они могут купить только 2 стаканчика кофе. Но не нищета их туда или нищета. Они никак не могут устроиться в той среде и в той стране, где они живут. И нам экспонируется очень важный момент. Мы еще ничего не знаем толком о преступлении поначалу. Мы ничего не знаем. Но мы видим пронзительно и ясно историю двух стариков, которые оказались в социальном вакууме, двух пожилых людей, и которые, что нам обязательно важно проэкспонировать с самого начала, а ты говоришь, что это будет по ходу развития основной интриги детективной, ее опровергать и превращать, как Достоевский, да, делает психологический роман на абсолютно детективном факте. Да? Вот, казалось бы, он строит детективную историю, а при этом на самом деле он создает психологический роман. Их чувства, трогательность их отношений, глубина завязанности друг на друга, пронзительная нежность и уступание друг другу. Весь фильм — это бесконечный танец уступок друг другу. Один живет только ради другого. И поступок, который он совершает, любой, и мысль, и слово, которое он говорит, он направлен в адрес любимого человека. И только ради этого делается. И не случайно в конце он прямо в зале суда скажет: «У меня моей жизни фактически, собственно говоря, и нет. У меня есть только ее жизнь». Вот это... чувство, оно нам проэкспонировано в начале, до того, как мы узнаем о преступлении. Одна только сцена, когда он идет на собеседование, где нужно говорить по-французски, а он не может говорить по-французски совершенно для того, чтобы устроиться хоть на какую-то любую элементарную, примитивную работу. Он возвращается, он не говорит о своем поражении, потому что он хочет длить в ней надежду на то, что он куда-то сможет устроиться. Как она его ждет в кафе. Боже мой, с чашечкой кофе, в берете, трогательно. А взять тебе еще кофе. Вот мы смотрим, и он нам нарочно показывает длинный кадр. Вот эти портреты, здесь надо очень важно сказать, какие замечательные артисты, потому что их лица выдерживают такие мощные крупные планы, такие длительные по переживанию, по насыщенности, по всему. Вот первое, во что нас погружает, это история, и вот она и будет тянуться дальше. Важный, сопрягающийся с детективным ходом, мыслью и чувством главным. Эти люди со своим невероятным глубоким чувством привязанности друг к другу и настоящей подлинной любовью, они абсолютно отвержены в этом мире. И поначалу мы думаем, что это по социальным обстоятельствам того, что они релоканты, что они живут в другой стране, а вот сейчас, может быть, там, вернувшись в свою, и пройдет, и, может быть, их оправдает, и у них там все будет как будто бы хорошо. Очень важный сценарный момент, что когда они звонят в полицию во Францию и говорят о том, что они приедут. Это огромное подспорье, шашка, брошенная в фору тамошним детективам, потому что они говорят: мы не можем их никаким образом взять. У нас нет никаких ни доказательств, ни улик против этих людей, ничего. То есть они совершают этот поступок абсолютно самостоятельно. Это фактически такая сдача с повинной. Вот это очень важный пункт, с которого начинается история абсолютно их добровольного возвращения, с тем, что суд будет их судить, объявив их лжецами, людьми, которые по сговору совершили преступление, в корыстных целях, в меркантильных целях и так далее. И вот каков будет в финале зал суда, причем надо сказать, что это очень не карикатурно сделано, а это сделано очень тонко. Вот разобраться в этих качествах, это просто государственная машина, это аппарат, нет-нет-нет. Там есть еще один очень важный срез, который вот надо найти и раскопать этот акцент, чтобы правильно и по-честному увидеть эту историю. Вот, поэтому вот это их чувство сразу пронзительно. Значит, я вспоминаю Плята и Раневскую.
0: «Дальше тишина».
1: Да, в «Дальше тишина», да. Это история двух людей, которые, они обречены друг на друга, и они обречены перед этим миром абсолютно. Вот это очень важно.
0: Потому что как только мир вторгается в этот маленький рай и разрушает его, и они становятся по разные стороны...
1: Ну, их разделяют, да.
0: Их разделены.
1: По разным камерам. Им устраивают встречу, когда они приезжают, да? Когда 20 полицейских машин, конная полиция. Эбрест фронтом выстроена, целая компания полицейских.
0: Вот оно где сатира. Ведь это международные преступники.
1: Абсолютно. И очень важно потом, как строится еще одна линия не только двух наших главных героев, но и того, какие взаимоотношения происходят среди полицейских, среди значит, детективов, которые ведут эту историю. Это женщина, еще один мужчина в усах, такого мулацкого несколько вида, да, и их главный...
0: Охранник, который всех посылает.
1: Их главный начальник, да. Каковы у них взаимоотношения? Какое у них общение? Я хочу напомнить тебе один очень важный акцентный момент, что когда они уже совершили это дело, когда уже прошел суд, да, и когда уже осуждены герои, на набережной стоят как раз двое детективов, эта женщина, и что они пережили, потому что вернее, с чем они вышли из этой истории. Она вспоминает, что она точно так же в своей семье, в своем детстве переживала жестокость отца в отношении ее матери, что однажды она чуть не отрубила ему голову. И вроде бы, казалось, она расчувствовалась от этих воспоминаний, вспомнила свое, тронула больное, потому что преступление, случившееся у пары главных героев, оно как раз основано на том, какие унижения, какие беды и боль терпела в детстве эта девочка, которую насиловал ее отец, и она его страшно боялась, да, потом и ее ненавидела ее мать убила ее отца, а она застрелила мать, когда та ей сказала, что она никогда не была любима, что она не может быть любима, что она ненавистна ей дочери.
0: Служит напоминанием, да, о провале.
1: Да, и она служит напоминанием о провале их брака, который был для ее родителей вынужденным из-за того, что мама когда-то от папы забеременела. Вот этот ужас. И вот это откликается как раз в предфинальном эпизоде, когда двое детективов стоят на набережной, мужчина и женщина. И у мужчины импульс. Он понимает, что она сейчас переживает, его партнерша, вспоминая эту ситуацию, и он совершенно естественным образом хочет ее обнять. И она вздрагивает, как от электрического удара, отшвыривает его руки от себя и цинично говорит, что это ты себе позволяешь, что это ты себе подумал. Это новый мир, поколение, люди и установки, где каждый сам по себе и никакой любви быть уже не может, и никакого чувства быть не может. Элементарного, простейшего чувства человеческого сострадания одного к беде другого.
0: Теплого жеста он будет воспринят как оскорбительный.
1: Вот это и важно. Да. Вот это и важно. И важно, соответственно, будет нам понять. Сейчас мы вспоминаем какие-то детали и поговорим. Еще очень важно поговорить о структуре этого фильма.
0: Цинизм идет на смену.
1: Перед судом каким оказываются два этих человека? Как выглядит этот суд? Как он снят? Как выглядит обвинитель-прокурор? Как выглядят присяжные, которые сидят, значит, на скамье присяжных? Как? Ну, вот это очень важно. Перед судом чего оказывается эта любовь, это чувство, это абсолютная старомодность, это приверженность к наивным вестернам в какой-то момент, происходящую с ними катастрофу, героиня, катастрофу того, что их обвинят, и будет этот суд, и как бы она ни вела себя правильно по указанию молодого адвоката, у которого это одно из первых дел, и который потом скажет очень важную вещь, когда они останутся вдвоем, после одного из заседаний суда, он скажет: во-первых, я вам благодарен, и, наверное, это дело я не забуду никогда, потому что он самый большой в моей жизни по именно тому, что он пережил по-человечески, эмоционально, этот человек. И он ей сказал очень важные слова, что, поверьте, не за все, что случилось с вами в жизни, вы ответственны. И это уже замах на такую трагическую вину. Любовь как трагическая вина. И, собственно говоря, наверное, их главное преступление, что в этом это театрально решено, это решено сценарно. В этом охладевающем мире они, конечно, преступники, потому что они бесконечно, беззаветно, жертвенно, альтруистически любят друг друга. Вот это, мне кажется, вот там преступление, а нам все время держит фонарь детектива, и это очень хитро и умно, и правильно придумано. Мы следим за тем, так преступники они или не преступники. А, конечно, они преступники, потому что так жить здесь сейчас просто нельзя.
0: Мир живет... И да, и за это наказывают.
1: Да, мир живет другими ценностями, и именно поэтому этот суд столь категоричен, обвиняя их во лжи и находя мотивы меркантильные в том, что произошло, обвиняет их, потому что ни под какую категорию не подходят те подлинные мотивы, то подлинное содержание жизни этих людей, ни под какую категорию сегодняшнего юридического языка, социальных норм и так далее. Это совершенно не подходит. Вот понимаешь, как, например, пандемия засадила огромное количество стариков под домашний арест. Мы были на острове Кефира в Греции, маленький островок. Этот остров, когда Греция вошла в Евросоюз, отказался от того, чтобы им построили большой настоящий аэропорт. А там, знаешь, такой маленький, с одной крохотной взлетной полосой, на которой садится маленький самолетик. Вот отцы этого острова собрались, руководители его, и решили, им не нужен большой аэропорт. Они оставляют свою маленькую деревню, они хотят вот эту вот маленькую прекрасную жизнь. И в центральном городе этого острова Кефира, в Потама, на площади каждое утро, вот мы туда приезжали за продуктами, там собирались старики. Это разные поколения выпускников одной и той же, единственной, собственно говоря, на этом острове школы. И вот они общались между собой. Они пили кофе, они болтали. Ну, там где-то, знаешь, такой с дистанцией в 15 лет. Этот был уже в 10 классе, когда тот был еще в первом. И вот они, за ними так здорово было наблюдать, как они общаются, сколько между ними прожито. Это не было ни драматично, но вот в том, как они молчат, в том, как они нежны друг другу, как они внимательны друг другу. И потом, когда мы приехали туда в 22-м году, уже когда пандемия закончилась, последняя возможность была пересечь у нас тогда еще границы Шенгенской зоны, мы оказались на острове Кефира, и там не было никого. На этой площади уже не было никого, потому что этим людям запретили выходить из дома, а содержанием их жизни было общение, видеть друг друга, продолжать вот эту свою юность, это трепетное общение, говорить «ясос», вот такое приветствие.

0: эти два человека, вот, собственно говоря, что, как они себя вели в суде, два героя, как они... Они говорили только об одном. Они говорили о своем чувстве друг к другу. И вот я думал, вот на чем это все построено, и в чем здесь мое переживание и, условно говоря, саспенс, наверное, да? Интересно, кто-нибудь в зале будет тронут тем, что ему сейчас транслируется, тем, что он видит совершенно необычных преступников, вообще не преступников, тем, что перед ними, безусловно, в данном случае есть такой юридический термин. Это человек может совершить преступление, но является ли он преступной личностью? Перед ними люди, которые не являются непреступными личностями. Ни в коем случае. И никого. Вот, и смотри, он строит режиссер и автор сценария, вот в большей мере автор сценария. Вспомни компанию присяжных. Весь мир. Афроамериканцы, индусы, европейцы, мулаты. Весь мир сейчас сидит в... Именно эти люди, именно присяжные, нам не будут показывать оглашение приговора, их совещание, нам будут показывать только абсолютно равнодушные лица на очень искренние и подлинные слова, которые говорятся двумя людьми, перекрытыми от этих людей стеклом, людьми, которые находятся на скамье подсудимых. И она... героиня воображает все происходящее сценой из вестерна, как они вдвоем уезжают в кибитки, как их преследуют все эти, значит,
1: присяжные
0: исследователи, эти детективы, и как происходит перестрелка в лесу, и они перебили всех, они победили, а она ранена в руку, и как важно потом, важно, что в ее воображении, в этой сцене, все закончится тем, когда он появится. И они все встанут. Они не были убиты. Это была игра. Даже, то есть даже в своем воображении она не находит в пределе... это все равно игра. Это все равно не настоящая стрельба. Это все равно игра. И не случайно в финале... Это великолепная совершенно сцена. Но мы можем ее не спойлерить на самом деле. Мы можем сказать только одно... Для нас вскрывается структура этого фильма как обращение людей искусства к факту не документальному, а к факту невероятно драматичному и очень важному. И вот эти люди искусств, они до сих пор пытаются отстоять свою невиновность, говорится нам в каждой серии. И вот им эта съемочная группа подносит подарок. Да, они выходят, это уже выходят не они, выходят не персонажи, это выходят сами актеры. Нам все время показывают, напоминает вот этот фильм в фильме, как они едут на съемку, как они вдвоем сидят в машине. Актер и актриса. И вот эти актеры, они дарят своим персонажам, своим героям возможность вырваться из этого мира, возможность уйти на территорию своей планеты, возможность шагнуть туда, где нет необходимости доказывать, что ты имеешь право говорить на своем языке, на языке своего чувства, на языке своего сердца, где никто не будет подбирать какие-то неподходящие кривые гаечные ключи к твоей достаточно тонкой, единственной индивидуальной, я не знаю, насечке, резьбе и прочее, прочее, прочее. Вот это этим как раз и добивается режиссер какой-то очень пронзительной ноты. Нам пишут робко. Я читаю отзывы. Я нигде не увидел черная комедия. Везде пишут черный юмор. Ну какой черный юмор? Юмор — это нежность. Юмор — это Дон Кихот ломанческий. Черного юмора не бывает. Но вот этот момент ироничности, этот момент того, что действительно возникает элемент формально, на самом деле чисто, черной комедии, безусловно. От чего? От того, что они во все это играют.
1: Ну и еще и от абсурда происходящего.
0: Безусловно. И от того, что они во все это играют. Потому что черная комедия, она предполагает, по

0: жанру одну очень важную вещь. Не всерьез. Все, что происходит здесь, не всерьез. И когда бросается эта формальная жанровая основа, а за этим на самом деле стоит подлинное чувство и подлинное переживание и трагедия этих людей, вот возникает вот этот смутный и сложный обертон, который вызывает у нас внутреннее несогласие со всем происходящим и прочее, но и в то же самое время позволяет... Все шутки этого фильма, они от того, что он погружен в театр, что он погружен в игру. А шутки театра — это всегда человеколюбивые шутки. Это всегда договор сцены с залом о том, что мы вместе. И мы, актеры, сейчас вместе с вами, зрители. И вот, пожалуйста, скажи мне,
1: да,
0: кто автор...
1: Да, давай все-таки назовем наших героев, потому что абсолютно необходимо их знать, тем более, что мы уже раньше их встречали. Сценарист этой истории — Эд Синклер. Он же, по совместительству, муж исполнительницы главной роли. Жену Сьюзен играет Оливия Колман. Она блистала как королева Елизавета в «Короне» в 3-4 сезонах.
0: Оскар.
1: Оскар у нее за что?
0: Тоже за королеву.
1: Тоже за королеву. И еще она играла в «Фаворитке». И в куче других достойных проектов. Она великолепная.
0: Давай отметим этот важный момент. Роли королев говорят о том, что актерское амплуа предполагает очень мощный масштаб личности. Это очень важный момент. Масштаб личности. Потому что, конечно же, оба персонажа, оба героя по масштабу личности перевешивают весь остальной...
1: актерский состав.
0: Там хорошие артисты, да. Но именно эта категория, что перед нами два динозавра.
1: Исключительные, да. И в ее харизме, как мало где, но вот здесь, как британская актриса, она выдает потрясающую связку иронии, трогательности, достоинства, при этом жертвенности и, будучи жертвой, все еще остается очень сильной, цельной женщиной, готовой на большие поступки. Это Оливия Колман. Ее партнер по сцене — это Дэвид Тьюлис, играющий супруга Кристофер. Я напомню, мы обсуждаем сериал «Садоводы», если кто забыл. И он уже у нас фигурировал в выпуске, когда мы обсуждали фильм Кауфмана «Думаю, как со всем этим покончить». И здесь очень... есть близкие обертоны также в его роли.
0: Давай мы напомним характеристику по тому фильму. Это актер на грани эксцентрики.
1: Да.
0: Это актер, который может держать лирическую ноту и драматическую ноту, при этом в почти клоунском существовании. Вот это очень, очень важно. Это рождает еще большую трогательность. Ну, просто вот сейчас скажи одно слово «Никулин», да, и мы понимаем, что этот человек сразу своим, как говорил Феллини, редчайший из актерских темпераментов, это темперамент клоунский, да, поэтому Джульетта Мазина у него всегда была, да, и тема цирка. Вот. Этот актер запомнился мне в том фильме как раз именно тем, насколько он просто близок, на грани фола, он близок к клоунаде, он эксцентрический внутренний актер. При этом...
1: И при этом ты очень хорошо чувствуешь его надлом и его трагическую сущность, которая... Где у нас еще мелькала? Мы с тобой обсуждали фильм Майкла Ли «Обнаженные», где он в главной роли.
0: Да.
1: Да, и там он абсолютно вот в молодости, это потерянное поколение, это образ, портрет вот того потерянного поколения 80-х годов английской провинции. Так вот, здесь они в великолепной связке, сцепке, у них безупречная химия друг между другом, и специально для них писались эти роли Эдом Синклером. И я еще что хочу добавить. Он, как супруг, постоянно характеризует ее сначала в письмах, потом устно, и все начинают это повторять и дешифровать. Это интересное слово. Почему он называет ее ранимой? Какое же здесь второе дно или хрупкой? Наверное, за этим что-то скрывается, и здесь можно потянуть ниточку. Начинают следовать или прикапываться к этому слову «ранимой», которое постоянно мелькает. А это единственный, главный признак заботы супруга Кристофера о жене. Да. Вот так он ее видит, и она как для него хрупкая ваза, которую необходимо беречь.
0: Ощущать другого как ранимого.
1: Да.
0: Понимать, что ты любой неосторожностью можешь нанести ему, причинить ему боль.
1: Вот это деликатность внутренняя.
0: Выразится у нее эта ранимость.
1: Конечно же.
0: Она откровенно об этом скажет. Да. И именно в суде. Это весь фильм будет держаться и копиться, да, когда она скажет: «Я не могу быть любима. Меня нельзя любить». Вот ее рана. Она...
1: Отвергнутого родителями ребенка. Это главная трагедия
0: безусловно,
1: мира.
0: Безусловно. Безусловно. И она это произносит при нем. При нем. Это значит, в обороте это крик такой благодарности, что при всем этом внутреннем сознании, тем не менее, этот человек был всегда рядом с ней и берег ее, и хранил ее, и не бросал ее. Вот это, конечно, это мощно.
1: И вот еще в тему вины, что мне хотелось вспомнить, как перед возвращением в Англию, когда они ужинают, и у нее случается срыв, она обвиняет себя. Вот их сейчас будут обвинять в том, что они убийцы, хладнокровные, циничные, меркантильные. Для нее вина заключается в том, что она втянула мужа, что им пришлось скрываться и жить отшельниками и мигрантами, что, по сути, она отняла у него жизнь, которую он мог жить свободно и насыщенно, а ему пришлось вот только с ней вдвоем. Вот для, она сама для себя преступница тем, что отрезала мужа от жизни в этом их маленьком мирке.
0: Она
1: в чем
0: не...
1: он хочет ее сразу разубедить.
0: Она не верит в то, что не то, что не верит, она боится поверить в то, что она могла быть единственным содержанием его жизни.
1: Да, да, да.
0: А вот эта робость перед фактом того, что ты ценность огромная, да, насколько она противоречит и в противовесе стоит любому тщеславию, любому выбрызгу себя на первый план, любому эго, да? А он, в свою очередь, скажет, повторюсь, мы сегодня уже говорили о том, что, собственно говоря, у него своей-то жизни никакой нет, у него есть только она и больше никто. Вот это такое взаимопроникновение двух этих персонажей друг в друга. Итак, вот сейчас, чтобы не замылилось у нас, итак, два блистательных актера. Давай, вот я тебе дал договорить или в очередной раз?
1: Да, еще один последний пункт. Это то, что мачеха в разговоре со следователями, когда они приходят к ней на работу, она говорит: «Ой, я всегда знала, что они не из этого мира, что они исключительные, какие-то не такие. Если бы вы сказали, что они с другой планеты, я бы поверила». Она, конечно, это все произносит почти полностью как в шутку. Но в этот момент нам очень четко дают вот на уровне диалога обозначить их инаковость, их отрезанность от этого мира, что они против всего мира, двое, и вот эти два нелепых романтика, которые то и дело представляют эти сцены из фильмов, воображают их и в снах, и пересматривают эти любимые фильмы с одними и теми же интересами. Как бы две половинки одного целого, нераздельные и вросшие друг в друга личности, с такой лаской, с такой нежностью, относящиеся друг к другу, вот это действительно, как ты сам говоришь, обозначенное преступление, но это еще и тема нелепых чудиков, которая у Уилла Шарпа, режиссера этого мини-сериала, повторяется и в предыдущих проектах. Он с Оливией Колман работал. Например, в одном из сериалов у него иллюстратор детских книжек пытается покончить с собой на протяжении нескольких месяцев. Не удается. И вот тоже сочетание иронии и надломленности, драмы и абсурда.
0: Давай еще такой момент уточним в том, что ты сказала. Это вот сейчас так прошло так легко. Сценарист и его жена, и вот он написал на них. Ну, во-первых, у этого человека юридическое образование. Он вообще-то в этом во всем сечет железно. И заканчивая юридический, он вдруг заинтересовался сценарным делом, он актер, продюсер и сценарист. Он железно понимает всю юриспруденческую сторону этого дела.
1: Он мог бы написать жесткую судебную драму.
0: Абсолютно. Абсолютно. 12 разгневанных мужчин, да? Будьте добры, и вот вам и пьеса великолепная, и прекрасный сценарий, и прочее, прочее, прочее. И вот смотри, здесь вот очень, очень мне хочется этот как раз момент подчеркнуть, да, что хорошо, наверное, все-таки это действительно реальный исторический факт, о чем они кричат. Uh-huh. Наверное, есть как... Но они же не выступают в роли контробвинения, да? Они же не выступают в роли там прямой защиты. Или тут же нет вот этого социального момента, когда творится чудовищная несправедливость, до сих пор в тюрьме Англии находится. Они это не расследовали. Они взяли другое. Что вот эти люди, ну вот все, что мы проговорили о том, какой огромный их внутренний мир и прочее, прочее, это муж с женой. Муж на жену написал такую историю,
1: да.
0: Автор сценария. Они вместе придумали эту игру. Он попросил ее этим жестом написания этого сценария быть адвокатом этой любви. Значит, вот это все топливо, оно у них внутри семьи, внутри их тандема, уже довольно давнего, потому что он много на нее писал, да, и у него у самого несколько премий за хорошие сериалы. И вот найти прекрасного такого замечательного актера-партнера, то есть здесь важен еще вот этот вот заворот, не просто кино в кино. Они играют свою семейную историю, они выращивают это на почве своих собственных чувств, отношений, пониманий, представлений и так далее. Они забрасывают эту удочку, а возможно ли сегодня всерьез, без цинизма, говорить о какой-то настоящей, подлинной, большой любви, которая, безусловно, двух этих творческих людей, каждый из которых прекрасно понимает, с какого размера большой буквы пишется слово «игра». А давай мы этой игрой, вот здесь немножечко, чуть-чуть, это не парафраз ни в коем случае, но здесь есть ассоциация. Когда, помнишь, мы обсуждали... «Однажды в Голливуде».
1: Голливуде.
0: Да, «Однажды в Голливуде» мы говорили о том,
1: да,
0: как Тарантино хочет переиграть страшную трагедию, случившуюся когда-то фактически, когда убили жену Романа Полански и всех, кто находился в доме, чудовищные упырки, отморозки, мерзавцы и так далее, убийство страшной жестокости и так далее. И Тарантино понадобилось вот такой огромный прекрасный фильм сделать для того, чтобы на своем поле переиграть эту историю. Сделать ее другой. Пусть на пленке, пусть в выдуманном мире, пусть в иллюзорном мире, но в его переживании эта история должна быть переиграна, потому что она есть какая-то огромная несправедливость, неотработанная, да? А искусство, оно, наверное, все-таки призвано к тому, чтобы исправлять каким-то своим способом те вещи, которые вот так трагически корявые, сломленные, надрывные и так далее. И вот, конечно же, безусловно, этот прекрасный творческий человек, автор сценария, это великолепная выдающаяся актриса, и этот великолепный выдающийся актер, и прекрасная банда купающихся в цинизме, в ироничности вот всех этих судей и прочих, и прочих, и прочих, с каким упоением они сыграли в эту историю, в которой надо дать этим людям возможность выйти отсюда через игру, освободиться через игру, а миру вот этим судом поставить вопрос и сказать: вы уверены, что правота всегда права? Вы уверены, что юрисдикция эта поле, в котором могут решаться человеческие отношения. Вы уверены, что этот персональный, удивительный мир малых совершенно форм и малого объема, как казалось бы, такой незначительный, что он не перевешивает своей ценностью всех ваших огромных конструкций, структур, нагромождений и так далее. Вы уверены, что то, что делают эти люди, эти два человека, это не есть подвиг противостояния тому чудовищному холоду и даже не рациональности, а абсурдности того, во что принялась играть сегодня современность?
1: Ну и не только сегодня, потому что это вообще крик человека против системы.
0: Ну, безусловно, потому что, конечно, за этим стоят... Понимаешь, это здесь игра, нам сочувствие к пожилой паре, которая уже, как тебе сказать, свою любовь, свою жизнь доказала. Но, конечно же, там в партитуре, в ключах, скрипичный или басовый, да, в партитуре, там, конечно, стоит Ромео и Джульетта, конечно, стоит любовь, которая противостоит этому миру жестокости, безусловно. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведет молва и празднословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И вот здесь, конечно, сложнейший, интересный, сегодняшний жанровый ход, когда они вопрос преступления стирают вопросом какого-то немыслимого чувства. И мы не можем... Мы уходим от вопроса. Так реально они были преступниками или они не были преступниками?
1: А это не важно.
0: Да, это очень нужно с точки зрения развития коллизии. Нужно понять, что преступники в данный момент находятся в большинстве и в заговоре в зале суда.
1: А судьи кто? Итак, это был разговор о мини-сериале Уилла Шарпа «Садоводы». Спасибо, что были с нами. Вернемся через неделю. Программа «25-й кадр». Спасибо вам.
0: Мир вашему дому.
1: Всего доброго.
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Слушатели, в эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге прошел второй международный религиозный саммит. В Румынию и США доставлены частицы мощей праведной Анны. Об этих и других событиях более подробно. Две частицы мощей праведной Анны, матери Девы Марии, были доставлены для поклонения верующих в Румынию и США. Обе святыни практически одновременно покинули гору Афон в Греции, где находятся постоянно. 5 сентября частицу мощей святой Анны, жившей в первом веке в Палестине, встретил в патриаршей резиденции в Бухаресте патриарх румынский Даниил, сообщает информационное агентство «Базилика». Святыню доставила делегация Афонского монастыря Кутлумуш, где частица мощей праведной Анны хранится с 1095 года. Святыня была подарена обители византийским императором Алексеем I Комнином. Обращаясь к присутствующим, патриарх Даниил напомнил, что в ходе истории между монастырем Кутлумуш и Валахией, частью современной Румынии, существовали особые связи. 4 сентября другая частица мощей святой Анны была доставлена в монастырь Святого Креста в Западной Виргинии, который находится в юрисдикции Русской зарубежной церкви. Мощи были встречены братья обители во главе с игуменом Гавриилом, пишет сайт монастыря. Святыня, постоянно находящаяся в скиту святой Анны на Афоне, была доставлена в США и посещает православные храмы Восточного побережья. Судебное заседание по иску Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви отложено до 7 октября, сообщает ТАСС. Ранее заседание по иску о запрете Украинской Православной Церкви неоднократно переносилось. Защита Украинской Церкви пыталась оспорить в апелляционном суде правомочность иска. 22 июля суд приступил к рассмотрению дела. Судья начал заседание с зачитывания заявлений от прихожан Украинской Православной Церкви о вступлении в дело в качестве третьих лиц. Поскольку таких заявлений поступило около 10 тысяч, на это ушел весь день. В результате заседание было отложено на 10 сентября. В этот день судья также зачитывал заявление прихожан о вступлении в дело в качестве третьих лиц. До конца списка он так и не дошел. Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести требует прекратить деятельность Киевской митрополии Украинской Православной Церкви из-за ее отказа выполнить предписание о разрыве связей с Русской Православной Церковью. В свою очередь, Украинская Церковь обратилась в суд с иском об отмене постановления Киевского облсовета, которое предписывает местным властям содействовать переводу приходов Украинской Православной Церкви в юрисдикцию Православной Церкви Украины. В Петербурге 3 и 4 сентября прошел второй международный религиозный саммит, в котором участвовали лидеры и представители православной и иных христианских общин, а также представители ислама и иудаизма, государственные, академические, общественные деятели, учащиеся петербургских вузов, сообщает сайт Межрелигиозного совета России. Конференция организована Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона при участии Фонда поддержки исламского образования, науки и культуры Санкт-Петербургского государственного университета, Научно-образовательной теологической ассоциации и правительства региона. Участниками форума стали гости из разных регионов России, а также из Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Ирана, Ирака, Марокко, Египта, Бахрейна, Ливана, Саудовской Аравии, Индии, Италии, Германии и других стран. 4 сентября в рамках саммита состоялась четвертая Всероссийская научно-образовательная конференция «Баязитовские чтения», которая прошла в здании 12 коллегий СПбГУ. На форуме были представлены академические доклады исследователей из Петербурга, Москвы, Ташкента, Каира и других городов на темы религиозного искусства, палеографии, истории и теологии. Власти Нижнего Новгорода передадут Римо-католическому приходу Успения Пресвятой Девы Марии здание на улице Студеной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Нижнего Новгорода, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Двухэтажный деревянный дом, купленный общиной в 1912 году, использовался как дом священника, а также для церковных и благотворительных нужд. В раннесоветское время дом был конфискован. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами должен оформить акты приема-передачи и обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности. Дом находится рядом с храмом, который в прошлом году вернули верующим. Здание храма ждет масштабное восстановление. При разработке архитектурной концепции планируется воссоздание его исторического облика образца 1910-х годов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Часть вторая. Крутые склоны горного хребта Кулаберг поднимаются прямо из моря. У подножия Кулаберга нет ни полоски земли или песка, которая защищала бы его от яростных волн. Тысячи лет упрямые волны бьются о каменные глыбы, рассыпаясь шипучей пеной. По камешку, по песчинке волны вырыли глубокие пещеры, пробили в скалистых уступах сводчатые ворота, врезались в глубину гор широкими заливами. Море и его помощник ветер вытесали здесь высокие стены, без единой зазубринки, без единой морщинки, такие гладкие и блестящие, что даже самый лучший каменщик на свете и то бы им позавидовал. По склонам Кулаберга, вцепившись в камни крепкими корнями, растут деревья. Морской ветер бьет их, пригибает к низу, не дает поднять головы. Но деревья не сдаются. Они приникают к самой горе, и листва их, словно плющ, стелится по голому камню. В глубине этого неприступного горного крежа, невидимая и недоступная ни одному человеку, находится площадка. Такая ровная, словно кто-то срезал гигантским ножом верхушку горы. Один раз в году, ранней весной, сюда сходятся все четвероногие и пернатые на великие игрища птиц и зверей. День для этого сборища выбирают журавли. Они обычно предсказывают погоду и наперед знают, когда будет дождь, а когда небо будет ясное. По древнему обычаю звери и птицы на все время праздника заключают друг с другом перемирие. Зайчонок в этот день может спокойно прогуливаться под боком у воронов, и ни один из крылатых разбойников не посмеет на него даже каркнуть. А дикие гуси могут без опаски прохаживаться под самым носом у лисиц, и ни одна даже не посмотрит на них. И все-таки звери держатся стаями. Так уже повелось из века в век. Прежде чем выбрать себе место, гуси хорошенько огляделись по сторонам. Совсем рядом с ними поднимался целый лес ветвистых рогов. Тут расположились стада оленей. Недалеко виднелся огненно-рыжий лисий пригорок. Еще дальше — серый пушистый холм. Здесь сбились в кучу зайцы. Хотя гуси и знали, что им не грозит никакая опасность, они все-таки выбрали для себя местечко подальше от лисиц. Все с нетерпением ждали начала праздника. А больше всего не терпелось Нильсу, ведь он был первый и единственный человек, которому выпала честь увидеть игрище зверей и птиц. Но праздник не начинался, потому что кроме стаи Акки Кнебекайси никто из пернатых еще не пожаловал на Кулаберг. Нильс во все глаза смотрел, не летят ли птичьи стаи. Сидя на спине господина Эрменриха, он видел все небо. Но птицы словно позабыли о сегодняшнем празднике. Небо было совсем чистое. Только далеко-далеко над самым горизонтом повисло небольшое темное облачко. Это облачко становилось все больше и больше. Оно двигалось прямо на Кулаберг. И над самой площадкой, где собрались звери, закружилось на месте. И все облако пело, свистело, щебетало. Оно то поднималось, то опускалось. Звук то затихал, то разрастался. Вдруг это поющее облако разом упало на землю. И вся земля запестрела красно-серо-зелеными щеглами, жаворонками, зябликами. Вслед за первым облаком показалось второе. Где бы оно ни проплывало, над деревенскими хуторами или над городской площадью, над усадьбой, рудником или заводом, отовсюду к нему поднимались с земли, словно струйки серой пыли. Облако росло, ширилось, и когда оно подошло к Кулабергу, хлынул настоящий воробьиный ливень. А на краю неба уже показалась черно-синяя грозовая туча. Она надвигалась на Кулаберг, нагоняя на всех страх. Ни один солнечный луч не мог проникнуть сквозь эту плотную завесу. Стало темно, как ночью. Зловещий, скрипучий грохот перекатывался по туче из конца в конец. И вдруг черный град посыпался на Кулаберг. Когда он прошел, солнце снова засияло в небе, а по площадке расхаживали, хлопая крыльями и каркая, черные вороны, галки и прочий вороний народ. А потом небо покрылось сотней точек и черточек, которые складывались то в ровный треугольник, то вытягивались точно по линейке, в прямую линию, то вычерчивали в небе полукруги. Это летели из окрестных лесов и болот утки, гуси, журавли, глухари. Как заведено на Кулаберге испокон веков, игры начинались полетом воронов. С двух самых отдаленных концов площадки вороны летели навстречу друг другу и, столкнувшись в воздухе, снова разлетались в разные стороны. Сами вороны находили, что не может быть ничего красивее этого танца. Но всем остальным он казался довольно-таки бестолковым и утомительным. Верно, потому воронов и выпускали первыми, чтобы потом они уже не портили праздника. Наконец, вороны угомонились. На площадку выбежали зайцы. Вот теперь-то пошло настоящее веселье. Зайцы прыгали, кувыркались через голову. Кто катался по земле колесом, кто вертелся волчком, стоя на одной лапе, кто ходил прямо на голове. Зайцам и самим было весело, и смотреть на них было весело. Да и как же им было не прыгать и не кувыркаться? Весна идет! Кончилась холодная зима, кончилось голодное время. После зайцев настала очередь глухарей. Глухари расселись на дереве в блестящем черном оперении с ярко-красными бровями, важные, надутые. Первым завел свою песню глухарь, который сидел на самой верхней ветке. Он поднял хвост, открывая под черными перьями белую подкладку, вытянул шею, закатил глаза и заговорил, засвистел, затакал. «Зис, зис, так, так, так!» Три глухаря, сидевшие пониже, подхватили его песню. И с ветки на ветку, с сучка на сучок эта песня спускалась по дереву, пока не затаковали все глухари. Теперь все дерево пело и свистело, приветствуя долгожданную весну. Глухариная песня всех взяла за живое. Все звери готовы были вторить ей. А тетерева, не дождавшись своей очереди, от избытка радости принялись во весь голос подтягивать «Орр! Орр! Орр!». Все были так поглощены пением, что никто не заметил, как одна из лисиц тихонько стала подкрадываться к стае Акки-Кнебекайсе. Это был лис Смирре.
1: «Дикие гуси, берегитесь, берегитесь!» — закричал маленький воробушек.
0: Смирре бросился на воробья и одним ударом лапы расправился с ним. Но гуси уже успели подняться высоко в воздух. Смирре так и завыл от ярости. Ведь сколько дней и ночей лис только о том и думал, как бы отомстить Акке и ее стае. Увидев всю стаю здесь, на Кулаберге, он забыл обо всех священных обычаях этого весеннего праздника, забыл обо всем на свете. Нарушить мир на Кулаберге — такого еще никогда не случалось. Когда звери увидели, что Смирре пытался напасть на диких гусей, что он убил воробья, гневу их не было предела. Даже лисицы восстали против своего сородича. Тут же на месте был устроен суд. Приговор гласил: «Тот, кто попрал вечный закон мира в день великого сборища зверей и птиц, навсегда изгоняется из своей стаи. Лис Смирре нарушил этот закон, и лапа его не должна больше ступать по нашей земле». А для того, чтобы все знали, какое преступление совершил Смирре, самая старая из лисиц откусила ему кончик уха. Униженный, посрамленный, с откушенным ухом, лис Смирре бросился бежать, а вслед ему несся яростный лай всей лисьей стаи. Пока звери чинили расправу над лисом Смирре, глухари и тетерева продолжали свою песню. Такой уж характер у этих лесных птиц. Когда они заводят песню, они ничего не видят, не слышат, не понимают. Наконец и сами певцы устали и замолкли. Теперь на площадку вышли олени. Это были прославленные борцы. Боролись сразу несколько пар. Олени сталкивались лбами, рога их переплетались, из-под копыт взлетали камни. Олени бросались друг на друга с таким боевым грозным ревом, что всех зверей и птиц охватывал воинственный дух. Птицы расправляли крылья, звери точили когти. Весна пробуждала во всех новые силы, силы к борьбе и к жизни. Олени кончили борьбу как раз вовремя, потому что, глядя на них, всем другим тоже хотелось показать свою удаль. И того гляди, праздник кончился бы всеобщей дракой. «Теперь очередь журавлей!» пронеслось над Кулабергом. И вот на площадке появились журавли. Большие серые птицы на длинных стройных ногах, с гибкой шеей, с красным хохолком на маленькой точеной головке. Широко раскрыв крылья, журавли то взлетали, то, едва коснувшись земли, быстро кружились на одной ноге. Казалось, на площадке мелькают не птицы, а серые тени. Кто научил журавлей скользить так легко и бесшумно? Может быть, туман, стелющийся над болотом? Может быть, вольный ветер, проносящийся над землей? Или облака, проплывающие в небе? Все на Кулаберге, словно завороженные, следили за журавлями. Птицы тихонько поднимали и опускали крылья, звери покачивались из стороны в сторону, одни похлопывали хвостами в лад журавлиному танцу, другие наклоняли рога. Журавли кружились до тех пор, пока солнце не скрылось за горными уступами. И когда их серые крылья слились с серыми сумерками, они взмыли в небо и пропали вдали. Праздник кончился. Держась поближе к своим стадам и стаям, птицы и звери спешили покинуть Кулаберг. Часть третья. Было уже совсем темно, когда гуси снова вернулись к стенам Глимингенского замка. «Сегодня все могут спокойно выспаться», — сказала Акка. «Лиса Смирре можно не бояться, а завтра на рассвете в путь». Гуси были рады отдыху. Подвернув головы под крылья, они сразу заснули. Не спал только Нильс. Глубокой ночью Нильс тихонько выполз из-под крыла Мартина. Он огляделся по сторонам и, убедившись в том, что никто его не видит, быстро зашагал к замку. У Нильса было важное дело. Во что бы то ни стало, он должен был повидать филина Флимния. Надо выпытать у филина, где живет лесной гном. Тогда уж Нильс разыщет его, даже если лесной гном живет на краю света. Пусть гном потребует от него все, что захочет. Нильс все сделает, только бы снова стать человеком. Нильс долго бродил вокруг замка, пытаясь высмотреть где-нибудь на башне филина Флимния. Но было так темно, что он не видел даже собственной руки. Он совсем продрог и хотел уже возвращаться, как вдруг услышал чьи-то голоса. Нильс поднял голову. Четыре горящих, точно раскаленные угольки, глаза пронизывали темноту. Теперь-то он как шелковый. А ведь раньше от него житья не было, — говорила одна сова другой. Всем от него доставалось. Сколько он гнезд разрушил, сколько птенцов погубил. А раз... Тут сова заговорила совсем шепотом. Страшно даже произнести, что он сделал. Подшутил над лесным гномом. Ну, гном его и заколдовал. «Неужели же он никогда не превратится в человека?» — спросила вторая сова. «Трудно ему теперь человеком стать». Ведь знаешь, что для этого нужно? Что? Что? Это такая страшная тайна, что я могу сказать ее тебе только на ухо. И Нильс увидел, как одна пара горящих глаз приблизилась к другой совсем-совсем близко. Как ни прислушивался Нильс, он ничего не услышал. Долго еще стоял он у стен замка, ожидая, что совы опять заговорят. Но совы, нашептавшись в свое удовольствие, улетели прочь. «Видно, мне никогда не превратиться в человека», — грустно подумал Нильс и поплелся к стае диких гусей.
2: Сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами снова в эфире. У нас программа «Пасторский час». Сегодня с вами Романов Давид, настоятель Каневского подворья. Мы с вами будем снова говорить о наших духовных делах, о нашей духовной жизни. И вот сегодня у нас с вами праздник, который отмечает Православная Церковь. Это усекновение честной главы пророка Предтечи Крестителя Господня Иоанна. Праздник этот особенный, потому что он является как бы не совсем праздником в нашем обычном понимании, который несет нам радость и, может быть, какое-то утешение духовное, а скорее повод задуматься, о вещах серьезных в нашей жизни, о нашей духовной жизни, как мы ее проводим, потому что память пророка связана с целой чередой евангельских событий, как и вся его жизнь, о которой мы сегодня будем говорить и рассуждать. Буду благодарен за ваши вопросы. Ну, а как всегда у нас очень тяжело говорить о вещах серьезных, о вещах больших, великих, сложных, поэтому проще всего начать разговор с вещей для нас понятных, простых. И вот сегодня Русская Православная Церковь установление имеет отмечать День Трезвости. День Трезвости не только в отношении, может быть, алкогольной зависимости, а вообще День Трезвости, как трезвость нашей жизни, нашей, конечно же, и духовной жизни. Поэтому хорошо бы нам сегодня начать с этого, потому что это такая общая тема для всех наших разговоров. Мы понимаем, что когда мы говорим о пьянстве и борьбе с ним, и сегодня мы совершали молебен о борьбе с винобитием, наркоманией и другими зависимостями, которыми страдает человеческая природа. И хотелось бы, чтобы мы сегодня задумались о них, о их, о ее природе, природе этой зависимости и о причинах ее. Потому что очень часто мы пытаемся лечить симптомы, как бывает часто, а не саму болезнь, причинами которой является наше внутреннее духовное состояние. Давайте сегодня попытаемся порассуждать на эту тему и также вспомнить жизнь пророка Предтечи Крестителя Господня Иоанна. Начну с ваших вопросов. Уже несколько вопросов пришло. Вот Елена задает такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, с чего начать духовное развитие и как понять, что на правильном пути? Вокруг очень много информации, книг, советов, сообществ, направлений для миссионерской деятельности. Но есть же желание жить по воле Божией. Как отличить его волю от своей? Мы помним, как многие святые отцы говорят о том, каким образом открывается воля Божья. Да, достаточно упомянуть одну из таких очень понятных и распространенных книг, которые мы можем найти на полках церковной лавки. Это книга «Элеотропион». Иоанна Максимовича. Вот эта книга «Элеотропион» в переводе с греческого языка «Подсолнух», да, и именно название ее взято именно для того, чтобы мы по себе представляли соотношение и отношение Бога и человека. И как приводится это растение для того, чтобы мы понимали, как мы должны двигаться, в каком направлении. И свойство его заключается в том, что подсолнечник всегда идет за солнцем. Его голова, растение, да, которое мы видим, часто изображают на картинках или фотографиях, она поворачивается вслед за идущим по небосклону солнцем. И вот это вот наше следование за волей Божией, оно как раз, как говорит автор этой книги, проявляется воля Божия в двух видах. Да, это воля, которая относится абсолютно ко всем, то есть воля Божия, которая относится ко всем человекам, и воля Божия, которая относится конкретно к конкретному человеку, то есть
именно к нам. Вот воля Божия, которую мы считаем адресована к нам, это то, что случается с нами повседневно, то, что вокруг нас происходит, то, с чем мы сталкиваемся, и оно как раз характеризует вот нашу реакцию, наше отношение ко всему происходящему. Также можно сюда отнести и наши внутренние способности. То есть человек, конечно же, будет проявлять свои качества и те данности, которые у нас есть, да, те свойства нашего характера, может быть, наши таланты, которые нам даны, и даже и будем говорить о талантах духовных, да, то есть это тоже есть определенный дар, который дается человеку не естественным путем, а сверхъестественным. Это те дары, которые нам преподаются в таинстве миропомазания при крещении или позже, в основном это таинство проходит каждый христианин обычно сразу после своего крещения, вхождения в церковь, это преподание ему даров Духа Святаго. И вот эти дары в нас по мере нашей духовной жизни, тому, как мы общаемся,

понести без особого труда. То есть то, что мы еще могли бы мы начать, прежде чем идти уже более сложной дорогой, да, понуждение себя. Это уже речь идет об аскетической практике, да, об аскетизме, да, но это вещь сугубо духовная, она идет у человека всю жизнь. Она заставляет человека совершенствоваться нравственно, когда человек на себя берет подвиг какой-то определенной молитвы и поста, да, и какой-то вот, может быть, благотворительности или какого-то, так сказать, такого взятия немощи наших ближних, да. Ну, если говорить о простых таких вещах, да, где мы себя можем проявить, каждый человек имеет профессию, каждый человек имеет какие-то дарования, этим мы всем можем послужить в церкви, на нашем приходе, в котором мы обычно ходим причащаться, исповедоваться. Там мы всегда можем предложить свои какие-то услуги. Кто-то умеет фотографировать, кто-то умеет хорошо писать тексты, кто-то умеет готовить, кто-то может что-то делать своими руками, какое-то рукоделие. Все это составляет жизнь церкви. Церковь — это не только жизнь храма, как мы понимаем, не только богослужение, но обычно приход нуждается, так сказать, в какой-то определенной помощи, потому что обычно на приходах организована какая-то и благотворительная служба, и, может быть, ведутся какие-то определенные информационные блоки и работа, что сейчас очень распространено, потому что, к сожалению, мы видим, что после пандемии, после вот такого испытания, которое прошло наше население и наша церковь в том числе, да, мы видим, что не все люди еще стали в той же полноте так же часто, как раньше, посещать богослужение. К сожалению, мы еще частью своей засели дома, привыкли, так сказать, избегать общественных мест, в том числе и, к сожалению, богослужения. И это не сразу исправляется, не сразу меняется эта ситуация, поэтому информационная составляющая сейчас для нас тоже является очень важной. Мы тоже должны освещать всячески нашу церковную жизнь для того, чтобы люди, ну и не только, может быть, которые в связи с какими-то внутренними причинами, да, сидят и остаются дома, а еще также мы понимаем, что у кого-то, возможно, есть и родственники, которые нуждаются в помощи, те люди, которые отвлечены семейными какими-то делами, послушаниями, но они с радостью слушают и смотрят те и иные материалы, которые мы выкладываем в сеть о жизни прихода. И, конечно же, я, может быть, не застрял на этом внимание, но все-таки вам, Елена, хорошо бы, если у вас нет какого-то такого своего приходского послушания, то хорошо бы подумать об этом, что бы вы могли сделать. Потому что мы любим предаваться мечтаниям, как и в детстве, да, каких-то великих вещах, каких-то подвигах, которые мы хотели бы, конечно, совершить в жизни. Но как мы из жизни, уже люди взрослые, опытные, понимают, что сразу большой подвиг человек совершить не может, все это начинается с малого. И вот это вот малое там, ну, в той церковной семье, в которой мы с вами живем или начинаем нашу жизнь, наши первые шаги, вот это нужно уже начинать потихонечку, наша деятельность, наше такое вот воплощение самого себя. Потому что церковь — это все-таки такое вот особая ткань, особая материя нашей жизни с Богом, где мы осознаем свое, может быть, несчастье и ограниченность в нашей жизни, невозможность в связи с, как сказать, общим направлением, да, жизни, когда все вокруг стремятся заработать побольше средств, получить какие-то определенные от жизни блага. Мирские направления, да, там, к сожалению, мы не можем преуспеть, потому что у нас нет общего. Христианин, прежде всего, конечно, хочет совершить и сотворить волю Божью, да, то есть то, что мы, воля Божия о том, чтобы мы те таланты, те дары, которые Бог нам дал, естественные и вышеестественные,

если мы уже достигли определенного развития духовного, да, мы это поставили на службу церкви. И, к сожалению, в этом мы имеем разные цели с мирским, так сказать, таким локомотивом, который идет, да, к своим целям неумолимо, а мы должны начать какое-то другое движение, движение в церковной среде. И здесь вот тот вопрос, который вы задаете, да, мы это делаем с целью раскрыть полностью свои таланты. Потому что часто мир нам не дает этого сделать. Часто мир не понимает нас, не поддерживает нас. Мы слабы, мы одиноки в этом направлении. Поэтому очень важно, конечно, вот свою волю Божию о себе самих, конкретно о нас самих, видеть вот в своем внутреннем развитии. И физическом, и, что, к сожалению, не всегда бывает, так сказать, всю жизнь возможно, а нравственное развитие для нас всегда открыто. Это сторона человеческой жизни, где мы всегда можем преуспевать, только бы мы этого пожелали. А что касается общего направления, да, то, конечно же, это общение с Богом. Общение с Богом и молитва и чтение Священного Писания. Потому что Слово Божие – это то, что адресовано человеку для того, чтобы поддерживать его дух, его жизнь. Без поддержки, без Слова Божия, к сожалению, мир не способен сам обрести ни совершенства, ни спасения, никаких других, так сказать, направлений. Сам не может себя определить, а, к сожалению, очень часто стремится к каким-то вещам, совершенно противным духу. Поэтому мы понимаем, что вот то общение с Богом, которое мы имеем, не только церковное, но и наше домашнее чтение, это все поддерживает нашу жизнь нашего духа. Потому что, к сожалению, наша телесная природа без поддержки духа очень часто берет над нами верх. И мы не можем исполнить волю Божию, исполняем лишь волю свою, как вы говорите, как отличить волю от своей. Когда мы читаем Священное Писание, тогда мы понимаем, к чему призывает нас Господь. Он нам очень часто в притчах или в других иносказательных или прямых словах, где Господь говорит нам о том царстве, которое должно изобразиться в нашей душе, которое должно выразиться как наша цель, как стремление всей душой ощутить его, почувствовать его в своем сердце. Те блаженства, о которых говорит Господь, это все как раз поддерживается тем словом, которое говорит нам Господь. Так что старайтесь, читайте, молитесь и подумайте, чем могли бы вы быть полезным на своем приходе, потому что это наша такая уже церковная семья, вот там надо искать ближайших родственников, друзей, подвижников, которые могли бы нас поддержать, чему-то научить, или людей, которые были бы объектом нашей заботы, нашей любви и усилий. Агния из Санкт-Петербурга спрашивает: объясните, пожалуйста, слова Писания Евангелия от Матфея, 11 главы, 29 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». И объясните, в чем различие смирения и кротости, как этому научиться. Ну, конечно же, эти слова – это призыв, чтобы мы пришли к Богу со своими печалями, со своими скорбями, с тем, что действительно мы чувствуем в этом мире. Потому что, к сожалению, та тяжесть первородного греха, даже если мы и ведем жизнь, может быть, не совсем какую-то порочную или такую, которая подвергает нас общественному осуждению, мы чувствуем на нас действие наших страстей. Мы понимаем, что самостоятельно мы их не можем преодолеть. И поэтому, какую бы жизнь мы ни вели, или, например, действительно у нас какие-то серьезные есть духовные проблемы, или, может быть, даже какие-то жизненные
Господь стремится нам помочь. Каким образом? Именно так, когда Он говорит, что «возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Что значит иго Господне? Это прежде всего жизнь по заповедям Христовым, жизнь по Евангелию. Когда мы пытаемся себе помочь, часто мы пользуемся человеческой логикой и телесными, да, нашими плотскими размышлениями. Иногда страхи наши на нас сильно воздействуют. Подозрительность, обиды – это все то, что мешает нам видеть какую-то четкую картинку мира или просто стремиться быть прямыми, принципиальными в каких-то вопросах. Все это нам мешает. Это как раз те самые страсти, о которых мы говорим. А иго Христово, Он предлагает нам взять на себя труд исполнения своих заповедей. Потому что это иго, да, действительно, оно для нас является тяжелым бременем. Как не ответить злом за зло? Это тяжело. Как не соврать, когда очень хочется, да, что-то сказать, так сказать, такое, чтобы снять с себя лишнюю ответственность и лишние труды? Как, например, избавить себя от каких-то развлечений и удовольствий, когда очень хочется, а мы, к сожалению, понимаем, что там сегодня определенный постный день, когда нужно воздерживаться, когда мы позволяем своим глазам смотреть куда угодно, а нужно воздерживаться. Все это как раз и говорит о том, что мы берем на себя определенные труды. Труды для того, чтобы понести вот это иго Христово, то, что предлагает нам Бог. Но цена этого иго говорит о том, что «придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». То есть обещает нам тот душевный покой, которого нам так недостает, когда мы мучаемся определенными страстями, когда мы следуем им. Дьявол ведь не успокаивает нас, дьявол, наоборот, путем каких-то страхов или сомнений вводит еще в нас еще в большее искушение. И чем больше человек следует греховному пути, чем больше человек следует себе, тем больше положение его бывает тяжелым. И поэтому вот это вот тяжелое положение, вот эта наша нагрузка, вот это наше все бремя, Господь предлагает свергнуть себя и взять на себя труды исполнения заповедей, исполнения той воли, которую Он предлагает нам как путь к жизни, как путь к себе. И здесь Он говорит о том, что, если вы спрашиваете, объясните, в чем различие смирения и кротости, и как этому научиться, Он обещает тем, кто будет исполнять это все. Он говорит, если вы будете учиться у меня, то найдете покой душам вашим. То есть он говорит о том, что человек преобразится, человек изменится. Что вот этот вот путь Христов, по которому мы могли бы пойти, да, и который он призывает нас, вот, он поможет нам не только избегнуть каких-то проблем греховной жизни, жизни порочной, жизни греховной, эгоистичной, но также он говорит о том, что идя этим путем, путем Христовых заповедей, мы будем потихонечку преображаться, то есть будем учиться смирению, да, будем учиться кротости. Кротость имеется в виду, что внутреннее незлобие у нас, кротость, как кроткий, незлобивый, тот, кто полагает себе Бога защитником, а не сам пытается внести какую-то определенную в эту жизнь изменения, творить какую-то определенную правду. Потому что мы видим, что, к сожалению, все, что делает человек, бывает, кончается еще хуже с того, чем он начал. Мы хотим научить или проучить человека, который нас оскорбил или обидел, а получается еще хуже. Мы наживаем злейшего врага впоследствии, потому что пытаемся объяснить ему тем же злом или совершить то же самое зло, и становимся еще
хуже, чем он. Тем самым, что мы не прибегаем к другим методам, тем, которые нам советует сделать Христос. В каждой, конечно, ситуации есть свой определенный метод действия, и здесь нет универсальных каких-то способов, где мы могли бы что-то предрешить, да, без молитвы, без вразумления определенного. Поэтому в каждой ситуации надо молиться Богу, чтобы Он вразумил нас, и Бог слышит наши обращения. Каждый человек, который научается молитве, он учится слушать, он учится ощущать вот тот дух, который приходит к нам во время молитвы, то состояние, да, которое Бог, смиренный Бог, да, тот, который идет путем любви и путем самоуничижения ради того, чтобы уменьшить количество зла в этом мире, он и учит нас быть духовно соответственными ему. Поэтому здесь вот этот вот покой, вот это смирение, оно как раз рождается в процессе нашей молитвы, нашего общения и стремления все-таки исполнить заповеди. Анна из Санкт-Петербурга спрашивает: «Скажите, пожалуйста, откуда берется желание заглушить боль алкоголем и уйти от реальности? В чем опасность этого греха? Как исправиться?» Вы задаете такой достаточно глубокий и четкий вопрос, который нам всегда надо стараться уметь себе отвечать. Действительно, не какие-то вещества могут повредить нашу природу, да, алкоголь или какие-то другие, хотя воздействие на организм они имеют вредное. Но тем не менее, причина, по которой человек начинает тот или иной уход от реальности, так будем говорить, это прежде всего причина отсутствия желания бороться с грехом. Это тогда, когда человек сдается, когда человек, к сожалению, не может сам выбрать себе определенный спасительный путь или довериться Богу. Здесь иногда бывает, сам человек не способен дать себе возможность какую-то или сам понять, как ему действовать. Но, смиряясь перед заповедями, да, и идя путем за волей Божией в нашей жизни, которая нам открывается через Слово, которое обращено к нам, мы можем, да, имея доверие Богу, дать Ему возможность нам помочь. Но когда человек, к сожалению, не считает по каким-то причинам, либо по недоверию Богу, либо по каким-то внутренним причинам, по своему внутреннему подавленному состоянию, потому что грех на человеке очень сильно отыгрывается, очень сильно давит его изнутри, его морально уродует. И, к сожалению, мы с вами не находим ничего лучшего, как принять какую-то таблетку, да, или пропустить какую-то рюмку, да, и тогда действительно человек не просто уходит от борьбы, а он усугубляет эту проблему еще тем, что он делает невозможным свое исцеление. Почему невозможно? Потому что в этом состоянии, к сожалению, нетрезвом состоянии, когда человек отключает все свои внутренние душевные, да, какие-то или духовные силы, да, парализует волю, как мы говорим, как она парализуется. Когда человек добровольно ее отметает в сторону, когда он идет пути какого-то определенного сценария, да, а сценарий какой? Потихонечку человек начинает деградировать. Воздействие веществ на организм в больших количествах часто бывает губительно для организма в целом, да, не дает возможности нашим органам, нашим мозгу, нашей душе что-то видеть вокруг себя, воспринимать какую-либо информацию.
быть в каких-то отношениях с нашими ближними. Мы становимся несправными. К сожалению, это все из-за того, что мы откладываем наши проблемы на завтра. А иногда и вообще стараемся про них забыть. Но это позиция неправильная. Это позиция, где вместо того, чтобы нам, наоборот, идти по пути развития наших сил, идти по пути нашего укрепления, ведь все проблемы, с которыми сталкивается человек в нашей жизни, они говорят о том, что мы к чему-то не готовы, что у нас есть слабые стороны, что нам где-то надо себя подтянуть, к чему-то надо научиться, заручиться какой-то поддержкой, научиться просить ее у Бога, так сказать, Бога иметь защитником, помощником во всех наших делах. Вместо этого мы откладываем эти здоровые пути выхода из нашей ситуации, начинаем действовать по какому-то примитивному и губительному сценарию, именно лишая себя трезвости, лишая себя разума и лишая себя, самое главное, помощи и поддержки вокруг. И мы видим, как дьявол успешно пользуется вот этой вот нашей слабостью, нашим малодушием. Или расстройствами воли бывает так, что человек тоже слишком волевой, но при этом не может управлять своей волей. Да? То есть не может управлять своими желаниями. И желание приводит его в состояние исступления, в состояние того, что он не может различить греховные желания от желаний здоровых и полезных. И это желание приводит его в полное состояние бесконтроля, где над ним легко берут верх и уже и другие, может быть, вещества, и также другие зависимости. Мы знаем, что сейчас многие, хотя потребление алкоголя по статистике в этом году уменьшилось на душу населения в России, но тем не менее зависимости от телефона, зависимости от гаджетов, к сожалению, настолько психологически человека подавляют, что он не может заняться ничем каким-то серьезным делом. Да? Это как вот курящий человек, ему нужен перерыв каждые полчаса. Или даже бывает чаще такое, что он сел что-то делать, и ему нужно пойти и выйти, выкурить сигарету. А это говорит о чем? Что, к сожалению, он уже не способен ни на что серьезное. Его психика, его мозг не выдерживает определенного нагрузки, не выдерживает определенного напряжения. Ему нужно это напряжение регулярно с себя снимать, то есть он становится слабым. И вот эта привычка, почему говорят дурная привычка, состоит именно в том, что человек, к сожалению, перестает мыслить высокими или большими категориями, он начинает мыслить мелко, от похода на улицу до похода на улицу, от какого-то короткими перебежками. К сожалению, это ведет к сбою вот такой вот мыслительной жизни. И мы же понимаем, что наш мозг — это всего лишь проводник определенных сигналов, как нам напоминает святитель Лука, архиепископ Войны Ясенецкий. Его книга как раз открывает нам душу тех людей, которые всю жизнь верили, что наш мозг является, так сказать, процессором каких-то творческих, генератором каких-то идей, забывая о самом важном органе нашей жизни, на человека — это человеческая душа, которая способна мыслить, которая способна приводить какие-то определенные аргументы, она разумна. И тот дар разума, дар, который дал человеку Бог, превращается в какое-то серое вещество, в котором нет личности, в котором нет человека как такового, как уникального создания. Да? Мы превращаемся в серую массу, в то общество, которое, к сожалению, мы видим, ведут страсти, да? Превращают их в людей, которые мыслят шаблонно, которые действуют по определенным схемам и выходят из проблем лишь только одним способом, сваливая с себя определенные обязанности по отношению к обществу, становясь абсолютно изолированными частями, да, то есть нету, общество разваливается, потому что оно не скреплено,
никакими не обязательствами, а в попытке защитить самого себя, мы приходим к абсолютному одиночеству и бездуховности. И это тоже как раз один из таких вот очень серьезных факторов, когда люди вполне могут приобрести какие-то вот эти вот негативные привычки, дурные привычки, из-за того, что, к сожалению, наше общество с трудом переживает вот эти вот заболевания, да, которые не ведут к тому, что мы с вами теряем разобщенность, становимся разобщенными, теряем вот эту связь друг с другом. И то, что как раз восстанавливает Господь, говоря о том, что мы все, что добро или что красное, живите, братья, вкупе. То есть то мы должны быть вместе. Семья, как прообраз церкви, для нас является величайшей ценностью, именно как тот институт, в который мы, вступая и даже не имея, может быть, каких-то какой-то вот такой вот физической одинаковости, составляем одно тело, составляем одно общество, помогающее друг другу и живущее вот теми, той заботой друг о друге и стремящихся к спасению. Вот это нам очень важно. Вот мы понимаем, как в чем опасность этого греха, грех страстей и пагубных привычек, он усугубляет нашу жизнь. Вот, а нам нужно, понимая это, осознавая это, беречься от него, потому что он служит для нас очень большим препятствием к нашим добрым делам, к которым нам нужно стремиться. Еще один вопрос у нас. Анонимный пришел от школьницы. Я учусь в школе, и мне совсем не хочется туда ходить. Мне там плохо. Надо мной издеваются, высмеивают, злорадствуют. Моя мама приходила к классному руководителю, и разговаривали они с одноклассниками. Но они нехотя просят прощения, и потом опять начинают все сначала. Я потихоньку прогуливаю школу. Скажите, это так гордость во мне проявляется? Я должна терпеть все это с их стороны? Я еще к тому же часто болею. Сразу недели по 2-3. Общаться со мной никто по-дружески не хочет. Но я никогда никого не высмеивала, не сплетничаю и матом не ругаюсь. Я только на уроках отвечаю, на переменах стараюсь молчать. Мне очень обидно, что ко мне такое отношение со стороны сверстников. Даже мальчики мне встречаться не предлагают, потому что для них унизительно, что их засмеют. Я хотела несколько лет быть с одним мальчиком, но он мне сказал, что у нас вообще не может быть никаких отношений. Я даже вообще не с тобой не нуждаюсь. Ну и что, что ты 5 лет меня любишь? Ты мне не нужна. Конечно же. Никогда мне больше не пиши и не звони. Мне очень больно. И это с таким ехидством и таким пренебрежением говорил. И как можно вообще в принципе такое сказать? Это жестоко. Я стараюсь от мамы скрывать, кто что там говорит, чтобы она не плакала. Она узнает от чужих людей. И как мне разобраться во всем? Вот. Очень, конечно, сложная ситуация. Мы понимаем, что школа – это не только место, где мы приобретаем какие-то навыки, профессии или каких-то знаний об этом мире, в котором мы будем жить. Также школа – это та модель, маленькое общество, в котором мы будем существовать дальше, в котором мы будем либо счастливы, либо несчастливы. Да? Так бывает, что мы с вами разные. Есть люди сильные, есть люди слабые по своей внутренней природе, и которые нуждаются в помощи сильных людей. Главное, это нам понимать, что мы должны эту ситуацию по возможности на сегодняшний день отыграть, отработать. То есть мы должны сориентироваться в ней, как поступить. И, конечно, очень часто бывает так, что
сильные надмеваются над своей силой и своими какими-то возможностями и часто обижают слабых. Это часто бывает. Но знаем, что есть определенные механизмы защиты. Есть такие способы, где мы, желая, например, действовать каким-то образом, добрым образом, мы можем, в принципе, созидать себе друзей. Не обязательно ожидать от других, да, от общества, что оно вдруг нас полюбит, что мы вдруг ему понравимся, что вдруг, сказать, у нас будут складываться очень удачные отношения со всеми. Этого может не быть. Но да, попадая в такую ситуацию, где мы видим, что, к сожалению, нас не очень любят, не очень уважают и не стремятся, так сказать, добиваться нашей дружбы, вот мы сами каким-то образом могли бы воздействовать на ситуацию. Мы можем действовать любовью в этом отношении. Мы можем кому-то помогать. Мы можем делать что-то общественно полезное и проявлять какие-то свои качества, потому что ведь кроме нашей слабости, ведь Бог не создал человека в погибель, то есть он не сделал его совершенно слабым. Он дает нам возможности либо физические, либо душевные, либо, может быть, дает нам сообразительность нашу для того, чтобы мы с вами могли бы что-то сделать, как-то сориентироваться в той или иной ситуации, чтобы этому обществу что-то принести. Ведь если мы посмотрим на Евангелие, да, ведь тоже многие ходили за Христом только потому, что Он умножал хлеба, или только потому, что Он исцелял, или совершал какие-то чудеса, делал какие-то вещи, которые привлекали людей. Но это, тем не менее, мы видим, что люди ожидают чего-то в свой адрес, то есть каждый человек хочет что-то получить, но как бы не вышло так, что мы лишь всего лишь ожидаем к себе какого-то отношения, а сами ничего не делаем. Вот вы пишете, что на уроках только отвечаете, а на переменах стараетесь молчать. Да, вроде бы как никого не высмеиваете, не сплетничаете, матом не ругаетесь, но делаете ли вы что-то доброе? Кому-то ли вы помогаете? Пытаетесь ли вы действительно заслужить вот то место, которое бы вам хотелось бы, да? Вот, что некоторые люди, например, не стали бы переживать из-за того, что с ними никто не общается, а занимались бы своим обучением и спокойно бы уходили домой. Но вам это не безразлично, значит, если вы хотите, если вы стремитесь, чтобы вы были частью общества, то нужно как-то в нем участвовать в его жизни. Есть определенные и классные какие-то поручения, которые объединяют в школе людей, да, мы что-то готовим вместе в четверти или в полугодии. Вот идет подготовка к экзаменам, идет учебный процесс, где мы бы могли себя проявить. Может быть, у вас не очень хорошее здоровье, что вы так болеете, может быть, вам самой нужна помощь. Ну, тогда надо, конечно, вооружаться терпением, чтобы, так сказать, выдерживать определенный такой, может быть, такой прессинг, что, так сказать, вы где-то бываете в чем-то слабее других. Но прежде всего, конечно же, нужно помнить о том, что любовь – это, конечно же, творческое чувство. Просто чтобы это не было криком нашего самолюбия, нашего эгоизма, где мы требуем лишь к себе какого-то отношения, да, к своему присутствию. Вот история вот с мальчиком, да, где он не способен, скажем так, отреагировать нормально на какие-то, может быть, чувства, которые вы проявляете по отношению к нему. Но, может быть, и не время этих чувств. Может быть, сейчас нужно подумать все-таки о том, как прежде всего себя почувствовать для начала чьим-то другом, да, кому-то быть другом. Вот. Но бывает это сложно. Конечно, против воли не пойдешь, да, насильно мил, как говорят, не будешь. Но особенно с такими
сказать, внутренними переживаниями подходить сейчас к отношениям не стоит, потому что здесь еще, как сказать, не время, когда мы можем доверять своим чувствам. Мы еще не сформировались в полной мере. Нам нужно сейчас научиться, прежде всего, быть хотя бы собой, да, а потом уже говорить о своей любви, о том, что мы нуждаемся в каком-то личном общении. Да, нужно сначала хотя бы поставить самого себя в той ситуации, в том обществе, маленьком обществе, да, классе, в котором мы являемся. Поэтому я советую все-таки, что вы бы как-то попытались бы на каком-то базовом уровне, вот в процессе обучения, да, не в личные какие-то отношения входить с людьми, потому что они, может быть, еще к этому не готовы в связи с возрастом и в связи с тем, что мы еще, так сказать, только учимся, да, и учимся в школе, да, но при этом мы еще учимся быть людьми. А это очень непростая наука. Поэтому давайте вы тоже будете в этом процессе себя чувствовать обучаемой, а не человеком, который ожидает в свою сторону, да, чтобы, так сказать, все проявили к вам абсолютное понимание, уважение или любовь. Очень часто человеку трудно найти близких, да, очень трудно найти друзей. И это не, как сказать, не просто не свойство сегодняшнего дня, да так было всегда. Всегда чувство искренности и любви в обществе не было таким распространенным. Очень часто друг на другом шутили, издевались. И, так сказать, особенно в подростковом возрасте, потому что, к сожалению, люди еще не умеют чувствовать по всей полноте ответственность за свои поступки. Это взрослые люди, они уже осознают, что, сказать, какие последствия будут для тех или иных их поступков. А пока еще все так легко, легко обозвать кого-то, легко дернуть девочку за косу, да, легко оплеуху кому-нибудь заехать на перемене. Это все очень легко. Мы не думаем о том, что в взрослом возрасте за это человек может понести ответственность очень даже серьезно. Поэтому не принимайте это близко к сердцу, вот, но совет вот, по поводу того, чтобы себя нужно еще защитить, но защитить не с кулаками, а защитить прежде всего тем, что человек себя должен украсить какими-то добрыми делами, какими-то качествами. Для этого нужно постараться, потрудиться, а не ожидать, пока нас кто-то пожалеет, нас кто-то приголубит и, вот, так сказать, ответит на наши чувства. Поэтому тут надо еще потрудиться, мне кажется. Павел из Санкт-Петербурга спрашивает. У нас ситуация, что мама и сестра посещают собрание верующих пятидесятников. Я сам виноват. Их туда пригласил очень давно. Мы приглашаем их на крестный ход. Они отказываются. Мабиранга приглашают нас с женой и дочкой к себе на собрание, на праздники. Как правильно поступать? Отказаться от приглашения? Ну, я думаю, что однозначно, потому что ведь, когда мы общаемся друг с другом, мы предусматриваем, прежде всего, личное общение. Но когда нас приглашают в какую-то инославную организацию на их мероприятие, это не является личным приглашением. Это является просто желанием, так сказать, порадоваться тому, что они нас туда в свое время, как мы, вы их туда затащили, как вы говорите, так же и они вас, так сказать, тоже рады были бы теперь видеть там. Как говорит апостол Павел, похвалиться в вашей плоти, что называется. Я думаю, что тут все очевидно. Конечно же, у людей, которым еще не вполне открыто таинство веры, вся полнота, церковная полнота. Люди пока еще ходят такими путями, где они воспринимают церковь как просто какую-то организацию с каким-то определенным
общим учением, да, учением Христовым, но, к сожалению, не способны во всей полноте понять те дары, дары Духа Святаго, которые есть в Церкви Православной. И в связи с этим относиться к ним надо как к людям, которые еще чего-то в жизни не достигли, чего-то не понимают. Но не как слабоумных, не как ущербных, а кому еще Господь не открылся во всей полноте. Так бывает. Мы же не осуждаем своих детей за то, что они еще маленькие. Да, мы не осуждаем своих старших родителей, что они уже немощны. Это все вехи, определенные этапы жизни, которые мы проходим. Главное, чтобы через это все проходила вот эта вот нить нашей любви, наши отношения. Где-то уклониться от встречи, где-то, так сказать, поддержать, так сказать, не бросить, не оскорбить, не укорять, да, человека в том, что он чего-то не понимает. Человеку ведь это не даст ничего. Это всего лишь будет проявлением нашего самолюбия и высокомерия. Нам нужно сохранить отношения до того момента, когда, возможно, по нашим молитвам Господь просветит их сердце, расширит его настолько, чтобы уже евангельская истина с церковными такими дарами, силой церкви, ее благочестия, ее подвижников, ее святых, того духа, который нам дается в таинствах, вот это все заинтересовало бы людей. А пока они, к сожалению, не способны, нет места в сердце их этому. Поэтому по определенным причинам вот, можно просто пока дружить, да, просто на бытовом уровне. Потому что мы ведь не делим людей на осужденных и неосужденных, да, на тех людей, которые, даже те люди, которые сидят в местах не столь отдаленных, они тоже нуждаются в помощи и в милосердии. Поэтому мы ко всем проявляем свою любовь, насколько мы это можем делать. Вот. Но это не значит, что мы тоже должны, так сказать, разделять те собрания, которые они, так сказать, сегодня посещают. Поэтому давайте будем проявлять смиренно-мудрее, да, как говорится, одна из добродетелей, где сочетается наше смирение, где мы смиряемся перед Богом, где проявляем мудрость, да, то есть где выражается наш опыт. Как не потерять любовь в отношениях? Вот это очень важно. Александр из Санкт-Петербурга спрашивает. На тему праздника, который мы сегодня совершаем, мы привыкли всю вину сваливать на иудеев того времени. А какие мы в этой теме? Всегда ли мы поступаем по совести? Или отрубаем ей голову, чтобы поступать по своим прихотям? Вот, да, наверное, мы именно так должны относиться к той теме, о которой сегодня мы говорим. Это тема нашего осознания, что на сегодняшний день мы народ Божий, да, вернее, мы взяли на себя ответственность быть народом Божиим. И в этом народе есть пророческое служение, да, как и во всем любом другом. И апостол Павел также говорит о том, что чтобы мы ревновали о дарах духовных, и призывает первых христиан пророчествовать. Почему так? О чем? О завтрашнем дне они должны пророчествовать? Или о каком-то другом, на какую-то другую тему? Что должен делать пророк? Что за пророчество? Какие пророчества сегодняшнего дня? Вот эта тема для нас очень важная, потому что, рассматривая жизнь Иоанна Крестителя, пророка, именно в том, что он не просто обличал, да, грехи Ирода и был казнен в связи с этим, да, что, но сама жизнь двух людей,
святого пророка Иоанна Предтечи и царя Ирода – это две различные жизни, два пути, которым идет человек в жизни. Тот, кто услышал глаз Божий, да, кто сказал о себе в таком величайшем, вы можете себе представить, величайшее смирение человека, который говорит: «Я – это не я какой-то, какая-то великая личность или какой-то, так сказать, великий пророк. Я – глаз вопиющего в пустыне». Настолько умалив себя, свое значение, и настолько возвеличив голос Бога, которым он всю свою жизнь старался быть. И вот на примере вот этого величайшего пророческого служения вопрос не в том, что он обличал кого-то, вопрос в том, как он жил. Вот эта жизнь пророка, где он говорит, стоя со Христом, и говорит с тем, кто приходил к нему креститься, а вся иудейская страна, как мы, да, читаем Евангелие, он был очень известный человек, он был пророком, которого считали весь народ, что даже царь, обличаемый от него за Иродиаду, боялся тронуть его пальцем. Поначалу, правда, но вообще он боялся также и казнить его, потому что, хотя и пленил его, чтобы он не обличал его публично, потому что весь народ имел его пророком, весь народ уважал его как духовного лидера, они слушали его, у него были ученики. И тем не менее этот человек мог бы иметь, конечно, искушение считать себя великим и создавать свою какую-то группу, да, свое учение, но тем не менее он говорил, что я крещу вас покаянием водой, но за мной идет сильнейший меня, и я недостоин развязать ему ремень сапога его. И еще называет себя женихом, а друг жениха, как мы знаем, радуется на свадьбе именно тому, что он присутствует на браке. Не ради того, что он кто-то, какая-то определенная личность. У него даже не всегда мы знаем его имя. И вот это вот величайшее смирение пророка, его аскетических подвигов, его смирение против той жизни, которую ведет царь Ирод, да, который личность публичная, который совершает грехи публично, который надмевается тем, что никто ничего не может ему запретить. Однако боится пророка. И даже когда произошло вот это усекновение головы, когда все знали, что пророка в живых уже нет, когда проходил мимо Христос, мимо Галилеи очередной раз, он думал, что это Иоанн Креститель воскрес. Он настолько боялся вот этого обличения, потому что он знал, что это обличение не лично обличение Иоанна, это пророческое слово, это обличение того, кто несет слово самого Бога. А сила именно Иоанна Крестителя была в том, что он был тем самым проводником и Слова Божия для его народа, и аскетической жизни, жизни, которая показывала его жизнь как жизнь подвижника. Для нас сегодня очень важно осознать, в чем действительно сила пророчества. Сила пророчества именно в том благочестии, в той силе смирения и преданности воле Божией, которую нам явил пророк Иоанн Предтеча. И если мы сегодня, да, когда слышим слова апостола Павла, когда он призывает нас к пророчеству, он говорит не просто, чтобы мы направо и налево обличали все язвы и пороки мира сего, а чтобы мы являли пророческое слово с пророческим служением. Тогда наше слово будет приправлено солью силы Божией, и несмотря даже на то, что мы можем лишиться жизни, что наше слово даже будет звучать и по нашей смерти, потому когда уже мы не сможем что-то говорить. Вот это для нас должно быть таким величайшим уроком. И, конечно же, даже в те минуты, когда мы, помним, он был в узилище, в темнице,
послал своих учеников специально ко Христу для того, чтобы он еще раз засвидетельствовал, что он тот самый, чтобы ни у кого не возникло ни капли сомнения вот, в истинности тех подвигов, которых он нес, и чтобы после себя оставить как можно большее свидетельство о том, о ком он говорил, и как говорил сам Христос о нем, что вы искали в пустыне пророка, и я сказал, больше пророка. Но сегодня у нас с вами наше время закончилось. Хотелось бы закончить словами апостола Павла из послания к Коринфянам. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Благодарю вас за ваше внимание и терпение. С вами был Роман Давид, настоятель Каневского подворья. Храни Господь и Матерь Божия. С праздником!

0: прозвучал гимн «Свете тихий» Гребенщикова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Зачем повторять снова и снова, как это делает пропаганда, выдающая себя за науку, что Христос — фигура мифическая, то есть никогда не существовавшая? Ведь теории этой не придерживается буквально ни один уважающий себя историк на целом земном шаре, а повторяют ее только те, которым приказано это делать, вне всякого отношения к подлинному научному методу. Не говоря уже о том, что если бы Христа не было, то христианство следовало бы признать неслыханным чудом, чудом гораздо большим, чем те, которые описаны в Евангелии. Христианство появляется в истории внезапно. На протяжении каких-нибудь 30 лет сеть христианских общин покрывает собой все большие города Римской империи. В конце первого века римский историк Тацит, нехристианин и враг христианства, уже говорит все то, что говорится в Евангелии, о том, что Христос жил в Палестине, пострадал при Пилате. Но Пилат не миф, ибо многие еще помнили и знали, когда писал Тацит. И все имена людей и городов Евангелия предельно историчны, чего не бывает, когда речь идет о мифе и мифотворчестве. Но оставим исторические доказательства, хотя они и неопровержимы. Вдумаемся в сущность этой самой потребности – доказать, заставить людей поверить, что Христа не было. Ведь было бы гораздо проще сказать – Христос был, и его учение было, но мы в него не верим. Оно ошибочно, оно зло. Но нет. Этого-то как раз и не говорят. И не говорят потому, что никто и никогда еще не решился прямо сказать. Это учение зло. Это значило бы назвать злом учение о любви и прощении, о жалости и сострадании, о свободе и совести, о равенстве, братстве, солидарности людей. Ведь все это сказано в Евангелии, и ничему другому Христос не учил. Достаточно прочитать эту книгу один раз, чтобы убедиться, что все в ней о любви к человеку. Все ею светится, пронизано, вдохновлено. Рассердившийся ребенок толкает стул, о который он ударился, и кричит: «Уйди! Тебя не надо!» Но стул стоит. И также вот люди, в тайниках своей души не хотящие любви, боящиеся ее как огня и проповедующие ненависть, ударяются об эту маленькую книжку и говорят: «Тебя нет!» Но она есть. И 2000 лет люди читали ее, и в ней находили силу жить и верить, несмотря ни на что, что только в любви настоящее счастье, что любовь — сила, победа, радость, а не обман. И до сих пор одни люди верили во Христа, как в Бога, а другие не верили. Но и те, и другие верили Ему, то есть верили в то, что слова Его и учение мерило человечности. Допустим на секунду, что не было Христа. Но тогда нужно признать, что был кто-то другой, сказавший то, что сказал Христос, принесший людям это поразительное учение о грехе и прощении, о новой жизни, свободе и любви. Кто-то другой, выдумавший про эту смерть на кресте и про воинов, бивших распинаемого, и про мать, стоявшую у креста. И тот, кто это выдумал, должен опять-таки быть признан единственным, потрясающим учителем. И мы упираемся снова в ту же проблему. Но Христос был. А для людей, слышавших его учение, и хоть немного, хоть чуть-чуть живущих им. Он есть и остается учителем и Господом, зовущим людей к тому единственному, что единственно достойно человека.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

в исполнении хора Кафедрального собора святого Александра Невского в Париже под управлением Петра Спасского прозвучало песнопение всенощного бдения «Хвалите имя Господне» композитора Александра Максимова.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы по апокалипсису. Сегодня у нас 44-я беседа. Мы остановились с вами на конце 20 главы. О, нет, мы даже уже начали 21 главу. Речь идет о новом творении. Вот сегодня мы продолжим этот раздел «Новое творение». О нем говорится в 21 главе книги «Апокалипсис» с 1 по 8 стих. В прошлый раз мы с вами разобрали текст до 4 стиха. Сейчас мы почитаем 5 и 6 стихи 21 главы «Апокалипсиса». «И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой». Вот здесь, в 5 и в 6 стихах Апокалипсиса 21 главы, впервые во всей апокалиптической части книги Откровения, то есть с 4 по 22 главу, впервые заговорил сам Бог. А это усиливает важность тех слов, которые будут сейчас сказаны. Бог снова назван здесь «сидящий на престоле». Он – Бог, который может сотворить все заново. Он сотворил первый мир, он сотворит и новый мир. И здесь мы снова и снова читаем повторение слов пророка Исаии. Это в его видениях и пророчествах Бог говорил: «Вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое». Апостол Павел свидетельствует: кто во Христе, тот новая тварь, то есть новое творение. Бог может сотворить человека и претворить его, воссоздать его, и однажды сотворить новый космос, новую вселенную для святых, которым он даровал новую жизнь. Вот все новое. «Се творю все новое». Кстати, вот словечко «се», напомню вам, что означает это слово. Ну, в нашем языке, собственно, в русском языке такого слова-то и не существует. Это архаизм, который здесь употреблен в нашем синодальном переводе «се». Ну, иногда переводчики другие переводят «вот», «творю все новое», то есть какая-то указательная частица, как бы «се», «вот». На самом деле в греческом оригинале, библейском, здесь стоит очень важное слово. Везде, где вы в Новом Завете, ну, особенно вот в Апокалипсисе и также в Евангелиях, особенно в Евангелии от Матфея, встречаете слово «се» в нашем синодальном переводе, помните, что в подлиннике там стоит глагол «видеть» в повелительном наклонении второго лица единственного числа. Ну, по-гречески это звучит «иду», а по-русски можно было бы перевести «смотри», «гляди». И этот глагол в повелительном наклонении всегда указывает на то, что после него следует что-то

0: очень важное, какое-то важное откровение. Так что вот здесь сказал сидящий на престоле: смотри-ка, я творю все новое. Вот так, важность этих слов подчеркнута. Дальше следует распоряжение. Напиши. Приказ записать увиденное и услышанное был дан Иоанну в самом начале апокалипсиса. Теперь эти же слова завершают апокалипсис. В начале и в конце сказано «напиши». То, что услышал Иоанн, нужно записать и запомнить, ибо эти слова истинные, на них можно положиться. Ну, здесь, конечно, что записать? Речь идет об обетовании нового творения. Оно будет, и это также истинно, как истинно первое творение. «И сказал мне, совершилось», в буквальном переводе «осуществилось». А что именно осуществилось? А вот те верные и истинные слова, которые были только что произнесены, то есть слова о том, что творится все новое. Конечно, в пророческом смысле, потому что в предсказательном смысле. Вот сам Бог провозглашает исполнение обетования о сотворении нового мира. Осуществилось. Надежность этого гарантируется самой сущностью Бога как начала и завершителя всего бытия. Поэтому звучит и соответствующее наименование Бога. Вот второй раз после первой главы книги «Апокалипсис» Бог называет себя. Первый раз, это в первой главе, Бог назвал себя Альфа и Омега. А теперь вот в 21 главе Альфа и Омега, начало и конец. Ну, мы подробно обсуждали эти важные наименования Бога, которые все восходят к великому имени Божию, открытому Моисею при неопалимой купине в знаменитом месте, книга «Исход», 3 глава, 14 стих. Ну, здесь это имя так образно переосмыслено. Альфа и Омега. Альфа – это первая буква греческого алфавита, Омега – последняя. Начало и конец. Вот Иоанн усиливает эту фразу «Бог начало», он же и конец. Начало – ну, что означает начало? Разумеется, это не просто начало во времени, но также начало как источник, источник всех вещей. И конец, по-гречески «телос», тоже означает не столько конец во времени, сколько цель, конечную причину. Бог – начало всего и цель всего. Эту же мысль апостол Павел выразил в великолепном философском афоризме. «Ибо все из Него, через Него и к Нему». Это послание к римлянам, 11 глава. Вот это очень, конечно, величественно сказано. О Боге невозможно сказать что-либо более замечательное, чем это. На первый взгляд может показаться, что это величие, Бог начало, Бог конец, настолько удаляет Бога от нас, что мы для Него не более чем мелкие и ничтожные суетные насекомые. Но это не так. Бог все свое величие предоставляет в распоряжение человека. Вот как сказано в Евангелии от Иоанна: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». То есть Бог соединил Себя с людьми. И вот уже замечательный русский поэт Гаврил Романович Державин в своей великолепной оде пишет о непостижимом величии Божьем. «Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, созидает, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Но О чудо! Благодаря единению Бога с нами, людьми, тот же Державин дерзает воскликнуть о себе: «Я царь, я раб, я червь, я Бог». А чем может человек воздать за эту благодарность? Только благодарением. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить. Вот величие Божие. Переходим с вами к 21 главе Апокалипсиса, 6 и 8 стихи. Почитаем их. «Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая». Вот здесь с 6 стиха следует увещательная часть речи Бога, а это же все сам Бог говорит, сидящий на престоле. Исполняется обетование, данное через пророка Исаию. «Жаждущие, — пишет Исаия, — идите все к водам». Жаждущие — это те верующие на земле, кто жаждет жизни в новом мире. Блаженство и счастье ждут не каждого, а только тех, кто остается верным, даже тогда, когда все стремится отвратить его от его верности. Он побеждает. И вот обетование побеждающему подхватывает те обетования, которые сопровождали все 7 пророчеств малоазийским церквам во 2 и в 3 главах. Помните, там каждое из пророчеств, каждой из церквей кончалось: «Побеждающему дам то-то, то-то и то-то», и говорились какие-то блага нового мира. Христос победил, и тот верующий, который, как Христос, вынес все до конца, тоже победил. Он и называется побеждающий. Такому Бог дает величайшее обетование: «Я буду ему Богом, и он будет мне сыном». Ну, такое же обетование, или очень близкое к этому, было дано в Ветхом Завете разным лицам, ну, по меньшей мере, 3 человекам. Во-первых, Аврааму: «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя, сказал Бог Аврааму, я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Я буду вашим Богом. Это в книге Бытия. Затем это обетование было сделано сыну, который наследует царство Давида. «Я буду ему отцом», сказал Бог, «и он будет мне сыном». И третий такой завет был сделан в псалме, который иудейские богословы толковали уже как мессианский: «Я сделаю его первенцем превыше царей земных». Это 88-й псалом. Вот побеждающему, то есть верному христианину, Бог дает такое же обетование, которое было дано Аврааму, основателю народа, Соломону в лице его отца Давида и самому Мессии. Но есть и другие лица, те, которые осуждены, боязливые. Кто это? А это те, кто возлюбил покой и комфорт больше, чем Христа, и кто в критической ситуации стыдился показать, кто он, кому служит, Христу или миру. Греческое слово, которое у нас переведено как «боязливый», на самом деле означает «трусливый». Ведь здесь осуждается-то не страх, страшно ведь всем, осуждается трусость, готовность отступить от Христа ради своей безопасности. Боязливые – это приспособленцы в мире идолопоклонства. Затем сказано о неверных. Ну, неверные – это те, кто отказался от Евангелия или признал его только на словах, а жизнью показывал, что не принял его. Скверные, то есть оскверненные – это те, кто позволил себе поклоняться кумирам и идолам мира сего. Убийцы. Ну, возможно, это те, кто во время гонений даже убивал христиан или принимал участие в гонениях. Любодеи. Ну, это те, кто вел аморальный образ жизни. Ну, а чародейство, магия. Этим непозволительным и скверным делом занимались и до сих пор занимаются многие. Вот город Ефес, куда и направлена была книга Откровения, был полон чародеев. В книге «Деяний апостольских» говорится о том, что после проповедания имени Христа многие из занимавшихся чародейством сожгли свои книги. Ну, говорится здесь еще об идолослужителях. Ну, это те, которые поклонялись ложным богам. И лжецы. Лжецы – это просто обобщение всех тех, кто перечислен в увещевательном списке. Вот прочитанный нами отрывок Апокалипсиса, 21 глава с 1 по 8 стих, является прологом к подробному описанию самого Нового Иерусалима, которому посвящен почти весь последний раздел книги Апокалипсис. Итак, переходим к следующей теме. Новый Иерусалим. Это 21 глава Апокалипсиса, 9 стих, и тянется этот отрывок до 22 главы, 5 стих. Начинаем читать 21 глава, 9, 10 стихи. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“, и вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Вот что же это за ангел, который принес видение небесного Иерусалима Иоанну? А вот это один из семи ангелов, имевших чаши, наполненные последними казнями. Такой ангел принес видение гибели Вавилона, великой блудницы. Тогда ангел призвал Иоанна: «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей». А теперь тот же самый ангел призывает: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И весь последующий отрывок с описанием Нового Иерусалима, святой невесты, следует воспринимать на фоне противопоставления этого нового Иерусалима блестящему Вавилону, Риму, блуднице. О том, что жена и невеста Агнца в видениях 21 главы – это не привычный нам образ церкви, а новый Иерусалим, новый мир, в котором обитает Бог. Это Царство Божие, в котором живет Церковь Святых. А мы об этом уже говорили. Здесь это царство противопоставлено земному языческому царству Вавилона или Рима. Вот смотрите, ангел возносит Иоанна в духе на великую и высокую гору. Тоже описывается в книге пророка Иезекииля. «В видениях Божьих привел он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе». Но было бы неправильно понимать это в буквальном смысле. Гора – это привычный библейский символ божественного откровения. На горе всегда происходит откровение. Но здесь гора, с которой Иоанн видит святой город, Новый Иерусалим, к тому же противопоставлена пустыне, в которой Иоанн получает видение блудницы Вавилона. Блудница в пустыне, а Новый Иерусалим, невеста, на горе. Далее описывается внешний вид Нового Иерусалима. Это 21 глава с 11 по 14 стихи. Читаем. «Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока – трое ворот, с севера – трое ворот, с юга – трое ворот, с запада – трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». Вот такой внешний вид Иерусалима, небесного, спустившегося на землю. Небесный город не располагается на какой-то неприступной горе Божией, но открыт всем людям на новой земле. Этой открытости соответствует то, что в Новом Иерусалиме, как будет сказано далее, отсутствует храм. Ведь в храм имеют доступ немногие. А у пророка Иезекииля, которого мы только что процитировали, описывается напротив только храм, а не сам город. В Новом Иерусалиме больше не существует разделения культового чистого и нечистого. А хотя Новый Иерусалим у Иоанна сходит с неба, он есть само небо, небо на земле, а именно открытое небо, доступное для всех, для спасенных всех, сфера полной свободы. В Новом Иерусалиме обитает Бог. На библейском языке в нем слава Божия, о чем и говорится в 11 стихе. Он имеет славу Божию. Слава Божия в Библии всегда сияние божественного присутствия. Не светило, как у нас сказано в синодальном переводе, светило его подобно камню, да, драгоценному. Это неправильный перевод. А именно сияние его подобно драгоценнейшему камню, свечение. Это свечение или сияние сравнивается с драгоценным, сверкающим, как кристалл, камнем ясписом. Не светило сияет над городом. Ниже в тексте конкретно сказано, что никакого светила это городу не нужно, никакого такого небесного тела, подобного солнцу или луне, которое дает свет. Сам город сияет, как драгоценный камень, ибо он наполнен присутствием Божиим. Бог просвещает его. Вокруг города большая высокая стена. И здесь Иоанн опирается на картины пророков, описывающих Новый Иерусалим. За образец его взято описание стены и 12 ворот у пророка Иезекииля. Ну, вот почитаем Иезекииля. «И вот выходы города. И ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот», ну и так далее. Поскольку площадь города имеет форму квадрата, врата ориентированы на четыре стороны света. Каждая сторона имеет трое ворот. Ангелы над вратами – это стражники, ангелы-хранители, согласно пророчеству Исаии. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». На воротах, как в подробном описании Иезекииля, имена 12 колен сынов Израилевых. Это означает, что Новый Иерусалим – город эсхатологического народа Божия. Однако это уже не Израиль Ветхого Завета, который переживет свое обновление по пророкам, если судить по пророкам ветхозаветным. Это нечто иное, и на это указывает стих 14, где говорится о 12 основаниях города, на которых написаны имена 12 апостолов Агнца. Это указывает на церковь, построенную на основании апостолов, как об этом сказано в послании к Ефесянам апостола Павла. Иначе говоря, Новый Иерусалим – это город не Израиля, а Нового Израиля, Церкви Божией, нового народа Божия. Итак, число 12, безусловно, указывает на народ Божий. Но не только. Далее это число встречается столь часто и в столь многообразных связях, что с ним, с числом 12, ассоциируется также нечто иное. А что? 12 знаков зодиака. Строение небесного города оснащено и небесными символами, то есть вся картина приобретает некий всемирный, космический смысл. Любопытно одно символическое толкование ворот, ориентированных на четыре стороны света. Ну, конечно, такое толкование вряд ли подразумевал Иоанн, но мы приведем его просто как одно из поздних аллегорических осмыслений текста Откровения. Вот на востоке трое ворот. На востоке восходит солнце, там начинается день. Эти ворота могут символизировать вхождение в город молодых людей, начинающих свою жизнь. Трое ворот находятся на северной стене. Север – это холодная часть света. Эти ворота могут означать пути в святой город тех, кто приходит к христианству через умственные, интеллектуальные размышления, то есть нашли свой путь умом, а не сердцем. Трое ворот ведут на юг. Юг – это теплая страна, где дует теплый ветер, где есть мягкий климат. Эти ворота могут символизировать пути, которыми приходят в святой город люди, движимые своими эмоциями, чувствами. И на запад ведут трое ворот. На западе солнце заходит, день умирает. Эти ворота могут символизировать пути тех, кто пришел ко Христу на закате своих дней. Ну, это, так сказать, уже все лирика, а конкретно, так сказать, исторический характер мы с вами уже выяснили. Дальше, в 21 главе Апокалипсиса с 15 по 17 стихи описываются размеры Нового Иерусалима. Читаем 21, 15 по 17. «Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела». Вот космическое величие Нового Иерусалима еще более отмечено его формой и размерами. Он представлен как невообразимо гигантский куб, который, кажется, достигает самого небосвода. Само измерение города измерительной тростью восходит к пророку Иезекиилю, который на высокой горе увидел. Вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная верфь, и в руке его, и трость для измерения, и стоял он у ворот. И далее следует у Иезекииля подробнейшее описание измерения храма. Там храм, а здесь город. Город на квадратной площади. Почему? А это объясняется тем, что в плане квадратными были также великие древние города Ниневия, Вавилон. Но ведь святой город не только квадратный в плане, он имеет форму куба. Его длина, ширина и высота равны. Это очень важно, потому что в античном мире и квадрат, и куб считались совершенными формами. Нам сегодня странно это слышать, но у Платона и Аристотеля добрый человек именуется тетрагон, то есть четырехугольник. Также считали и иудеи. жертвенник всесожжения, жертвенник курения, другие священные предметы были кубическими или квадратными. Эта форма вновь и вновь встречается в видениях Нового Иерусалима и Нового Храма у пророка Иезекииля. Наконец, Святое Святых в Соломоновом храме было выполнено в форме совершенного куба. Иоанн вложил в свою картину кубического города символический смысл. Весь святой город – это Святое Святых, обиталище Бога среди людей. Символичные размеры города. Каждая сторона его равна 12 тысячам стадиям. Одна стадия равна примерно 200 метров, и, следовательно, каждая сторона города равна 2400 километров. Уже раввины о Новом Иерусалиме говорили, что он будет до самого Дамаска и займет всю Палестину. Но город с такой площадью, как у Иоанна, гораздо больше Палестины. Он невообразимо велик. Ну, совершенно очевидно, что Иоанн тем самым хочет сказать, что в святом городе будет достаточно места для каждого. Но не только это. По античным представлениям, как мы уже говорили, земля имеет форму квадрата. На четырех углах этого квадрата стоят столбы, поддерживающие небесный свод. Таким образом, вполне возможно, что размеры гигантского куба Нового Иерусалима на новой земле символизируют, что он, Новый Иерусалим, объемлет весь мир от земли до неба. Размеры городской стены при этом совсем не подходят к размерам города. Высота ее 144 локтя, то есть около 70 метров. Ну, сравните, 2400 километров длина стены, а высота ее 70 метров. Это может скорее подойти к толщине стены, но не к высоте. Даже стены Вавилона были более 90 метров высотой, а высота портика в Соломоновом храме была 60 метров. То есть высота стены не идет ни в какое сравнение с огромными размерами самого города. И это тоже символично. Ведь стена служит для защиты и обороны. Но от кого защищаться? От кого обороняться, если все враждебные силы, человеческие, бесовские, уничтожены, брошены в озеро Огненное, Серное? Поэтому стена здесь лишена изначальной функции границы, защиты от чуждого или нечистого. Скорее, она символ открытости, универсальности. Ну, а сами числа достаточно понятны в своей символике. 12 – это число народа Божия, а также число нового народа Божия. 12 тысяч помножить на 12 – это 144 тысячи. С этим числом мы уже встречались в 7 главе. Это число избранного остатка, число святых Христовых. Вот такова форма и таковы размеры Нового Иерусалима, который будет сотворен на новой земле и новом небе. Сегодня мы с вами заканчиваем наш разбор очередного отрывка из книги «Апокалипсис». Напомню, что мы сегодня разбирали 21 глава с 5 стиха и по 14 стих книги «Апокалипсис». На этом мы сегодня закончим наш разбор и попрощаемся с вами до следующего раза. Желаю вам всем благодати Божией и защиты от Бога такой же, какую обещает Он в своей книге «Апокалипсис» для верных и избранных святых.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21 час 40 минут.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы обратимся к творчеству выдающегося русского историка церкви и богослова Антона Владимировича Карташова. Но вначале, как обычно, несколько слов о биографии этого автора. Антон Владимирович Карташов родился в семье уральского шахтера. Богословское образование получил в Пермской духовной семинарии в Санкт-Петербургской духовной академии, где до 1905 года был доцентом по кафедре церковной истории. Уйдя из духовной академии, Карташов преподавал историю религии на высших женских курсах до 1918 года. Поиски путей обновления церковной жизни сблизили его с кружком Мережковского и Булгаковым. Широта воззрений Карташова никогда не отдаляла его от православия, которому он оставался верен до конца дней. Как публицист, Карташов выступал с резкими обличениями церковных недугов. Принципиальность и интеллектуальная честность особенно проявились в его поздних трудах «История русской церкви» и «Вселенские соборы», изданных в Париже на рубеже 50-х-60-х годов прошлого века. Карташов издавал газету «Вестник жизни», состоял председателем религиозно-философского общества и был сотрудником Петербургской публичной библиотеки. После падения царского режима Карташов занял пост обер-прокурора Синода, но через 10 дней, по его же инициативе, эта должность была упразднена. Таким образом, Карташов фактически был последним обер-прокурором Синода в истории России. Карташова назначили министром вероисповеданий. От имени Временного правительства он открыл 15 августа 1917 года поместный собор Русской Православной Церкви и принял в его работе деятельное участие. В 1919 году Карташов выехал из России. В Париже он стал одним из основателей, профессором Свято-Сергиевского богословского института, где работал с 1925 года до дня своей смерти в 1960 году. Он преподавал историю церкви, общую русскую, Ветхий Завет и еврейский язык. Скончался он в Париже 10 сентября 1960 года и похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. Итак, Антон Владимирович Карташов, русское христианство. Божественное откровение не есть механический диктат с неба человеку неизреченных Божьих слов. Апостол Павел поведал нам, что он удостоился быть восхищенным в рай и слышать там неизреченные глаголы, но их нельзя сказать человеку прямо. Божественные глаголы по внушению Духа Божия с разной степенью ясности и совершенства воспринимаются и пророками, и всякой верующей душой. Они разнообразно воплощаются в слове устном и письменном, равно как и в религиозных установлениях. Субъективная призма человеческого духа, различно преломляющая вдохновение Святого Духа в разных лицах, в разных народах и в разные времена, придает божественному откровению человеческую плоть и кровь. Богодухновенное разумение людьми божественного откровения включает в себя при этом неизбежно некоторые относительные черты, связанные с языком, культурой, национальностью, физической символикой. Так получаются разные типы понимания и переживания христианства. Христианство эллинское, римское, восточное, западное. В таком порядке есть и русское христианство. И это законно и нормально. Это ценное сокровище веры, а не какой-то внешний нарост и шлак, подлежащий тщательному устранению с ядра чисто божественного откровения. В конкретности нам не дано обладать абсолютно божественной формой истины. Конкретно нам дана только богочеловеческая ее форма, так сказать, абсолютно относительная. Для христианина это не парадокс, а священная антиномия халкидонского догмата, спасающего нас от противоположных ересей, несторианства, неверующего фольклора, и монофизитства, псевдохристианского спиритуализма. Конечно, в этих вопросах есть некая ощутимая грань, за пределами кои уже начинается, собственно, область фольклора. Но верующему взору открывается и другая духовная грань, за которой относительные фольклористические факты становятся символами и отражениями истин и сил божественных. Слово Божие звучало и звучит не только на еврейском и греческом, но и на латинском, и германском, и славянском, и на всех языках мира, калейдоскопически преломляя в них и в душах разных культур тайны откровения. Когда мне задают вопрос, есть ли у русского народа и у русской церкви свое характерное переживание и понимание христианства, не задумываясь, отвечаю, конечно, есть. И не только как фольклористический курьез, и не уклонение от вселенской истины церкви, а именно как обогащение вселенской истины своеобразным опытом. Попытаюсь указать несколько характерных черт русского христианства, не осложняя дело никакой подробной аргументации, которой я располагаю. Русский расовый и национальный темперамент, как и у других народов, конечно, является продуктом очень долгой истории. он сложился еще в доисторическое время. Уже на заре русской истории в 8 и 9 веках, еще до крещения русского народа, в отрывочных сообщениях о его характере у византийских и арабских писателей, мы замечаем присутствие в наших полуславянских, полунормандских, полуфинских и полутюркских предках любви и склонности к противоположным крайностям, известную всем из русской литературы трагическую широту русского характера, которая пугала самого Достоевского. «Широк русский человек, я бы его сузил», — писал он. Это стихийность и страстность, не сдерживаемая достаточной волей и дисциплиной. Вероятно, тут дело не в одной пресловутой славянской душе, но в своеобразной смеси ее с душой тюркской и финской. Как бы то ни было, такой народ при встрече с христианством не мог отнестись к нему слишком умеренно и сдержанно. Не мог быть по образному положению апокалипсиса ни холоден, ни горяч. Он отнесся к христианству с горячей ревностью, сначала с насмешками и ненавистью, как к некоему безумию, юродству при буйном князе Святославе в IX веке, а потом с энтузиазмом самоотречения при создании Киево-Печерского монастыря в веке XI, как к радостному, аскетическому завоеванию Иерусалима Небесного. Необузданный язычник-дикарь, стихийно и безвольно отдававшийся оргиастическому пьянству и распутству, потрясен был до глубины души, что есть иной идеал почти бесплотной, почти ангельской жизни, и есть люди-герои, которые так могут жить. С какой-то иранской дуалистической остротой древнерусский человек почувствовал звериность и грязь своей жизни в плоти и потянулся к светлой, чистой, освобождающей ее от плотской грязи жизни небесной, равноангельной, то есть к жизни аскетической, монашеской. Новообращенный, еще вчерашний язычник, как показывает летопись Киево-Печерского монастыря, предался самым смелым аскетическим подвигам, зарыванию себя в землю по горло, едению только сырой зелени, затвору в темной сырой пещере под землей, отдаче своего тела на съедение болотным комарам и тому подобное. Это было, конечно, героическое меньшинство новообращенных христиан, но вся остальная масса людей, живших в мирской обстановке, восхищенно преклонялась перед этими героями Христовой веры, признала их как бы единственными настоящими христианами, как бы искупителями всех мирян с их грешной, мирской, языческой жизнью, не могущей привести к спасению. Отцам духовным приходилось утешать и удерживать их духовных детей в их мирском состоянии. Те порывались все бросить и стать монахами. Дело князя, служба государству и обществу, торговля, хозяйство – все мирское казалось им препятствием к спасению души. По крайней мере, перед смертью русские благочестивые люди спешили принять монашеский постриг, чтобы предстать перед небесным судьей настоящими христианами. Христианство было понято как аскеза в форме отречения от мира, монашества. Это несение креста Христова, это приводящее в рай мученичество. Характерное для всего восточного христианства крепкое воспоминание о первохристианском периоде мученичества за Христа нашло в славянской и русской душе особый чувствительный отклик. Евангельский греческий язык и римское право обозначали верность Евангелию как мартирион, свидетельство. Славянина задело за живое в этих свидетелях их физическое страдание, мука. Славянин отметил своим словом сентиментальный момент, перенесение истязания, пыток, муки. Страдающий Христос предстал русскому сердцу как первый мученик. Все последователи его тоже должны быть мучениками по плоти, самоистязателями, аскетами. Аскетический устав и культ велико возможно переносятся из монастыря в семейную, домашнюю, частную жизнь, хотя бы символически. Стиль монастырского благочестия, как некое благоухание среди смрадной житейской суеты, по возможности сообщается всем сторонам домашнего обихода. С молитвой вставать и ложиться, начинать и кончать всякое дело, пищу и питье – так создался домострой, устав жизни семейной в духе устава жизни монастырской. Но дом и семья есть все-таки слишком мирское, слишком грешное место, чтобы мочь тут вознестись душой на небо. Настоящее небо на земле – это монастырь, где все молитва, все богослужение, все благолепие и красота духовная. Душа жаждет этой святой субботы, чтобы сколько-нибудь отдохнуть от соднящей боли грехов и житейских попечений. В монастырь, на день, на неделю, больше. Там говение, исповедь, причастие, духовная баня, омывающая от грязи житейской. Кто раз вкусил этой сладости, кто побывал в гостях у Бога, тому соблазнительно длить это наслаждение или повторять его. Тут мы встречаемся с другим вариантом того же аскетического благочестия, со странничеством по монастырям и святым местам. Оно так понравилось новокрещенным русским людям, что уже в XI веке мы видим их толпами, идущих по монастырям Афона, Греции и Палестины. В XII веке русские иерархи издавали даже ограничительные и запретительные правила против злоупотребления странничеством. Так много людей отрывалось от работы в ущерб государству и народному хозяйству. Но с ростом собственных русских монастырей паломничество непрерывно росло. Во все времена года, но преимущественно весной и летом, толпы богомольцев, тысячи и десятки тысяч, переливались от Карпатских гор, от Лавры Почаевской, через Лавру Киево-Печерскую и Московскую Троицу-Сергиевскую до Соловецкого монастыря на Белом море и обратно. Некоторые в других направлениях пересекали Русь, поперек, от западного Псково-Печерского монастыря до мощей святителя Иннокентия в Иркутске, у Байкальского озера. В то время как светски настроенные русские интеллигенты знали только одно направление для своих путешествий на Запад, в Германию, Швейцарию, Италию, и почти не видали христианского и библейского Востока, простонародная мужицкая масса от 15 до 30 тысяч ежегодно обходила святые места. Царьград, Афон, Палестину, Синай, город Бари с мощами святителя Николая Чудотворца. Все это устраивалось русской церковной миссией и императорским палестинским обществом чрезвычайно дешево и удобно. И сейчас еще, когда из-за железной цепи большевизма, сковывающей русский народ, ни одна народная душа не может вырваться на волю и подышать свободным воздухом святых мест Палестины, там в осиротевших русских зданиях печально доживают свой век сотни застрявших еще со времени войны старых русских паломников, преимущественно женщин. К массе монастырских богомольцев примыкала еще целая странствующая армия сборщиков на построение храмов, сборщиков монахов в пользу самих монастырей и толпы нищие братья, распевающие духовные стихи. Получалась так называемая «бродячая Русь», в которую вливался и элемент нерелигиозный, элемент чистых бродяг. Конечно, все это наследие доисторического кочевнического брожения племен по широкой русской равнине, оставшееся в русской крови и преобразившееся в русской душе в мечтательность и искательство нового града, Иерусалима, сходящего свыше. Свойственное восточному христианству, сохранившееся от апостольского века ожидание конца истории со вторым пришествием Сына Человеческого, нашло в этом странническом русском сердце наилучший отклик. Если кто-нибудь из христианских наций так сочувственно и так радостно воспринял апостольское слово, что мы не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем, так это русские. Можно бы привести много фактов в этом духе из области и церковной, и сектантской русской религиозности. И даже внецерковная интеллигентская русская идеология полна этим порывом к катастрофическому концу истории и встрече какого-то нового мира. Характерно, что доисторическая антропология находит следы двух катастрофических исчезновений на русской равнине, когда-то живших на ней раз. В безжалостном разрушении большевиками исторического духовного наследства русской культуры как будто отражается эта привычка к катастрофам. Нигде, особенно на Западе, христианская эсхатология так не близка, так не свойственна христианскому благочестию, как в России. Бартианство в сравнении с русским эсхатологизмом представляет какой-то запоздалой и надуманной концепцией. Легкое воспарение над тяжелой инерцией исторического позитивизма – это черта наиболее архаическая, первохристианская в русской религиозности. Русские – это современные фессалоникийцы, дети Павла. Ни в одном только монастыре и странничестве русский человек ищет возвышение души своей к Богу. Ближе всего для него приходский храм, церковь. Это самый доступный путь к небу, это кусочек неба. Самая наружность храма, сравнительно с жилищем русского христианства, уже говорит о себе. Среди деревянных, темных, покрытых соломой, часто жалких хижин, напоминающих жилища первобытных людей, сияет белизной, обыкновенно каменный, выбеленный, высокий, по возможности затейливой архитектуры, с высокими куполами и золочеными крестами храм, с несущимися с его колоколен, большей частью веселыми звонами и трезвонами. Один взгляд, брошенный крестьянином на свою церковь, уже поднимает его дух и освобождает от власти темной земли, рыться в которую он обречен всю жизнь. Обыкновенно он при этом снимает шапку и крестится. Там в церкви все отличное от обыденного. Там свет, сияние, позолота, серебро, парча, ценные камни, множество лампад, свеч, паникадил. Там все не похожее на светскую роскошь. Там нет кружев, нет цветов, это слишком мирское. Там только особые священные материи, священные рисунки и краски, священные запахи, священные напевы и голоса. Чтобы ничто не напоминало о земном. Русский человек страдает в церкви от бедности, от недостатка икон. его удовлетворяет только церковь, расписанная целиком стенной живописью и увешанная иконами, не говоря об иконостасе. Он хочет, чтобы каждая точка церковных стен говорила о небе. Он хочет быть сплошь окруженным херувимами, серафимами, всеми небесными силами, патриархами, пророками, апостолами, мучениками и всеми святыми. Русский человек не любит в одиночестве подходить к Богу. Это ему кажется ложным героизмом и гордостью. Наглядно окруженный ликами святых, он радостно чувствует, как много у него родственников по плоти на небе, как он может не отчаиваться в спасении и дерзать в их человеческом окружении быть в гостях у Бога. Это была первая часть статьи Антона Владимировича Карташова «Русское христианство». Продолжим чтение статьи мы в нашей следующей передаче.
1: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.
2: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация».
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Мы продолжаем цикл наших передач, посвященных истории катехизации, то есть подготовке желающих вступить в церковь посредством крещения. И также разбираем возможные методические правила, нормы, которые существуют в современной церкви. Вот. Я напоминаю вам, что делюсь опытом, который существует уже в течение многих лет в Шлиссельбургском приходе. Вот. И также напоминаю радиослушателям, что разговор идет о оригинальной интерпретации с катехизическими целями слов Спасителя «Я есть истина, путь и жизнь». И вот разговариваю о истине как о Боге, потому что для нас истина истин с большой буквы является, конечно, Господь Бог и отношение с Ним человеческой души. Мы пришли к выводу, что это не спонтанные, ничем не организуемые отношения. Это отношение, которое угодно было Богу оформить определенным образом. То есть мы не просто верим, что Бог есть, вот, но мы верны Ему в соответствии с теми нормами, которые Он открыл человечеству, то есть заповедями. Поэтому проверить свою человеческую верность можно только одним способом, а именно проверяя себя на предмет исполнения Божьих заповедей. И говоря об этих заповедях, мы в прошлый раз перечислили как возражение против необходимости этих заповедей, якобы ограничивающих человеческую свободу, так и позитивную составляющую этих заповедей, которая позволяет их рассматривать как высшую дисциплину, как то, что позволяет человеку быть человеком с большой буквы. Вот, и, наконец, как способ исправления мира. Вот, и напоминаю вам также, что мы перечислили заповеди ветхозаветного законодательства Моисеева Деколога по одной простой причине. Хотя мы живем в Новом Завете, но эти заповеди не устарели, по двум причинам. Все, что высказано Богом, не может устареть. Оно просто может проходить через разные уровни понимания. Вот. А во-вторых, жизнь в Новом Завете не означает христиан как адептов этого времени именно с точки зрения исполнения новозаветных заповедей. Поэтому и ветхозаветные заповеди актуальны, в том числе и для тех, кто собирается вступить в церковь. Ну и напомню вам, что закончили мы на третьей заповеди «Не произноси имени Господа Бога твоего понапрасну». Вот и сегодня поговорим о следующих заповедях. Следующая заповедь звучит так. «Помни день, который я освятил. Шесть дней работай и сделай все дела твои, день же седьмой Господу Богу твоему». Вот, ну, знатоки Священного Писания скажут, что это не просто седьмой день, а день субботний, потому что именно этот день был священным для ветхозаветного народа Божьего и продолжает оставаться священным для иудеев. Вот христиане, конечно, интерпретируя эту заповедь относительно уже новозаветных реалий, говорят о дне воскресном. Но я сейчас хотел бы остановиться не на споре о привилегиях воскресения над субботой, вот, или необходимости почитать два дня. Я хотел бы сказать о самом принципе. Почему Бог предлагает нам выделить единственный день для того, чтобы именно этим днем осветить прошедшую седмицу. Вот, ну, мне кажется, что начать надо со следующего. Ну вот как мы судим, например, о каком-то человеке, чья личность, чье творчество нас затронуло до глубины души? Потому что мы понимаем, что человек всегда проявляется вовне, демонстрирует свою личность через какие-то аспекты своей деятельности. И вот бывало, наверное, с каждым из нас следующая ситуация. Прочитав какое-то стихотворение, услышав какой-то музыкальный отрывок, увидев какую-то картину, мы, потрясенные до глубины души, начинали интересоваться всем тем, что создано этим же человеком. Именно потому, что он своим произведением нажал какие-то струнки в нашей душе, сделавшими нас раз и навсегда адептами творчества этого человека. Почему? Потому что, хотя творчество полностью не выражает человеческую личность, но совершенно очевидно, что мы можем судить о художнике по тому, что он обнаруживает вовне. То есть поэт — это сборник его стихов, художник — это написанные им полотна, философ — это оставленные им философские трактаты и так далее. Повторяю, это не отображает весь спектр существующего в человеческой личности, это только какая-то часть. Но, тем не менее, по творчеству легко до известной степени судить о самом Творце. И вот если эту аналогию перенести на религиозную почву, то мы можем сказать, что в заповедях Божьих, как в зеркале, отражается сам Создатель. Мы смотрим на эти заповеди и хотя бы отчасти видим своего Творца. И теперь обращаемся к этой заповеди вновь. «Шесть дней работай и сделай все дела твои, день же седьмой Господу Богу твоему». Ну вот посмотрите. А если бы мы предположили, что Бог — это некая личность, абсолютно неповеряемая нашими понятиями о добре и зле, абсолютно неподсудная нашими нормами и желаниями справедливости. Ну, примерно так в некоторых фундаментальных течениях ислама рассуждают о Боге. Вот, что есть глина в своих рассуждениях о горшечнике? Ну, может быть, этим и был обусловлен богоборческий пафос Омар Хайяма в знаменитой Рубаи, когда он рассуждал о том, что все мы куклы, а кукольник сам небосвод. На ковре бытия он нам даст порезвиться и в сундук одного за другим уберет. А вот это как раз идея того, что Бог абсолютно недоступен и неподсуден человеческой личности. Но мы понимаем, что если есть такие представления, то они связаны только с тем, что откровение о Боге не предлагало новых способов постижения личности Творца. Вот. И в христианстве, как совершенно справедливо заметил Бердяев, недоступный и неведомый Бог становится ведомым, доступным и осязаемым в личности Иисуса Христа. «Велия тайное благочестие, слово стало плотью и обитало среди нас полной благодати и истины». Поэтому, говоря о личности Творца, мы, конечно, всматриваемся в Него сквозь призму новозаветного откровения. И что мы видим? Мы видим, что высочайшее откровение заключается, что Бог не только назван единственным и единым, речь даже не об откровении Троицы, а о том, что Ему дан эпитет, которого не знало человечество. Он назван Отцом. Конечно, у отцовства в человеческих реалиях, то есть в реалиях, пораженных грехопадением, вот есть как позитивные, так и негативные моменты. Помнится, владыка Антоний вспоминал, что когда он пытался по молодости объяснить сущность Бога как Отца, он наткнулся на жесткую критику этого эпитета со стороны тех, кто от своих отцов пытал только боль. «Я никогда не смогу быть последователем такого Бога, потому что мой отец был чудовищем». Но мы сейчас говорим не о злоупотреблениях. Мы говорим о некой норме, которая дана в нормальной семье через радость и, если хотите, святость семейственности, в которой отец воспринимается ребенком как святыня и платит ребенку любовью, которую не может заменить ему никто. Именно такой образ и предлагает церковь.

умер, поэтому дай мне следующую мне часть имения. Наверное, реакция земного отца, обычного человеческого, была бы очень категорична. Негодяй, щенок, если бы не я, ты бы и на свет не появился, поэтому лишаю тебя всего, даже кота в сапогах. Убирайся, видеть тебя не хочу, ты мне больше не сын. Но вот этот евангельский отец произносит, даже не произносит, а действует как-то странно. И отец разделил им имение. То есть он принял правила игры, предложенных негодным младшим сыном. Ну а дальше происходит то, что происходит. Опыт борьбы за свободу, как вседозволенность, приводит младшего сына к кормушке с отрубями. Он оказывается среди свиней. Вот. И я напоминаю, что в притче идет противопоставление двух домов, двух реальностей. Реальности отцовского дома, где жить распутно невозможно. Поэтому младший сын должен двигаться достаточно долго в противоположном направлении, чтобы попасть в ту страну, где распутство, а разврат узаконен. Ну, в данном случае, конечно, речь идет не об особенностях сексуального поведения человека, а скорее о самом термине. А разврат от слова «разворот». Человек развернулся в противоположную от отчего дома сторону и живет так, как Господь не намечал. И это приводит его к тому, что он оскотинивается. Но заметьте, хозяин той страны, где он становится свинопасом, тоже непростое существо. Почему? Потому что, казалось бы, раз уж ты нанял свинопаса, ты заинтересован в том, чтобы твои свиньи охранялись, ну, хорошо, вот, чтобы не было каких-то нареканий, потому что уж если слуга, то пусть будет накормлен, иначе уснет или эту же свинью зарежет и съест. Но как-то странно он себя ведет. И он хотел напитать чрево свое отрубями, которые ели свиньи, но никто не давал ему. А самое главное, как только он издержал отцовское имение, сразу же наступил этот странный голод в далекой стране. И вот мне кажется, что, конечно, не противопоставляя двух домов, двух царств, двух градов, вот мы не сможем в этой притче ничего понять. Потому что совершенно очевидно, что отчий дом — это Бог, это его принципы, это, в конце концов, жизнь в церкви. Вот. А страна далекая — это как раз-таки отказ от всех этих постулатов и жизнь по воле своей, которая ничем хорошим не заканчивается. Но также для нас не безинтересно поведение хозяина далекой страны, потому что имя ему дьявол. И он ведет себя так по одной простой причине. Он не заинтересован в свинопасах, в слугах, которые сегодня здесь, а завтра поменяют свои интересы и уйдут куда-нибудь. Он заинтересован в свинье. Я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, о том, что центральная тема Евангелия — это Бога-человечество. Вот она идет из Ветхого Завета, потому что Бог дает нам образ Божий, но задает подобие. И вершина этого богоподобия — обожение, феосис. Вот. И поэтому как Бога-человечество, так и звера-человечество не являются реальностями Царства Небесного. Они начинаются уже здесь, на земле, в церкви или помимо нее. И, соответственно, одинаково ведут себя отец и дьявол, Бог и его противник. Потому что, когда младший сын пытается вернуться с заготовленной формулировкой покаяния, вот что я делаю? Пойду к отцу моему, скажу, согрешил на небе и пред тобою, возьми меня хотя бы наемником, работягой. То есть это его критерий покаяния. Он, конечно, кается, но он готов себя предложить в качестве наемника. И вы помните, что отец отказывается. Он обрывает его на словах «недостоин называться сыном твоим», но не дает ему произнести предложенную примиряющую формулу. То есть Бог не может нас принять в качестве наемников, только сыном. Вот пусть блудным, кающимся, но только сыном. И дьявол точно так же ведет себя. Ему не нужен свинопас. Ему нужно звера человечества. То есть такое состояние, когда самая суть человека извратилась. И поэтому вот это принципиальное следование своим установкам в этой притче выражено со всей очевидностью. Но мы затеяли этот разговор ради того, чтобы показать, в чем специфика отцовства евангельского, отцовства Царства Небесного. Мы видим, что как только младший сын надумал каяться, вот вначале это происходит в сознании, потом в действии, и отправился в отчий дом из далекой страны, отец, который не выпускал его из вида, но в то же время не мог ему помочь раньше начавшегося покаяния, видит его возвращающимся и дальше потрясающие вещи, бросается навстречу ему. Для нас это уже как-то очевидно. Ну вот отец увидел сына, которого долго не видел, тот, значит, его обидел. Ну вот, в конце концов, сентиментальные отцовские чувства возобладали, он бежит ему навстречу, обнимает его и так далее, и так далее. Но вы перенесите это на...

0: реалии семитской почвы. Отец — это патриарх. Это тот, кто ведет себя с необыкновенным достоинством и для своей семьи, и для всех окружающих. Поэтому, если это не война, то это длиннополая двойственная одежда, то есть нижняя одежда и, наконец, верхняя одежда. И это одежды, не приспособленные для быстрой ходьбы, даже для быстрой ходьбы, не то что уж для бега. Этнографы говорят, для того, чтобы побежать в тех одеждах, которые были распространены, человек должен был, по меньшей мере, подобрать верхнюю, зажав ее в левой руке. Почему? Потому что правой он будет давать отмашку во время бега. А левую просунуть между ног и зажать зубами. Потому что одной рукой обе одежды не соберешь в узел. И вот представьте, когда Христос говорит об этом, он представляет слушателям всмотреться именно в такого Бога, который так ждет, так жаждет и так рад человеческому покаянию. Что готов сделать Бог для того, чтобы побежать навстречу кающемуся сыну, кающемуся грешнику? И вот, конечно, образ такого отца, он предполагает качественно иные отношения Бога и человека, нежели те, которые были явлены даже в аврамических религиях, монотеистических. Исходя из этого, мы, конечно, можем сказать, что если бы Бог представлялся нам космическим самодуром, то тогда и заповедь звучала бы иначе. Скажем, вы рабы мои, поэтому в вашем труде нет ничего вашего. Будете работать на меня всю жизнь, каждый день. Впрочем, вот вам один день на украшение своей набедренной повязки. Вот. Или, например, такой, знаете, крайне протестантский вариант. Бог менеджер, вот, а человек участник производства. Поэтому как организатору Богу 2/3, вот, а человеку 1/3. Вот. Но мы говорим совсем о другом принципе. Бог Отец, поэтому Он говорит 6 дней. Работайте и делайте все дела свои. Устраивайте свою личную жизнь, организовывайте свой быт. День 7 Господу Богу твоему. Не потому, что Бог ставит на небе галочки «ты был, ты не был», а потому, что это необходимо человеку. Наша душа устроена таким образом, что в ней есть, образно выражаясь, ниша, которая может быть занята только Богом. Ну, собственно говоря, этой нишей называется образ Божий. И если мы занимаем ее чем-то другим, может быть, не хламом, может быть, очень нужными и полезными вещами, но не Богом, то тогда с душой начинает происходить метаморфоза. Она начинает усыхать в своем богоподобии, своей богосообразности. Ну, это напоминает разряженный мобильный телефон или севший автомобильный аккумулятор. Железяка тяжелая, холодная, никому не нужная. Вот. Действительно, есть предмет, есть вещь, но пользы от нее никакой, потому что нет энергии. И поэтому 7-й день предлагается нам как день особенного богоконтакта, наполнения своей души божественной истиной, которая дает значение всему тому, что с нами происходило, происходит и будет происходить. Без этого богоконтакта человек — мертвая душа. Страшное название придумал Гоголь. Душа не может быть по природе мертва, но она может умирать в своей задуманности, в своей значимости, вот, в своем принципе, который вложил в нее Бог. Ну, в общем-то, раньше смерти наступает смерть вторая. И, собственно говоря, вот этот 7-й день Господь предлагает нам как день прорыва из дурной бесконечности. Вот, может быть, я и не успею в этой передаче пояснить, что я имею в виду. Я просто хочу сказать, что когда Церковь предлагает нам провести этот день церковно, она решает сразу несколько проблем. Ну, казалось бы, ведь если речь идет о том, что в этот день я должен побольше помолиться, побольше попоститься, может быть, какие-то другие религиозные поступки совершить, то, в принципе, я могу это сделать дома, минуя собрание христиан. И свечку могу поставить дома, и помолиться, и попоститься, и Священное Писание могу почитать. Тем не менее, Церковь настаивает на литургическом и евхаристическом характере этого дня. То есть ты должен прийти в собрание христиан. Ответов на вопрос, почему это стоит делать, несколько. Ну, во-первых, потому что угодно было Богу, чтобы человек не ограничивал свое спасение индивидуальными желаниями. Вот человек — это действительно часть целого. Поэтому если кто-то преклоняет за меня свои колени, то и я, включаясь в общую молитву, становлюсь частью общего действия. И за меня молятся, и за меня просят перед Богом. Здесь действительно мы как братья и сестры себя ведем. Во-вторых, как говорил в свое время один иерарх, если вы сажаете картошку в одиночку, результат один. Если вы пригласили соседей, результат другой. Вот. Но кроме того, это может быть тема следующих наших бесед, есть нечто, чего не сделаешь дома, даже в 7-й день. Это как раз-таки участие в таинственной жизни Церкви. Но об этом мы еще будем говорить. А вот что касается преодоления дурной бесконечности нашей жизни, то об этом мы, я думаю, поговорим в следующий раз. Всего доброго, до свидания. С вами был протоиерей Евгений Горячев.
1: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация».
2: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского на день перенесения честных и многоцелебных мощей из города Владимира в город Санкт-Петербург святого благоверного великого князя Александра Невского в 1724 году. Отечественная русская церковь и особенно столица Петрова празднуют ныне славный день перенесения честных мощей святого благоверного великого князя Александра Невского, бывшего непобедимого витязя земли русской, одержавшего в свое время славную победу на берегах Невы над порубежными шведами и потому названного Невским. Для лучшего украшения столицы, а также прославление трудов и подвигов святого князя, за несколько сот лет прежде славно воевавшего со шведами, Петр Великий пожелал перенести святые чудотворные мощи его из города Владимира в новую столицу свою, Санкт-Петербург, повелев предварительно устроить для них великолепную раку на свое царское иждивение. Благовременно ныне привести на память следующее тяжелое обстоятельство из славной боевой жизни святого благоверного князя Александра Невского. В то время, когда отец его Ярослав княжил во Владимире, а он в Великом Новгороде, народы, жившие тогда, в 13-м столетии, кругом Балтийского моря, варяги, называемые ныне шведами, во главе с королем своим со множеством кораблей военных, пришли в наши пределы с намерением завладеть Ижорой, Ладогой, Новгородом и пленить всю русскую землю. Подошли они к реке Неве и остановились в ее устье при впадении в Финский залив. Король, гордый своей ратью, послал своих послов в Новгород к великому князю Александру сказать: «Если хочешь, покорись мне, а если нет, то знай, что я уже в земле твоей и скоро возьму ее в плен». Александр, не имея в готовности достаточного войска и не имея возможности известить о своем затруднительном положении отца своего князя Ярослава Владимирского по причине нечаянного нападения неприятелей, сам один, возложив упование на единого в Троице славимого Бога и моля о помощи Пресвятую Богородицу и призывая в помощь сродников своих святых, страстотерпцев Бориса и Глеба, без войска, с одной малой дружиной выступил против многочисленного воинства противников своих. Пришедший на Неву реку, он ополчился неподалеку от шведов. Был при нем один из воевод Ижорской области, человек богобоязненный именем Филипп, которому поручена была ночная стража, с тем, чтобы он тайным образом разведал, сколько силы у врагов. Увидев многочисленное войско противника, ибо в страхе и недоумении он возвращался доложить князю о виденном. И когда он шел близ моря, при восходе солнца, он увидел у берега судно, и в середине его двух благолепных юношей в багряных одеждах, положивших руки свои на плечи друг другу, гребцы сидели, как бы покрытые туманом. Слышит он голос: «Брат Глеб, пойдем скорее, поможем сроднику нашему великому князю Александру против супостата». А другой отвечал: «Хорошо, брат Борис». Разведчик, услышав это со страхом и радостью, спешит поведать о том святому князю Александру. И он услышал о том, прославил Бога, Пречистую Богоматерь и святых мучеников Бориса и Глеба. Сразившись с врагами, малая дружина Александра побила полчища вражеские, а сам князь поразил в лицо самого короля, который с малым остатком своего войска обратился в бегство. Таким образом, Божией помощью и Богоматери, и святых мучеников Бориса и Глеба святой Александр одержал победу славную и избавил от чужеземного рабства страну свою, и от этой славной победы при Неве назван Невским. И не однажды он освобождал Новгород от этих врагов. После этой славной победы шведы напали на Псков, избив множество народа, и посадили в нем своих наместников. Святой Александр с братом своим Андреем и наскоро собранным войском, окружив все пути псковские, избили множество врагов, и город Псков возвратили своей державе. Имя Александра Невского сделалось страшным между шведами. Вот сколько сильна вера и благочестие в воинстве христианском, особенно в вождях его. Дай Бог, чтобы и нынешние наши вожди были проникнуты верою и упованием на помощь свыше, а не на свой только ум и на силу и многочисленность воинства полагались. И в древних ветхозаветных войнах евреи побеждали врагов не силою и количеством, а верою и благочестием вождей и воинства. Аминь.
3: Прозвучало слово святого праведного Иоанна Кронштадтского на день перенесения честных и многоцелебных мощей из города Владимира в Санкт-Петербург святого благоверного великого князя Александра Невского в 1724 году. Читал Георгий Корольчук.

0: Величание святому благоверному великому князю Александру Невскому прозвучало в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова. Солист – протодиакон Алексей Довбуш.
1: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Открылась выставка «О земной жизни Иисуса Христа». В Лавре пройдет фестиваль народных традиций. Об этих и других событиях более подробно. В праздник усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Исаакиевском соборе. Богослужение прошло в левом пределе святого Александра Невского. Его высокопреосвященство сослужили епископы Балашовский и Ртищевский Тарасий, Сердобский и Спасский Митрофан, Усманский Ефимий, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Адмиралтейского округа протоиерей Алексей Скляров, ключарь протоиерей Роман Ковальский с клиром и другие священнослужители. Пел хор собора под управлением Льва Дунаева. Среди молящихся были директор музея Исаакиевский собор Юрий Мудров и ктитор Петропавловского собора Иван Харьков. Были вознесены сугубые молитвы о павших русских воинах и о страждущих недугом винопития и наркомании. Также было зачитано обращение святейшего патриарха Кирилла по случаю Дня трезвости. Правящий архиерей пригласил верующих 11 сентября в Казанский кафедральный собор на встречу мощей святого Дмитрия Донского и 12 сентября на общегородской крестный ход, а также поблагодарил епископов, которые прибыли на торжества по случаю праздника перенесения мощей святого Александра Невского. Было совершено славление перед иконой усекновения главы Иоанна Предтечи. Собору подарена икона «Христос в темнице» Юрию Мудрову, преподнесен образ святого Александра Невского. 10 сентября митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в Чесменской церкви, храме Рождества Иоанна Предтечи. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей Евгений Шагенов, благочинный Московского округа и настоятель иерей Павел Ермошкин с клиром, иерей Серафим Дейнес и другие священнослужители. Храму была подарена икона усекновения главы Иоанна Предтечи. За усердное служение Святой Церкви медалью праведного Иоанна Кронштадтского были награждены иерей Павел Ермошкин и председатель городского комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол. Чесменский храм был заложен по указу императрицы Екатерины II неподалеку от Чесменского дворца и построен по проекту Юрия Фельтена. Освящен 7 июля 1780 года в праздник Рождества Иоанна Предтечи, в день памяти которого была одержана победа при Чесме. 6 января 1813 года на первом этаже дворца осветили зимний храм Рождества Христова. В 1830 году дворец передали под богадельню для военных инвалидов, храм был перенесен на второй этаж, переделан и 6 июля 1836 года снова освящен. В советское время оба храма были закрыты, их вновь осветили в 1998 году. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий выразил соболезнования ректору Политехнического университета Андрею Рудскому, клирикам и прихожанам храма Покрова Пресвятой Богородицы при университете, родным и близким настоятеля протоиерея Александра Румянцева, отошедшего ко Господу 10 сентября на 74-м году жизни. Будущий священник родился в 1953 году в Ивановской области. Самостоятельно подготовился к экзаменам в Ленинградскую духовную семинарию, которую окончил по первому разряду в 1977 году. Был рукоположен во диакона 5 февраля 1978 года митрополитом ленинградским и новгородским Никодимом Ротовым, 17 сентября того же года митрополитом минским и белорусским Антонием Мельниковым, временно управлявшим Ленинградской и Новгородской епархией, был рукоположен во пресвитера. В 1981 году окончил Ленинградскую духовную академию, а в 1984-м аспирантуру при Московской духовной академии с присвоением звания кандидата богословия. В 1991 году отец Александр был возведен в сан протоиерея. В 1992-м назначен настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете. Отец Александр приложил немало усилий к восстановлению храма и созиданию общины. Труды священника отмечены духовными и светскими наградами. В 2002 году отец Александр был награжден правом ношения митры. Отпевание новоприставленного состоится 13 сентября в Покровском храме после божественной литургии. 10 сентября в Музее истории религии открылась выставка «Земная жизнь Иисуса Христа». Экспозиция рассказывает об особенностях почитания Христа в различных конфессиях. На выставке представлено более 100 экспонатов – иконы, картины, гравюры и скульптура русских и западноевропейских мастеров 17-21 веков, а также произведения декоративно-прикладного искусства, литургическая утварь, церковные сувениры и ткани, фотографии Святой Земли и античные монеты. Автор выставки Светлана Клименко рассказала, что перед организаторами стояла задача показать жизнь Христа, включенную в культуру. Иудея находилась под властью Римской империи, поэтому первый раздел посвящен Риму. Иисус Христос жил среди иудеев и принимал иудейские традиции, что также отражено в экспозиции. Особое внимание уделено его разногласиям с фарисеями по поводу исполнения закона. Устроители выставки сделали попытку проследить, как в иудейской среде в результате проповеди Спасителя зарождалось христианство. Разделы экспозиции рассказывают об идее боговоплощения, периоде от Рождества до первой проповеди, учении Христа, распятии и воскресении. Выставка будет открыта до 20 января следующего года. Третий международный фестиваль народных традиций, семейных ценностей и национального гостеприимства «Времен. Связующая нить» пройдет в Александро-Невской лавре 13 сентября с 11 до 18 часов. Фестиваль приурочен ко дню памяти святого благоверного князя Александра Невского. В духовно-просветительском центре «Святодуховский» откроется выставка творческих работ участниц женской гильдии предпринимателей, на которой будет представлен художественный фарфор, мозаика, русская вышивка и книжное искусство. Также состоится концерт духовных любительских хоров, инклюзивного оркестра «Петербургский консонанс» и детских коллективов. На площадке перед Святодуховским центром пройдут мастер-классы по народным ремеслам, интерактив «Музей каменных жерновов», исторические реконструкции, ярмарка ремесленных изделий, показ мод в народном стиле и концертная программа с выступлением казачьего ансамбля «Атаман». Фестиваль проходит по благословению наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина при поддержке Ассоциации «Женская гильдия предпринимателей». Вход на фестиваль свободный. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
5: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 132-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 4 и 5 глав.
1: Братья, я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, ибо я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слово возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа.
0: Послушайте 97-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: В то время приступили к Иисусу ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Те из наших радиослушателей, кому Господь сподобил побывать в Иерусалиме, они наверняка восходили на Елеонскую гору. Вот с этой горы открывается удивительный вид на старый город. Вот все широкоплановые фотографии Иерусалима сделаны именно с этой горы. Город как будто на ладони. Вот сегодня своим золотым куполом там выделяется мечеть Амара, а во времена Христа на этом месте стоял храм. Иерусалимский храм – единственное в древнем мире святилище, посвященное истинному Богу, поскольку все остальные алтари были посвящены ложным богам языческого мира. Иерусалимский храм справедливо считался одним из чудес света. Его облик поражал и восхищал и своим грандиозным размером, и оригинальным архитектурным замыслом, и богатством своего убранства. Евреи всего мира поддерживали свой храм, и, несмотря на природную расчетливость, меркантильность, они щедро жертвовали на свою единственную национальную и религиозную святыню. Вот как-то раз, когда Христос с учениками выходил из храма, ученики решили обратить внимание Спасителя на великолепие храма. Но вот как иногда мы говорим друг другу, вот чем-то восхищаемся и говорим: «Ну вот ты посмотри, какая красота!» Вот так же и ученики. А Христос в ответ сказал им то, что, надо полагать, подвергло апостолов глубокое уныние. Он им сказал: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Затем, ну, видимо, прошествие какого-то небольшого промежутка времени, когда Христос был на Елеонской горе, откуда так хорошо виден Иерусалим и особенно храм во всем своем великолепии, ученики вновь поднимают эту тему, которая глубоко встревожила их. Они спрашивают: «Когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» И вот в ответ Христос произносит речь, которая во все времена приковывала к себе внимание людей, поскольку это речь апокалиптическая, в которой открывается не только участь Иерусалимского храма, но и судьбы всего мира. Конец света и знамение этих последних аккордов человеческой истории. Собственно, в речи Христа содержатся два пророчества. Одно касается непосредственно Иерусалимского храма и трагических обстоятельств, связанных с его разрушением, и это пророчество уже сбылось. А вот вторая тема – это конец света и то, что будет ему предшествовать. И иногда сложно понять в этой речи, что относится к прошедшему, а что нас еще ожидает в будущем. Вообще, когда Христос говорил, то он использовал символы своего времени, а вот во времена Христа существовало много апокалипсисов. Все эти писания стали появляться по мере того, как иудеи осознавали, что никакими человеческими усилиями им не удастся выйти из подчинения языческих империй. Потому что на смену Вавилону пришли персы, на смену персам ассирийцы, затем греки, потом римляне. И казалось, что господству языческих режимов не будет конца. Поэтому надежды возлагались уже не на собственные силы, а только на вмешательство Бога в историю. Вот все эти ожидания, они и питали апокалиптическую литературу того времени. И вот особенность этих апокалипсисов заключалась в том, что в них настоящее и будущее – как бы переходит одно в другое. И часто трудно сказать, а где речь идет о настоящем времени, а где конце света. Вот в стиле этих ветхозаветных апокалипсисов произносит свою пророческую речь и Христос. Та часть ее, которую мы слышали сегодня, это с 3 по 13 стих 24 главы Евангелия от Матфея, она, по мнению библеистов и исследователей Священного Писания, повествует о событиях, связанных с разрушением Иерусалимского храма. А Иерусалимский храм был разрушен в 70-м году первого века, после того, как иудеи подняли восстание против римлян. И многие из тех, кто слышал Христа, своими глазами увидели исполнение его пророчества о разрушении Иерусалима и о том, что от храма не останется камня на камне. И в той жуткой резне, которую римляне устроили иудеям, они, наверное, вспомнили не только пророчество Христа о падении Иерусалима, да и, наверное, не все знали его. Ведь восстание-то против римлян подняли иудеи, а не христиане. А беседовал Христос на Елеонской горе со своими учениками. А вот другое событие, хорошо известное в то время жителям всей Палестины, когда те же самые иудеи за 33 года до того, как они восстали против господства римского кесаря, на вопрос Пилата: «Царя ли вашего распну?», единогласно отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». А что сделает с Иисусом, называемым Христом? «Распни его», требует толпа. Пилат колеблется, а они, не зная уже, чем его убедить, кричат: «Кровь его на нас и на детях наших». Это какая ненависть должна была быть, чтобы говорить подобное? И когда в 70-м году по улицам Иерусалима текли реки еврейской крови, то это была кровь вот этих самых крикунов и их детей. Они сами призвали ее на себя, и их просьба, их молитва была услышана. Они отказались признать Христа своим царем, сказали, что кесарь их царь, кесарь, римский император, оккупант, которого они ненавидели. Они отвергли царство жизни, которое предлагал им Христос, и выбрали царство ужаса и смерти. И через 30 с лишним лет после воскресения Христова это царство вступило в свои права. Да, наверное, тогда многие из них вспомнили, что они распяли того, кто их исцелял, кормил, утешал, и приняли власть того, кто сегодня распинает их. Это трагический урок истории израильского народа. Народа талантливого, одаренного, но народа, отвергшего над собою власть небесного царя. И поэтому всю свою историю они в полной мере испытывали власть и гнет земных царей. Они возненавидели, били, плевали, унижали, распяли того, кто их действительно любил, а больше ведь их любить некому. Только ненависть, гонение, уничижение, а время от времени просто физическое истребление в полной мере испытали на себе сыны израильского народа. Все 20 веков после того, как они призвали на себя и на свое потомство кровь Спасителя. Да, они связывали все свои надежды на лучшую жизнь с появлением сильного политического лидера. Как, кстати, и мы часто думаем, что все наши беды от непрофессиональных действий власть придержащих. Отчасти это, конечно, верно. Но и в то же время каждый, наверное, понимает, что никакая, пускай даже самая эффективная политическая система не способна устранить из нашей жизни ни разочарований, ни болезней, ни страданий, ни смерти. И главное, она нам ничего не может дать в перспективе вечности. Все это может дать только Бог, и когда мы принимаем Его власть и господство своей жизни, когда к нам в душу неприметным путем входит Его Царство, тогда и внешние обстоятельства перестают быть для нас определяющими. Потому что радости у нас уже другие. Другие надежды и ожидания, которые, в отличие от земных царей, небесный царь не посрамит, но приумножит. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 12 сентября, 30 августа по старому стилю в нашей епархии торжественно празднуется память двух великих святых Александров, покровителей нашего города, благоверного князя Александра Невского и преподобного Александра Свирского. Преподобный Александр Свирский в этот день, в 1533 году, отошел ко Господу. А в 1724 году в этот день состоялось перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского в Схиме Алексия. 30 августа 1721 года Петр I после продолжительной и изнурительной войны со шведами заключил Ништадтский мир. Этот день было решено осветить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу – Санкт-Петербург. Вывезенные из Владимира в 1723 году, святые мощи были привезены в Шлиссельбург и оставались там до 1724 года. Наконец, 30 августа по старому стилю, мощи святого князя были установлены в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Также в этот день празднуется обретение мощей сына Александра Невского, святого благоверного князя Даниила Московского, строителя Свято-Данилова монастыря. Как и его благоверный отец, князь Даниил принял перед смертью схиму. Он мирно отошел ко Господу в 1303 году и был погребен по смиренному своему завещанию не в храме, как великий князь, а на кладбище, основанной им обители. 30 августа 1652 года мощи его были обретены нетленными. Сегодня вспоминаются константинопольские патриархи, святители Александр, Иоанн и Павел Новый. Они жили в разное время, но объединены общим днем памяти по сходству своего подвига отстаивания чистоты православного вероучения. Патриарх Александр жил в IV веке и был участником Первого Вселенского собора, созванного в Никее в 325 году против ереси ариан. Патриарх Иоанн Постник жил в VI веке. Он составил покаянный номоканон, руководство для духовников, разъясняющее, как нужно принимать исповедь и какие налагать эпитимии на кающихся. Главная мысль номоканона святителя Иоанна заключается в назначении эпитимии не просто по мере грехов, но по мере, доступной для кающихся, а оценивать покаяние духовник должен не по продолжительности наказания, а по степени его переживания кающимся и его духовному состоянию. Патриарх Павел Новый жил в VIII веке и был поставлен на патриарший престол при императоре-иконоборце Льве Хазаре. Он не вступал в конфликт с иконоборцами и надеялся мирно управлять церковью, а по смерти императора-еретика восстановить иконопочитание. Однако он не смог этого выполнить, так как позиции еретиков уже сильно укрепились. Тогда святитель оставил патриарший престол и ушел в монастырь, где принял схиму и до конца дней нес покаяние в своем молчании и общении с еретиками. Святой Павел также выступил одним из инициаторов созыва VIII Вселенского собора, осудившего иконоборцев и восстановившего иконопочитание. В этот день вспоминается преподобный Христофор Римлянин, в VI веке подвязавшийся в монастыре близ Иерусалима. И еще одного преподобного вспоминает сегодня церковь – Фонтина Чудотворца. Он с детства вел подвижническую жизнь, с проповедью посетил Коринф, Афины, Лариссу и Солунь и мирно скончался в начале X века. Сегодня празднуется собор сербских святителей Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Даниила архиепископов, а также Иоанникия II, Ефрема II, Спиридона, Макария и Гавриила I патриархов и Григория епископа. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Петра Решетникова, убитого в 1918 году, священномученика Павла Малиновского, преподобномученицы Елисаветы Ярыгиной, мученика Федора Иванова, пострадавших в 1937 году, а также преподобномученика схиархимандрита Игнатия Лебедева, пострадавшего в 1938 году, и священноисповедника протоиерея Петра Чельцова, скончавшегося в 1972 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Александра Свирского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Александр родился 15 июня по старому стилю 1448 года в день памяти пророка Амоса и при крещении назван в честь его. Родители его, Стефан и Васса, были крестьяне приладожского села Мандеры на берегу реки Ояти, притока реки Свири. До рождения преподобного у них уже было двое детей, которые выросли и жили отдельно от родителей. Но Стефану и Васе хотелось иметь еще одного сына. Они усердно молились и услышали голос свыше: «Радуйтесь, доброе супружество! Вы родите сына, в рождении которого утешение Бог подаст своим церквам». По исполнении совершеннолетия Амос однажды встретился с валаамскими монахами, пришедшими на Аять по хозяйственным нуждам. Валаам к этому времени уже слыл монастырем высокого благочестия и строгой подвижнической жизни. Разговорившись с ними, юноша заинтересовался их рассказом о скитской и отшельнической жизни иноков. Зная, что родители хотели женить его, юноша в 19 лет тайно ушел на Валаам. Под видом спутника ему явился ангел Божий, указавший путь на остров. 7 лет жил Амос в монастыре как послушник, ведя суровую жизнь. Дни проводил он в трудах, ночи в бдении и молитве. Иногда, обнаженный до пояса, весь покрытый комарами и мошками, молился в лесу до утреннего пения птиц. В 1474 году Амос принял постриг с именем Александр. Через несколько лет родители случайно узнали от пришедших в Мандеру карелов, куда попало их чадо. По примеру сына, родители вскоре также ушли в монастырь и приняли постриг с именами Сергий и Варвара. После их смерти преподобный Александр по благословению игумена монастыря поселился на уединенном монастырском острове, где в расщелине скалы устроил келью и продолжил свои духовные подвиги. Далеко разнеслась слава о нем. Тогда преподобный в 1485 году удалился с Валаама и, по указанию свыше, избрал место в лесу на берегу прекрасного озера, которое стало впоследствии именоваться Святым. Тут преподобный устроил себе хижину и в одиночестве прожил 7 лет, питаясь лишь тем, что собирал в лесу. В это время святой испытал лютые страдания от голода, стужи, болезней и дьявольских искушений. Но Господь постоянно поддерживал духовные и телесные силы праведника. Однажды, когда, страдая тягостными недугами, преподобный не только не смог встать с земли, но и приподнять голову, к нему явился прекрасный юноша. Положив руку на больное место, он ознаменовал святого крестным знамением и исцелил его. В 1493 году на жилище преподобного во время охоты на оленя случайно набрел соседний землевладелец Андрей Завалишин. Пораженный видом праведника, Андрей поведал ему о свете, виденном ранее над этим местом, и умолил преподобного рассказать ему о своей жизни. С тех пор Андрей стал часто посещать преподобного Александра и, наконец, по его наставлению, сам удалился на Валаам, где принял постриг с именем Адриан. Впоследствии он основал Ондрусовский монастырь и прославился святой жизнью. Андрей Завалишин не смог умолчать о подвижнике, несмотря на данное ему обещание. Широко разнеслась слава праведника, и к нему стали собираться иноки. Тогда преподобный уединился от всей братьи и устроил себе отходную пустыню в 130 саженях от общего жилища. Там ему встретилось множество искушений. Бесы принимали звериный облик, свистели по-змеиному, понуждая преподобного бежать. Но молитва святого, словно огненный пламень, палила и разгоняла бесов. В 1508 году, на 23-м году пребывания преподобного в заповеданном месте, ему было явление живоначальной Троицы. Преподобный ночью молился в отходной пустыне. Вдруг воссиял сильный свет, и преподобный увидел вшедших к нему 3 мужей, облаченных в белые одежды. Каждый из них держал в своей руке жезл. Преподобный пал в страхе, а придя в себя, поклонился до земли. Подняв его за руку, мужи сказали: «Уповай, блаженнее, и не бойся». Преподобный получил повеление построить церковь и устроить обитель. В истории Русской Православной Церкви это божественное нисхождение известно как единственное. После этого явления преподобный стал думать, где строить церковь. Однажды во время молитвы к Богу он услышал голос свыше. Посмотрев в высоту, преподобный увидел ангела Божия, который, стоя в воздухе с простертыми крылами, произносил: «Един свят, един Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь». И потом обратился к преподобному: «Александр, на этом месте да созиждется церковь во имя явившегося тебе в 3 лицах Господа, Отца и Сына, и Святаго Духа, нераздельной Троицы». И трижды перекрестив место, ангел стал невидимым. В том же году была построена деревянная церковь Живоначальной Троицы, а в 1526 году на ее месте воздвигнута каменная. Сразу же по построении церкви братья стали упрашивать преподобного принять священство, а затем игуменство. Став игуменом, преподобный сделался еще смирнее, чем прежде. Одежда его была вся в заплатах, спал он на голом полу. Сам готовил пищу, месил тесто, пек хлеб. Однажды не хватило дров, и эконом просил игумена послать из иноков тех, кто празден, за дровами. «Я празден», — сказал преподобный, — стал рубить дрова. Ночью же преподобный обходил кельи, если слышал, где суетные разговоры, легонько стучал в дверь и уходил, а утром наставлял братью, налагая епитимию на виновных. Под конец жизни преподобный Александр задумал построить каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Было заложено основание храма. Однажды вечером После совершения акафиста Пресвятой Богородицы преподобный сел отдохнуть в келии и вдруг сказал келейнику Афанасию: «Чада, трезвись и бодрствуй, потому что в этот час будет чудное и ужасное посещение». Послышался голос, подобный грому: «Се Господь грядет, и родшее его». Преподобного осиял великий свет, распространившийся над всем монастырем ярче солнечных лучей. Святой видел над основанием Покровской церкви, сидящую на алтарном месте, словно царица на престоле, пречистую Богородицу. Она держала младенца Христа на своих руках. Преподобный упал, не стерпев великого света. Богородица сказала: «Восстань, избранник Сына и Бога моего, ибо вот пришла посетить тебя, возлюбленный мой, и посмотреть основание моей церкви, а за то, что молился об учениках и обители твоей, вот отныне всем она будет изобиловать, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем неотступно буду от обители твоей, подавая неоскудно все потребное». И она стала невидима. Перед своей кончиной преподобный проявил удивительное смирение. Он призвал братью и повелел ей: «Свяжите тело мое грешное по ногам веревкой и отволочите его в болотную дебрь, и, закопавши во мху, потопчите своими ногами». Братья отвечала: «Нет, отче, не можем сотворить этого». Тогда преподобный указал не хоронить его тело в обители, но в отходной пустыне у церкви Преображения Господня. Прожив 85 лет, преподобный 30 августа по старому стилю 1533 года отошел ко Господу.

0: прозвучала стихира русским святым на певы Киево-Печерской лавры в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры и московских духовных школ.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ныне зло, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Боже вечный и царю всякого создания, сподоби вы меня даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики, дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не радих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что ти принесу, или что ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого
и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тя от всея души моей и помышления, и творить во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня
настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя, и свести ма от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причисти и Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Твою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Книга вдохновляет нас светом духовной свободы во Христе, ясностью изложения, широтой богословской и светской эрудиции. Ежедневно в 00:05 в рубрике «Душеполезные чтения» книгу епископа Таврического Михаила Грибановского «Над Евангелием» для вас читает Валерий Утенков.
2: В 30-летнем возрасте известный богослов, философ и музыкант Альберт Швейцер решительно меняет свою жизнь. Он вновь становится студентом, теперь уже медицинского факультета, чтобы затем более 50 лет своей жизни посвятить служению страдающим обитателям самых диких районов Африки. 4 сентября – День памяти Альберта Швейцера. Ежедневно, со среды по субботу в 10:00 в рубрике «Непридуманное» страницы книги Альберта Швейцера «Письма из Ламбарене» для вас читает Александр Крупинин.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: День 12 сентября неразрывно связан с памятью одного из небесных покровителей нашего города, святого благоверного князя Александра Невского. По указаниям Петра I, 12 сентября 1724 года состоялось перенесение в новопостроенный Санкт-Петербург мощей святого князя. В 13:00 начнется программа историка Нины Жерве «Православные святые». В 13:30 вы услышите доклад историка Романа Соколова о перенесении мощей святого Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В 16:40 для наших юных слушателей начнется передача, подготовленная по книге «Древнерусские повести в пересказе для детей». Вы услышите житие благоверного князя Александра Невского. Читает Нина Васильева. В 17:10 прозвучит доклад историка Алексея Сиренова о церковном почитании святого князя во Владимире. Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16:00 в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла «Город Шостаковича».
1: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо. И жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.

Дорогие друзья, сегодня мы начинаем знакомство с книгой епископа Михаила Грибановского «Над Евангелием». За свою короткую жизнь, а прожил он всего 42 года, епископ Михаил успел сделать немало для русской церкви и русского богословия. Но бесспорно, что самым необыкновенным его трудом стал сборник «Над Евангелием». Эта книга не является толкованием Евангелия в строгом смысле этого слова, это скорее лирико-богословский дневник, замечательным слогом изложенные размышления над евангельским текстом. На протяжении многих лет иеромонах Михаил записывал свои мысли при ежедневном чтении Священного Писания, а в 1896 году они были собраны и опубликованы. Необыкновенные по своей искренности, даже интимности слова находят авторы этой книги, чтобы описать тот невыразимый мир, который овладевает душой по возвращении на родину, под отеческий кров, к самому себе после долгих блужданий и мук. Кто услышал голос Отца Небесного, кто пережил это блаженство сыновства, тот будет ловить его черты и отзвуки не только внутри себя, но и вовне. Об этой книге так отзывался отец Георгий Флоровский. В ней так много какого-то весеннего света. Она не снизу, от человеческого соглашения, но сверху, как отблеск триединства. Епископ Михаил Грибановский. «Над Евангелием».

«Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5.

Благодатное возрождение от Святого Духа есть необходимое условие для вступления в Царствие Божие и в основанную Господом на земле Церковь, для исполнения заповедей Христовых и для познания тайного учения. Если мы решимся идти по стопам Христа, отвергнув силу возрождения Святым Духом, то скоро увидим всю тщету наших стремлений. Если мы будем стараться исполнять Его заповеди, полагаясь только на свои силы, на своего природного, невозрожденного человека, то на первых же порах бремя покажется для нас непосильным, и мы с отчаянием падем, подавленные его тяжестью. Закон Христов для естественного человека непосилен. Он гораздо тяжелее закона Моисеева, ибо утончает и усиливает его требования. Осуществить его в жизни нашими слабыми и склонными ко греху силами, безусловно, невозможно. Закон Христов рассчитан исключительно на человека облагодатствованного. Единственно только при помощи силы Святого Духа, через обновление нашего ветхого естества, новой стихии благодатной жизни, он становится удобоисполнимым. И его заповеди являются только формой обнаружения и развития этой небесной стихии, а тайны его учения – тайнами нами же переживаемой нашей внутренней духовной жизни. В настоящее время христианские общества, по-видимому, преклоняются пред нравственными требованиями Христова учения. И однако, что свидетельствует нам действительная жизнь? Не чувствуют ли себя все более и более бессильными исполнить эти требования в их внутренней высоте и чистоте, в их настоящем, подлинно христианском и потому единственно истинном и спасительном значении? Не становятся ли люди все более и более рабами внешних условий жизни, непрерывно усложняющихся ее форм, а с тем вместе и соединенной с ними жестокой борьбы за существование, за влияние, за власть, борьбы страстей и самолюбий, борьбы всего мелочного и узкозлобного? Несомненно, это раздвоение нравственных идеалов и хода действительной жизни представляет из себя нечто поистине трагическое, полное великих мук и всяких печальных злоключений. И причина всего этого заключается в том, что благодатная сила возрождения Святым Духом перестала служить для сознания и свободы современного человека источником его будничной, частной и общественной жизни и деятельности. Все думают быть христианами при помощи только своих естественных сил и соображений. Понятно, из этого никогда и ничего не может выйти надежно доброго, и пред нашими глазами неизбежные последствия такого ложного пути. Все распространяющееся недовольство жизнью и все усиливающееся ее страдания. И как больно смотреть на эти страдания людей, горько и тяжело сознавать, что ничто извне не может помочь им. Все, что не сделаешь, только одна капля воды, попавшая в море огня. Страдание проникает в самую глубь жизни, в ее ежедневные мелочи. Как тяжелый горький осадок, они съедают самое дно человеческого сердца. Человек ходит, говорит, смеется, заботится о себе и других, а посмотрите, что он внутри. Весь изъеден скорбью жизни, как едкой ржавчиной, весь надломлен и опустошен ее бесцельностью и ненужностью, как невидимой молью и тлей. Все кругом нас, и мы сами, только повапленные гробы. И так было, есть и будет всегда, везде и всюду. Жалко видеть, как люди, точно маленькие, неразумные дети, стараются залечить зло своей жизни самоизмышленными лекарствами и мерами. Неужели до сих пор всем нам не ясно, что зло мира заключается в самом корне нашей жизни, что оно неизлечимо никакими частными, земными, человеческими усилиями, что вся культура, вся цивилизация — только цвет того же корня и цвет ядовитый, хотя и обольстительно красивый, хотя постоянно и утончающийся в своем аромате. Римляне были умнее и вдумчивее нас. Пред пришествием Христа они ясно сознали, что со злом жизни ничего нельзя поделать теми средствами,
какими располагает человек. Зло так радикально, что может быть излечено только радикальным же средством. То есть должен быть обновлен самый корень жизни. Должна быть создана новая жизненная стихия, положено новое семя ее развития. Если этого нет, потому что это не в силах человека, если этого не может быть, потому что нельзя представить себе, как это возможно, то нет и не может быть избавления от зла жизни. Человек и мир должны погибнуть, должны сгореть в огне страданий. Все должно исчезнуть в пучине ничтожества, беспредельно нелепого и чудовищно жестокого. И римляне сознательно погружали себя в это ничтожество, насильственно прерывая нить своей жизни. Но что человек не мог себе представить, то на самом деле совершил Сын Божий, наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Он затем и пришел, чтобы через ниспослание Святого Духа дать людям новую жизнь, обновить самый корень ее, положить в них новое семя к ее дальнейшему развитию. В этом он полагал и существенную задачу своей божественной миссии на земле. Прошло около 2000 лет с тех пор. В десятках поколений предков мы именуем себя христианами. И однако всмотритесь внутрь и кругом себя. Как мы невосприимчивы, как мы тупы к усвоению божественной идеи и силы возрождения и обновления. Как мы легкомысленно, а иногда и преднамеренно, не хотим видеть, что только в этом одном и есть выход для нас и для всего мира из бездны страданий и конечной гибели. Как мы все еще надеемся на свои силы и суетимся по-пустому, всячески стараясь или скрыть, или залечить извне ту язву, которая растет внутри и подъедает самый корень нашей жизни, делает нас совсем бессильными в устроении ее радости и спасения. Как удивиться сему, как оплакать, как вразумить наши безумные легкомыслия? Мы так измельчали в суете и сложности внешней, поверхностной, показной жизни, что самая мысль о коренном, всецелом нашем возрождении кажется нам чем-то невозможным. У нас голова кружится при попытке заглянуть в глубину души и уверовать в новую жизнь, положенную в ней Святым Духом во Христе. У нас не хватает нравственного мужества и решимости оторваться на время от захватывающего нас житейского шума и спуститься туда, в эту покойную тишь, где бьет родник жизни, где совершается самое творчество ее, где человек в безмолвии остается один сам собой и с невидимым Богом. А между тем все христианские мысли, чувства, дела и поступки должны возникать и расти единственно из того нового семени, которое положено на дне этого родника неизменных сил нашей души, из того животворного веяния Святого Духа, которое дышит по мановению Божию в этой таинственной области. Неужели же мы и дальше будем все так же глухи к призыву нашего Господа возродиться и обновиться? Все так же будем считать самую идею обновления и возрождения неподходящей к непрерывно и быстро текущему нашему времени, которое чем дальше, тем больше и глубже захватывает нас вихрем своей суеты? Неужели мы все будем только ахать и охать, изнемогая от бесцельной сутолки жизни, от своих страданий и немощей, от своего утомления и бессилия, и отвергать в то же время свое единственное, дарованное нам Богом лекарство? О, не дай Господи, чтобы так было! Покаемся в своем прошлом, покаемся в своем легкомыслии, в своей самонадеянной гордости, в своих страстях и грехах, решим с Божьей помощью начать новую жизнь. Устремим все свое внимание, всю свободу своего сердца и ума на дарованную нам благодать возрождения. Будем непрестанно молить Бога, чтобы Он прорастил в нас им же положенное семя новой духовной жизни. Будем холить и питать это семя добрыми расположениями сердца,
хорошими мыслями и делами на благо нашей душе и на благо нашим ближним. Будем непрестанно помнить своим сердцем и умом, что мы — новая тварь о Христе, и сообразно с этим во всем и внутри, и вне себя поступать по воле Божией, по обновленному человеку, по силе всегда призываемой и всегда помогающей нам благодати Святого Духа. Отвергнем старое и ветхое, вступим с ним в беспощадную борьбу и начнем растить в себе и кругом себя новое, Христово. А главное, перестанем надеяться только на себя, а возложим все упование на силу Божию, действующую в нас, на благодать Святого Духа, возрождающую нас и постоянно дающую нам источник новых сил на творчество добра в себе и других. Отбросим свое самомнение и самочиние и покоримся всецело Божественному водительству. И тогда спасение будет близ нас. Тогда мы поймем, что такое жизнь в Церкви. Тогда жизнь будет для нас легкой и отрадной. Тогда все заповеди и уставы ее, весь закон Христов, будет лишь желанным и радостным путем к Царству Божию, к наследию вечной блаженной жизни. Тогда мы найдем силы совершить все предназначенное нам во славу Христа. Тогда радость жизни обнимет и захватит нас, как облаком небесным на встретине нашему Господу. О Господи, буди, будем!

0: Концерт для хора «Измайловский» во «Пророцах возвестил» композитора Игоря Ручкина прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.
1: У микрофона Мария Василенко. Здравствуйте! В рамках Тихвинских рождественских чтений в президентской библиотеке имени Ельцина прошла открытая дискуссия на тему 350-летия со дня рождения Петра I, секулярный мир и религиозность. С докладом перенесения мощей Александра Невского в Санкт-Петербург пример бережного отношения Петра Великого к православной традиции выступил доктор исторических наук, профессор и директор Института истории социальных наук при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена Роман Соколов. Доктор исторических наук отметил, что Петр I с самого начала правления интересовался личностью святого благоверного князя Александра Невского. В 1697 году по инициативе царской семьи состоялось торжественное переложение мощей святого в новую раку в Рождественском соборе Владимирского Рождественского монастыря.
2: Я хотел бы обратить внимание на то, что прошлый год прошел под знаком воспоминания об Александре Невском. Мне, как и многим коллегам, однажды приходилось выступать, освещая темы, связанные с жизнью и деятельностью этого древнерусского героя. Должен сказать, что имели место, конечно, и дискуссии, обсуждения, выходили новые книги. Поводом для этих дискуссий является все тоже малое количество источников, ну и поэтому исследователям часто приходится прибегать к разного рода историческим реконструкциям. Мой сегодняшний доклад – это, если можно так выразиться, переходное выступление от темы Александра Невского к теме памяти Петра Великого. И сегодня о историческом Александре Невском я не скажу буквально ни слова. Говорить буду в первую очередь о Петре Великом и о том, как он к Александру Ярославичу относился. В первую очередь хотел бы подчеркнуть, что Петр Великий неплохо знал, особенно для своего времени, российскую историю. Никита Моисеевич Зотов в увеселение своему подопечному представлял и разного рода истории о предшественниках Петра Великого. Одним из этих предшественников был Александр Ярославич Невский. И, кстати говоря, подчеркну, что его житие – это один из наиболее популярных древнерусской книжности текстов, и, конечно, Петр Великий это житие знал прекрасно. Ну а учитывая то, что значительная часть текста «Повести о житии и храбрости Александра Невского» – это как раз сообщение о Невской битве, самое такое наиболее распространенное, я бы сказал, то Петр, конечно, был в курсе и вот этих вот событий. Хотел бы отметить и подчеркнуть такой очень яркой красной линией то, что интерес к личности Александра Ярославича у Петра существовал изначально. Я еще буду, естественно, говорить об идеологическом обосновании Северной войны, но неправильно представлять себе дело таким образом, что Петр Великий вот только 1700 года особое внимание на деятельность этого князя стал обращать. Нет, это вовсе не так. Доказательством свои мысли я приведу два факта. Во-первых, это то, что второй сын Петра был назван Александром, и именно святым покровителем этого младенца был Александр Невский, тому есть документальные подтверждения, сейчас не буду их приводить. Почему отдельно об этом факте упоминаю? Потому что, например, немецкий историк Фритьоф Беньямин Шенк поставил его под сомнение. Но совершенно напрасно. Святым покровителем вот этого царевича, к сожалению, рано ушедшего из жизни был именно Александр Невский. И второй факт, о котором я тоже должен в данном случае упомянуть, это случившееся в 1697 году переложение мощей Александра Невского в новую серебро-вызолоченную раку. В Рождественском храме мощи пребывали, и Петр об этом знал великолепно. Не однажды храм страдал от пожаров. И в 1697 году по инициативе патриаршего лизохранителя Боголепа, а также самого патриарха Адриана, и, что важно, царской семьи, ну, в данном случае, конечно, инициатива не лично от Петра исходила, от его тогдашней супруги. Петр в Великое посольство как раз тогда отправлялся, но, тем не менее, с формальной точки зрения и в этом переложении мощей также государь поучаствовал, делая соответствующий вклад. Итак, Петр знал основные вехи биографии Александра Невского, знал о его победах над шведами, и естественно, что в условиях начавшейся в 1700 году Северной войны не использовать вот этот аспект в идеологическом обеспечении конфликта он, конечно, просто не мог. Было ли в данном случае вот это решение использовать Александра Ярославича в качестве исторического примера какой-то совсем уж новинный? Я на этот вопрос ответил бы отрицательно, поскольку аналогичную практику мы также можем найти в XVI веке в связи с завоеванием Казани. Другие примеры подобного рода можно привести. Другое дело, что у Петра получилось намного лучше в данном случае использовать, как мне представляется, идеологию и вообще, зная о том, как важно доказать в том числе своим европейским соседям справедливость тех целей, которые Россия преследовала в конфликте со Швецией, Петр, конечно, использовал в том числе и исторические примеры. Кстати говоря, должен отметить, что развитие историографии, исторической науки при Петре Великом было связано во многом как раз вот с достижением этой цели. Во-первых, это, конечно, прославление деяний самого Петра, а во-вторых, доказательство того, что и цели Петра справедливы с точки зрения исторической. В этом плане, конечно, Петру Алексеевичу было гораздо сложнее. Почему? Потому что исторической отечественной науки в тот период не хватало, она отсутствовала просто. Если можно было пригласить ученых, физиков, химиков, ну, каких-то еще других отраслей научного знания из других стран, ну, например, первый президент Академии Блюментрост, медик, и сразу же добиться некоего прорыва, то с отечественной историей все обстояло гораздо сложнее, потому что специалистов по отечественной истории не существовало, естественно, и за рубежом. Но этот процесс начался при Петре Великом, и вот уже в 1732 году вышла первая научная биография Александра Невского на немецком, правда, языке, автором которой был Герр Фридрих Мюллер. Впрочем, не буду удаляться от темы и вернусь обратно в эпоху Петра. Одним из важнейших следствий Северной войны, первых побед, которые были в ней одержаны, стало основание нашего города. Санкт-Петербург в 1703 году. Естественно, государь хотел сделать так, чтобы в нашем городе были все необходимые атрибуты европейского города, а в будущем и столицы. Но одновременно это был русский город, а естественно, что в русском городе должен был иметься и монастырь. Решение об основании Александра Невского монастыря в 1704 году было принято, в 1710 он был основан де-факто, ну а в 1713 году, после того, как была освящена первая церковь, он был основан уже и де-юре. Это сразу же изначально духовный центр города. Здесь должна была находиться усыпальница первейших сановников государства. Первым здесь был захоронен Рамадановский Федор Юрьевич в 1718 году, а в 1719 году здесь же нашел последний приют Борис Петрович Шереметьев. Интересно, что он в своем завещании вообще хотел быть похороненным в Кирово-Печорском монастыре. Но государь мыслил по-своему, и, по сути дела, Борис Петрович в данном случае продолжил свою службу государству уже после ухода из жизни. Победы, одержанные Петром во время Северной войны, носили такой характер государственных праздников. В честь их годовщин произносились проповеди. Конечно, венец внешнеполитической деятельности Петра – это нештатский мир, заключенный 30 августа 1721 года, и его заключение отмечалось особенно торжественно. Я не ошибусь, если скажу, что Петр изначально задумывался о необходимости перенесения мощей Александра Невского, но таким образом, чтобы произошло оно именно в день заключения нештатского мира, в любую годовщину этого памятного события. И вот посмотрите, в 1721 году заключен нештатский мир, а уже через год Феодосий Яновский едет в город Владимир для того, чтобы осмотреть и свидетельствовать мощи Александра Невского на предмет их возможного перенесения через год. И действительно, 29 мая 1723 года появляется соответствующее распоряжение Святейшего Синода. Там прямо говорилось о том, что само перенесение мощей должно быть выполнено аналогично тому, как в 1652 году были перенесены мощи святителя Филиппа из Соловьева.

слова вот такой повозки, лектики. Но на самом деле, после определенных дискуссий, которые в синоде имели место быть, было посчитано, что правильно будет нести мощи Александра Невского. Ну, таким образом, учитывая состояние дорог и мостов, в большей степени можно было бы соблюсти безопасность. Во время перенесения мощей те, кто присутствовал там непосредственно и руководили вот всем этим перенесением, а именно архимандрит Владимирского рождественского монастыря Сергий и представлявший светскую власть окольничий Михаил Васильевич Собакин, посылали соответствующие доношения. Собакин посылал их в Сенат, а архимандрит Сергий посылал в Синод. Кроме того, велся так называемый журнал, журнал, куда все происходившие в пути происшествия тщательно заносились и фиксировались. Для чего это делалось? Ну, во-первых, в этом были заинтересованы кровно те, кто переносил мощи. В путь из Владимира вышли только лишь 11 августа, и, в принципе, было понятно, что к 30-му все равно не успели. Но, тем не менее, откладывать на год перенесение мощей никто не стал. Вероятно, Петр прекрасно осознавал особенности той страны, которой ему довелось управлять. Он понимал, что если сейчас отложить на год, то на следующий год, видимо, тоже не успеют. Окольничий, в свою очередь, и архимандрит Сергий заносили все данные о тех причинах, которые вызывали определенную задержку в пути. Ну, конечно, как я уже сказал, только к 19 сентября дошли до Шлиссельбурга, где мощи были на год оставлены. К Шлиссельбургу я чуть позже вернусь, а сейчас хотел бы сказать о том, что в период пребывания мощей в этом городе, в Шлиссельбурге, 15 июня 1724 года был издан указ о новом каноне изображения Александра Невского. Впредь его надлежало на иконах представлять исключительно как святого благоверного князя. И тоже здесь часто видят историки своего рода вот такой рубеж и даже отчасти усматривают, если можно так выразиться, такое слово употреблю, волюнтаризм, свойственный этому царю. Давайте разберемся, так ли это на самом деле. Ну, во-первых, должен сказать, что исторические предпосылки для этого синодского указа имелись. И Александра в светских одеждах изображали и до Петра. С другой стороны, можно встретить утверждение, согласно которому после вот этого указа все Александра Невского изображали только исключительно для княжеских одежд. Это не совсем так. Оснований для таких вот утверждений, что якобы после Петра в имперский период нельзя было изображать Александра Невского в виде преподобного, нет. Кстати говоря, учитывая то, что было в ходу до Петра два вот этих канона, условно говоря, инческий и великокняжеский, на мой взгляд, заставляет поставить вопрос следующим образом. А если бы не было вот этого указа Петра, нельзя ли согласиться с тем мнением, что вот этот светский условно канон возобладал бы? Ведь в настоящее время, когда совершенно точно допустимы оба канона, верующие все-таки предпочитают иметь у себя иконы, на которых князь представлен именно в образе светском, в виде правителя. И, кстати говоря, в настоящее время эти иконы присутствуют даже в храмах у старообрядцев. Говоря о том, что мощи Александра Невского пребывали в Шлиссельбурге, я хотел бы остановиться кратко еще на одном сюжете, который, на мой взгляд, особенно важен для Ленинградской области. В ходе изысканий прошлого года в научный оборот была введена икона из Кирилло-Белозерского музея-заповедника, которая находилась там в экспозиции, но в настоящее время в том числе и я к этому руку приложил, к ней привлечено такое широкое внимание общественности научной. Во-первых, я отмечу, что данный сюжет перенесения мощей Александра Невского, он уникален, вот именно в таком ключе. Петр на этой иконе отсутствует и не стоит у кормила лодки, которая перевозит мощи, а вполне такой вот древнерусская композиция представлена. Далее, я обратил бы внимание на небольшие размеры этой иконы, что совершенно исключает, как мне представляется, инициативу ее создания, которая исходила бы от царской власти. Наверное, что-то большее было представлено. Говорить о том, что здесь имеется в виду перенесение мощей уже в Александро-Невский монастырь, я не стал бы, потому что Александр изображен в преподобническом виде, прославляя перенесение мощей. Наверное, все-таки иконописец должен был иметь в виду и указ июня 1724 года. Далее, может быть, здесь представлено перенесение мощей, их переложение в вызолоченную раку 1697 года, о котором я говорил. Но вот не согласиться с этим взглядом заставляет особенности архитектуры.

0: Права, который представлен на этом иконописном изображении. Но что же это тогда? Вот как мне представляется, я не буду сейчас подробно за отсутствием времени этот вопрос рассматривать, но как мне представляется, в данном случае можно соотнести вот тот храм, который представлен на иконе, с храмом Рождества Иоанна Предтечи, который в этот период существовал в Шлиссельбурге. Естественно, это не тот храм, который был разрушен в годы войны. Это церковь, которая существовала еще при шведском владычестве, естественно, в качестве кирхи. Ну а после того, как Олешек Нотебург был отвоеван в 1702 году, этот храм вновь стал православным. Но, тем не менее, особенности его архитектуры, благодаря тому, что шведы перестраивали это сооружение, вот, заставляют увидеть в нем такие европейские черты, которые, конечно, русским архитектурным формам не свойственны. Перед разрушением этой церкви за ветхостью в 1758 году архитектурный советник Густашев снял чертеж с нее. Этот чертеж хранится в Российском государственном архиве древних актов и опубликован Анатолием Николаевичем Кирпичниковым. Вот как мне представляется, та икона, о которой мы сейчас говорим, была создана по частной инициативе, может быть, исходившей от духовенства вот этой самой церкви, или, может быть, от светских лиц, ну, например, не знаю, от коменданта того же самого Шлиссельбурга. Вот именно этим можно объяснить все те вопросы, дать ответы на эти вопросы и те загадки, о которых я говорил. Кстати говоря, в 23-м году исполняется 300 лет с того дня, как мощи Александра Невского были перенесены в Шлиссельбург, и мне представляется, что этому событию было бы неплохо уделить особенное внимание. Но не буду отвлекаться от основной темы и скажу, что 30 августа 1724 года мощи, наконец, были доставлены в Александра Невский монастырь. На одном нюансе я хотел бы сейчас особенно остановиться и сказать о нем чуть подробнее. При перенесении мощей присутствовали высшие сановники Российской империи. Там же, кстати говоря, находился и дипломатический корпус. В частности, камер-юнкер герцога Голштинского Карла Фридриха Бергольц, который оставил опубликованный после его смерти дневник. И что же в этом дневнике сказано по поводу перемещения мощей Александра Невского? А сказано там буквально следующее, что по его мнению, он, естественно, свой взгляд, трактует самим фактом перенесения мощей, Петр хотел подчеркнуть свою приверженность православной традиции. Вот так, не волюнтаризм, а напротив, желание Петра в том числе подчеркнуть свою приверженность исконному православию, что для него, конечно, было очень важно, но в том числе с политической точки зрения я не буду вдаваться, конечно, в рассуждение о том, что там Петр лично знал, чувствовал, поскольку этого едва ли, об этом мы когда-нибудь узнаем. Еще об одном сюжете, с вашего разрешения, два слова буквально скажу. Вот в 1917 году, когда проводилось тайное скрытие мощей, затем в 1922 году, когда было проведено уже официальное скрытие мощей по инициативе советской власти, в гробнице, помимо, собственно, останков князя, был обнаружен документ, относящийся к 17-му столетию. Этот документ, кстати говоря, очень тщательно был изучен в тот период, в 1922 году, потом долгое время считался утраченным, и вот в прошлом, 2021 году, благодаря усилиям директора Ленинградского областного государственного архива в городе Выборг Юлии Игоревны Крепатовой, ну и при моем скромном участии, этот документ был вновь введен в оборот. По сути дела, перед нами акт, говоря современным языком, это акт, подтверждающий подлинность мощей Александра Невского. Если принять во внимание, что Петр тоже мог мощи осмотреть, существуют соответствующие легенды, то и этот документ он тоже видел. На мой взгляд, эта бумага является документальным опровержением всех измышлений, которые касаются подлинности мощей. Ну, есть и другие доказательства подлинности мощей, которые не относятся уже непосредственно к той теме, о которой я сейчас говорю. Ранее мне приходилось на эту тему рассуждать, была проведена медицинская экспертиза, поэтому я тут ее сейчас очень кратко о том, что они были озвучены, и двигаюсь дальше, пометуя о регламенте. Далее. Говоря о перенесении мощей Александра Невского, я хотел бы упомянуть еще об одном важном нюансе. Тех, кто находился в тот день возле Александра Невского монастыря, и в том числе Бергольц, вспоминают, что здесь, в акватории Невы, был выстроен чуть ли не весь российский флот, и даже Вотик, дедушка русского флота, тоже присутствовал здесь же. Это, кстати говоря, тот самый Вотик, который упомянутый Феофан Прокопович сравнивал в одной из проповедей с ни много ни мало Ноевым ковчегом. Вот такова его значимость. Для чего же нужен был флот? Для чего нужен был Вотик? И почему вообще мощи доставлены были в монастырь по воде? Мне представляется, что в данном случае столица Российской империи получала русского святого покровителя второго после апостола Петра, а российский флот мог тоже получить еще одного русского святого покровителя наряду с Андреем Первозванным. Но вот закрепить это начинание, что ли, у Петра просто не оставалось времени, которого ему всегда не хватало, как справедливо было сказано. 30 августа 24 года мощи перенесли, а уже в январе Петр скончался. Ну, естественно, что сразу же после того, как мощи Александра Ярославича оказались в Александро-Невском монастыре, был вполне справедливо и на должном основании издан указ о перенесении дней его памяти. Составлена была по указанию Петра и Синода новая служба, а автором этой новой службы стал Гавриил Бужинский, который, кстати говоря, на определенном этапе занимал должность обер-иеромонаха флота. Согласитесь, слишком много совпадений с флотом связанных. Ну а 31 октября были отпразднованы первые именины главным Александром Российской империи Александром Даниловичем Меньшиковым. Я на этом хотел бы постепенно заканчивать, учитывая, что не так много времени, но тем не менее мне надлежит, как представляется, в обязательном порядке подвести итог. Я по мере своих возможностей постарался показать, что Петр с должным уважением относился к памяти Александра Невского и с должным уважением относился к православной традиции, в частности, в период перенесения мощей Александра Ярославича. А зачем ему это было нужно? Вот главный вопрос, который сегодня я хотел бы задать. Опять же, я не считаю себя вправе пытаться реконструировать соображения самого Петра, говорить о его религиозных воззрениях, ну и так далее. Петр, на мой взгляд, в данном конкретном случае должен быть рассмотрен прежде всего как реальный политик. То есть политик, который исходит из политической целесообразности. Перенося мощи Александра Невского, он хотел сделать так, чтобы у столицы был новый покровитель. Он хотел сделать так, чтобы память об этом святом была связана с его, Петра, достижением, то есть с нештатским миром. И, конечно, в его, Петра Алексеевича, интересах было сделать так, чтобы все выглядело безукоризненно с точки зрения канонической, с точки зрения православной традиции. И нужно сказать, что этой цели Петр действительно добился. Как мне представляется, вот такая вот безукоризненность каноническая и традиционная, если можно так выразиться, большое значение имела в последующих событиях. Ведь уже в 1727 году, в несколько лет правления внука Петра Алексеевича, Петра II, была сделана попытка отказаться и от даты 30 августа, и от прежних вот каких-то внесенных Петром светских, условно говоря, начал почитания Александра Невского. Но это все очень быстро сошло на нет, и уже следующее царствование Анны Иоанновны все вернулось на круги своя. Но разве что служба Гавриила Пужинского, конечно, наоборот, не была введена. Как мне представляется, большое значение в данном случае сыграла вот это вот в максимальной степени соблюденная Петром православная традиция.
1: Доклад доктора исторических наук Романа Соколова. Перенесение мощей Александра Невского в Санкт-Петербург – пример бережного отношения Петра Великого к православной традиции, представленный на 15-х Тихвинских рождественских чтениях в президентской библиотеке имени Ельцина, записала Мария Василенко. До свидания.

Величание святому благоверному великому князю Александру Невскому прозвучало в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова. Солист – протодиакон Алексей Довбуш.

0: В исполнении мужского хора Александра Невской лавры под управлением священника Дмитрия Дашевского прозвучала стихира святому князю Александру Невскому, композитора Василия Фатеева, в редакции священника Дмитрия Дашевского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялись торжества в честь 80-летия явления Христа Спасителя в Элисте. В Ижевске открылась историко-документальная выставка, посвященная 100-летию Ижевской епархии. Об этих и других событиях более подробно. 10 сентября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в столице Калмыкии состоялись торжества, посвященные 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте. Праздничный день начался со встречи чтимой иконы явления Господа Иисуса Христа молящимся в ограде Элисте. До этого образ был принесен на приходы и в районные центры Калмыкии в рамках общеепархиального крестного хода, посвященного 80-летию явление Христа Спасителя в Элисте. В Казанском кафедральном соборе города Элисты была совершена божественная литургия. Богослужение возглавили митрополит Псковский Порховский Матфей, митрополит Астраханский Камызякский Никон, архиепископ Элистинский Калмыцкий Юстиниан и епископ Веневский Феодорит. Архиереем сослужило духовенство Тульской, Ростовской, Ставропольской, Волгоградской, Астраханской, Псковской и Элистинской епархии. За литургией молились председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда, а также прихожане и паломники, прибывшие на празднование из разных городов России. По окончании литургии состоялся крестный ход с чтимой иконой явления Христа Спасителя. 10 сентября в здании Ижевского епархиального управления состоялось торжественное открытие историко-документальной выставки к 100-летию Ижевской епархии «Артефакты и факты». Презентация выставки стала одним из заключительных событий в череде юбилейных мероприятий, проходивших в течение года под знаком 100-летия Ижевской епархии. Проект представляет собой ретроспективу 100-летнего пути с опорой на подлинные документы, в том числе ранее не публиковавшиеся, из фондов Ижевской епархии, Центрального государственного архива, Муниципального архива города Сарапула и Управления ФСБ России по Удмуртии. В открытии выставки приняли участие представители власти, Центрального государственного архива Удмуртской республики, а также духовенство, историки и журналисты. Важным событием стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Ижевской епархией, Комитетом по делам архивов при правительстве Удмуртии, Республики и Государственным архивом общественно-политической истории. Документ закрепил договоренность об открытии архивной ячейки Ижевской и Удмуртской епархии и передаче документов на постоянное хранение в Государственный архив Удмуртии. Также владыка передал архивистам список из 350 наименований документов, фотоальбомов и книг, которые епархия безвозмездно передает на хранение. Среди них уникальные экземпляры «Вятских ведомостей» 1863 года и другие редкие церковные издания. Выставка охватывает как дореволюционный, так и советский период истории православия в Удмуртии. В Смоленской области не осталось ни одной частной клиники, имеющей лицензию на совершение абортов. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин на встрече с патриархом Кириллом в Даниловом монастыре города Москвы 10 сентября. Глава региона также подчеркнул, что в Смоленской области все частные клиники добровольно сдали лицензии на проведение абортов, сообщает сайт patriarchia.ru. Глава Смоленской области также сообщил, что в регионе действует закон о запрете склонения к абортам. Власти Смоленской области приняли решение праздновать региональный праздник «День многодетной семьи» в день памяти Казанской иконы Божьей Матери 21 июля. Об этом на встрече с патриархом Кириллом рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, сообщает сайт patriarchia.ru. Василий Анохин также уточнил, что региональный день многодетной семьи приурочен ко дню Казанской иконы Божьей Матери по предложению митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: прозвучала вторая часть Бранденбургского концерта номер 6 Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.
1: Девятого сентября – день рождения Марии Вениаминовны Юдиной.

Какой же опыт надо иметь, чтобы так играть? Какую силу оригинальных интуиций духа и какую уверенность в их объективной реальности надо ощущать, чтобы создавать такое впечатление простой игрой на фортепиано? Восклицает вместе с героем своего романа «Женщина-мыслитель» Алексей Федорович Лосев, потрясенный игрой пианистки Радиной, прототипом которой была Мария Вениаминовна Юдина.

Для тех, кто знал гениальную пианистку, слушал ее игру в зале или по радио, это имя навсегда осталось в сердце. Настолько мощно захватывающей была эта игра, по мнению критики, не имеющая себе равной в нашем столетии. Магия грандиозной личности присутствует всегда, особенно в творчестве. Об этом пишет и Лосев. «Она ворвалась насильственно, если не в жизнь мою, то в мой духовный опыт. Она внесла своей личностью целую бурю в мое сознание. Она мне вдруг доказала, что сейчас, вот сейчас, в этой нашей теперешней обстановке, есть что-то такое, чего я не знал, чему я должен удивляться, перед чем страшиться. Она заново открыла то, что я считал для себя давно открытым. Она мне, мыслителю, преподнесла это открытие, мне, философу, утерла, можно сказать, нос. Мало кого оставляло равнодушным исполнительское искусство Марии Вениаминовны Юдиной. В 1921 году она блестяще окончила Петроградскую консерваторию. Вместе с Афроницким стала последней обладательницей старинного звания лауреат Петербургской консерватории. Человек глубоко верующий, Мария Вениаминовна открыто демонстрировала свое православие в безбожном советском обществе, много претерпела от этого, была изгнана из Московской и Ленинградской консерватории, лишена концертной деятельности, преподавательской работы. «Я знаю лишь один путь к Богу — через искусство», — пишет Юдина в дневнике. Она понимала свой музыкальный дар как долг, который нужно вернуть. На восторженную хвалу свой адрес Мария Вениаминовна отвечала: «А вот это уже не от меня». Это значит, что она отводила себе роль лишь посредника, проводника.

Юдина много играла Баха. Их связь была двусторонняя. Исполнительница искала Баха и нашла его, но во многом оказалась сотворена им и прожила едва ли не большую часть жизни своей, неся его духовные черты. Миром в руинах была послеоктябрьская Россия, подобно Германии после 30-летней войны. И если Бах облегчал своим современникам психологический груз военных бедствий, если творчество его стало словом утешения, то он мог утешить также и людей после Октябрьской России, искавших примирение с жизнью и ощущавших щемящую близость русского XX и немецкого XVII веков. Эта близость не уменьшалась, кажется, ни разу за все время существования Юдиной Бахианки, и, может быть, особенно заметной стала после опустошений Второй мировой войны. Во всяком случае, Мария Вениаминовна играла Баха поистине пронизывающе в своих концертах 50-х годов. В ответственности искусства перед жизнью говорит вся совокупность баховского творчества или баховское послание, а услышать и принять его Юдина сподобилась более всех отечественных музыкантов-исполнителей своего поколения, ибо была готова это сделать.

Разделяла ли пианистка мысль Михаила Бахтина? Не только понести взаимную ответственность должны жизни и искусства, но и вину друг за друга. Полагаю, что разделяла, ибо она была человеком веры, а также, как деятельница христианской культуры, человеком вины. Вина перед страждущими буквально гнала Юдину в блокадный Ленинград, куда попасть было непросто, без особых санкций. Попала, наконец, с артистической бригадой в феврале 1943 года, а потом с июня пребывала в Ленинграде 4 месяца, выступала в концертах, играла на радио. Очищающим и жизнесозидающим переживанием стала для Юдиной блокада. Чувство вины утолилось в реальной помощи блокадникам, и просветленная обрела Мария Вениаминовна силы для поддержания самой себя в последующие поздние годы, которые испытывали ее жестоко. Такая артистка, как Юдина, есть пророк, и место ее не на ступенях, а скорее на плоскости, на плато, где рядом стоят творящие музыку и внимающие ей, считает музыковед профессор Леонид Гакель. Внимающих Юдина ставит высоко. К слушателю она идет с доверием и любовью, ибо слушатель достоин их. Юдина не виртуозна, и дело не в каких-либо изъянах мастерства, оно было без изъянов, а в нежелании отчуждаться от публики, оберегать себя от нее посредством профессионального совершенства. Нисхождение было желанным для Юдиной как человека веры. Служение малым сим, продолжает Леонид Гакель. И кажется, только в России музыканты-исполнители искали нисхождение, будучи великими мастерами. Только в России не родили о виртуозности, поднимаясь на вершины своей профессии. Мария Вениаминовна недаром любила русскую фортепианную музыку, отказавшуюся от виртуозности ради эмоционального сближения со своим слушателем.

Искусство Юдины занимает место в ряду духовных величин. Все в ней следует единому, избранному ею для себя закону. Все в ней принадлежит символическому типу культуры. Иначе и не может быть у христианского художника, если христианское учение гласит «Да будет все едино». И чем крупнее музыкант, тем охотнее и полнее мыслит он об одновременном существовании эпох, культур, стилей, о великом едином. Мария Вениаминовна Юдина отдавала невероятно много жизненных сил музыке XX века. Этот век, как и другие века, находится в непосредственном отношении к Богу, и что нужно принимать на себя ответственность за все, что происходит в современной музыкальной культуре, не перекладывая эту ответственность на прошлое, говорила она. Общение с музыкой Дмитрия Шостаковича значило сходство судеб, единство морали. Отсюда гениальное исполнительское воплощение его сочинений. В 1933-1938 годах Юдина выступала со вторым фортепианным концертом Прокофьева. Слышавшие свидетельствуют, что это было событием. Исполняла она произведения запрещенного тогда Стравинского, западных композиторов Бартока, Хиндемита, Мессиана.

В ритме, дыхании, интонациях ее игры часто присутствует русское поэтическое слово. По крайней мере, его дыхание и ритм. Пламенно любя и боготворя русскую поэзию всех веков, включая нетленную красоту церковно-славянских песнопений, я хочу слышать у Шуберта, Брамса, Малера, а также Иоганна Себастьяна Баха русское слово. Этот русский текст и дает вокальной литературе ее зримую, ощутимую, слышимую всемирность и вечность, говорила она. Когда Юдина во время своих концертов читала с эстрады стихи русских поэтов-современников, это не было расточительством и тем более тщеславием начитанного музыканта. Не было это и сознательной культурно-политической демонстрацией. Слово сотрудничало со звуком в поисках смысла вещей, и, кроме того, Юдина обретала себя в воспроизведении слова и звука, и цель общения достигалась при этом вернее. Мы читаем вместе, как в музыке, как в искусстве поэзии. Среди пианистов Юдина выделялась тем, что всю жизнь находила новые откровения в сочинениях классиков. Многое она играла не так, как принято, вызывая удивление даже у таких крупных музыкантов, как Нейгаус и Рихтер. Любое музыкальное произведение она осмысливала с позиций собственного философского прочтения, и творение композитора выходило из-под ее рук с отпечатком, так сказать, личностного отношения. Об игре Марии Вениаминовны писали и еще будут писать специалисты, говорит ее сестра Вера Вениаминовна. Я приведу только одно ее шутливое высказывание. Когда муж спросил, как она играет своим неправильно сросшимся пальцем, Мария Вениаминовна иронически ответила: «Неужели вы думаете, что играют руками? Играют вот чем», и она постучала себе по лбу. «Слушание музыки не есть удовольствие», — говорила Мария Вениаминовна. «Оно является ответом на грандиозный труд композитора и чрезвычайно ответственный труд художника-исполнителя. Слушание музыки есть познавательный процесс высокого уровня». Она возвращала высокую цену искусству музыки. Да, впрочем, во все времена это было задачей выдающихся исполнителей — возвращать музыке ее цену. Ибо любая музыка рано или поздно начинает приобретать привкус общего места. Любая музыка — и Бах, и Моцарт, и Шопен — нуждается в прибыли жизненных сил. А такую прибыль могут доставить только исполнители. Юдина доставляла ее.

Моральная обязанность нашей выдающейся артистки служила славе и достоинству музыки, но также и достоинству слушателя. Вот что рассказывает о Марии Вениаминовне ее ученица Ртоболевская. Она считала, что и законы искусства подчинены стремлению к истине и добру, как бы пребывает в тайной связи с нравственными нормами и законами духа. Некоторые произведения в ее исполнении не только восхищали и представали исполнительскими шедеврами, но являлись как бы окнами в глубины ее личности, буквально учили жить. Так исполняла она

32 вариации Бетховена, а наряду с этим крупномасштабным произведением «Вещая птица» Шумана буквально осталась на всю жизнь в ушах и сердце никогда не забываемой колдовской загадкой по воздействию на ее душу.

Что бы она ни играла, ее исполнение всегда было естественно, свободно, бескомпромиссно. Она не заискивала перед слушателями, не поступалась ни на йоту своими убеждениями ради того, чтобы угодить публике или облегчить себе достижение признания. Она не отказывалась от самых сложных идей и трактовок ради понятности, так как глубоко верила в то, что истина прекрасная, понятна, что оно может быть доступно всем, кто стремится его постигнуть.

Великие люди, а к ним мы причисляем и Марию Вениаминовну Юдину, с рождением своим приходят в мир людей с тем, чтобы уже не покидать его. Они преображают этот мир силой своего духа, своего гения, своего сострадания.

закончилась передача «Лики прошлого», посвященная творчеству Марии Вениаминовны Юдиной. В передаче прозвучали фрагменты следующих произведений. Вторая часть сонаты номер 32 Людвига ван Бетховена, прелюдия до диез минор из второго тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха, пьеса «Дума» Модеста Мусоргского. Соната номер 3 Пауля Хиндемита. Вторая часть концерта номер 23 для клавира с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Пьеса «Вещи птицы» из цикла «Лесные сцены» Роберта Шумана. И вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 5 Людвига ван Бетховена. Передачу для вас подготовила и провела Ольга Волынкина.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала прелюдия из сюиты «Ля минор» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Германия – страна великой культуры. Мы знаем также, что ее коренные жители – в основном протестанты и католики. А существует ли сегодня на немецкой земле православие? О ее многочисленных православных приходах и пойдет речь в цикле передач «Незнакомая Германия». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня моя передача посвящена храму-памятнику святого Александра Невского в Потсдаме, о котором расскажет протодиакон отец Даниил Коляда. Но перед этим давайте прослушаем отрывок из монографии «История русской православной церкви в Потсдаме с 18 по 21 век», которая была написана настоятелем Свято-Александро-Невской церкви в Потсдаме Анатолием Колядой. После защиты этой диссертации отцу Анатолию была присвоена степень кандидата богословия. Соприкосновение с почти трехвековой историей православия в немецком городе Потсдаме вызвало стремление глубже изучить ее, понять ее значение как в судьбе отдельного человека, так и в жизни церкви в целом. Учеба в духовной академии, знакомство с русскими и немецкими архивными материалами сделали возможным на научном уровне провести исследовательскую работу по изучению истории Русской Православной Церкви в Потсдаме. На примере жизни потсдамских православных приходов мне хотелось показать спасительную миссию Православной Церкви Христовой в инославном государстве, которая на протяжении трех веков реализовывалась в духовном окормлении русских солдат, а впоследствии привела к постоянному духовному источнику, из которого и сегодня православные местные немецкие граждане черпают живую воду. Появление в XVIII и XIX веках русских православных заграничных церквей, в частности и в Германии, мы обязаны в первую очередь дипломатическим и родственным связям между российским и прусским дворами. Это были, как правило, церкви либо при дипломатических миссиях и посольствах, либо домовые для членов российской императорской семьи. В конце XIX века усилиями протоиерея Алексея Мальцева были устроены церкви для многочисленных русских, приезжавших на курорты Германии. Одним из немногих исключений из этого правила был Потсдам, где история православной церкви начинается в начале XVIII века и связана с присылкой Петром I из России на службу прусскому королю Фридриху Вильгельму I солдат высокого роста, большая часть которых находилась в гарнизонном городе Потсдаме. Для их духовного окормления в городе по приказу короля и за счет королевской казны было построено двухэтажное здание, в котором была устроена православная церковь, освященная в 1734 году во имя праведного Симеона Богоприимца и святой пророчицы Анны. Церковь просуществовала до 1750 года. Военно-политический союз России и Пруссии в освободительной войне против Наполеона, тесные родственные связи между двумя дворами были причинами, вызвавшими строительство второй в истории Потсдама православной церкви, старейшего в Западной Европе православного храма, церкви святого благоверного князя Александра Невского. Храм был возведен в 1829 году по инициативе и на средства прусского короля Фридриха Вильгельма III как часть русской колонии Александровка, построенной для русских военных певчих. Первого гвардейского прусского пехотного полка в память российского императора Александра I и дружественного союза с ним. Настоятель храма святого Александра Невского, отец Анатолий, благословил меня взять интервью у протодиакона отца Даниила. К сожалению, в связи с ограничениями, вызванными пандемией, мы провели нашу беседу по телефону. Здравствуйте, отец Даниил.
1: Добрый день.
0: Вы служите в храме памятника на исторической территории русской колонии Александровка. Каким был ваш путь служения в этом храме?
1: Я приехал в Германию вместе с моим отцом, который был направлен настоятелем в этот храм в 1986 году. То есть с тех пор я в этом храме сначала прислуживал, потом был рукоположен, сначала пострижен в чтеца, диакон, и потом в 2004 году был рукоположен в диакон.
0: Готовясь к нашему интервью, я интернете посмотрела ваши биографии, у вас такая наследственная любовь к математике. Ваш отец, отец Анатолий, который является настоятелем этого храма, и вы получили также и светское образование.
1: Мой отец физик, а я уже информатик. Схожие инновационные науки, но немного другие направления. Но то, что мы получили сначала светское образование, это да, факт, который нас объединяет.
0: Вас также объединяет и духовное служение. Вы преемственно служите в этом храме. И подьякон тоже из вашей фамилии.
1: И подьякон, да, это мой брат Сергей, он дальше помогает нам в служении.
0: После обучения Московской духовной семинарии вы сразу стали служить, или сначала вы начали служить, а потом уже получили духовное образование?
1: Я был сначала рукоположен, и потом поступил Сергей Посад.
0: Я нашла статью, где написано, что русские православные церкви существуют в Германии более 300 лет. И первый русский приход, по данным богослова Андрея Головня, возник уже в Кёнигсберге. Это так?
1: Тогда еще на территории Пруссии, может быть, в Кёнигсберге. Но я знаю, что в Потсдаме первый приход еще был в 18 столетии, то есть 1734 первый приход, потому что когда Петр I ездил в Голландию, он по пути останавливался у короля Фридриха Вильгельма I и подарил ему своих солдат, так называемых гренадеров, которые потом составили костяк вот этих гренадеров потсдамского города Гарнизона, и для них был прислан священник. Это все можно прочитать в работе моего отца. Он в Сергиевом Посаде защитился на кандидатов богословия как раз по истории Русской Православной Церкви в Потсдаме.
0: Очень многое, оказывается, связывает Потсдам и прусскую землю с Санкт-Петербургом. Оказывается, что во время посещения Петром I Пруссии ему очень понравился замечательный янтарный кабинет, который был потом и подарен Петру I.
1: Да, эта история также имела место быть.
0: Вернемся к вашему служению в церкви. Вы посещали русские приходы? Когда вы приехали, вы еще были молодым человеком, да?
1: 12 лет. Мы из семьи потомственных священников. У нас очень много родни служат и в России, и в Белоруссии в частности. И у меня много родственников, которые служат в сане, двоюродных братьев, родных, дядей, сестры замужем за священником. Естественно, в любой момент, когда мы приезжаем в Россию или в Белоруссию, мы сослужим вместе, и я вижу, как живет и Русская Православная Церковь и в России, и в Белоруссии, участвует там тоже в богослужениях. Даже в то время, когда мы здесь за железным занавесом при Советском Союзе, каждый отпуск я проводил в России и в Белоруссии.
0: А можете ли вы сказать, чем отличаются, допустим, вот приходы российские, белорусские, от прихода, в котором вы сейчас служите?
1: Сейчас, на данный момент, в первую очередь, наверное, все-таки численностью и вовлеченностью людей в общинную жизнь. Потому что тут все-таки мы диаспора русскоязычных прихожан, которая является, так сказать, каким-то не очень родным для немецкого общества явлением. Историческим, да, но сейчас в основном наши прихожане – это бывшие люди, которые переехали из Советского Союза или там уже здесь выросли, но у них родители из Советского Союза или России. Потому что мигрантов первой волны, вот после революции и гражданской войны, осталось очень мало, и они уже старенькие, поэтому их единицы насчитывают. А в России, естественно, это привилегирующая церковь, которая посещается, и это считается традицией уже, традиционная религия.
0: Могли бы вы немного рассказать о самом храме-памятнике, в котором вы служите? Это очень интересный сам исторический феномен, его возникновение.
1: Интересно то, что его построили не русские цари, не там какие-то меценаты, которые здесь отдыхали в Германии, для своих родственников построили храмы, чтобы они там окормлялись. А это построил прусский царь Фридрих Вильгельм III. И он это построил в честь своей дружбы с царем Александром I, с которым они вместе воевали против Наполеона. Сначала он, конечно, был на стороне Наполеона, но потом ситуация изменилась. Они воевали против Наполеона, и там в первой стадии этой войны он взял в плен некоторых русских солдат, и когда они победили Наполеона, Александр I этих солдат им подарил. Он из этих солдат выбрал 12 человек, которые хорошо пели. Когда Александр I умер, он назвал площадь в центре Берлина Александерплац, знаменитую в честь царя Александра, и построил вот Александровку. А так как русская деревня не могла быть без храма, построил потом еще на горке Капленберг наш храм. Еще примечательно, что царь Николай I был женат дочери русского короля, Фридришка Вильгельмфриция, принцесса Шарлотта, которая потом стала русской царицей. Эта связь, так сказать, послужила тем, что он попросил своих королевских садовников, своих архитекторов разработать план и попросил также планы из Петербурга для храма, который ему прислал знаменитый архитектор Стасов. По этим планам из Петербурга был построен наш храм.
0: Интересно, что это замечательное поселение, русская колония, образец ее также находился в Павловске. Там была тоже такая образцовое военное поселение, которое еще Александр I замыслил. То есть воплотился он здесь, в Потсдаме, эта колония Александровка.
1: Там была эта деревня, просто она не сохранилась, а вот в Германии такая деревня сохранилась, как она была задумана. Это, да, интересно.
0: И так же, как Десятинная церковь в Киеве, которую строил Стасов, и по проекту которого, по чертежам, потом выстроен был ваш храм. Она тоже не сохранилась, да, в Киеве, а вот в Потсдаме,
1: да,
0: стоит.
1: К сожалению, да, ее разрушили во время Второй мировой войны. Ну, у нас осталась, так сказать, уменьшенная копия этой церкви.
0: Практически вся утварь, иконостас, иконы, ордена и медали, которые получали солдаты, которые служили и во время французского похода, и в русской гвардии, и в немецкой, это все подарки русских царей?
1: Сам царь Николай I подарил внутреннее убранство церкви, как иконы были написаны петербургскими мастерами, профессорами школы искусств. Это у нас есть данные. И, например, в Преображенском соборе в одном притворе точно такие же иконы сейчас тоже можно увидеть в Петербурге, потому что они писались, так сказать, и для этого храма, и для притвора. Уже потом, впоследствии, люди, которые приезжали, были проездом, тоже дарили иконы там русского посольства, других людей, которые ездили в Баден-Баден на курорты.
0: У вас в церкви служили замечательные священники, в том числе и знаменитый протоиерей Алексей Мальцев, который в свое время явился инициатором создания православного Свято-Владимирского братства и также очень много сделал и для тех потомков, вот этих гренадеров в Александровке. Он там создал церковно-приходскую школу.
1: То, что он служил в Потсдаме, да, и когда он служил в Потсдаме, он уже тогда понял, что для поддержания православия в Германии надо какие-то инициативы, и он выкупил тогда участок в Тегеле для русского кладбища, и там потом усилиями Владимирского братства была построена тоже церковь, сейчас на кладбище, и там она тоже. Что интересно, что он был прислан в 1886 году, и ровно через 100 лет был прислан мой отец.
0: Замечательное совпадение. Скажите, пожалуйста, вот сам статус храма-памятника не мешает вам во время богослужения? Наверное, много экскурсантов посещает храм, или он закрыт во время богослужения, и его можно посетить уже в другое время?
1: Как любой православный храм, мы открыты для всех и не закрываем. Естественно, сейчас во время пандемии у нас все по предписанию местных властей, то есть люди должны записываться, у нас ограниченное количество может только зайти в храм, потому что храм маленький. В любое другое время он открыт для посещения любого человека, для частной молитвы. Во время богослужения до пандемии у нас, так как приход, ну, всех сразу вместить не может, то даже если туристы захотели, они могут только заглянуть и выйти, потому что храм полный обычно в воскресенье.
0: Но в основном ваши прихожане – это жители Потсдама, соседних деревень?
1: жители Потсдама и окрестностей. У нас Потсдам — это пригород Берлина, и поэтому некоторым берлинцам удобнее ездить в наш храм. И так как в Германии не так много храмов православных, к нам приезжают за 100-150 километров на службы люди.
0: У вас службы ведутся только на церковно-славянском языке, или есть же, наверное, семьи смешанные, да, где один человек говорит на немецком, другой на русском, или только ведутся службы на церковно-славянском?
1: Службы идут в основном на церковно-славянском, но некоторые ектении, Евангелие, апостол и проповедь переводятся на немецкий язык при потребности. Если мы, например, видим, что сегодня только люди, которые понимают церковнославянский, мы служим на церковнославянском. А если мы видим, что есть прихожане, которые не понимают все, то мы предлагаем им сразу перевод.
0: Как храм-памятник, он имеет статус принадлежности к русской православной церкви, это понятно, но сама земля, она тоже принадлежит русской православной церкви? Или...
1: Так как храм был построен из средств короля, то сейчас владельцем является земля Бранденбург, ну, то есть наследница прусского короля, то есть немецкое государство. Храм и земля, и окружающая территория, это все под... охраной памятников и является наследием ЮНЕСКО, было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО и поддерживается немецким государством. В 92 году, к тысячелетию Потсдама, храм был полностью за бюджетные средства немецкого государства отреставрирован, проведена полная санация, и нам там можно просто служить, и все внутреннее убранство, литургические сосуды и иконы, это уже принадлежит общине. Как...
0: Сама община имеет ли возможность общаться после литургии, проводить какие-то совместные трапезы, мероприятия? У вас очень маленькое помещение, и мне показалось, что нету каких-то подсобных помещений. Идет ли у вас какая-то вот работа общинная?
1: К сожалению, у нас рядом только дом настоятеля, и, естественно, он не подходит к совместному общению после литургии или проведению праздников. Мы уже несколько лет, уже почти 10 лет, добиваемся от города разрешения построить общинный центр. У нас уже совместно с городом был проведен архитектурный конкурс, и одно архитектурное бюро его выиграло. И мы этот проект думаем реализовывать. И вот сейчас с городом находимся в стадии переговоров о покупке того места, где мы это можем построить. Ну, в шаговой доступности от храма там 250 метров. К сожалению, из-за пандемии и из-за, даже можно сказать, политики немного замедлилось, потому что и спонсорские деньги не поступают так, как раньше. И помощи нет такой и со стороны властей, пока выжидающая позиция просматривается. Но мы маленькими шажками все-таки двигаемся. Подали полтора года назад уже на запрос на разрешение на строительство, и вот сейчас юридические вопросы решаются.
0: Дай бог, чтобы это было решено скорее.
1: Собрать деньги, чтобы построить, но... так сказать, одно за другим. Сначала решим одну проблему, потом будем решать вторую.
0: Мы наткнулись в интервью на самое часто употребляемое в последнее время слово «пандемия». Видите ли вы конец этого испытания? Как вы к этому относитесь? Смотрите ли вы положительно, что в конце концов это испытание кончится?
1: Конечно, это уже длится слишком долго и напрягает, конечно, и нет такого живого общения. У нас... воскресная школа уже сколько месяцев общается только через компьютеры, и там встречаются перед службой. Нельзя друг друга обнять, нельзя друг за друг другом побегать. И вот это все, конечно, мешает. Но мы понимаем, что ситуация такова, что надо все-таки потерпеть. И мы думаем, что будем уже тогда общаться в полном объеме.
0: Отец Даниил, вам приходится работать, очевидно, по своей специальности, или вы все время отдаете только службе в храме?
1: Я еще работаю на гражданской работе, потому что ситуация в Германии такая, что не все приходы могут содержать полный штат клириков.
0: У вас маленькие дети, они уже тоже ходят в церковь? Они посещают вашу воскресную школу?
1: У меня не только маленькие дети, у меня 6 детей, и 2 уже учатся в университете, 2 в гимназии, а 2 в детских садах, да. И посещали, естественно, воскресную школу, маленькие еще нет, а старшие помогают за службой. Девочки поют, мальчики читают, прислуживают, продолжают традицию.
0: Мы затронули немножко тему колонии, поселения Александров, и, конечно, я попытаюсь сделать целую передачу, потому что это очень интересная история, но вы как-то ощущаете присутствие этой колонии, или там уже никого не осталось? Просто коротко вот такой вот рассказ о соседстве вот с этим образцовым поселением.
1: Русского в колонии сейчас только русский ресторан. А остальное все, естественно, уже давно распродано. Прямых потомках там не живет. А если они и жили, как фамилия Яблоков и Шишков, это последние, они уже полностью онемечились, они не православные, они по-русски не говорят. Поэтому из русского, самого русского в русской колонии там наш храм. И плюс вот ресторан. Сейчас организовали музей русской колонии, там тоже можно интересно посмотреть о истории. Мы с ним немного сотрудничаем, но как такового тесного общения с жителями колонии у нас нет. В момент, когда там жил мэр города Потсдама Ян Якобс в доме номер 8, и тогда мы ходили на его на новоселье, и было интересно, что мэр города Потсдама живет в русской колонии.
0: Это просто сейчас, это замечательно, под открытым небом музей. Самое ценное, кроме ресторана, мне кажется, это русская, действительно, аутентичная архитектура, которая осталась во всей своей красе.
1: Ну, это не совсем русская архитектура. Там хоть и дома выглядят как рубленые, а это построены обычные немецкие фахверки, то есть заложенные кирпичом деревянные каркасы, а они просто обшиты вот этим горбылем, чтобы выглядело как русская рубленая изба. Вот, например, в Никольском, которое было построено чуть раньше, колония Александровка, там еще настоящие срубы. В Александровку король решил немного сэкономить, потому что это было дороговато строить полностью из дерева, и он построил немецкие фахверки, и поэтому внутри там, ну, русская печка была, но комнаты, несущие все эти перекрытия, они уже современные на то время были.
0: Все, Даниил, приезжайте со своими детьми к нам, мы живем в русском настоящем срубе. У меня муж немец, но не только перешел в православие, но и поставил русскую избу.
1: У нас тут есть тоже соседи, которые срубу поставили. Я себе дом построил. Нормально.
0: Это в Потсдаме?
1: Территориально считается Потсдам, но 8 километров от храма.
0: Ну, замечательно. Отец Даниил, огромное вам спасибо за беседу. Всего вам самого доброго, благодатного. Мир вашему дому и благоденствие семье вашей многочисленной и храму, и вашему служению.
1: Всегда рад. Приезжайте к нам на службу. Будем рады увидеться и очно.
0: Завершат нашу передачу слова настоятеля Свято-Александро-Невской церкви в Потсдаме, отца Анатолия, которые написаны им в заключении своего замечательного научного труда, посвященного истории Русской Православной Церкви в Потсдаме 18-21 века. Русская Православная Церковь Московской Патриархии в земле Бранденбург в лице Берлинской и Германской епархии, а следовательно и входящая в нее Потсдамская община, получили в 2004 году юридический статус корпорации публичного права. В 2006 году городские власти передали общине безвозмездно в собственность участок земли, на котором устроено православное кладбище и ведется подготовка к строительству духовного центра. Особенностью Александро-Невского храма являлась и является его принадлежность государству, на чьей территории он находится. Фактор, определивший во многом судьбу храма. Немецкие власти финансируют и проводят ремонты храма, который в 1991 году был включен в список памятников, находящихся под охраной государства, а в 1998 году под охраной ЮНЕСКО. Однако самым важным является то, что продолжается свидетельство истины среди православных христиан в Германии и, в частности, в Потсдаме. Прихожане, получая духовное кормление, могут совершенствовать себя духовно-нравственно в надежде на спасение и жизнь вечности. Вы прослушали беседу с отцом Даниилом, протодиаконом общины Русской Православной Церкви храма-памятника святого Александра Невского в городе Потсдаме. Община относится к Московской Патриархии Берлинской епархии. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
5: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
6: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Дорогие слушатели, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово на усекновение главы пророка и предтечи Иоанна, архимандрита Иоанна Крестьянкина.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, предтечу Иоанна и Крестителя Христова, придите всеверние, достойно почтим прилежно. Ныне Святая Церковь вспоминает и почитает память трагического завершения жизненного подвига одного из величайших людей, когда-либо живших на земле, по определению самого Христа Спасителя, усекновение главы святого славного пророка и апостола, предтечи крестителя Господня Иоанна. Служитель и таинник неизреченных чудес Христовых, Иоанн был настолько велик, что Церковь хранит память о всех проявлениях его жизни, и его зачатие, и рождение, и в память его миссии крестителя Спасова собор Иоанна Предтечи на следующий день после крещения Господня, и его мученическую смерть, усекновение главы, и три обретения этой честной главы, великой для мира святыни, и перенесение десницы Иоанновой из Мальты в Россию. И круглый год, каждый вторник, Церковь молится и просит молитвенного предстательства перед Богом Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Все в его жизни необычно. Все – предначертание новых духовных ценностей, выходящих за рамки Ветхого Завета. Он весь и во всем предтеча того, кто есть путь, истина и жизнь на вечность, Христа Спасителя, Сына Божия. Великое предначертание жизни богодарованного младенца Иоанна и само имя были определены в предвечном совете задолго до его появления на свет, когда промысел Божий скорбями и поношениями готовил родители его дать миру того, кто объявит об исполнении времен, о явлении Сына Божия. И назначение этой зарождающейся жизни было открыто ангелом, отцу его Иерею Захарии, еще до зачатия сына. «Жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Он будет велик пред Господом, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их и предидет пред Ним в духе и силе Илии». И свидетельство Иоанна о пришествии в мир Христа Спасителя тоже начинается до его рождения, когда, быв еще во утробе матери своей, взыграся он, младенец, во чреве ея, и ее устами возвестил миру о событии небывалом, но ожидаемом со времен древних. И откуда мне сие, да прииде мати Господа моего ко мне? Это была первая встреча готовившихся явиться в мир для исполнения воли Божией о спасении мира, Сына и Слова Божия, воплощенного в человечестве, и гласа Господня, возвещающего явившуюся истину. Иоанна, земного ангела и небесного человека от самого своего рождения. Они встретились, слово и глаз, на пороге жизни и разошлись в безвестность до времени, чтобы возрастать каждому для исполнения назначенной им свыше миссии. Они разошлись, чтобы снова в свое время встретиться. Иоанн Предтеча всегда будет являть Спасителя миру и свидетельствовать о нем дерзновенным гласом пророка и апостола. Иоанн Предтеча всегда будет предвозвещать миру его учение, чтобы затем отойти в безвестность мученической кончины за истину, до дна адова, чтобы и там стать предтечей Христовым. Святое Евангелие сохранила о жизни Иоанна Крестителя только то, что непосредственно было связано с жизнью Христа Спасителя. А потому сведения о нем скудны. Под кровом материнской любви возрастал к служению своему Христос. Пустыня стала матерью и отцом тому, кому надлежало стать служителем слова. И в безмолвии пустыни он готовился заговорить гласом истины в пустыне людской. И кто, как не Бог, ангельским окормлением возрастил его, дал силу, мудрость и дерзновение Ильи. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса, а пищей его были акриды и дикий мед, свидетельствует Святое Евангелие о предтече по выходе его на служение людям. И громом прозвучало первое слово проповеди Иоанна: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Строго, но и утешительно обращается Иоанн к своим единоплеменникам. «Порождение ехиднины, сотворите же достойный плод покаяния». Грешнейший из грешнейших, и нам ныне открывается путь ко спасению, к жизни. Покайтесь, только покайтесь, и живительными водами Иордана впервые омылись кающиеся во грехах люди. И как взыгралось сердце Иоанна при первой встрече Господа своего! Трепетом приник Иоанн к ногам Спасителя, явившегося на Иордане и требующего крещения. И вера его подтвердилась свыше и стала ведением, знанием. Ибо узрел Иоанн разверзшиеся небеса и увидел Духа Святаго в виде голубя, не спускающегося на Христа. Он, Иоанн, в момент крещения познал Бога Отца, свидетельствующего о Сыне, услышал глас Его. Он познал Бога Сына, явившегося во плоти, увидев и прикоснувшись к Нему, преклонив главу Христа рукою Своею. Он познал Бога Духа Святаго в виде голубини, увидев Его, сошедшего с неба. Иоанн Предтеча получил полноту ведения Бога. Сердцем восчувствовал, умом познал и глазом возвестил во всеуслышание: «Я видел и засвидетельствовал, что се есть Сын Божий». «Се Агнец Божий, который берет на себя грех мира, даруя миру новую жизнь. Он будет крестить вас Духом Святым». Иоанн Предтеча, вещатель, пророк трипостасного Бога, триединого Божества. И миссия его этим была выполнена. Христос вступает в свое служение, проповедует, творит чудеса и только начинает свой путь к Голгофе, ко кресту. Иоанн же Предтеча, к этому времени взятый под стражу и томящийся там за обличение беззаконного царя Ирода, отнявшего у брата своего жену его, готовится к своему исходу, и дни его сочтены. Он и в смерти опять должен предварить Христа. Но зачем, ради чего такая трагическая, нелепая и бессмысленная по человеческому воззрению смерть? Беззаконный царь в окружении еще более беззаконных жен, порождение дьявольское, где ложь и лицемерие, распутство и злоба, все сплелось в восстании на правду, на чистоту, на Бога, сплелось и вылилось в пир, захлебнувшийся сначала вином, а потом и праведной кровью. И один против целого океана этого зла праведник-пророк, чье житие непорочно и предшествие честно. Иоанн, проповедник покаяния и обличитель соблазна. «Не должно иметь тебе жену Филиппа, брата твоего», звучит грозное обличение пустынника, почитаемого пророка, развратному властелину и его еще более беззаконнейшей сожительнице. Это «не должно» звучало из пустыни, где подвязался пророк. Оно звучало из людской толпы, когда Иоанн вышел на проповедь. И людская молва

праведнику и пророку. Но что стоило Иоанну только умолкнуть, закрыть глаза на беззаконие царя, как это сделали законоучители народные, мудрецы века сего? Почему упорствовал Иоанн в своей проповеди обличении, приближая тем час своей наглой смерти, когда бесстыдные руки девицы-блудницы понесут его священную главу, еще дымящуюся кровью, на блюде среди мерзкого пира, разгула всяческих страстей и неистового пьянства, и когда дьявол в образе жены в торжестве победы своей над правдой будет колоть иглой язык, вещавший истины Божии? Почему не пожалел своей жизни Иоанн? Да потому что он — глаз Божий, глаз истины. Потому что он правды соблюл еси закон. Потому что ему должно было пресечь соблазн, развращающий тех, ради кого на землю пришел Сын Божий. Ревность по Богу снедала его и не давала молчать. И Бог потерпел беззаконное убийство своего пророка, как потерпел и смерть сына, чтобы спасти мир. Да свершится воля Божья. А Божьи люди, светильники в мире, идут сквозь сень и тень смертную за Богом, неся с собой свет истины во мраке поглощенного беззаконием мира. И правда их пророчеств, исполнившейся в мире, укрепляет веру одних людей и рождает веру в других. А правда их жизни и смерти, вещающая небесной истины, доставляет силу и обильное утешение тем, кто впредь пойдет за Богом в терпении неправд, зол и болезней от восстающих на правду Божию. И может ли теперь страдание Иоанна Предтечи сравниться с той славой, которая воссияла ему из-за гроба? Бренный сосуд Иоанна повержен был на землю, говорит Златоуст. Но немерцающий светильник его духа облистал ярким светом веры и находящихся в аде. Светильник его духа блистает и нам во тьме земной жизни сущим. Иоанн Предтеча по кончине сошел в ад, проповедовал праведникам ветхозаветным грядущее разрешение их от уз явлением Христа Спасителя. Он и шел из ада со Христом по воскресенье Христовым и сподобился многих венцов на небе, как девственник, как пустынник, как проповедник покаяния, как пророк, как Христов предтеча и креститель, и, наконец, как мученик. Обезглавленное тело праведника с честью погребли его ученики близ Самарии вместе с пророками Елисеем и Авдием. Блаженная же глава его, претерпев поругание от безумной Иродиады, со временем явилась во славе, и свет этой славы уже не могло затмить ничто в мире. И церковь поет: «Ирод безумный отсекает главу предтечи, Христос же содевает его, яко крестителя, главу церкви, веры сиянием и проповедью, а явившимся в мир Спасителя». А нечестивое семейство пожало плоды своей беззаконной жизни и гнусного своего злодеяния над праведником Божиим. Ирод, мучимый преступной совестью своей, во все дни оставшейся жизни видел на трапезах своих главу Иоанна Предтечи и слышал грозный обличающий его голос: «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Вскоре оклеветанный племянником, предримским императором, он был сослан в ссылку в Испанию, потеряв при этом все свое царство, а не только обещанную плясавице половину его. Соломия, испросившая по наущению своей матери милости для себя в убийстве пророка, погибла в водах реки, провалившись под лед. Шея ее была перепилена обломками льда,
на котором висела она

0: исполняя ногами в воде страшный танец, начатый на безумном пире. Ирод и Иродиада, по преданию, были поглощены живыми землею. Зинула земля, и ад расступился, приняв души их. И горькая память их, как беззаконников и убийц, хранится лишь в связи с вечной памятью праведника, которая жива и по сей день. А пример жизни святого пророка, предтечи и крестителя Господня научает нас, как жить, угождая Богу, как спасаться в мире греха. Он учит нас жаждать явления Господа и Спасителя в нашей личной жизни всегда. Он учит нас всегда и во всем желать познания воли Божией о нас. Иоанн Предтеча и по сей день проповедует нам, что первый шаг на пути нашей встречи с Господом есть покаяние и очищение от скверны греха. Будем же каяться и творить достойные плоды покаяния. В память святого пророка и предтечи Иоанна, воспоминания его мученической кончины, Церковь с первых времен христианства причислила этот день к великим праздникам, ибо мученическая смерть праведника стала вратами к вечной славе и радости. Церковь положила этот день отмечать строгим постом в обуздание человеческих страстей, послуживших причиной столь тяжких грехов и еще в память великого постника, постившегося всю жизнь. И другая особенность настоящего дня – это особое поминовение всех воинов за веру и Отечество, живот свой положивших, всех на полях брани убиенных, как бы последователей мученического подвига святого пророка Иоанна, отдавшего жизнь свою всю без остатка за слово истины, за веру, за людей. И последнее, что являет нам сегодняшний праздник и что необходимо нам начертать на скрижалях своих сердец. Уходящего с земли человека божественная правда ведет вместо его, вместо, соответствующее его явным желаниям и тайным стремлениям. После смерти человек соединяется с теми ценностями, которые его сердце на земле выбрало и полюбило. Уже на земле в человеке начинается и рай, и ад. Будем молить предтечу Христова Иоанна стать для нас предтечью на пути ко Христу, молитвой своей за нас, избавляя от страшного призрака зла, так часто напоминающего нам о себе грехами, вторгающимися в жизнь нашу. Умолим предтечу благосердствовать Троицу от страстей, бесчестия, избавите нас. Аминь.
1: В рубрике «Душеполезные чтения» прозвучало слово на усекновение главы пророка и предтечи Иоанна, архимандрита Иоанна Крестьянкина. Читал диакон Леонид Казаков.

прозвучал концерт Александра Гречининова в переложении Павла Чеснокова в исполнении Объединенного хора Киево-Печерской лавры и Киевских духовных школ.

0: Святитель Лука Крымский. Войны Ясенецкий. Слово в день усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Свет Христов и дьявольская тьма. В каменном подвале, в котором был заточен Предтеча и Креститель Христов, было совсем темно. Солнечного света там не было, но свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И светом Христовым была озарена эта страшная тьма и сердце Предтечи. Он знал, что его казнят. С минуты на минуту ждал смерти. Но не слышим ли мы в тропаре нынешнего праздника, что он отдал душу свою за Господа Иисуса Христа с радостью? Святой апостол Павел ждал с нетерпением кончины и жаждал поскорее соединиться со Христом. Конечно, таким же чувством была исполнена и душа святого Иоанна Предтечи. Святой Иоанн знал, что не окончится на этом святое дело его, знал, что ему надо сойти туда, где заключены души от века умерших, и благовествовать им о Христе. Он спокойно ждал, и тьма его темницы озарялась светом Христовым. В огромном зале дворца Ирода горело множество светильников. Там было светло, все блистало, сверкало серебро и золото блюд и кубков, из которых пили царские гости. Сверкали драгоценные камни на одеждах Ирода и его сотрапезников. Но в сердцах тех, кто пировал с окаянным Иродом, этих неправедных судей, обогащавшихся за счет народа, живших в роскоши и неге и постоянно пиршествовавших, была дьявольская тьма, когда они пьяными, сладострастными глазами следили за пляской полуобнаженной дочери Иродиады Соломии. Но то, что было в темнице святого Иоанна Крестителя, и то, что было во дворце Иродовом, бывает и в нашей жизни. Бесчисленное множество святых мучеников пролили свою святую кровь за Христа, подобно святому Иоанну Крестителю, и свет Христов сиял в сердцах их, и тогда, когда они томились в темницах. В темные изодранные рясы были одеты изможденные постом и бдением тела великих преподобных, в которых бились святые сердца друзей Божиих, братьев Христовых. Что скажем о тех роскошных нарядах, в которые одеваются богатые и блудницы? Их ожиревшие, смердящие тела покрыты драгоценностями, золотом и серебром, а в сердцах их тьма. Там нет света Христова. Не только в жизни нашей, не только в людях видим мы этот контраст между светом и тьмою, между добром и злом, но даже в неодушевленной природе. Черен, некрасив каменный уголь, а сколько в нем доброй и полезной энергии. Он согревает нас зимой, двигает поезда, пароходы, машины. Бедняк, согретый черным каменным углем, благодарит Бога за тепло. Тепло угля рождает тепло и благодарность в сердце человека. Золото, серебро, драгоценные камни сверкают, пленяя людей, и алчные стремятся к обладанию ими, жаждут их. Итак, в них содержится злая и греховная энергия, ибо из-за золота, серебра, из-за драгоценных камней пролито очень много крови человеческой, совершено неизмеримое количество преступлений. Святой апостол Павел сказал, что «сребролюбие есть корень всех зол». Оно отравляет сердце человека, ибо стремящиеся к богатству не останавливаются ни перед чем, а те, которым удается обогатиться, Бога не благодарят. Добрых чувств золото и серебро в них не возбуждают. Итак, будем помнить о тьме в темнице Предтечи. Будем помнить о доброй энергии каменного угля и о злой энергии золота и серебра. Будем помнить о черных рясах великих преподобных и особенно об окровавленной главе Предтечи и Крестителя Христова Иоанна. На золотом блюде, наполненном кровью, на окаянный пир была принесена эта святая глава, сияющая светом божественным. Голова была еще жива, ибо отрубленная голова не сразу умирает. Брови крестителя сдвигались от муки, губы сжимались, углы рта опускались. Глядели на эту главу пьяные гости Ирода со смущением, некоторые даже со страхом, а окаянная Иродиада — это ученица вселукавого дьявола, которая потребовала казнить Иоанна Крестителя, глядела на окровавленную голову с сатанинской радостью. Вот как похоть, сладострастие и стремление к роскошной царской жизни изуродовали сердце этой женщины, сделали его дьявольским. А как мы будем взирать на святую икону, где изображена глава святого Иоанна Предтечи, лежащая на блюде, со страхом, трепетом, с благоговением преклоняясь перед великим подвигом того, чья жизнь была сплошным служением высшей правде. С любовью и благоговением будем взирать на эту икону, будем молиться великому мученику Христову, названному в Святом Писании ангелом, уготовляющим путь Спасителю нашему. Будем высылать к Нему молитву, чтобы не быть малодушными и трусливыми, когда потребуется исповедать имя Христово, восстать за поруганную правду. Будем просить и того, кого крестил Он в Иордане, чтобы благодатной своей силой помог и нам подвязаться за истину. Аминь.
1: Прозвучало слово в день усекновения главы святого Иоанна Предтечи, святителя Луки, воина Ясенецкого. Читал Алексей Веснер.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
0: Сказание об усекновении главы святого пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна, святителя Димитрия Ростовского. Святому Иоанну, Предтече Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, подобало предварить смертью Своею как рождение Господа, так и смерть Его. И подобно тому, как на земле он проповедал о пришествии Господа, сказав «Идет за мною сильнейший меня», так и находившимся в аду душам праотцев святых он должен был проповедать пришествие.